В ее воплощении выражается гражданственная позиция музыканта, его идейно-эстетическая зрелость. Музыка должна не иллюстрировать, а философски осмысливать происходящие процессы, образным языком раскрывать величие трудовых побед нашего народа, главные события действительности, великие преобразования нашей Родины. В концертных программах съезда прозвучало много произведений, посвященных людям труда, героям великих строек пятилетки. Современные темы пришли в крупные жанры, в симфоническую музыку, в кантатно-ораториальную. Образы героев наших дней находят здесь свое достойное отражение. Причем одно из достоинств подобных сочинений – не внешняя декларативность, описательность событий, а глубокое проникновение в существо происходящих процессов, стремление многосторонне осмыслить явление. О воспитании молодежи, необходимости внимания к ней, к ее творческим поискам, помощи мастеров старшего поколения своим молодым коллегам говорилось много. Этому вопросу посвятили свои выступления и Терентьев, Москва, и Плиев, Северо-Осетинская ССР. «Мы обладаем огромным богатством, музыкой», заявил Красноскулов, Ростов-на-Дону. «Но насколько эффективно и качественно мы его используем? Ведь жизнь музыки – это ее звучание, ее встреча с исполнителем, знакомство с ней слушательской аудитории. Ведь молодежь, напомнил Нестеров Горький, будущие посетители концерта. А потому очень важно заложить в их души чистые семена любви к прекрасному. И в Горьковской области в этом плане делается немало. Детское музыкальное эстетическое воспитание – это наша гордость, отмечал Утешев Ленинград. В нашем городе работает большой отряд энтузиастов, посвятивших себя этому делу. Чергалол, Тувинская ССР, говоря о расцвете национальной музыкальной культуры, сообщил, что в республике сейчас функционирует 18 музыкальных школ. Чистолев, Коми ССР, рассказал собравшимся об интересном опыте, попытке организовать, привлечь к серьезным профессиональным занятиям подростков, увлекающихся так называемой гитарной музыкой. Итогом этой большой работы стал специальный конкурс «Дворовые таланты», в котором выступало более 1000 школьников, участников различных ансамблей. Приводились и другие интересные примеры. Однако речь шла главным образом о внеклассной работе с юными слушателями. Состояние же музыкального воспитания в общеобразовательных школах Российской Федерации вызывает большую тревогу. Манжура, Саратов, указывая на это, говорила о том, что педагог не может подготовить музыкально грамотного человека, имея на это всего 1 час в неделю. Такое положение, естественно, порождает у детей отношение к этому уроку как к чему-то второстепенному, маловажному. Оратор напомнил делегатам съезда о том, что на заре формирования советской школы, когда закладывались ее основы, музыка приравнивалась ко всем основным дисциплинам. Не утрачивается ли сегодня очень существенный компонент работы с подрастающим поколением? Правильно ли мы готовим будущих слушателей? Современная культура развитого социалистического общества требует иного, более серьезного отношения к преподаванию музыки в общеобразовательной школе. Одной из важнейших проблем современного музыкознания стало изучение взаимоотношений и взаимозависимости между композиторским творчеством и фольклором. В связи с этим Нигметзянов, Татарская ССР, поставил вопрос о необходимости более углубленного изучения в консерваториях и институтах искусств музыкального фольклора. В частности, он предложил создать в некоторых вузах кафедры народной музыки, что, несомненно, положительно сказалось бы на развитии общего музыкознания. Этим проблемам была посвящена и речь Краснопольской, Карельская ССР. В дискуссии приняли также участие Попов и Корев, Москва, Симанский, Саратов, Куприянов, Марийская ССР, Сураев, Королев, Мордовская ССР, секретарь правления Союза художников РСФСР Богданов,
секретарь правления Союза писателей РСФСР Кайсын Кулиев, председатель ЦК профсоюза работников культуры Пашков. С докладом мандатной комиссии выступил Френкель, Москва. Заключительным словом на съезде выступил Родион Щедрин.

«Выдающиеся музыканты о музыке и о себе». Мы продолжаем чтение глав из книги Леопольда Стаковского «Музыка для всех нас». Начальные главы вы можете услышать в 5 предыдущих выпусках журнала. Глава 17. Звукоряд, гармония, тональность и основной тон, относительность. Звукоряды. В западной музыке октава разделяется на 12 более или менее равных частей, полутонов. Если сыграть последовательно подряд эти полутона, получается хроматическая гамма. Существует также целотонная гамма, построенная на последовательности интервалов, вдвое больше, чем в хроматической гамме. Существуют знакомые всем мажорные и минорные звукоряды. Наш мажорный звукоряд, очевидно, происходит от греческого ионийского лада, наш минорный звукоряд – от слегка видоизмененного дорийского или эолийского лада. В Китае и Японии основой музыки служит пятитонный звукоряд или пентатоника. В Индии октава разделяется на 22 небольших интервала, называемых шрути. В некоторых формах арабской музыки встречаются трети тона. На Яве и на Бали имеются несколько родов пентатоник, отличающихся от китайской пентатоники. Наиболее распространенная форма пентатоники – звукоряд из 5 звуков, соответствующих 1, 2, 3, 5 и 6 ступеням нашей мажорной гаммы. Другой пентатонный лад состоит из 3, 4, 5, 7 и 8 ступеней мажорного звукоряда. В древнегреческой музыке было множество звукорядов или ладов, отличающихся от наших. Музыка индейцев Северной, Южной и Центральной Америки основывается на частотных соотношениях, которые почти у каждого племени отличаются друг от друга и совершенно отличны от наших звукорядов. Звукоряд – это определенная последовательность звуков, расположенных по высоте, имеющих между собой различные частотные соотношения. Сочетая эти частотные соотношения, можно создавать разнообразные гармонии и мелодии. Можно создавать также и новые звукоряды. В этом есть нечто похожее на индивидуальную колористическую манеру художника, применяющего на своей палитре одни соотношения красок и отвергающего другие. Дебюсси, Сибелиус и Стравинский в какой-то мере применяют эти новые возможности. В западной музыке звукоряд делится на 12 теоретически равных полутонов. До Баха этот звукоряд был нетемперированным, иными словами, интервалы соответствовали естественно возникающим компонентам – обертонам. Нетемперированный строй имел тот недостаток, что при нем на клавишных инструментах, как клавикорды, клавесин и орган, из-за неточных интонаций было затруднительно модулировать из одной тональности в другую при более чем 2 или 3 диезах или бемолях в ключе. Для того, чтобы получить возможность модулирования в любую тональность с сохранением чистых интонаций, все интервалы были темперированы, то есть уравнены. Каждый полутон был сделан приблизительно равным другому. Музыка много выиграла от введения темперированного строя, но несколько утеряла в отношении частоты интонаций. Я убежден, что в будущем с помощью электрических инструментов наша музыка вернется к нетемперированному строю при сохранении возможности модуляции. Если бы мы разделили октаву на 24 четверти тона вместо 12 полутонов, мы бы смогли создать совершенно новые виды звукорядов. Так, например, можно было бы создать звукоряд с интервалами в 3, в 5 четвертей тона, а это дало бы возможность находить новые мелодии и гармонии, новые еще небывалые звуковые краски. Разделив октаву на 48 восьмых тона, возможно получить новые варианты для построения иных типов звукорядов и гармоний. Индийский композитор Карилья в Мексике проводит эксперименты в этой области. Гармония. Заставляя звучать одновременно 2 или несколько тонов звукоряда, мы создаем гармонию. Гармония, как и все остальное в музыке, постоянно развивается. Примитивные гармонии древности основывались на нижних обертонах. В будущем гармония сможет располагать обширнейшей областью для своего развития сочетанием частотных соотношений высших обертонов, например, интервалов между 12 и 13 или между 16 и 17 обертонами. Таким образом будут созданы новые гармонические концепции, следующие по пути, указанному самой природой в области взаимоотношений обертонов. Проходящая нота обозначает звук, не входящий в состав аккорда и находящийся внутри гаммообразного движения между 2 гармониями. Так, например, инструмент может, взяв тон, восходящий в первую гармонию,
скользнуть через проходящую ноту в тон, представляющий следующую гармонию. Начиная с 15 века, проходящие ноты становятся существенными факторами обогащения гармонии. В опере «Тристана и Изольда» Вагнера широко использованы новые и необычно выразительные приемы применения проходящих нот. Сплетаясь, они образуют исключительно богатый и насыщенный гармонический язык. Вот яркий пример такой гармонической последовательности в начале вступления к опере. Гобой начинает мелодию с соль диеза, являющегося ступенью первой гармонии. Вторая и третья ноты партии гобоя, проходящие, ведут к четвертой, являющейся уже ступенью второй гармонии. Эти проходящие ноты создают мелодию, наполненную ощущением любовного томления. В «Тристане» Вагнер создал новый гармонический стиль, выражающий основную идею драмы. Характерным для этого стиля является тесное переплетение проходящих хроматических нот. В «Мейстерзингерах» Вагнер применил иную гармоническую концепцию без использования скользящего движения полутонов. Здесь он создал мужественное и энергичное голосоведение, порой близкое по стилю музыки средневековых мейстерзингеров. Существуют различные концепции гармонии. Одна из них состоит в том, что гармонические последовательности сменяют одна другую, как звенья одной цепи, таким образом, что звучание каждой гармонии сплетается со звучанием предыдущей и последующей. Подобные гармонические последовательности обычно развиваются шаг за шагом в родственных тональных соотношениях, так что каждую новую гармонию слушатель воспринимает как естественно родившуюся из предыдущего аккорда. Совсем иной по характеру является гармония, возникающая из смелого и неожиданного столкновения далеких друг от друга аккордовых сочетаний. Бетховен был одним из первых новаторов в этой области. В средний период своего творчества он начал создавать гармонии, которые неожиданно переходили из основной тональности в отдаленные тональности. Например, он допускает отклонение от основной тональности до мажор в ми минор или ми бемоль мажор, или вниз к ля мажору или ля бемоль мажору. Такие внезапные скачки на большую или малую терцию вверх или вниз весьма характерны для стиля Бетховена того периода. Подобные можно заметить и у Шуберта. У него также встречаются внезапные переходы из мажора в минор или из минора в мажор. В этом таится одна из прелестей шубертовской музыки с ее удивительной простотой и естественностью развития. Вагнер развил еще дальше принцип соединения далеких друг от друга гармоний. Превосходным примером может служить тема поцелуя в опере «Кольцо Нибелунга». Данная им последовательность гармоний создает несравненное впечатление волшебства, таинственности, нежности, грусти и божественного величия. Приблизительно в то же самое время в России Мусоргский создавал свою очень индивидуальную манеру письма. В сцене коронации в Борисе Годунове он добился впечатления мощного перезвона московских колоколов, сопоставляя контрастирующие септаккорды. Мусоргский мог бы включить в оркестровку этой сцены настоящие колокола, но вместо такого натуралистического эффекта он предпочел динамическую выразительность. Только гений мог задумать сопоставление столь отдаленных и в то же время простых гармоний для создания эффекта грандиозного колокольного перезвона. Тональность и основной тон. Музыка всегда стремится к свободе, пластичности, к широкой эмоциональной выразительности. В 17 и 18 веках музыка европейских композиторов строилась вокруг основной тональности, затрагивая близкие родственные тональности и в заключительных гармониях вновь возвращалась к первоначальному строю. Постепенно эти гармонические модуляции становились все свободней и строились уже не только на основе близких тональностей, не обязательно начинаясь и кончаясь в основной тональности. Как известно, первое исполнение первой симфонии Бетховена вызвало недоумение его современников-музыкантов, воспитанных на строгих правилах того времени. Им было непонятно, каким образом домажорная симфония может начинаться в тональности фа и немедленно модулировать тональность соль. В действительности, это было гениальным откровением, расширяющим наше представление о тональности. Начало первой симфонии характеризует Бетховена как великого революционера и смелого новатора в музыке. Бах в своем хорошо темперированном клавире великолепно использовал те новые возможности, которые принес темперированный звукоряд. Он сочинил прелюдии и фуги во всех мажорных и минорных строях, что стало возможным благодаря темперации. Тем самым он как бы создал вечный тональный памятник идеи множественности музыкальных строев. Одновременно Бах осуществил предвидение Пифагора, который стремился к созданию кругового цикла строев, начинающихся от до и возвращающихся к тому же тональному центру.
относительность. Было время, когда человек, согласно Птолемеевой теории, верил, что Солнце движется вокруг Земли. В результате исследований Коперника и Галилея человек обрел новое представление о движении планет, узнав, что Солнце является центром, вокруг которого вращается Земля. Затем человек узнал, что наше Солнце и все вращающиеся вокруг него планеты образуют сравнительно небольшую Солнечную систему, и что вся эта система вращается вокруг какого-то более мощного центра в просторах Вселенной. Недавно возникла новая концепция, приведшая к далеко идущей теории относительности Эйнштейна. Сводится это к тому, что Вселенная, быть может, имеет множество центров, что все относительно, и что магнитные поля, образуемые каждым Солнцем и каждой планетой, находятся в постоянном взаимодействии в мировом пространстве, создавая тем самым определенный порядок и равновесие во Вселенной. Наши представления о Вселенной непрерывно расширяются и обогащаются. Постепенно возникает представление об относительности космического мира, в противоположность прежним представлениям о каких-то неподвижных центрах. Точно так же меняются и наши музыкальные представления, в частности, в вопросах тональных связей. Основная тональность нам представляется подобием Солнца, вокруг которого обращаются строи. Мы особенно остро воспринимаем и эмоционально реагируем на отдаленные тональности, контрастирующие с основной. Эта тенденция получила свое законченное воплощение в теории, разработанной Шонбергом. Сноска. Система сочинения музыки, основанная на тональном принципе, подразумевающем конструирование мелодии и гармонии посредством ряда из 12 неповторяющихся тонов октавы, додекафония. Этот композитор отбросил принятое представление о тональных тяготениях и создал свою концепцию, отрицающую тональность. Созданное им учение опирается на новые законы соединения тонов, ритмов и гармонических последовательностей. Возможно, когда-нибудь в будущем это учение будет понято и оценено в большей степени, чем сейчас. То же самое можно сказать и о творчестве Альбана Берга, высокоодаренного ученика и последователя Шонберга. Можно признавать или не признавать музыку Шонберга, но невозможно отрицать его высокое мастерство, его стремление внести свой вклад в искусство. Растущей свободе средств выражения в музыке соответствуют аналогичные процессы в живописи. Искусство Сезанна и Пикассо являет примеры в этой области. Цвета, ранее считавшиеся диссонирующими, теперь смело сочетаются рядом на холсте и доставляют глубокое наслаждение зрителям своими смелыми и яркими контрастами. Каждый из нас должен иметь возможность сам для себя решить, какие контрасты и тональные, и красочные сочетания, как в музыке, так и в живописи, являются наиболее впечатляющими. Глава 18. Контрапункт и контрмелодия, ритм и контрритм, контрастные фактуры. Контрапункт и контрмелодия. Контрапунктом называются одновременные сочетания двух или больше мелодических линий. Когда крупный мастер соединяет две мелодии, зарождается третье явление. Эти мелодии как бы озаряют друг друга ярким и разнообразно окрашенным светом. Это волнующее явление, которое невозможно описать словами, но которое, я убежден, не раз доводилось ощущать каждому любителю музыки. Я имею в виду контрмелодию в современном понимании, вдохновенную и выразительную, рождающуюся из живого музыкального ощущения. Есть и другой род контрапункта, который является предметом изучения для всех композиторов. Этому контрапункту была в свое время посвящена знаменитая книга Фукса, названная им «Градус ад Парнассум». Гайдн и Моцарт внимательно изучали эту книгу. Она же легла в основу занятий молодого Бетховена. Учитель дает ученику «Cantus firmus» – простую мелодию, изложенную целыми нотами, и ученик должен написать к ней одну или больше мелодий, которые бы хорошо сочетались с «Cantus firmus». Двойной и тройной контрапункт. Двойной контрапункт представляет собой сочетание двух мелодических линий, которые сохраняют благозвучие при перемене этих голосов местами, то есть когда верхний голос становится нижним, а нижний – верхним. Когда же такого рода перемены местами относятся к трем голосам, это носит название тройного контрапункта. Бах, Моцарт и Брамс были мастерами двойного и тройного контрапункта. У них контрапункт никогда не звучит сухо или надуманно, но всегда живой, согретый глубоким музыкальным чувством. В си минорной мессе Баха
имеются удивительные примеры двойного контрапункта, в особенности в «Credo in unum Deum», «Sanctus», «Asanna in excelsis». В бетховенской мессе тоже есть немало блестящих образцов двойного контрапункта. В вариациях на тему Гайдна Брамса мелодический рисунок двойного контрапункта отличается редкой красотой, поэтичностью, богатством фантазии. Например, в четвертой вариации Габо играет главную тему, Валторна исполняет ту же тему на октаву ниже, альтам поручена контрапунктирующая тема в более быстром движении. Затем обе эти темы меняются местами. Главная тема, прежде звучащая наверху, теперь исполняется скрипками и альтами ниже контрапунктирующего голоса, звучащего теперь в исполнении кларнета.

В восьмой вариации встречается еще одна форма обращения. Представьте себе спокойное озеро. За ним видны горы. Линия горного хребта четко вырисовывается на небе. В озере вы видите отражение этих гор. Порой в музыке мелодия звучит в зеркальном отражении. Так в восьмой вариации тема вначале исполняется засурдининными альтами и виолончелью. Затем тему подхватывают засурдининные скрипки. Позже эта же тема звучит у кларнета как бы в зеркальном отражении, подобно тому, как отражаются горы в гладкой поверхности озера. Дальше, в той же вариации, обе темы звучат одновременно. Альты и виолончели с сурдинами играют тему в первоначальном виде, а кларнет, флейта пикколо и фагот исполняют ее в отраженном или обращенном виде.

Зеркальное обращение темы может быть чисто техническим приемом, но также и высокохудожественным выразительным средством. Последняя часть симфонии Моцарта «Юпитер» представляет собой целую сокровищницу пятиголосного контрапункта. В руках таких вдохновенных художников, как Палестрина, Бах, Бетховен, Моцарт и Брамс, контрапункт приобрел необычайную внутреннюю динамичность и выразительность. Основной и контрастирующий ритм. Все виды музыки обладают своим основным ритмом. Некоторые виды музыки характерны также контрастирующими или контрритмами. Иногда основной ритм является равномерным, а на его фоне возникает неравномерный контрастирующий ритм. Оба они вполне закономерны в музыке. Обычно в начале каждого музыкального произведения устанавливается основной ритм. Контрастирующий ритм может появиться позднее. Примером основного ритмического рисунка, продолжающегося почти без отклонений на протяжении всего произведения, является «Лунная соната» Бетховена. Это одно из величайших творений бетховенского гения. Вся первая часть сонаты объединена единым ритмическим дыханием, единым мелодическим рисунком, однородной музыкальной фактурой. Хороший пример основного ритма, после которого следует контрастирующий ритм, представляет собой третья часть симфонии Брамса в фа-мажоре. Начинается она в до-миноре мечтательной экстатической мелодией. Основной ритм связан с песенным характером мелодии. В первой теме контрастирует вторая тема совсем иного ритмического движения. Эта тема по характеру танцевальная, причем если в первой теме акцент падает на первую долю каждого второго такта, то во второй теме акцент приходится на третью долю каждого такта. Оба эти ритма, хотя и контрастируют между собой, объединены относительно одинаковым темпом. Образцом музыки, в которой основной ритм не устанавливается с самого начала, является последняя часть 9-й симфонии Бетховена. Это произведение исключительно богато контрастирующими ритмами, и основной ритм устанавливается лишь тогда, когда появляется главная тема у виолончели и контрабасов. Затем этот ритмический рисунок видоизменяется и варьируется у разных инструментов и голосов. Финал 9-й симфонии не только вдохновеннейшее музыкальное творение гения, но также один из величайших образцов ритмического разнообразия. Контрритмы или полиритмия. Одновременное сочетание двух или более различных ритмов называется контрритмом или полиритмией. Эти ритмы часто противоречат друг другу и как бы вступают в конфликт друг с другом. В полиритмических сочетаниях очень важно, чтобы основной метр был четко выражен. При этом условии слушателю становятся ясными все полиритмические отклонения от основного ритма. Одним из проявлений контрритма, широко распространенным в африканской, азиатской и западной музыке, является синкопа. Интересные примеры синкопирования встречаются у Баха, в частности, в оратории «Страсти по Матфею». Синкопа представляет собой такую ритмическую форму, при которой акцент перемещается с сильной доли на слабую. Иногда контрритмы и синкопы вполне четко зафиксированы на бумаге, но воспринимаются на слух. Причина таится в недостаточно ясном исполнении основного ритма. В таком случае слушатель воспринимает контрритм как основной ритм, при этом теряется ощущение полиритмии. Вот, например, последняя часть первой симфонии Брамса. В партитуре все акценты приходятся между сильными долями такта, но поскольку не утвержден основной ритм, только человек, хорошо знающий партитуру, будет помнить здесь о синкопах. Во второй симфонии Брамса мы снова встречаемся с эпизодом, где синкопы, обозначенные на бумаге, не воспринимаются слухом. Я имею в виду четвертую часть перед кодой, где встречается группа синкопированных аккордов. Очевидно, музыка должна исполняться так, чтобы все контрритмы доходили до слушателя. В некоторых родах музыки параллельно с основным ритмом и одновременно с ним возникает еще один ритм, как бы вступающий с ним в конфликт. Такой прием порой производит чарующее впечатление. Он часто встречается у негритянских музыкантов, великолепно владеющих полиритмией. Интересные полиритмические примеры можно найти в музыке Равеля, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, Берлиоза, Чайковского, Брамса. Полиритмия, отличающаяся иногда большой свободой и независимостью формы, встречается в американской популярной танцевальной музыке. Такие же формы контрритмов можно услышать в их чистейшем виде в африканском барабанном бое и в высоко развитом в ритмическом отношении музыкальном искусстве Индии. Противопоставление двух ритмов создает ощущение взволнованности и напряженности.
и контрритмы, и контрапункт для большого и вдохновенного художника служат наивысшими и наиболее динамическими средствами выражения эмоций в музыке. Контрастная фактура. Мы применяем здесь слово «фактура», так как пока еще нет другого соответствующего музыкального термина для определения этого понятия. Фактура – понятие зрительное и осязательное. Если вы дотронетесь рукой до шелка, а потом до грубой домотканной материи, то сразу ощутите различие фактуры. Фактура в музыке представляет собой сочетание различных тембров, ритмов, темпов, мелодического рисунка, гармонического построения, фразировки и декоративных музыкальных фигураций. В музыке широко применяется противопоставление различных контрастирующих фактур. Так струнные могут мягко и нежно исполнять широкую песенную тему. Вслед за ними эта же тема может прозвучать совсем в ином характере у деревянных духовых. Отрывисто, остро, так, что та же самая тема приобретает характер стремительного танца. Именно так это сделано Римским-Корсаковым в его «Шахерезаде». Одна и та же фраза может прозвучать у медных с сильными тяжелыми акцентами, а затем у альтов и виолончелей мягко, легато, совсем без акцентов. Интересный пример контрастирующих фактур мы встречаем в третьей части скерцо 4-й симфонии Чайковского. Здесь контрастирующие фактуры, тональности и ритмы объединены единой тематической структурой. Первая фактура представляет собой быструю смену гармонических последовательностей, исполняемых струнным приемом пиццикато. Вторая фактура создается деревянными духовыми, причем вариант темы звучит в контрастирующей тональности сначала легато, а потом стаккато. Третья фактура создается медными. Это еще одно проведение темы в другой тональности быстрыми, четкими, маршеобразными аккордами стаккато. Затем все три фактуры великолепно сочетаются самым фантастическим образом. Под внешним блеском этой веселой и беспечной музыки скрыто величайшее мастерство сопоставления контрастирующих тональностей, ритмов, мелодических форм и фактурных приемов. В увертюре Вагнера к опере «Мейстер Зингеры» дано замечательное сочетание противосложения контрритмов и контрастирующих фактур. Скрипки и виолончели играют в октаву тему песни Вальтера «На состязании». Контрабасы, фаготы и туба исполняют в низком регистре тему «Мейстер Зингеров». У деревянных духовых в быстром отрывистом движении звучит вариант марша Мейстерзингеров. Ко всему этому добавляются еще несколько тем, но эти три основные мелодии звучат в неповторимом сочетании контрритмов и контрастных фактур. Возможность контрастных сопоставлений различных фактурных приемов в музыке безгранична.

Глава 19. Гомофония, полифония, антифония. Гомофония и полифония – различные виды музыкального построения. Гомофонная музыка подразумевает подчинение всех голосов одному главному ведущему мелодию, а полифонический склад основывается на органическом сочетании и развитии ряда самостоятельных голосов, имеющих свою мелодическую и ритмическую индивидуальность. Иными словами, гомофония коллективна, а полифония индивидуалистична. Высшими образцами полифонии являются фуги Баха, где каждый голос или инструмент самостоятелен и индивидуален. В качестве примеров гомофонной музыки можно привести большинство национальных гимнов, так как в них роль отдельных голосов или инструментов сравнительно несущественна, а главной чертой является мелодия. Что же касается тонов, образующих гармонии, то они, являясь сопровождением, составляют обычно аккорды и не имеют самостоятельного значения. Полифоническая музыка строится горизонтально, а гомофонная в отношении гармонии – вертикально. Есть, однако, и исключения. Сочетания голосов по мере их движения приобретают гармоническое значение. В гомофонном изложении верхние ноты гармонических последовательностей образуют мелодическую линию, часто более значительную, чем нижние ноты. В добавлении к основной мелодии могут появляться и второстепенные мелодические голоса, но все же эта музыка может оставаться гомофонной по общей структуре. Бах в своих хоралах мастерски использовал сочетание гомофонного и полифонического изложения. Мелодии этих хоралов в большинстве своем восходят к временам Лютера и имеют гармоническое сопровождение. Постепенно Бах придал этим аккомпанирующим голосам свою индивидуальность. Каждый голос представляет интерес сам по себе, независимо от роли, которую он выполняет в развитии целого. В хорале мелодия играет главенствующую роль, следующей по важности является партия баса. Наконец, мы слышим движение средних голосов, которые заполняют гармонию и одновременно служат как бы фоном, на котором разыгрывается мелодия. В музыкальных произведениях прошлого гомофония часто по своей архитектонике была симметрична, полифония асимметрична по всей ритмической конструкции. Некоторые разновидности гомофонии можно определить как мелодию с аккомпанементом. Чудесные и вдохновенные образцы такой музыки можно найти в песнях, камерных сочинениях и симфониях Шуберта. Великолепная домажорная симфония Шуберта в основном гомофонна. В начале первой части гобой исполняет мелодию, а скрипки в это время играют контрмелодию, создающую слегка контрапунктирующую фактуру музыкальной ткани. Божественно прекрасная вторая часть, написанная в ля миноре, целиком гомофонна. Неоконченная симфония Шуберта по своему характеру тоже почти вся гомофонна. В первой части перед началом разработки есть место, когда первые скрипки играют тему, вторые отвечают им имитацией, а виолончели подхватывают ее волной модулирующих гармоний. Этот момент в какой-то степени полифоничен. После этого флейта, гобой и альты повторяют ту же тему. Во второй части симфонии тема исполняется в октаву первыми и вторыми скрипками, в то время как у виолончели звучит контрмелодия, и все же музыка здесь скорее гомофонна, чем полифонична. Вообще эта симфония, слушать которую всегда высшее наслаждение, создает ощущение гомофонной музыки. Полные вдохновения и очарования камерные произведения Шуберта тоже гомофонны по своему характеру. Трудно представить себе что-либо прекраснее ля минорного и ре минорного квартетов. В обоих произведениях есть темы с вариациями. Одна тема взята из Розамунды, другая представляет собой мелодию песни «Смерти девушка». В вариациях мелодия излагается в стремительных фигурациях, в аккомпанементе оживленное движение голосов. Если искать сравнение в области живописи, это ближе всего к декоративным картинам. И все же, несмотря на то, что вариации построены на сочетании различных мелодических голосов, что мелодия и аккомпанемент непрерывно сопровождаются декоративными фигурами, музыка по всей своей основной структуре остается гомофонной. В ля-минорном квартете есть минуэт, который можно отнести к наиболее вдохновенным страницам творчества Шуберта. Как и во многих произведениях этого композитора, в музыке ощущается улыбка сквозь слезы. Гармонии все время меняют окраску. Не забываем переход из ля-бемоль-мажора в ми-мажор, и потом столь же неожиданно в до-диез.

в песнях Шуберта целый мир поэзии, красоты, глубоко прочувствованных эмоций. В них совершенные музыкальные выражения поэм Гёте, Шиллера, Гейне, Шекспира. Одной из самых трогательных и прекрасных песен является «Ты мой покой», целиком гомофонная по своему письму. К числу самых насыщенных по драматизму песен Шуберта относится «Двойник». Сопровождение здесь чрезвычайно простое, представляющее собой последовательность медлительных, напряженно-эмоциональных гармоний. «Двойник» – абсолютно гомофонное сочинение, в совершенстве передающее в музыкальной форме вдохновенное стихотворение Гейне. Оно поражает интенсивностью выражения, экспрессией, создающей самыми простыми средствами ощущение ужаса. В «Лесном царе» Шуберт создал насыщенный драматизмом образ. В гомофонном аккомпанементе выделяются взволнованные фразы, исполняемые левой рукой. Совершенно иную и очень оригинальную форму гомофонии мы встречаем в одном из эпизодов второй части 7-й симфонии Шостаковича. Бас-кларнет исполняет напевную тему в сопровождении флейт, альтовой флейты и арфы. Арфа играет широко расположенные октавы. У флейт звучат быстро повторяющиеся аккорды, создающие интенсивный ритмический рисунок. Гармоническое аккордовое изложение очень просто, в чисто гомофонном духе. Общий колорит необычайно прозрачный, со своеобразным противопоставлением трех тональных типов. Легато бас-кларнета, широко расставленные колокольные октавы арфы и быстро повторяющиеся аккорды флейт. Антифония. Антифония – это нечто подобное вопросу и ответу в музыке. Один исполнитель поет или играет музыкальную фразу, другой

0: отвечает ему. В иных случаях солисту отвечает группа голосов или инструментов. Ответная фраза образует как бы звуковую симметрию в отношении к первой фразе. В антифонии контраст обычно вносит усложнение. Ответная фраза – в чем-то отличающаяся от тембра и строения первой фразы. Принцип антифонии известен уже давно. В далеком прошлом в католической церкви правый клирос назывался декани, а левый – канторис. На правом клиросе пел настоятель собора, на левом – его помощник. Иногда на правой стороне пела группа монахов, которой отвечала другая группа с левого клироса. Порой сольному голосу отвечал хор. Нечто сходное находим в древнейших ритуалах народов Центральной Африки. Один жрец или шаман поет музыкальную фразу, а хор, находящийся в небольшом отдалении, отвечает ему. При некоторых обрядах греческой православной церкви священник поет посреди церкви, а ему отвечает голос другого священника за закрытыми царскими вратами алтаря. Это очень красивый род антифонии, благодаря контрасту между мощным звучанием голоса в середине церкви и отдаленными приглушенными звуками голоса, доносящегося из-за алтаря. Чудесный пример возвышенной антифонии – вступительный хор оратории Баха «Страсти по Матфею». Здесь первый хор и первый оркестр задают целую серию фраз-вопросов, на которые отвечают второй хор и второй оркестр. В первой части гениальной домажорной симфонии Шуберта перед репризой имеется прекрасный пример антифонии. На фразу фагота и альтов отвечает флейта. Фагот и альты повторяют затем первую фразу в другой тональности. На этот раз им отвечает гобой. В третий раз фагот и альты играют ту же фразу, снова в другой тональности, им отвечает кларнет. Все это пронизано трогательной нежностью, свойственной только Шуберту. В современной оркестровой музыке мы часто встречаемся с примерами антифонии. В симфониях Шостаковича можно найти множество примеров, когда флейта отвечает гобою или кларнет фаготу. Иногда у него инструменты медной группы отвечают деревянным. В первой части седьмой симфонии есть антифонная перекличка между валторными и тромбонами одной группы и трубами и тромбонами другой группы. В седьмой симфонии Сибелиуса имеются характерные примеры антифонии деревянных, духовых и струнных. Антифония придает музыке разнообразие, контрастность. Она служит существенным элементом в создании равновесия и симметрии музыкальной архитектоники. Голоса и инструменты, переговариваясь между собой, создают ощущение звуковой перспективы. Антифония играет большую роль как в западной, так и в восточной музыке. В музыкальном искусстве явы и бали гомофония и полифония находят своеобразное экзотическое воплощение. Полифония – одно из самых великолепных достижений европейской музыки. Дальнейшее развитие мировой музыки, несомненно, будет связано с этими тремя принципами. Продолжение следует.
1: Конец первой дорожки первого рулона.
2: Мы продолжаем наш рассказ о новых встречах с нашими дебютантами.
3: Вот первое интервью югославской певицы Вани Стойкович, которое прозвучало в одной из наших программ 7 лет назад.
4: Мне очень жалко, что я сегодня здесь без своего ансамбля, но просто я вам предлагаю, чтобы мы вместе здесь послушали песню или несколько песен с пластинки, на той пластинке записаны и ансамбль, и я.
3: Да, тогда певица только начинала свой творческий путь и радовалась первой пластинке.
2: А сейчас у нее десятки пластинок с новыми записями.
3: Песню, которую мы вам предлагаем послушать, наша гостья записала недавно специально для молодежной программы.
4: Я уже так много раз об этом говорила, что я очень люблю ваш город. Это один из редких городов, который умеет стать близким человеку. И вы не сердитесь, пожалуйста, на меня, что я и ваш Ленинград чувствую своим городом. И поэтому я осмелилась даже песню спеть, которым Ленинград называю «Мой Ленинград». Я думаю, что вы песню уже хорошо знаете, но прошу вас послушать еще одну версию, спету из сердца от югославской певицы.

маяк, издалека звездой зовет домой приморский город.

0: Друзья, наша программа подходит к концу. Но прежде чем мы попрощаемся, еще одна песня о нашем городе. И интервью из Болгарии. Дело в том, что молодой ленинградский певец Сергей Захаров...
1: Наверное, я буду не оригинален, если скажу, что все молодые певцы Ленинграда выступали с дебютом на Невской волне. Сегодня я вдалеке от Ленинграда. Мне выпала честь представлять советскую эстраду на международном конкурсе эстрадной песни «Золотой Орфей» в Болгарии. Вы, конечно, знаете, что не так давно наша ленинградская певица Мария Пахоменко завоевала главный приз конкурса, поэтому для меня участие в этом конкурсе вдвойне ответственно. Я тоже ведь ленинградец, правда, недавно. В Ленинграде я всего год, но всегда мечтал об этом городе. Это был город моей мечты. И первое, с чем я встретился, первое, что меня поразило, это великолепная белая ночь. И вот зная, что сейчас в Ленинграде наступает пора белых ночей, мне очень хотелось бы передать вам привет из Болгарии именно песней Георгия Портнова «Белые ночи».
2: Ночь плывет над

эту белую ночь мне не нужен покой. Посмотри-ка вокруг,

0: Вы слушали литературно-музыкальное приложение тысячного выпуска молодежной радиостанции «Невская волна».
1: Его подготовили корреспондент Аркадий Костальский, редактор Людмила Крыница, звукорежиссер Леонид Калашников.
0: Вели выпуск Галина Колосова и Михаил Быков.
1: До свидания, друзья. До встречи в эфире.
2: Наши праздничные передачи продолжает музыкальная программа «В эфире концертный зал». Выступают мастера искусств Ленинграда. Ансамбль виолончелистов Ленинградской филармонии под руководством заслуженного артиста РСФСР Анатолия Никитина исполняет дифирамб Слонимского.

сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова играет лауреат международных конкурсов Сергей Стадлер. «Лигар», вальс из оперетты «Цыганская любовь».

Выходную арию Зорики из оперетты Лигара «Цыганская любовь» исполняет Любовь Казарновская, партия скрипки Сергей Стадлер.

Любовь Казарновская в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова под управлением народного артиста РСФСР Станислава Горковенко исполнила выходную арию «Зорики» из оперетты Легара «Цыганская любовь», партия скрипки Сергей Стадлер. А теперь поет народный артист РСФСР Юрий Марусин. «Канью, влюбленный солдат».

Повесть «Рисунки на стене» сюжеты, в общем-то, скромен. Обыкновенная рядовая жизнь милой, сердечной женщине. Ее личная жизнь, ее работа, как она с людьми себя ведет. Ну, словом, все то, что происходит с каждым из нас. Если бы в любви всем всегда выдавалось по заслугам, то, наверное, и не было бы неудачных браков, не было бы несчастливых семей. Но, к сожалению, в жизни не всегда так случается. И вот у героини повести Валерии Гейдека, у Лены, не очень удачно сложилось замужество, да и жизнь как будто не очень удачна. И тем не менее, этот человек не потерял себя, не потерял достоинства, сердечности. И героиня повести Гейдека в высшей степени этим отличается. И атмосфера, окружающая ее, вернее, та атмосфера, которая с ней вместе в жизни, это атмосфера сердечности, искренности, непосредственности. Это ее качество и заставляет желать самого лучшего этой женщине. В передаче, которая сейчас будет предложена вашему вниманию, сохранилась эта атмосфера сердечности, искренности.

Звонить ей нужно было 5 раз, но никто не звонил. Никто не приходил к ней с того самого дня, как она сюда переехала. Целую неделю она начищала, намывала комнату, первую в жизни свою комнату. Ей почему-то казалось, что здесь она недолго, что скоро переедет. Решившись на развод, она верила, что кто-то непременно полюбит ее, а вместе с ней и Машеньку, что она снова станет по утрам будить и провожать на работу мужа, вечером ожидать звонка в квартиру. Одна она, конечно, не останется. Нет, только не это. Все восставало в ней против такой мысли. Иной раз ее охватывало уныние. По-другому представляла она свою жизнь. Оказаться в 24 года у разбитого корыта. Об этом ли она мечтала, отправляясь на учебу в Москву с дешевым в полотняном чехле чемоданчиком? Единственное, что нравилось Лене в комнате, 2 самодельных плаката на стене. На одном из них, на огромном куске ватмана, она нарисовала себя и Машку, так как рисуют дети. Квадратное туловище, растопыренные руки, ноги палочки. А на другом веселую рожицу, точка-точка, 2 крючочка, и написала: «Помни, что смех продлевает жизнь». Лена ехала к свекрови. Иногда по субботам отвозила к ней дочку. У метро задержалась выпить газировки. Автомат исправно проглотил 1 монету, потом другую. За ее поединком с автоматом наблюдал парень. Темноволосый, щуплый, в очках с толстыми стеклами. В метро он направился следом за ней. Поддерживать разговор у Лены не было решительно никакого настроения. И когда парень стал иронизировать по поводу автоматов, Лена односложно поддакнула ему, терпеливо дождалась, пока эта тема будет исчерпана. А парень стоял рядом и говорил. Лена остановилась, поблагодарила молодого человека за то, что тот проводил ее, и добавила, что дальше пойдет одна. А для полной ясности объяснила: идет к свекрови за дочкой. Он стал звонить, Валентин. Лена привыкла к его голосу и удивлялась терпению, с которым Валентин дожидался, когда они смогут встретиться. К Валентину, точнее, к его звонкам, привыкли и у нее на работе. Лену не особенно донимали расспросами, кто это, наконец, и у нее, Василенко, появился. Появился кто-то, и слава богу, давно бы так. Вообще-то в отделе относились к Лене хорошо. И не только потому, что жалели. Она, пожалуй, была единственной среди чертежниц, кто воспринимал свою работу не как временное прибежище. Как-то само собой получалось, что она всегда помогала, если у кого-нибудь не ладилось чертежом. Однажды, когда Светлана Гаврикова попросила, чтобы Лена раскрыла ей свои профессиональные секреты, та смутилась. Какие еще там секреты? Что ты сочиняешь? Но все обстояло не совсем так. Один секрет у нее все-таки был. Лена любила чертить. Так у Лены обстояли дела с профессиональными секретами. Хуже было другое. Когда рабочий день кончался, она чувствовала себя пленницей Машки, рабой собственного ребенка. Никуда не пойти, никуда не отлучиться. У нее складывались сложные отношения с комсомольским секретарем Игорем Смирновым. Игорь был энергичным, бесцеремонно энергичным. Он вечно куда-то спешил. Вид его говорил о неукротимой жажде деятельности. Но работой он себя явно не перегружал. Даже норовил увильнуть от поручений, ссылаясь то на срочный вызов райком комсомола, то на семинары, которых случалось подозрительно много.
Однажды Игорь неожиданно понадобился кому-то из начальства. Лену попросили дозвониться в райком. Оказалось, никаких семинаров в этот день в райкоме не было. Игорь, как и других, называл Лену на «ты». И его обращение вовсе не было у него доверительным или дружеским, скорее, понебратским и грубым. Лена прочитала где-то, что каждому человеку нужны как минимум один друг и обязательно один враг. Вот так будет и у нее. На этом и успокоилась.

0: Наконец, она решила встретиться с Валентином. Будь что будет, один раз живем. И вот уже нарядная, возбужденная Машенька и ее мама, не такая, конечно, нарядная, как дочка, но все же сияющими глазами, поджидают у метро того, кто должен сегодня или оправдать надежды, или окончательно их развеять. Словом, будь что будет. Надежды возлагались немалые. Лена мечтала, мечтала и незаметно поверила, что Маша совсем не помешает их встрече. Даже наоборот, втроем им будет куда легче и лучше. На Старом Арбате имелось детское кафе, куда Лена несколько раз ходила с Машей. Правда, ходили они днем, а сейчас какой-никакой, а вечер. И Лена сомневалась, получится ли из ее затеи что-либо путное. Но ничего другого не приходило на ум, да и Валентин быстро согласился. Пока дочь молниеносно поглощала мороженое, бедные гланды, с тупой покорностью подумала Лена, было еще ничего. Но вот когда Маша доела свою порцию, ей стало скучно. И она принялась яростно, со всей нерастраченной за день энергией, стучать ложкой по металлической вазочке. И как бы по условному знаку в разных концах зала прозвучал сначала звонкий перестук ложек, а потом сердитые голоса родителей. «Видишь, что ты наделала?» «Нет, ты видишь, что ты наделала?» — сердито зашептала Лена, хотя Маша уже присмирела, испуганно и кротко моргала голубыми глазами. «Вот придем домой, я тебя научу, как себя вести». В комнате почему-то горел свет. «Кто бы это мог быть?» — удивилась Лена. «Мама? Отец?» Они всегда предупреждают заранее, задолго до приезда. На диване сидел Сергей. Лена растерялась. Выручила Маша. Бросилась к отцу. «Ура! К нам папа приехал в гости!»
1: «Ты где была?»
0: «Может, сначала поздороваешься?»
1: «Где ты была?»
0: «В ресторан ходила».
1: «Быстро ты. И ребенка туда же тащишь. Ну, давай, давай. Только учти, так просто это тебе не пройдет».
0: «А в чем, собственно, дело? Я, кажется, человек свободный».
1: «Ты дождешься. Дождешься. Лишим тебя права материнства».
0: «Ах, вот оно что. Поздно хватился. Раньше нужно было о ребенке заботиться. То видеть не хотел, отмахивался, как от обузы. А теперь вдруг родительские чувства проснулись. Ты все сказал? И еще что-нибудь есть? Поторопись, а то нам спать пора».
1: «Он, конечно, сказал не все. Он вообще не сказал ничего из того, ради чего пришел сюда, ради чего просидел весь вечер в этой унылой комнате. Худенькая старушка поверила ему, впустила в комнату. Лена странный человек, жилище свое не запирала. Он пришел с твердым намерением помириться, попробовать еще раз пожить вместе, может быть, и наладилось бы у них. Холостяцкая жизнь Сергея складывалась не совсем так, как представлялось ему в первые месяцы после развода, когда он почувствовал радость свободы. Он долго не решался на разговор с Леной. Самолюбие его было задето. Ему казалось, что в таких случаях первой не выдерживает женщина. Одиночество угнетает ее больше, чем мужчину. И вдруг является он и поднимает белый флаг.
0: Она напряженно думала о том, что бы мог означать его приход? Не ради угрозы или расспросов пришел он, это ясно. И не для того, чтобы увидеть дочку. Неужели? Да, остается только это. Люна много раз думала о том, что, может быть, еще не все потеряно. Сергей сумеет перемениться. И тут же убеждала себя, что ничего хорошего из такого эксперимента не получится. Но это было ее собственное настроение. И вот теперь, кажется, он пришел с готовностью помириться. И надо же, как глупо все получилось. Ты не голоден?
1: Обойдусь. Сама сказала, что поздно.
0: Так я поставлю чайник.
1: А, уже поздно. Очень поздно. Пора спать ложиться, иначе ты не выспишься. Ты ведь устаешь. Ах, как ты устаешь. По ресторанам шататься не поздно, а с мужем поговорить поздно.
0: Мы, кажется, разведены. Маша, скажи папе до свидания. Ему пора идти. Если с кем-нибудь заходил разговор о причине развода, Лена лаконично объясняла, что муж пил. Но в этом ли было дело? Да, Сережка выпивал, скорее всего, по безволию, слабохарактерности. Когда затевалась какая-нибудь компания, он устоять не мог. Временами он держался, и дома ненадолго устанавливался мир, но чаще их семейная жизнь напоминала затяжную войну с наступлением и обороной. Теперь, когда все это было уже позади, она как-то подумала о том, что семьи, в сущности, у них не было. Вернее, она существовала, но только в ее Лены воображении. И она, и Сергей, и Машка, все они были как бы частью целого. И Лена одинаково переживала и Машкино нездоровье, и Сережкины неприятности на работе. А у Сергея была счастливая способность не воспринимать ничего из того, что осложняло бы его жизнь. Он как бы выносил все это за скобки. Каждую среду Машеньку нужно было возить в поликлинику. Она была не то чтобы далеко, сколько неудобно расположена. 3 шумных перекрестка, подземный переход, где, если не попадется добрая душа, не поможет, коляску приходилось тащить на руках. Еще с понедельника Лена предупреждала, просила, чтобы Сергей пришел пораньше, помог ей. Обещал, заверял, клялся. В 5 часов она собиралась, одевала Машеньку, дожидалась звонка в дверь. Времени оставалось в обрез. Она спускалась, караулила его у подъезда и напрасно. Снова приходилось идти одной. А он возвращался поздно и, как ни в чем не бывало, рассказывал о каких-то неотложных делах, которые его задержали. После развода ей хотелось поскорее забыть Сережку. Забыть все, что связывало с ним. Но во время прогулок с Машенькой вспоминалось вдруг, как Сережка носил девочку на плечах. Да что там вспоминалось? Машка вдруг начинала спрашивать, почему папа так долго не приходит? Лена позвонила в детский сад. Задержусь на работе, приду за девочкой немного позже. Нет, нет, нет, не волнуйтесь, до 7 ее заберу. Сегодня отчет на перевыборное собрание, с него не отпросишься. Народу оказалось довольно много. Кроме комсомольцев, на собрание пришли заместитель директора, председатель месткома Галина Николаевна Литвинова, член партбюро. Вот кто нравился Лене в институте. Была в этой 50-летней женщине какая-то внутренняя сила, которая позволяла ей уверенно и совершенно спокойно говорить на собраниях то, о чем другие предпочитали шептаться между собой. И еще, кроме институтских, на собрание пришел инструктор райкома комсомола лет 30, плотный, солидный, с задумчивым лицом. В президиум предложили избрать инструктора райкома Игоря Смирнова, как секретаря комсомольского бюро, и Володю Костромина. Предложение вносила Лида Краснова, член комсомольского бюро, худенькая, с маленькими бегающими глазками, похожая на мышонка. Игорь попросил для доклада 20 минут. Лена слушала его внимательно. и не сразу услышала, когда Смирнов стал говорить о ней. Он осуждал пассивность некоторых комсомольцев и вот теперь назвал ее фамилию. «Возьмем, к примеру, комсомолку Василенко», — сказал Игорь. «Никакого участия в общественной жизни она не принимает. Больше того, редко посещает наши собрания. Намечается собрание, у Василенко один ответ. Надо забирать ребенка из детского сада». Игорь сделал небольшую паузу и добавил: «И почти всегда, постоянно, странное совпадение». Лена почувствовала, как кровь прилила к лицу, ей сделалось жарко. Что он говорит? За что? Он понимает, что говорит? Почему никто не объяснит ему, что я одна? Что кроме меня Машку некому взять из детсада? «У нее же ребенок!» — возмущенно крикнула Светлана, и все одобрительно зашумели. «Это не оправдание!» — отрезал Игорь. «Мало ли что ребенок. Комсомольская дисциплина для всех одинакова, даже для ребенка», — добавил насмешливо. Лену эта ухмылка вывела из себя. Она вдруг отчетливо поняла то, о чем догадывалась прежде, но во что не хотела верить. Комсомол для Игоря всего-навсего ширма, за которую он удобно прячется со своим краснобайством, и такую прекрасную жизнь создают ему они сами, сидят и молчат. Может, снова сейчас выберут Игоря секретарем и опять будут шушукаться по углам, что под видом семинаров тот целыми днями не появляется на работе. Лена не могла больше сдерживаться. Первых своих слов она не запомнила и даже не слышала. Потом успокоилась, стала смотреть прямо перед собой, поймала сочувственный взгляд Галины Николаевны, и ей сделалось совсем легко. Неожиданно Игорь перебил ее. «Ты по делу говори! Это все теория, ты по делу говори!» «Хватит называть меня на «ты»!» — выкрикнула Лена. «Мне это не нравится! Если кто-то любит, чтобы его хлопали по плечу, то на здоровье, а с меня хватит! Я хочу сказать, что если в комсомольское бюро снова выдвинут Игоря, я буду голосовать против. Хотя мы, наша организация, лучшего секретаря не заслуживаем. Сидим себе, хлопаем глазами, вместо того, чтобы сказать правду о его липовых семинарах. Вот теперь я сказала все». «Это еще доказать нужно», — огрызнулся Игорь. «Хватит заниматься перебранкой», — возвысила голос Галина Николаевна. Лена Василенко погорячилась, говорила, пожалуй, излишне резко. «Но мне запальчивость ее нравится больше, чем равнодушие некоторых из вас. Посмотрите на себя со стороны. Возьмите хотя бы вашу непосредственную работу. Разве это не показатель комсомольской активности? А здесь, насколько я знаю, многим из вас до Василенко далеко, очень далеко. Кандидатуру Игоря никто даже не предложил. При голосовании все подняли руки за Лену. На первом заседании нового бюро ей поручили отвечать за производственный сектор. И она охотно согласилась, подумав, что это и есть ее работа. Ее позвали к телефону, и настроение сразу испортилось. Не иначе, как из детского сада, опять скажут: «Приезжайте за девочкой, у нее температура». Но это звонил Валентин. «Я боялась, что вы больше не позвоните», — сказала она.
1: «Почему?»
0: «В общем, очень глупо все получилось тогда. Не сердитесь на меня, ладно?»

0: Встретились они с Валентином у метро. Здесь продавали горячие пирожки, и Лена задержалась. Не успела пообедать, объяснила она Валентину и виновато улыбнулась. Валентин предложил пойти в ресторан. Ей было хорошо. И ее даже не терзало неприятное воспоминание о неудавшемся походе в кафе. Она уже отметила манеру Валентина говорить много, но о себе ничего. То есть ничего из того, что интересовало ее в первую очередь. Ей хотелось спросить, есть ли у него девушка. И хотя Лена понимала, что спрашивать об этом неловко и даже глупо, вопрос этот упорно вертелся на языке. А Валентин явно чего-то недоговаривал. Рассказывая о себе, он вдруг умолкал или резко менял тему. И даже невинный, хотя и со значением заданный вопрос Лены о том, как Валентин провел субботу и воскресенье, вызвали у него явное смущение. Он ответил что-то неопределенное, а потом пустился в длинные рассуждения о том, какое зло таят в себе два выходных. И насколько приятнее и проще поработать 5 дней, чем в субботу и воскресенье провести в безделье. Не знаю, не знаю. А у меня 2 дня эти пролетают в одно мгновение. Да и что бы я делала, если бы их не было? Хоть отоспаться можно. Спросить или нет? В то же самое время думала она. В конце концов, почему я не имею права спросить его, если он ничего не рассказывает о себе? Валентин, а почему ты не женишься?
1: Почему? Ну, видишь ли...
0: Ты, наверное, уже женат. Так ведь?
1: Ну, как бы тебе сказать? Ну, видишь ли...
0: Вот и все. Подумала она грустно. Встретила человека, который понравился, а он женат. И я глупая, еще какие-то планы строила, мечтала подружить его с Машенькой. А у него, наверное, дома 3 свои Машки сидят, ждут, пока он здесь салат доест. Ну, а дети есть у вас?
1: Нет, нет, детей у нас нет. Видишь ли, почему я не говорил тебе, что женат?
0: Ну, говорил, не говорил, какая разница? Главное, что ты женат. А пока мы сидим здесь, жена ждет тебя дома, волнуется.
1: Я предупредил ее. И потом еще ведь рано.
0: Да, да.
1: Ну, вообще-то мне нужно будет потом отойти на 1 минутку только. Позвонить. Ты понимаешь, она у меня такая рассеянная, все забывает и действительно будет волноваться. Вот... Вот ты про детей спросила, да?
0: Угу.
1: Ну, а кто возиться с ними будет? Опять я? Ведь ты не знаешь мою жену. Она ведь совсем-совсем беспомощная в домашних делах. Ну, вот хочешь знать, что у меня сейчас в портфеле? Не, я покажу. Вот смотри. Вот смотри, видишь? О, мясо. Вот. А это консервы. А это, смотри, пакет с картошкой. Вот. Ты спрашивала, что я в портфеле ношу, а чего он такой тяжелый. Так вот, я всегда продукты домой покупаю. И, ты знаешь, не потому, что жена не может. Ну, просто не любит или не хочет, или забывает.
0: Ну, вот и хорошо, что ты жене помогаешь. Я своего мужа приучала. Да, к сожалению, ничего не получилось.
1: Если бы помогать. Понимаешь, помогать я согласен. Да был бы счастлив, если бы... Речь шла о помощи. Но ведь мне приходится почти все самому делать.
0: Да.
1: Просто самому. Она только смеется, да уверяет наших друзей, что мне это очень нравится. Нет, ты не представляешь даже, до чего она беспомощна. Знаешь, ну, вечно у нее из рук все валится. Вот если поставить варить что-нибудь, обязательно забудет, все выкипит или пригорит. Тарелки начнет мыть, разобьет. Ну, просто нельзя же быть такой неумехой.
0: Ну, ничего, научится когда-нибудь.
1: Не научится и не хочет учиться. У нее голова совсем другим забита. Вот скажи ей, в таком-то кинотеатре французский фильм показывают. Она на край Москвы помчится. Вот всеми правдами и неправдами попадет в зал, проберется. Но вот попроси ее сходить утром за хлебом. Да здесь же, в соседнем доме. Ну, ни за что не пойдет. Будет завтракать с печеньем. Знаешь, я однажды приезжаю из командировки, захожу в ванную, нет мыла. Спрашиваю, как же ты умывалась? А шампунем смеется. Ей всегда весело.
0: Но ведь это же мелочи, Валя. Ну, шампунь, мыло. Главное, она любит тебя. Так ведь?
1: Ну, любит, но только по-своему.
0: Но ведь ты тоже по-своему любишь. Ругаешь ее, а сам как на иголках. Беспокоишься, значит. И со мной вот зачем ты познакомился? Зачем, а?
1: Ну, вот потому и познакомился. Разве не понятно?
0: Валентин проводил ее до подъезда. Но Лена, угадав его намерение, решительно пошла к лифту. Он загородил дорогу, ткнулся губами в щеку, попытался поцеловать.
1: Я позвоню тебе.
0: А это нужно? Может, не стоит? Ну, ладно, позвони. Только на той неделе.

Теперь Лена понимала, что уже не может или даже не хочет видеть Валентина. Если бы они с самого начала просто встречались, если бы она ничего от него не ожидала, ни на что не надеялась, другое дело. А теперь, после того, как столько передумано, она считала, что ей, дурочке, повезло, наконец. Теперь его лучше совсем не видеть. И уже заново ко всему привыкала, к одиночеству своему, к капризам дочери, к вечной спешке. Ну что ж, одна так одна. Ничего не поделаешь. Утром она загадала. Если встретит сегодня лейтенантика, все будет у нее хорошо. Она незаметно втянулась в странную игру. Когда, проводив Машу в детский сад, шла на работу, на улице Фрунзе в одно и то же время, без 29, ей навстречу попадался юный, моложе ее лейтенант, краснощекий и курносый в новенькой офицерской форме. При встрече оба отводили глаза в сторону. Хотя и она, и лейтенант, Лена была уверена в этом, не могли не замечать друг друга. И то, что они делали вид, будто друг друга не замечают, еще больше подчеркивало их невольный сговор. Она всегда любила этот утренний час, даже зимой любила, когда сумрачно, сыро. Но впереди ее ждали ярко освещенные окна института, кульман, остро отточенные карандаши и летом. Если день был солнечный, свежий, деревья отбрасывали на асфальт четкую прохладную тень. Летом у нее всегда было настроение приподнятое. Лена уже прошла улицу. Пора было поворачивать в переулок, а лейтенанта все не видно. Оглянулась по сторонам. Он перебегал улицу. Молодец, лейтенант, не подвел. Теперь она твердо знает, что у нее все будет хорошо. Машка скоро подрастет, пойдет в школу. Тогда и она сумеет, наконец, закончить свой миссии. И вообще станет легче. Она подумала о том, что осталось всего 3 дня до сдачи планового проекта, и ей стало жаль расставаться с нынешним заданием. Те несколько месяцев, которые она работала над комплексом «Стадион» и спортивный зал для средней школы, она часто вспоминала детство, подруг из волейбольной секции, тренировки. В институте на лестнице ее догнала Светка Гаврикова. Быстро и возбужденно принялась пересказывать новости, а попутно сообщила о том, чего Лена, к удивлению своему, до сих пор не знала. Оказывается, комсомольское собрание обсуждалось,

0: Вам знакомы, конечно, эти мелодии, и, конечно же, вы знаете их автора, замечательного нашего композитора, лауреата Ленинской премии Василия Павловича Соловьева-Седова. Это он все написал.
1: Признаюсь, сочинил.
2: А что было делать? Я не отказываюсь.
0: Ну, конечно, вы догадались, что рядом с нами сейчас Василий Павлович Соловьев-Седой. Его песни, веселые и грустные, маршевые и лирические, они, прежде всего, всегда оптимистичны, жизнеутверждающие. Если в них грусть, то без нудной тоски, а если уж веселье, то обязательно искрометное, задорное, даже задиристое. Наверное, это потому, что сам Василий Павлович человек, любящий острое словцо и шутку. Видимо, таким простым и непринужденным должен быть и наш разговор, который, к слову сказать, по нашему замыслу, вовсе не претендует на некое серьезное искусствоведческое исследование. Мы просто познакомим вас с замечательным советским композитором, поговорим с ним, послушаем его песни. Так вот, Василий Павлович, поскольку мы взяли на себя обязанности, ну что ли, ваших официальных биографов, то, разумеется, до этой встречи прочитали почти всю литературу, которая вам посвящена, перерыли и прослушали тысячи метров магнитофонной пленки и несколько сот пластинок. Вы представляете, что у нас в результате в голове происходит?
2: Представляю. Я думаю, что чтение литературы, которая написана обо мне, вас не очень утомило.
0: Да, к сожалению, ее не так уж много. Но, между прочим, первые записи ваших произведений, которые хранятся в фонотеке Ленинградского радио, датированы годами войны. Однако нам известно, что проба пера, так сказать, состоялась значительно раньше, еще до того, как появились такие песни, как «Вечер на рейде», «Давно мы дома не были», «Соловьи», то есть те песни, которые и завоевали вам популярность. Естественно, что вы, вероятно, из соображений скромности не включили эти свои ранние произведения, так сказать, в полное собрание своих сочинений. Но, тем не менее, первая работа, вообще все первое, первая двойка, первая любовь, первая критическая статья остаются в памяти на всю жизнь. Я думаю, что вы с этим согласитесь.
2: Конечно.
0: Ну вот. Так сохранилась ли у вас в памяти ваша первая песня? Вот вопрос. Кажется, первым уже своим вопросом мы поставили Василия Павловича в несколько, что ли, затруднительное положение. Он так смешно наморщил лоб, задумался. Да, немало лет прошло с тех пор. Вспомнить, видимо, не так-то просто. Впрочем, нет. Василий Павлович, конечно же, вспомнил. Вспомнил и песню, и пианистку Софью Вакман, и певца Ефрема Флакса, которые ее исполняли, и даже конфуз, происшедший при первом выступлении.
2: Песня называлась «О станке». Песня на слова поэта Александра Безымянского. Ну и вот аккомпанемент все время повторялся. Я вам покажу, какой он был.
0: Очень
2: был,
0: хорошо. Как он раз изображал, я хотел вас об этом
2: он изображал станок.
1: Так. Аккомпанемент был такой.
0: И так без конца?
1: Да, и так от начала и до конца пьесы был такой аккомпанемент. И, значит, на фоне этого аккомпанемента Флакс распевал довольно незатейливую мелодию. Слова этой песни были, что я тебя станок люблю, я тебя чисто смажу, крашу и так далее, и так далее.
2: И вот так как аккомпанемент, как вы видите, одинаковый, и все время не нужно все эти были ноты выписывать, я только в первом такте указал, какие есть ноты. А дальше я уже ставил такую, знаете, птичку, что у нас на музыкантском языке, значит, повторить то, что было раньше. А Софа Вакман, будучи еще неопытной пианисткой, она не поняла замысел автора, вероятно, а со мной это не репетировалось, и она играла только те ноты, которые написаны. Так что, примерно, она первый играла такт, а остальные пять тактов молчала. Короче говоря, вы можете представить, песня, конечно, провалилась. Это было мне первым хорошим уроком не лениться, а аккуратно делать то, что нам композитор
0: первый блин колом, да?
2: Да, примерно.
0: Да, но все-таки мелодия-то была там какая-нибудь?
2: Мелодия была, но как аккомпанемент я помню, а мелодия...

0: Нет.
1: А вот любопытно, из самых ранних песен, какая именно из них сохранилась у вас в памяти?
0: Первая песня, которая до сих пор более-менее уцелела в моей памяти, и она была из самых ранних песен, это «Мой конь Буланый». Помните, ее пел Утесов, ее достаточно знают все.
1: Ну-ка, напомните нам ее, Василий Павлович.

0: так далее.
1: Не, ну зачем, зачем же останавливать?
0: Нет, мне не хочется, понимаете, так сказать, мучить народ своим голосом.
2: Я предполагаю, что мы доставляем народу удовольствие, а не неприятности.
3: Василий Павлович, поскольку мы уже заговорили о первой песне, у меня, естественно, возникает вопрос. Как вы пришли в музыку? Почему, когда и каким образом вы решили, что именно музыка ваше призвание, дело всей вашей жизни?
0: А я просто с малых лет, если можно так выразиться, играл на рояле. И как-то вошло в привычку, что я увеселял своих друзей, когда у нас в свое время открылся клуб в нашем доме 139 по Невскому проспекту, где мы жили, то я был там и аккомпаниатором всех вечеров, и топером на всех танцах. И все привыкли видеть меня как-то за роялем. И я постепенно привык к той мысли, что именно тут и надлежит мне всю свою жизнь и просидеть. И постепенно я осмыслил свое сидение и начал постепенно сочинять музыку. Вот вкратце.
3: Угу. Видите, Василий Павлович, очень часто слушатель, до которого доходят вот приятные его сердцу мелодии ваши, он задумывается, а кто же он такой, этот Василий Павлович? Ведь страна наша так огромна, а любит вас так много людей, что, вероятно, им будет интересно узнать все-таки, какова жизнь этого человека. Я думаю, что было бы неплохо, если бы вы открыли нам несколько страничек вашей просто человеческой биографии.
0: Ну, это я, во-первых, не люблю о себе говорить.
3: Нет, я понимаю, что вы человек скромный, это все ясно.
0: Нет, это серьезно, я не могу.
3: Ну, тут Василий Павлович был непреклонен, и рассказ о его жизни нам пришлось взять на себя. Начиналась она, эта жизнь, совсем не весело. В конце прошлого века пришел в Петербург на заработки молодой крестьянин Павел Соловьев, отец будущего композитора. Вдоволь намыкавшись по ночлежкам, выбился он, наконец, в люди, стал дворником в том самом доме номер 139 по Невскому проспекту, о котором только что упомянул сам Василий Павлович. Семья жила в полуподвале, но пыльное солнце, заглянув сюда, иногда видело и радость на лице маленького Васи. Отец играл на гармонике, а мальчонка, затаив дыхание, слушал. Так прошла для него первая музыкальная школа. Потом Вася подружился с механиком кинематографа, находившегося в их доме, и получил доступ к роялю, который стоял в зрительном зале. Потом был октябрь, вызволивший миллионы простых людей из полуподвалов российской жизни. С дворниковым сыном стала заниматься учительница музыки, а он, приобщившись к азам искусства, стал как мог нести его людям, аккомпанировал певцам и танцорам в самодеятельном домовом кружке. И даже в 20-х годах, когда его пригласили в Ленинградское радио сопровождать на рояле первые в стране уроки утренней гимнастики, он все еще оставался импровизатором-самоучкой, без школы, без знания элементарных законов композиции. А потом было музыкальное училище и занятия с замечательным педагогом профессором Рязановым, о котором еще скажет сам Василий Павлович. Мы лишь заметим, что в те годы были написаны его первые серьезные сочинения. Ну и тогда же у него появился и псевдоним – Седой. И вот она – самостоятельная творческая жизнь. Но как же много в ней проспектов, улиц, переулков и даже тупиков. Соловьев Седой пишет в ту пору все – романсы, поэмы для симфонического оркестра, пьесы для скрипки и виолончели. И все же песня с годами выходит в первый ряд его музыкальных произведений – да и не могла не выйти, ведь она с детства поселилась в сердце, навеянное народными напевами матери, да гармоникой отца. И еще были причины, по которым талант композитора раскрывался именно с этой его стороны. Сама жизнь требовала песню. Певучему нашему народу, людям, строившим новое, нужна была и новая песня, воспевающая их труд, их радость, их любовь. Шли годы. Василий Павлович пробовал себя в опере, написал музыку к балету «Тарас Бульба», шедшему на сцене Большого театра, и все же любой из нас знает Соловьева Седова прежде всего как автора многих полюбившихся нам песен, таких как «Версты», «Марш нахимовцев», «Подмосковные вечера», «Если бы парни всей земли», за которые он, кстати, был удостоен Ленинской премии, да и многие другие, всех, пожалуй, не перечислишь. И вот, когда подумаешь, а чем же все-таки дорога нам его песня? Почему так властно трогает она самые сокровенные струны нашей души? Ответ приходит один. Мелодиям Соловьева Седова суждено светлое долголетие, потому что появлялись они всегда как раз в ту пору, когда ждали их и ты, и он, и я, Ну, вспомним хотя бы годы Великой Отечественной войны, блокадную ленинградскую зиму и появившийся тогда соловьевский «Вечер на рейде».

Именно в те суровые дни пришла к защитникам осажденного города эта песня. Грустная, да, но светлой надеждой была пронизана эта грусть, утверждавшая могущество человеческого духа, а не отрицавшая его. Силу давала она, и недаром птицей, взлетев над Невой, умчалась вдаль, достигла другого осажденного города Севастополя, и там была распространена в листовках.

Вечер на рейде услышали и запели наши партизаны, переложив на новые, нехитрые, но свои собственные слова. «Споемте, друзья, про битвы свои в отряде лихих партизан». А в другом партизанском краю, раскинувшемся в горных кручах, на тот же мотив звенели свои собственные слова. «Прощай, любимый город, уходим завтра в горы». И уже после войны стало известно, что «Вечер на рейде» опустился на другом краю света. Мелодию советского композитора распевали участники итальянского сопротивления. И тут слова были новые о девушке-партизанке, сражающейся за свободу Италии. Разные слова, но один мотив, нужный всем в ту героическую пору, и потому он живет и будет жить в нашей памяти долго, как живет верный товарищ, явившийся на зов в самую нужную минуту.

Значит, не только в том заслуга Василия Павловича Соловьева-Седова, что пишет он просто хорошие песни, а в том, что пишет он нужные песни. Но для этого мало ведь быть только художником и артистом. Надо быть еще и большим гражданином своей страны, живущим ее радостями и ее печалями. И Василий Павлович так и живет. Выходец из народа, он и слуга народа. Трижды ленинградцы доверяли ему представлять наш город в Верховном Совете Российской Федерации. В делах Творческого Союза Композиторов он принимает участие не просто как человек, сочиняющий музыку, а как его руководитель в Ленинграде и один из секретарей Союза Советских Композиторов. Таков далеко не полный перечень больших общественных обязанностей, которые выполняет народный артист республики Василий Павлович Соловьев-Седой, человек, гражданин, композитор.

и в сердце американского пианиста Вана Клиберна постучалась эта русская песня, и он тоже запомнил ее и полюбил.

0: Хорошо, не правда ли? Но как же рождается это хорошее под пером композитора? Продолжим наш разговор с Василием Павловичем Соловьевым Седым и зададим ему вот такой вопрос. Василий Павлович, скажите, а вот как же к вам приходит вдохновение? Что вы улыбаетесь? Вероятно, вам уже этот вопрос неоднократно задавали.
1: В свое время я задал этот вопрос своему профессору Петру Борисовичу Рязанову, у которого я учился. Я ему говорю: Петр Борисович, что сделать для того, чтобы стать настоящим композитором? Он подумал и сказал мне: ну вот, говорит, нужно встать утром и съесть стакан простокваши. Потом пойти час погулять по свежему воздуху, потом прийти домой, углубиться в собственные мысли и подумать, что вы сегодня хотите сделать. Если у вас есть какие-то мысли музыкальные, постараться их записать. Если к вам в голову ничего не пришло, то идите еще погуляйте, затем придите и садитесь обедать. Когда вы пообедаете, съешьте стакан простокваши и идите час гулять. И так каждый день. И если в течение 5 лет примерно вы ничего не напишите, значит, вы не композитор.
0: Считайте, что дарования у вас нет, да?
1: Да.
0: Впрочем, это да, можно было бы выяснить и раньше.
1: Конечно. И должен сказать, что я однажды на письмо своего слушателя также ответил. Он спросил меня: Василий Павлович, что вы делаете для того, чтобы писать песни? Я ему говорю: я утром встаю. И повторил то же самое, что мне говорил учитель.
0: Он не обиделся?
1: Нет. Он через 2 месяца примерно прислал мне письмо и говорит, что: Василий Павлович, представьте себе, я старался, так сказать, исполнять тот режим, о котором вы мне писали, но писать я ничего не мог. Вот вам, пожалуй, ответ на тот вопрос, который вы мне
0: задали. Да, вы знаете, ваш ответ меня вполне удовлетворяет, но поскольку вас все-таки муза посещает, насколько нам известно,
1: дорогой мой, я человек женатый, никакие музы меня не посещают.
0: Я имею в виду вдохновение.
1: Композитор, у него вообще он мыслит только музыкальными образами. Если, например, ну я не знаю, какую возьмите какую угодно профессию, возьмите, предположим, почтальона. Почтальон в каждом человеке видит либо корреспондента, либо получателя писем. И потому что вследствие долголетней профессии у него вырабатывается взгляд на людей и на окружающие предметы.
0: Согласен.
1: Понимаете? Та же и композитор. Да и любую профессию, если внимательно проанализируете, это поймете. Скажем, ваша профессия, в каждом человеке вы увидите способ выжать из него как можно больше слов.
0: Я попросил бы вас, вот Василий Павлович,
1: вы меня понимаете.
0: Осторожнее, да-да.
1: Ну, та же композитор, он во всяких шумах, движениях, ритмах, которые приходят слушать на улице, для вас это просто вещи, на которые вы не обращаете внимания. А у нас это все, так сказать, в ушах как-то откладывается, и когда я еду в поезде, я слышу перестуки колес, мне всегда хочется под эти перестуки сочинить какую-то мелодию.

0: И кто знает, может быть, именно в такую минуту возникла и вот эта славная студенческая попутная песня.
1: Народом переполнен вокзальный перрон, шум и суета, и просит проводить пассажиров в вагон. Граждане, займите

Правда, ведь очень интересно побыть нам, слушателям, у истоков песни, узнать, как она появляется на свет. Мне вот ленинградцу, и уверен, что и многим вам, дорогие друзья, очень дорога и приятна вот эта чудесная мелодия. Вечерняя песня, посвященная Ленинграду.

0: Я, честно говоря, никогда не устаю слушать эту прекрасную мелодию. И вот песня отзвучала, Василий Павлович, и возник вопрос. Не могли бы вы вспомнить, как эта мелодия родилась?
1: Как ни странно, я сочинил ее тогда, когда я ехал в демократической Германии. Я был в гостях у наших воинов там. И я делал переезд на машине примерно 200-300 километров по знаменитым немецким дорогам. И там дороги весьма убаюкивают и укачивают, так сказать. И вот мне пришло в голову эта песня. Я подумал о том, что скоро ли я приеду к себе домой, мой чудесный город, Ленинград. Мне непроизвольно совершенно пришла вот такая мелодия, которую я по возвращении оттуда передал поэту Александру Чуркину, с которым мы немало работали. То я сказал, что давай напишем здесь такой вечерний Ленинград со всеми его красотами. Вот в результате родилась песня. Самый момент зарождения песни, ну, конечно, связан с какими-то толчками душевными, что ли. И, конечно, если ты видишь, что от тебя ждут песни, ты ее скорее напишешь, чем если ты видишь кругом равнодушные лица, и никто от тебя ничего не ждет, так у тебя тоже будет вялое настроение. Это естественно. Но все-таки еще раз повторяю, что то, что называют вдохновением, это, ну, может быть, это особый прилив каких-то творческих сил, так сказать, может быть. А вообще, это есть обыкновенный, тяжелая, трудная работа.
0: Вы заговорили на очень важную тему, Василий Павлович. Я даже не предполагал задавать вам этого вопроса, но вы мне его сами подсказали. Работа. А вот, вероятно, многие слушатели представляют себе, вот человек сел, написал песню, легко, хорошо. А как это дается?
1: Ну, представьте себе, работает какой-нибудь мастер на заводе, и вы делаете какие-нибудь гайки или что-нибудь в этом духе. И так он делает их год, два, и потом вдруг ему приходит какая-то мысль в голову. И он внезапно думает, почему я делаю две гайки в минуту, когда я могу сделать пять гаек в минуту. У него мелькает какая-то мысль, которую никто не может объяснить, чем она вызвана. То ли его патриотическим движением души, то ли он увидел в своей работе что-то. Появилась какая-то секунда, то, что называется вдохновение. Понимаете?
0: Понимаю. Вдохновение всегда неразлучно с могучим своим спутником трудом. Только представьте себе, как нелегок их путь с момента, когда забрезжила в уме композитора первая музыкальная фраза и до готовой песни, которую все мы с вами запели. И тут мы напомнили Василию Павловичу случай, о котором уже знали. Во время войны поэт Алексей Фатьянов принес композитору стихи, известные всем стихи, на «Солнечной поляночке». И сразу же родилась мысль создать на этот текст песню. Она была написана, но претерпела довольно любопытные изменения. Василий Павлович вот сейчас уже сел за рояль и собирается вспомнить, что же с этой песней произошло.
1: Первый вариант песни «На солнечной поляночке» выглядел так. На

0: Вот был первый вариант.
1: Так.
0: Потом эта песня, так сказать, я написал другой, который, знаете, очень на солнечной полосочке. А это стало песней разговор. В матросском кубрике звучал гитарный перезвон.
1: Простите, кстати, а сколько песен вы написали, Василий Павлович?
0: Около 300.
1: Все 300 песен вам одинаково дороги?
0: Я сказал около 300.
1: Ну, а все 295 песен вам одинаково дороги?
0: Нет, конечно, я думаю, что одни из них более интересны, другие менее интересны. Но, во всяком случае, поскольку я сам их сочинял, я отношусь к ним довольно почтительно.
1: И как бы подводя серьезный итог своему подчас шутливому разговору о вдохновении, об истоках песни, Василий Павлович после короткого раздумья сказал.
0: Видишь, что я вот, то, что от меня ждет народ, то я и сочиняю. Ты потом ведь сам тоже, ты не оторванный человек, живешь не в пещере где-нибудь или не в кабинете, но ты тоже вращаешься среди людей, тоже ощущаешь какие-то социальные, так сказать, социальные движения своего общества. И вот так, когда ты сам это чувствуешь, да народ тебе подсказывает невольно, мысли твои направляются в сторону той или другой темы.
1: Так и рождается песня.
0: Да, так она и рождается.
1: Хорошо запомнились Василию Павловичу и годы войны, и русский парень в солдатской шинели. И вот ради того, чтобы не гремели больше на земле орудийные залпы, композитор подарил людям другую песню, песню мира.
2: Если бы парни всей земли вместе со

всей земли. Хором бы песню одну завели. Вот было б здорово, вот это был бы гром. Давайте по...

Вы, парни всей земли, миру присягу свою принесли. Вот было б радостно тогда на свете жить.

0: Вот этой песней мы и закончим наш разговор с Василием Павловичем Соловьевым Седым. Если встреча эта доставила вам удовольствие, что ж, очень рады.
1: Говорит Ленинград. В эфире музыкальная передача «В вечерний час».

Добрый вечер, товарищи! Позднее время выхода нашей передачи вполне естественно определяет ее характер и содержание. Мы предлагаем вам сейчас послушать программу, составленную преимущественно из лирических пьес и песен. Лешек Богданович. «Наша мелодия». Дирижирует автор.

Из фонотеки летних мелодий песня «Другое лето». И у нас есть возможность встретиться после долгого перерыва с популярным итальянским ансамблем «Оливер Онионс».

В наше время мы иногда чрезмерно увлекаемся музыкальными новинками, не всегда оправданно ожидая от них новых впечатлений и неожиданных открытий. А ведь сколько прелести в мелодиях прошлых лет! В нашей сегодняшней программе вы снова услышите несколько записей из золотого фонда эстрады. Чехословацкий пианист Иржи Маласик играет для вас серенаду композитора Рикардо Дриго «Миллионы Арлекино».

А вот этой записи ровно 20 лет. Квартет «Битлз» с лирической песней «А я люблю ее».

История сохранила для нас запись любопытного концерта, состоявшегося 28 июля 1965 года. Знаменитый джазовый композитор и пианист Дюк Эллингтон согласился выступить как солист с симфоническим оркестром. Программа этого уникального выступления состояла из произведений, вышедших из-под пера самого Эллингтона. Вот как прозвучал в тот вечер его знаменитый «Караван».

Еще одна прекрасная мелодия прошлого. Главная тема из фильма Чарли Чаплина «Огни рампы». И тоже неожиданная интерпретация. Играет румынский флейтист Георгий Замфир.

У нашего микрофона певец из Германской Демократической Республики Роланд Нойдерт. Вокальные данные артиста, глубокий, низкий, красивый голос позволяют ему пробовать свои силы в разных жанрах эстрадной песни. Вот, в частности, его обращение к стилю кантри, песня «Разбитые сердца».

композитор, поэт, певец Сальваторе Адамо недавно добавил к этим своим привычным эстрадным профессиям еще две – аранжировщика и дирижера. А что из этого получилось, вы можете судить вот по этой записи. Песня «Последний бал, последний шанс».

И завершает нашу передачу выступление итальянского инструментального ансамбля «Рондо Венециано» под руководством Джан Пьеро Ревербери. Пьеса «Арабеска» из сюиты «Скарамуш».

Наш вечерний лирический концерт окончен. Программу подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукооператор Евгения Колесова. Вела передачу Алла Максимова. Всего вам доброго, до новых встреч!

Николай Галищанов, слова Виктора Крутецкого. «О тебе поет мне ветер». Исполняет Анатолий Королев.

0: Интермедия будет сделана. Исполняет народный артист Советского Союза Аркадий Райкин.
1: Не. На Кавказе, на даче и на работе. Да, можете себе представить. Пришел, вошел. Галошки сюда, портфельчик туда. Сел, посидел, пошел, пообедал. Пришел, лег, поспал, часок-другой. Звенит звонок, идешь домой. Покой, порядочек. Личный покой, прежде всего. Покой, и можете представить, порядочек. Да. Вот когда-то старики сказывают, в реках, можете представить, рыба водилась. Да, шелешпер, окунь, судак и прочее. Это значит... Значит, подсекай, тащи, тяни, это одно беспокойство. А сейчас ни в реках, ни в морях рыбы нет. Стало быть, палочка, веревочка, крючок, червячок. Придешь, сядешь, забросишь и спишь. Покой, порядочек. Личный покой, прежде всего. Покой, и мысли представить, порядочек, да. Вот я директором химзавода работаю, у меня так, сульфат сюда. Фосфат туда, сульфид сюда, ангидрит туда, продукт сюда, отброс туда, в воду. Вот кричат у нас. Вот что умеют, это у нас кричат. Кричат, шумят, не бережем водоем, гибнет рыба вьем, а мы сидем, в ус не дуем. А чего мне дуть? Ты будешь дуть, а тебе дадут? Получаю из главка циркуляр. Очистить. Водоем. Отвечаю. Буздельно. Буздельно. Через год получаю второй циркуляр. Очистить водоем. Отвечаю. Буздельно. Буздельно. Штраф. 100 000. Хоть 200. Не из моего же кармана. Личный покой. Прежде всего, покой, и можете представить, порядочек. Вот в Крыму дело было. Иду я на почту жене телеграмму давать. Иду через мост, на мосту никого, под мостом кто-то кричит. Тону кричит, помогите кричит, можете представить, спасите кричит. Я пиджак снял, галстук развязал, чтобы легче было. Быстро побежал на почту. Дал жене телеграмму насчет цен на фрукты. Там яблоки, апельсины, мандарины, груши, там виноград. Вот, потом уже спокойно, спокойно пошел домой. Потому что личный покой, личный, прежде всего, покой. И мысли представить, да, этот-то утонул. Порядочек, вот.
0: Эдуард Хиль поет песню Игоря Цветкова на слова Николая Пилюцкого «Так держать».
2: Первый раз мы вышли в море, бьет волна. Кто не знает, пусть не спорит, соль одна. Боцман наш мы не скрываем, круг и путь.

матросских наших робах. Соль и бог, никакая нас хвороба не берет. Лишь эфир тревожит душу песней нам. Нет ли там, радист, послушай, телеграмм. Порядские будни, суровые будни.

Плывают дымки где-то, острова, и поют ветра планеты, паруса. За борт смыть грозят нас волны, не зевать. Курс мечта дай сам.

0: Так держать!
1: Интермедия «Соавторы». Исполняют заслуженная артистка республики Мария Миронова и артист Александр Минакер.
2: Все так? Что так начать? Что это такое? Было. Говорят, Россини писал лежа вниз головой. Это очень надо будет попробовать. Чего так?

0: тоже было. Рим-пам-пам, трим-пам-пам, рим-пам-пам, рам-пам-пам, рам-пам, пим-пам-пам, рим-пам-пам. Все уже было. Если бы кто-нибудь знал, как трудно сочинить новое произведение.
1: Та-ли-ра, ти-ра.
0: Нюра, вы же видите, что я занят, я работаю, вы мне мешаете.
2: Аристарх Никитич, вы целый день в этой комнате сидите, когда же мне убираться-то?
0: Да ну ладно, вытирайте вашу пыль, пожалуйста.
2: Что это моя пыль, что я ее шутить напустила? Это ваша пыль, а не моя.
0: Да ну ладно, вытирайте вашу пыль, только прошу вас побыстрее.
2: А я быстро не умею, Аристарх Никитич, это халтура получается.
0: Хороша домработница. Это что же, намек, да? Ничего. Значит, и вы решили меня прорабатывать. Я бы попросил.
2: Успокойтесь, Аристарх Никитич. Сейчас рояль вытру, садитесь, опять все делаете.
0: Нюра! Тарам-парам-парам, тарам-парам. Нюра, что вы вытерли?
2: Пианино.
0: Да нет, какую мелодию вы вытерли?
2: Аристарх Никитич, я тут никакую мелодию не видала. Я пианино вытеру,
0: да,
2: я не знаю.
0: Тарам-парам-парам. Да вы же вытерли чудесную свежую мелодию.
2: Аристарх Никитич,
0: подождите, подождите, подождите.

0: уборка закончена.
1: Я уж и то гляжу. Слушаю. Степа,
2: это вы, да?
1: Это я. Степа, нет, я нынче гулять не выйду. Нет, у меня голова разболелась, я устала и ужасно. Мы нынче с хозяином музыку сочиняем. Вот такая, ты же все по двое сочиняет. Это так бывает, вот один не умеет, они вдвоем соединяются, тут же никто не разбирается, кто умеет, кто не умеет. Вот такое положение.
3: Вот не везет. Музыка Александра Владимирцева, слова Кима Рыжова. Поет заслуженный артист республики Владимир Матусов.

0: не везет.
1: Интермедия «Шитье-бытье». Музыка Георгия Портнова. Исполняет народный артист Советского Союза Аркадий Райкин.
2: Мы проводим конкурс мод, объективны будем. Пусть жюри места займет, моды мы обсудим. Слово «мода» ясно нам, всем без перевода. Приведу примеры вам. Что такое мода?

Сейчас. Мы это сейчас с вами были тысячелетия свидетелями, как это сидеть ходили лица тысячелетия обоего пола. И кое-что на себе ты сидеть показывал. Точнее, туалеты, которые им ты сидеть шили на сегодняшний день. Я и руководимая мною ты сидеть фабрика тоже кое-что шьем. Из тысячелетий туалетов. И тоже кое-что тысячелетий соображаю. Но прямо скажем, один туалет я тут не тысячелетий. Не тысячелетий. Не охватил. Под названием платье тысячелетий вечернее. Это как понимать тысячелетий? Вечернее платье. Что, в нём вечернюю смену работать, что ли? Оно же будет с большим тесезеть, вырезом. Значит, женщина из него тесезеть сверху вся наружу выходит. Значит, в него будет тесезеть кирпич лететь. Изведь тесезеть капать. Пыль садится тесезеть. Дождик литься, что еще может, я не знаю. Мы такой заказ, не можем принять, понимаете? Сами видите, сколько здесь вырезов, недорезов, бантиков, фантиков, всяких накладок, подкладок, что еще, я не знаю. Нам нужно план тысячелетий. План тысячелетий. Выполнить. Чем больше единиц мы сошьем, тем лучше для плана, для вала, для экономии, для кармана, для нас, для кого еще, я не знаю. Наш швейников вовремя не тысячелетий, не привлекли, вовремя не спросили, что мы шьем, а я могу ответить, что мы шили тысячелетий, шьем и будем шить ватник. Робот тысячелетий, комбинезон, мешок на 60 килограмм, мешок на 80 килограмм. И что еще можно шить, я не знаю. Конечно, если есть установка на вечерние тысячелетия, мы уже не против, но тысячелетия уже от фронта пошива предлагаем тысячелетия уже ватник вечерний. Ватник будет тот же, но с вырезом рукав короткий. Тогда будете легко и удобно, и оголено, и модно, и что еще нужно, я не знаю.

Дорогие друзья, очень хорошо, что вы пригласили меня, художника, на это обсуждение. Что такое художник? Художник – это прежде всего человек, который берет нужную краску и кладет в нужное место. Получается картина. Что такое картина? Картина – это линия, это краска, это форма и, наконец, это содержание. Вспомним картину Сурикова «Покорение Ермаком Сибири». Какие краски, какая динамика. Слева татары, справа казаки. Летят татарские стрелы. Дзить-дзить. Казацкие самопалы. Бах-бах-бах-бах. Все напряглось, все застыло. Еще минута. Уя! Сибирь покорена. Или другая картина того же художника. Переход Суворова через Альпы. Сын готовит снега. Солдаты, патриоты катятся вниз. На чем? На всем. Я видно наестает. Еще минута. Уя! И мы в тылу врага. Вот как нужно рисовать, дорогие друзья. Так же нужно шить. Мы должны нашу женщину одеть хорошо, чтобы в ней была линия, чтобы в ней была кряска, чтобы в ней была форма и, наконец, чтобы в ней было содержание. И тогда, тогда талия на месте, руки-ноги на месте, голова на месте, посмотришь на нее, и мы в плену у женщины.

Я тут просмотрел кое-что из сшитого инвентаря. Должен сказать прямо, товарищи, когда шили платья, думали о чем угодно, только не о пожаре.

0: или плыть на воде.
1: Душевного, исповедального разговора с близким человеком.
2: И, наверное, у каждого из тех, кто слушает нашу программу, были ночные беседы у костра с приятелями.
1: Задушевные диалоги с однокашниками.
2: Горькие воспоминания однополчан.
1: Разговоры за жизнь с настоящими друзьями.
2: Но есть собеседник, лучше которого не найти, который всегда выслушает, поймет, посочувствует.
1: Да, такие разговоры, как живая вода. И не надо откладывать их на потом, ведь можно не успеть.
2: Поэтому программа «Отдушина» очень советует, если у вас есть возможность поговорить по-настоящему, по душам, со своими родителями, сделайте это поскорее.
1: И делать это почаще.

Поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори, да звезды.

0: Но, дорогие друзья, программа «Отдушина» не была бы отдушиной, если бы сегодня мы не коснулись самых главных слов, которые мы говорим друг другу.
1: Но, с другой стороны, если любишь по-настоящему, зачем еще об этом говорить?
2: Очень хорошо влюбиться ранней весной, можно полюбить и летом. Но, пожалуй, лучше в зимний день, как весной, проще снег, как сердце зной. Ах, какое

0: верь собой. О любви не говори, если любишь, так молчи, никогда никому ничего. О любви не говори, а молчать не в силах, ой.
1: И все-таки, несмотря на то, что о любви все сказано...
2: Как хочется услышать единственные желанные слова.
1: Но вот всегда ли мы находим те слова, которые могут дойти до сердца?
2: И, может быть, нам надо суметь услышать несказанное?
3: Ты не смотри из-под темных бровей, я не придумал улыбки твоей, просто она вправду была. Что ж ты сегодня не пришла? Я сказал тебе не все слова, растерял я их на полпути. Я сказал тебе не те слова,

сказал тебе не все слова. Растерял я их на полпути. Я сказал тебе не все слова.

Вот счастье, с тобой говорить, говорить, говорить. Вот радость, весь вечер, и вкрадчивой ночью, и ночью. О, как она тянется, звездная тонкая нить, прошив эту тьму, эту яму волшебную волчью. До ближней звезды и за год не доедешь. Вдвоем в медвежьем углу глуховатой вселенной очнуться в заставленной комнате с креслом и круглым столом. О жизни, о смерти, о том, что могли разминуться, могли зазеваться, подумаешь, век или два, могли б заглядеться на что-нибудь, попросту сбиться с заветного счета. О, радость! Ты здесь, ты жива. О, нацеловаться, а главное — наговориться.

0: Вот и подошел к концу наш с вами задушевный разговор на волне программы «Отдушина».
1: Желаем вам, дорогие друзья, приятных собеседников и только интересных тем для разговора.
0: Пусть никогда в жизни вам не придется, вздохнув, произнести «Язык мой, враг мой».
1: Пусть лучше ваш язык доводит вас до Киева.
0: А не до греха.
1: Или даже спасает вам жизнь, совсем как знаменитой Шахразаде,
0: которая тысячу и одну ночь заговаривала сказками зубы царю Шахрияру.
1: А пока мы предлагаем вам продолжить с нами разговор письменно по адресу 191-011, итальянская 27, программа «Отдушина».
0: Авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк, которые оставляют вас наедине с Джоном Скэтменом,
1: знаменитым мастером скороговорок.
2: Ваши письма, уважаемые ветераны, воскрешают незабываемые страницы военных лет, дополняют картину небывалого героизма нашего народа. Вот одно из таких писем пришло от Анны Валентиновны Троицкой. И рассказывает она в нем о соревнованиях по гимнастике, проходивших в блокадном городе 4 апреля 1943 года. Цель этих соревнований была показать всему миру, что ленинградцы не сломлены ни холодом, ни голодом, ни блокадой, что они уверены в победе. «Мне довелось быть участницей этих соревнований», — пишет Анна Валентиновна и продолжает. «Я в то время работала дежурным электромонтером на заводе, и меня, и еще одну девушку, к сожалению, не помню ни ее имени, ни фамилии, попросили выступить на этих соревнованиях от 43-го батальона Приморского сектора войск внутренней обороны города Ленинграда. После тяжелейших 1941-42 годов мне, и думаю, что и многим другим из выступавших тогда гимнастов, непросто было согласиться на участие в соревнованиях, так как это требовало дополнительной затраты сил, на восстановление которых ничего не давалось. Но о том, чтобы отказаться от выступления, я и не помышляла. Надо, значит, надо. Я только беспокоилась о том, как бы мне не изменили силы. Выступление женщин состояло из упражнений на разновысоких брусьях, на перекладине и лазания по канату. Упражнения я уже не помню. Помню, что они были несложными, и я их выполнила довольно легко. А вот подняться по канату до потолка было невероятно трудно. Казалось, какая-то огромная сила тянула вниз, и я, с трудом преодолевая ее, упорно лезла вверх и добралась все-таки до потолка. После окончания выступлений были объявлены победители, выданы грамоты, я заняла 3-е место, и поэтому тоже получила грамоту, подписанную командующим внутренней обороной генерал-майором Поповым и начальником штаба полковником Дарвином. «Как хотелось бы, — пишет товарищ Троицкая, — узнать побольше об этих соревнованиях, об их участниках и организаторах. Что ж, может быть, и откликнутся участники тех соревнований, мы непременно тогда расскажем о них». А вот бывший младший сержант запаса из города Клин Лев Николаевич Зубачев рассказывает о нашей землячке, капитане медицинской службы Фаине Федоровне Ломаченковой. В этом году у Фаины Федоровны 2 юбилея. В 1934 году, полвека назад, она прочно связала свой жизненный путь с медициной, а 40 лет назад стала членом КПСС. Послевоенная жизнь Светланы Николаевны Ольховской не связана с медициной, но когда началась Великая Отечественная война, школьница Светлана Ольховская надела военную форму, стала медицинской сестрой военного госпиталя. Там же она познакомилась с Ольгой Константиновной Докусовой, тогда Лёлей Бычковской, студенткой-медичкой.
3: Мы пришли в самое тяжелое время. Январь 42-го года. Ленинград в блокаде, в очень суровой. Суровая зима, суровые условия. После окончания краткосрочных курсов, 6-месячных, Василеостровский райвоенкомат направил нас в распоряжение управления 42-й армии нас, это я имею в виду, было 5 человек, все приблизительно одного возраста. Клава Пурдилова, Оля Семенова, Оля Гаврилова. И с нами была женщина постарше немножко, Зимина Надежда Васильевна. Вот с 12-й линии Васильевского острова мы пешком по снежному и морозному Ленинграду пошли на Заневский проспект. Едва пришли мы на Заневский проспект, потому что сил почти не было, и получили направление в хирургический полевой подвижной госпиталь 2230. Размещался он тогда на Казначейской улице. Это недалеко от Сенной площади. Хотя вышли рано утром, пришли к вечеру туда, в госпиталь. И так началась наша служба. Младшие медсестры. После этого пришла Лёля Бычковская, Оля Ковалихина, Соня Лерик. Вот человек 10 нас пришло в ленинградок. Мы все пошли в палаты. Раненых было очень много. Опыта у нас никакого. Но нам повезло в каком плане, что мы попали в сильный госпиталь, вероятно. Начальником госпиталя был Шеремьев Павел Григорьевич, кадровый военный, полковник медицинской службы с орденом Красной Звезды. Человек внешне суровый, но с большими знаниями. Врачи, ведущий хирург Александр Тимофеевич Тимофеев, очень знающий человек. Заведующий отделением Анна Калиниковна Шляхова. Молодой врач Вера Григорьевна Нагорская. Все они нас наставляли и учили. И так мы мужали. Все были очень хорошие люди.
4: У всех в памяти, что она пришла в госпиталь прямо со школы. Было ей 17 лет. Она была среди нас самая младшая. И уже в очень короткий срок она была очень опытной сестрой. Работала в перевязочной, работала в операционной. И это как-то очень дорого, когда вспоминаешь то время.
3: Мы сразу же встретились с тяжелыми ранеными. Я помню, моряк был. Лежал в маленькой палатке недалеко от операционной. Фамилия его была Бойцов. Люди с фронта. Был Сережа Мандебура. У нас госпиталь был хоть и хирургический, но даже в армии дистрофия. Бойцы страдали от голода. Все заболевания усложнялись дистрофией. Вот с воспалением легких поступил молодой мальчик. Тоже его лечили, но он погиб. Много погибало, многих мы возвращали в строй. Врачи придумали, например, такой способ лечения ран. Искали. Например, Александр Тимофеевич решил, что рана заживает быстрее, когда их лечат открытым способом. Если рана небольшая, делали такой ватно-марлевый валик, как он сам назвал это, баранкой, накладывали вокруг раны, рану присыпали стрептоцидом или еще каким-то лекарством, потом наклеивали стерильную повязку, и рана таким образом заживала быстрее. Мы пришли все истощенные, но тем не менее мы забыли о своем состоянии, и мы понимали, что все силы мы должны бросить на то, чтобы помогать выздоравливать и скорее возвращать в строй раненых и больных. Когда я первый раз увидела кровь, это было вот на курсах. Но это было самое страшное. Это даже мое первое впечатление было страшнее, чем с госпиталем связано, потому что мы хирургическую практику нас послали проводить в детской больнице. И туда поступали раненые дети ни за что, с ампутированными ручками, ножками, в повязках, перевязанные головки забинтованные. Это самое ужасное. Ну, конечно, первый раз при виде крови у меня, конечно, закружилась голова, и я, конечно, должна была уйти из перевязочной. Просто я не могла это выдержать. Тут вид крови и, скорее, даже вид этих детей. А в госпитале это уже нами руководило чувство долга. Мы это должны... Как-то все остальные чувства отступили на какой-то задний план. Мы должны это делать. Как бы ни было тяжело, мы должны. И я вот хочу сказать, несмотря на то, что мы работали много, ночь, там не ночь, ночи дежурили сестра, ей говорят, что, ты знаешь, завтра нужно подготовить концерт для раненых. И вот Лёля, и Тася Разумова, санитарка. Как они не устали, концерт начинается, они танцуют цыганочку. Клава рассказывает, кто-то еще поет. Чувство долга нами руководило, и мы себе не представляли до ничего другого. Вот так вот мы жили на Казначейской улице. Потом началась весна 42-го. Город загрязнен. Опять же, обязанности сестринские. И кроме того, после ночного дежурства, после дневного дежурства идешь скалывать лед, убирать нечистоты. Делали, потому что это нужно, как-то не раздумывали. Все какие-то другие чувства отступали на задний план, верно, Лёля?
4: Конечно. Так жил Ленинград. Повседневная, обычная работа. И все это было естественно. И дети это понимали, и взрослые это понимали. К сожалению, до сих пор связи уже все не сохранились. Но после войны с некоторыми из раненых и переписывалась, и встречалась. В частности, Валя Алтухов лежал у нас. После того, как он покинул наш госпиталь, мы переписывались долго. Он не житель Ленинграда, но учился в Ленинграде. Мы и встречались. Но еще встречала, да, еще одного нашего больного, Колю Монастырского. И, конечно, всегда радовались таким встречам. Об этом очень трудно говорить, потому что трудное время было для всей страны. И это даже так не воспринималось. Да сейчас так воспринимается. А тогда просто естественно было с утра до ночи работать, и с ночи до утра, и тогда, когда нужно. Можно даже сказать, что после того, как я окончила 10 классов, может быть, выбор специальности был, ну, не то, что не совсем продуман и не совсем случайным, да, но мне просто, ну, немножко романтики как-то. А уже после того, как я во время войны была сначала медсестрой, потом санинструктором воинской части, то в медицинский институт, уже на второй курс после окончания войны, я уже приходила с полным сознанием того, что это единственное, чем я могу заниматься, конечно. Я работала врачом на Дальнем Востоке. А вернувшись с Дальнего Востока, я пришла в отдел биохимии Института экспериментальной медицины и работала биохимиком.
3: Очень радовал нас в те мрачные дни театр музыкальной комедии. Актеры приходили к нам в госпиталь. Особенно мне запомнился один артист из оркестра, который приходил с ударником, с барабаном. И он один заменял почти целый оркестр. И это очень помогало настроению, улучшению настроения раненых. Всем, кто был свободен от дежурства и работы, тоже с удовольствием шли на эти концерты. В нашем госпитале, в бывшем архивном техникуме, был большой физкультурный зал, набивался до отказа. Туда приносили раненых на носилках, и это было как чудо. Вот среди сурового зимнего Ленинграда песни и даже танцы. Ну и сами девочки, и сестры, и санитарки читали стихи, пели, танцевали. И все это делали с большим удовольствием, с большим чувством. Это тоже было их работой.
5: Ленинградские женщины с холодом лютым вы были обвенчаны, стали седыми вы вместе с потерями, малых детей укрывали шинелями. Женщины,

больше ты ни блокады и голода. Голос Бергольц помогал выжить городу,

вы свой путь продолжаете, ласковым словом сердца согреваете. Жизнь научила вас быть терпеливыми, солнечных дня.

Военные годы, фронтовая дружба, самая верная, самая прочная, прошедшая через все послевоенные годы. Но не все друзья нашли друг друга и сейчас, спустя десятилетия, продолжают поиск. Людмила Павловна Козлова-Тополева вот уже несколько лет разыскивает однополчан по 1433-му краснознаменному новгородскому, тартусскому, рижскому самоходному артиллерийскому полку резерва главного командования. Она обратилась в адрес нашей передачи с просьбой помочь. Может быть, услышат нас ветераны 1433-го самоходного артиллерийского полка резерва главного командования. Истек мой срок. Я снят с учета. Отныне больше не солдат. Все верно. Только грустно что-то. Прости-прощай, судьба пехота. Так повелел военкомат. Мы были баловнями счастья, хотя и нас ронял свинец. Но право же, не в нашей власти знать было, где и чей конец. Мы не искали легкой доли, со всеми шли сквозь крутоверть, но должен был в очистом поле для счета кто-то уцелеть. Мы уцелели. Хоть по-русски не раз срывались сгоряча. Теперь такие перегрузки для космонавтского плеча. Солдат блокадного закваса я батальоном стал сейчас. А вдруг? Побереги до часа, пусть даже не в рядах запаса, на всякий случай, про запас.

задохнулись канонады, в мире тишина. На большой земле однажды кончилась война. Будем жить в

как всходило солнце в гари и кружилась мгла, а в реке меж берегами кровь, вода текла. Были черными березы долгими года, были выплаканы слезы.

0: родился человек.
1: Конечно, его ждет блестящее будущее.
0: Наверняка он станет знаменитым ученым, или артистом, или политиком, или учителем, или строителем.
1: Кроме того, он будет избирателем и потребителем, пациентом и клиентом, посетителем и учредителем, читателем и покупателем, учеником, выпускником и призывником.
0: А также налогоплательщиком, квартиросъемщиком, телезрителем и радиослушателем. Словом, жизнь уготовила ему
1: или ей
0: массу ролей, функций и обязанностей. Но одна роль у него уже есть от рождения.
1: Он уже чей-то сын, внук, брат, племянник. Одним словом, он чей-то родственник.
0: Как, впрочем, и все мы.
1: Мы, ее автор и ведущий Марина Ланд и Михаил Черняк, и поговорим с вами о родственниках.
0: О нашей шумной, суетливой, беспокойной и многочисленной родне.

Я был против. Начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

чужую кровать. И теперь с новым смыслом и целью я, как птица,

0: Как известно, родственников не выбирают. Если жену или мужа, друга или подругу выбрать хоть как-то можно, то уж тут, что Бог дал.
1: Но мы сегодня не будем останавливаться на некоторых отдельных недостатках отдельных наших родственников, ведь, как поется в одной известной песне...
2: Послушай, Зина, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня.
0: Да, пожалуй... Вы с Владимиром Семеновичем правы. Родственников надо любить, холить и лелеять, а также уважать.
1: Конечно, об этом еще Пушкин говорил мой дядя с самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.
0: Да, его пример другим наука. Вот так одним росчерком пера был навсегда увековечен образ дяди.
1: Что верно, то верно. Строчка эта настолько известна, что ее знают наверняка даже те, кто и роман-то Евгений Онегин не читал. Правда, с тех пор никто ничего хорошего про дядю не написал.
0: Ну что ты, Миша, уже в наше время появились разные песни, которым, конечно, до Александра Сергеевича далеко, но зато в них поется не только про дядю, но и про тетю.

0: Да. А вот во времена наших с тобой родителей была популярна песня, которую распевали, наверное, все. И хотя неизвестно, какого именно дядю имели в виду авторы песни...
1: Да, соседа или прямого родственника, песня все равно хорошая.

0: на шаг.
1: Ах, боюсь, что скоро понятия дяди и тетя, в родственном смысле этих слов, наверное, канут в лету.
2: Ну, здравствуйте, я ваша тетя. Это почему же?
1: Потому, мой дорогой, для того, чтобы были дяди и тети, нужно, чтобы как минимум были братья и сестры. А это уже сейчас большая редкость.
2: Господи, Маша, откуда такие пугающие прогнозы? Ты что, занялась демографическими исследованиями?
1: Да что тут исследовать-то? Уже давно про это поют.

0: Да, это грустная история. Но одно только в ней радует.
1: Это что же?
0: Да вот то, что про дедушек с бабушками доброе слово сказали.
1: А уж кто, как не они, достойны самых добрых слов, которые мы не всегда, к сожалению, успеваем им сказать. Недаром ведь считается, что внуков любят больше, чем детей.

0: Да, наверное, воспитание большинства из нас, бабушки с дедушками, конечно же, стоят на первом месте, оставив на втором детский сад и школу, и уж далеко на третьем вечно занятых и загруженных наших родителей.
1: Да, вот мой дедушка был самым первым и самым большим моим другом. Он был удивительный, красивый, веселый. Он был очень похож на Утесова, чудно пел и даже бил чечетку.
0: Он что, был артист?
1: Да нет, он был железнодорожник, но в душе артист. Мы с ним почти никогда не расставались. Он все время что-то придумывал, изобретал какие-то игры. А когда он заболел и не мог ходить на работу, мои походы куда-либо, даже в школу, он воспринимал почти как трагедию. И даже грешным делом писал мне записки в школу. Освобождение. Одна у меня до сих пор хранится. «Дорогая учительница, у моей внучки тяжело болен зуб». Прошло, к сожалению, много лет, как его нет, но я о нем вспоминаю все время. У меня был удивительный дед.
0: Да, Машенька, знаешь, что я тебе на это скажу?
1: Что?
0: Ты вся в деда.
1: Спасибо. Это лучший комплимент, который только можно мне сделать. А вот моя бабушка...
0: Маш, родни много, обо всех не расскажешь. А вот что касается твоей бабушки, то, наверное, лучшим подарком ей будет эта песня.
2: У бабушки было три внука красивых, пригожих собой. Их детство морская наука прельстила красивой судьбой. А ну-ка, у бабушки...

0: «Машенька, о чем это ты так глубоко задумалась? Это Утесов на тебя так повлиял?»
1: «Да нет, я просто никак не могу вспомнить хоть одну песенку про папу».
0: «О, знаю, могу даже с тобой поделиться».
1: «Ну, давай».
0: «Этих песен всего две. Папа купил автомобиль, и папа подарил мне куклу».
1: «Вот оно, потребительское отношение к родителям».
0: «Да уж, да уж. Но, как это ни странно, образ папы почему-то всегда вызывал у наших поэтов-песенников только героические ассоциации».
1: «Но тогда он уже из папы превращался в отца».
0: «Или даже в целое поколение отцов, о котором слагали песни и легенды».
1: «И почему-то никому в голову не пришло сочинить песню «Поговори со мною, папа», хотя в жизни это бывает сплошь и рядом, или «Папины руки». Ой, одну песню я все-таки вспомнила.

Но пришли в мое детство дни тревог, годы бедствий. Тьме блокадных ночей мы пластинками печку топили. Только папин вальс было маме жаль. Вместе с

0: Вместе с письмами с фронта она сохранила его.
1: Я думаю, вы, дорогие друзья, узнали «Папин вальс» в исполнении Анатолия Королева. Но и чтобы закончить папину тему, нужно вспомнить еще одну песню.
2: Это
1: «Папа
2: какую?
1: Может все что угодно, только мамой не может быть».
2: Но все равно это получается песенка про маму.
1: Да уж, наверное, у каждого народа из всех родственных песен больше всего песен про маму.
3: Мама нет глаз ярче и милей, мама нет глаз мягче и добрей. Хорошо мне жить, любя, мама родная, но смотрю я на тебя, ведь ты совсем другая. Сердце мое не задам, сколько ночей.

как всегда мне

0: Это был голос Клавдии Ивановны Шульженко. Но, наверное, у каждого певца в репертуаре есть песня про маму.
1: И одно только перечисление этих песен заняло бы целую передачу.
0: Которую мы, Мишенька, с тобой и готовим сейчас, честно говоря.
1: Да. Но это все, конечно, прекрасно, Маша, только я не понимаю одного. Как же из таких прекрасных, добрых, чудных мам вырастают иногда такие зловещие фигуры, как

0: Свекровь и особенно теща.
1: Почему это особенно? Теща, между прочим, фигура скорее комическая.
0: Да уж, комическая.
1: А вот свекровь трагическая, однако Баниха из «Грозы» чего стоит?
0: Однако наша песенная классика отнеслась к этим представительницам нашей родни все-таки с нежностью и теплом.
2: Помнишь, мама моя, как не

0: Эта теперь уже почти забытая песня в исполнении Леонида Кострицы, наверное, еще раз заставила вспомнить, что все-таки редко находим мы простые и добрые слова в адрес наших родных.
1: И только когда мы становимся старше, и у нас самих появляются дети, мы начинаем понимать, что единственное счастье для родителей – это счастье их детей.
2: Юзик, дедушка не может быстро. Дедушка устал. У дедушки ноги старенькие. Сядь, сядь, сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь, сядь. Сядь, сядь. Я кому сказал? Сядь, сядь. Сядь, бандит, сядь, сядь. Сядь, сядь, вот так. Чтоб ты был здоров, арестант. Если бы у меня было такое детство. У моей мамы было 8 душ детей. Раз теперь это может кто себе позволить? Она себе позволяла. Она была необразованная женщина. Какой шум, какой крик, какой ор. Ну, 8 человек. 7 человек играет в казаки-разбойники, 8-й хочет селедку. Какое там образование, книжки, тетрадки. Вот. С горшка и на работу, и сиди не гукай. Я еще получил удачное образование. Я чинил примуса. Ты знаешь, что это такое? Капсули, насосы, головки. Главное, это керосин, чтобы он горел. Мы так пропахли керосином, нас боялись пригласить в гости. От нас имели аромат. Собаки падали в обморок. А, ты не знаешь, что такое примус, Юзик. А по утрам вся Одесса качала, шипела, ревела и взрывалась. Я был удачный, как мама. У меня были 3, все выросли. Старший во время войны под Новороссийском. Младший закончил политехнический, уехал в Новосибирск. Твоя тетя кончила консерваторию, сидит в Москве. Все разлетелись. Ищут свое счастье. Одни мы тут остались на месте. Я смотрю на тебя, Юзик, и думаю, что я такое сделал в жизни особенное. И я скажу тебе, что? Ничего. Все вложил в детей. Стакан молока детям, 2 яблока детям. Твой папа был слабый мальчик. Ему нужны были витамины. Твоей тете нужна была скрипка. Она же в консерватории. И вот так всю жизнь. Вы маленькие, мы переживаем, что вы плохо кушаете. Вы старше, мы переживаем, что вы болеете. Потом вы нам устраиваете попадание в институт. С нами такое происходит. Потом вы женитесь. На, ну, дай, дай, дай, дай ручку, дай. Дай ручку дяде, дай ручку. Ну, дай ручку. Дай, вот, и отдай, отдай, отдай, отдай, верни. Я кому сказал? Отдай девочке мячик. Бандит. Вот воспитывай их. Твоя бабушка была и ударник, и застрельщик, и бригадир. Все на ней. Все на ней, дети на ней, дом на ней. Я говорю, перестань, Соня, перестань. Мы с тобой на пенсии, дети устроены. Перестань, Соня, поспи до 6. Вот поедем к детям. Они будут за нами ухаживать. И мы поехали, сели на колеса и поехали в Новосибирск, где твой папа кандидат, а мама аспирант. Все математики, все в очках. А кто будет варить обед? И что я вижу? Соня стирает, я выкручиваю. Соня варит обед, я стою в очередях. Поставили математиков на ноги, поехали к дочке в Москву. Ну, Москва, все удобства, сервис, прачечные, магазины. И что я вижу? Соня стирает, я выкручиваю. Соня варит обед, я стою в очередях. Поставили музыкантов на ноги. Ну, летом отдохнем у моря, мы же на пенсии. Приедут дети, будут за нами ухаживать. Приехали дети, и что я вижу? Соня стирает, я выкручиваю. Соня варит обед, я домой тащу. Такие кошелки, лошади оборачиваются. Дети, детям надо отдохнуть. У детей 1 только месяц отпуск. А так мы не пойдем к морю. Не помню, когда я в последний раз был на пляже. 10 тому назад, может быть, случайно. А мы свое отпляжили. Что нам надо, Юзик? совсем немного, чтобы у детей наших было немножко больше счастья, чем у нас. А мы будем разъезжать и не говорить о своих болячках, потому что у кого их нет, еще не хватает об этом говорить. И мы будем смотреть на наших внуков и радоваться, и потихоньку уходить. И все это называется счастливая старость.

0: нам пора прощаться. И учитывая, что все люди – братья и сестры, мы, вся большая семья программы «Отдушина», режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк, хотим по-родственному пожелать вам добра, счастья, здоровья и всего того, что обычно желают своим родным.
1: И, пожалуйста, не забывайте, Санкт-Петербург, 191-011, итальянская 27, программа «Отдушина».

На стихи Роберта Рождественского песня «Такая нам судьба дана». Музыка Арно Бабаджаняна. Исполняют солист Всесоюзного радио и Центрального телевидения, заслуженный артист республики Борис Добрин, большой хор и оркестр, дирижер Юрий Силантьев.

Стихи Роберта Рождественского, музыка Муслима Магомаева, «Колокола рассвета» исполняют большой хор и оркестр.

поет лауреат международного конкурса Майя Кристалинская. Стихи Роберта Рождественского, музыка композитора Гамалия, песня «Синева».

Послушайте песню, написанную композитором Александрой Пахмутовой на стихи Роберта Рождественского «Полынь».

Послушайте фантазию на темы песен, написанных на стихи Роберта Рождественского. Исполняет оркестр дирижер Юрий Силантьев.

выступает лауреат международных конкурсов, солистка Росконцерта Галина Ненашева. Стихи Роберта Рождественского, музыка Бабаджаняна. Воспоминания.

Послушайте песню «Не моя вина» из кинофильма «Песни моря». Стихи Роберта Рождественского, музыка румынского композитора Темистоклуса Попа.

Сербия, кремнистые вершины, прикасающиеся к созвездиям. Сербия, росистые долины, где клубится круторунной тучей козье стадо в золоте заката, бархат трав, в котором утопает

молчаливо сосреть. Из-за твоей души помин в багряный мак и в белый тмин я на заре в глухом бару твой холм могильный уберу. С минуту постоял Стефан, потом взглянул по сторонам и взял висевший на бедре свой рог в граненом серебре. И возвращается беглец, и даже раненый боец, землею раны залепив, спешит на яростный призыв. Вокруг Стефановых знамен, вокруг могучего вождя идут войска со всех сторон сражаться, жизни не щадя. И скачет он на вражий стан, врасплох застигнуты враги, они в крови смертельных ран и гибнут от его руки. Он возвращается домой. Паша с зеленой челмой привязан к конскому хвосту, считает за верстой версту. Подходит к матери Стефан, державным солнцем осиян. Победа на его лице, и лоб в крови, как в багрице, и кровь течет по лезвию. Он обнимает мать свою, подругами окружена, стоит счастливая жена. Когда стучал ты в эту ночь, хотела я тебе помочь, я так боялась за тебя. И мужнего коснулась лба. Мать не впустила, все равно я распахнула ворота. О, мной оценены давно твоя любовь и доброта, но материнская любовь многострадальней и сильней. Ни в чем ты ей не прикословь, и будь во всем согласна с ней.

и как в древней русской сказке оживает богатырь, сбрасывает перевязки и вперед в степную ширь. Где конармия родная, в бой конармия ушла, мчится следом догоняя, степь кругом лежит без края, верстам, верстам нет числа. От оврага до пригорка скачет Дундич. Мчит пятерка знаменитых смельчаков на пятерке дымчаков.

Что с тобой вдруг случилось? Не споткнулся ли? Удержись! Или с телом разлучилась эта сказочная жизнь? Это было назад 3 года. Как прощался с Марией Дундич, со своей невестой Марией, с черноглазой сербиянкой, как прощался с ней на рассвете, на прохладном вишневом рассвете, говорил он такие речи: «Ухожу я биться за свободу, и когда вернусь к тебе с победой, будем жить мы в вишневом садочке, а потом и в Сербию поедем». Под окном у невесты Марии розовый вешний куст распустился. Как взглянул на него Олека, говорил он такие речи: «Этот куст подавать будет вести тебе, моей ненаглядной невесте. Если ранит меня клинок гайдамацкий, или белогвардейская пуля, или мамонтовская пика —

куст вещун тебе об этом скажет. Огненная распустится роза, а в розе вьется пчела золотая. С каждой новой раной новая роза. Но покуда в ней вьется пчела золотая, не умру я, останусь в бою невредимой. Если ж черная роза вдруг вспыхнет утром, а в ней черный шмель кружится, это моя смертельная рана. Прощалась Мария с юнаком Олеко, от рыданий подрагивали плечи, на плечах позвякивали маниста, золотые серебряные дукаты, как женщины носят в Сербии милой. Шли недели, и дни летели. Под окном вдруг раскрылась роза, огненная, огромная роза, и плавает в розе пчела золотая. Догадалась тут Мария сразу, что означает эта роза. Шли недели, и дни летели. Жаркие пылали сраженья в городе Царицыне на Волге. На кусте вещуни распускались роза за розой, роза за розой, махровые украинские розы, и в каждой розе пчела золотая. 24 красные розы. Крепко сражался Олеко Дундич. 24 зияло раны на теле героя в эти годы. Вышла утром рано в сад Мария и увидела с дрогнувшим сердцем 25-я зарделась роза. В ней кружится черный шмель проклятый. Вскрикнула Мария и упала. И на польский фронт Мария мчится, в сестры милосердия записалась, чтоб в госпиталях искать Олека. Всем, кто бьется под знаменем свободы, Мария перевязывает раны. Вьется белый бин дорогой снежной, вьется белый бин дорогой дальней, потому что всюду, всюду льется кровь людей, что бьются за свободу. Что с тобой случилось, Дундич? Или спешиваться ты разучился, конармейский великий наездник? Почему вдруг вытянулись руки? Почему вдруг вытянулись ноги, стремена стальные покидая? И так жалобно зазвенели шпоры. Дундич! Дундич упал! Как рыданье вырвалось из четырех глоток, и четыре спешились вихря. И держали коней за поводья левой рукой, а правой напрочь сорвали кубанки и над павшим товарищем встали с непокрытыми головами. И в ладонях мяли кубанки, подносили глазам то и дело, и горючие слезы растирали вместе с грязью по щекам небритым. Как четыре могучих дуба над товарищем громом сраженным в карауле почетном стояли. Понад доном буйной песни слава Дундича гремит. Мчится сказочный наездник, бьет огонь из-под копыт. Мчится Дундич на Воронеж, берегись, Шкуро, бандит. Ты воронишь, проворонишь, если Дундич налетит. Эх, кубанка с алой лентой, на черкесский поясок, стал прославленной легендой острый Дундича клинок. Конь, промчавшийся галопом, получил в огне закал. Эх, галопом под Майкопом
окопом красный дундич проскакал. Мчится конная на запад, красный дундич впереди, с красной звездочкой папаха, красный орден на груди. С гиком, свистом ураганным дундич выскочил на шлях, и жупаны-белопаны растеряли в ковылях. Билась конная подровно, дундич полк на штурм повел, конь донской, конь чистокровный проносился, как орел. На полях родного края красный дундич был убит. Но стальная, замашная сабля дундича звенит.

0: Зимой 1930 года внимание многих москвичей, особенно молодежи, рабочих, рабфаковцев, студентов, привлекло одно не совсем обычное известие. Говорили, что в клубе ФОСПА, Федерации объединения советских писателей, готовится какая-то странная выставка. Выставка, на которой свои работы будет показывать не художник, не скульптор, не мастер-умелец, а поэт. Тот самый неугомонный Владимир Маяковский, чьи крепкие строки врывались в жизнь каждого вместе с шелестом утренних газет, гремели по радио, глядели с ярких рекламных щитов. Тот самый Владимир Маяковский, на диспуты выступления которого сбегалась молодежь со всей Москвы, о котором спорили часами до хрипоты, не замечая, как бежит время. Поэт, которого можно было любить или не любить, принимать или не принимать, но одного было нельзя – оставаться к нему равнодушным. В выставке «20 лет работы Маяковского» ждали и друзья, и недруги поэта. Из рук в руки передавались листки с неясным смазанным шрифтом, предисловием к каталогу выставки. Из уст в уста переходили слова этих листков, написанные самим Маяковским.
1: Работа поэта революции не исчерпывается книгой. Митинговая речь, фронтовая частушка, живой радиоголос и лозунг, мелькающий по трамвайным бокам, разные, а иногда и ценнейшие образы поэзии. Сегодняшняя выставка должна расширить взгляд на труд поэта. Газета, плакат, лозунг, диспут, реклама, высокомерно отстраняемые чистыми лириками, эстетами, выставлены как важнейший род литературного оружия.
0: На светящиеся в синеве январского вечера окна уютного особняка, превращенного в клуб писателей, с интересом поглядывали прохожие, что там, внутри. А внутри резко пахло клеем и красками, шуршали кисти по бумаге, стучал молоток. Длинный стул, занявший середину самой большой из трех отведенных под выставку комнат, завален грудами материалов. Вырезки из газет, фотографии первых советских заводов, книги, альбомы, яркие афиши недавних диспутов и выцветшие, потертые на сгибах объявления о первых выступлениях поэта. Гипсовые амурчики, прилепившиеся над массивными дверями комнаты, кажется, с недоумением взирают на невиданное доселе соседство уютной каминной решетки и длинного листа бумаги, на котором по-солдатски выстроились слова, написанные огромными буквами.
1: Помните, мы работали без красок, без бумаги и без художественных традиций, в 10-градусном морозе и в дыму буржуек, с единственной целью отстоять Республику Советов, помочь обороне, чистке, стройке.
0: А среди банок с краской, рулонов бумаги, наполовину раскрученных прямо на полу, по-хозяйски расхаживает крупный человек в распахнутом пиджаке. В минутном раздумье склоняется над сохранившимся еще со времен гражданской войны рисунком, тут же советует что-то художнику, который у стола вырезает из цветной бумаги заголовки для будущих стендов. Взглянув на амурчиков над дверью, хитро улыбается и, взяв лист блестящей красной бумаги, вырезает для каждого из них аккуратный пионерский галстук. Помощников у поэта немного, но все они пришли сюда без приглашения, добровольно, и работается с ними легко. Они спешат сюда сразу после работы и уходить не торопятся. Только около полуночи пустеет особняк, затихает звуки голосов, скрип половиц, стук молотка. Но свет в окнах еще долго не гаснет. Сам Маяковский уйдет отсюда не скоро. Он любит эти минуты после напряженного дня, минуты, когда так хорошо видно, что уже сделано, когда яснее можно представить себе будущую выставку во всех подробностях. Просто спокойно подумать. Ведь 20 лет прошло с тех пор, как он, 16-летний мальчишка, подпольщик с 3-летним стажем, написал в одиночке бутырской тюрьмы свои первые неумелые стихи. Сколько же вместили в себя эти 2 десятилетия поэтического труда, захватывающего человека целиком? Трудные поиски своего собственного пути, преодоление мелкотемья в поэзии, ее нарочитой отгороженности от мира, кипящего событиями. Бой. Бой за новое, в ногу со временем идущее искусство. Вот эта борьба против поэзии разваливающегося старья была и борьбой за талантливых настоящих поэтов, застрявших в путанице бесчисленных поэтических направлений, школ и школок, враждующих между собой. Хотелось хорошенько встряхнуть, заставить оглянуться, повернуться лицом к жизни, убедить, что именно в гуще сегодняшних событий скрыто то, что по-настоящему достойно поэзии. Из ясного ощущения необходимости этого и родились когда-то взволнованные, резкие слова его приказов по армии искусств.
1: «Бросьте, забудьте, плюньте и на рифмы, и на арии, и на розовый куст, и на прочие мелехлюндии из арсеналов искусств. Кому это интересно, что, ах, вот бедненький, как он любил и каким он был несчастным? Мастера, а не длинноволосые проповедники, нужны сейчас нам. Нет дураков, ждя, что выйдет из уст его, стоять перед маэстрами толпой разинь. Товарищи, дайте новое искусство, такое, чтобы выволочь республику из грязи».
0: Это обращение к поэтам вызвало настоящую литературную бурю. Ее отголоски до сих пор еще дают о себе знать. До сих пор на него сыплются обвинения. Во-первых, в том, что он будто бы не следует собственным правилам. Другим поэтам вот запретил про любовь писать, а сам пишет. Не постеснялся даже одну из поэм так и назвать «люблю». А некоторые увидели в его строках полное отрицание искусства прошлого, неуважение к классикам и воинствующее невежество. И ни те, ни другие обвинители не хотят понять, что он не отвергает классической литературы, что он вовсе не против лирической поэзии. Он просто за новое отношение к стихам Пушкина, Лермонтова, Некрасова.
1: Месяц тому назад, во время работы, когда один мой знакомый начал читать Евгения Онегина, которого я знаю наизусть, я не мог оторваться. И слушал до конца. И 2 дня ходил под обаянием четверостишия. Я знаю, жребий мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Конечно, мы будем 100 раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет накладывать нам петли на шею. 1000 раз. Учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли. Но художник обязан пересмотреть свои приемы, сделать громадный прыжок из прошлого в сегодняшний день. Мы пришли не для того, чтобы фотографировать мир, но для того, чтобы литературным орудием бороться за будущее, за перестройку мира.
0: Но как и чем может помогать поэзия строительству социализма? Так ли уж необходимы стихи стране, напрягшей все силы в строительстве, испытывающей острую нужду в квалифицированных рабочих, в инженерах-специалистах? Не ждет ли поэта в новом обществе, в царстве техники и науки, участь нахлебника? Сколько раз он возвращался к этим вопросам и в мыслях, и в стихах.
1: Кто выше, поэт или техник, который ведет людей к вещественной выгоде? Оба.
2: Сердца такие же моторы, душа такой же хитрый двигатель. Мы равные, товарищи в рабочей массе, пролетарии тела и духа. Лишь вместе вселенную мы разукрасим и маршами пустим ухоть.
0: Главное дело поэта – постоянная работа с людьми, пробуждение душ, воспитание нового человека. И он, Маяковский, не просто так думал. Он всегда стремился превратить свои мысли в конкретные дела. Но открытая, рассчитанная на массы агитация требует особых приемов, незнакомых прежней камерной лирики, громового звучания слова, особой броскости фразы, ее необычной заостренности, а его нередко обвиняют в непоэтичности слога, в недопустимой грубости стиха. Ну как объяснить все это людям, которые придут на его выставку? Как научить их подходить к поэзии непредвзято, без груза чужих мнений и в то же время не пытаясь навязать своего? Может быть, просто взять, да и показать на стенде журнальные вырезки с обличительными выпадами чистых лириков, с обвинениями в непоэтичности и непонятности. А рядом отзывы и письма его читателей и слушателей, их умные и сложные вопросы, обращение за помощью, когда бывает трудно разобраться самим. Да, так, наверное, и следует сделать. И пусть каждый, кто придет сюда, решит, понятен ли для него Маяковский. Пусть определит свою позицию в споре.
1: Простое «мы не понимаем» – это не приговор. Приговором было бы «мы поняли, что это страшная ерунда». Чем лучше книга, тем больше она опережает события. Понятность книги нужно уметь организовать. Самый трудный стих, комментируемый 2-3 вводными фразами, что к чему, становится интересен и понятен.
0: Но вот этих-то 2-3 фраз, этого умного и тонкого пояснения и не хватает часто читателям. Именно поэтому он придает такое значение своим выступлениям, всегда обращая их в живой разговор со слушателями. Очень важно видеть глаза и лица, ловить ответные движения зала, иметь возможность остановиться, прервать чтение стихов, что-то объяснить, добавить, с кем-то поспорить. И это вовсе не ловкое заигрывание с публикой. Это самая черновая, повседневная работа по развитию мысли и вкуса. Та работа, без которой никогда не поднимешь читателя до понимания поэзии, трудной для восприятия, вобравшей в себя все сложности жизни, весь стремительный бег времени.
1: Очень трудно вести ту работу, которую хочу вести я. Работу сближения рабочей аудитории с большой поэзией. С поэзией, сделанной по-настоящему, без халтуры, и бессознательного принижения ее значения. Вот две основные трудности. Привычка писателя писать тем языком, который выдуман интеллигенцией, который был разъединен от языка улицы, от языка масс и назывался литературным языком. Тем языком, который замыкался узким кругом салонов и интересами салонов о любви, о драмах на каком-нибудь балу и так далее. С другой стороны, все еще низкий культурный уровень, который ежедневно поднимается, который быстро поднимается, но все же во многом еще не высок.
0: Преодолеть эти трудности можно, если не бояться открыть людям самые глубокие секреты поэтического творчества. Маяковский уверен, что если показать процесс рождения стиха без обычного покрова таинственности, то человеку до конца откроется вся красота и сложность поэзии. И тогда читатель вдруг сам откроет в себе творца, станет почти соавтором поэта. Маяковский долго сомневался, стоит ли показывать на выставке свои рукописи. Не будет ли это выглядеть нескромным? Интересно ли это? И все-таки решил, стоит. Стоит показать посетителям эти истерзанные карандашом листки бумаги, перечерканные во всех направлениях, нервно, неровно исписанные черновики. Пусть вместе с ними люди войдут в лабораторию слова, в мастерскую поэта. Жаль только, что не обладают они, черновики и рукописи, даром слова. Не могут рассказать, как долго бьется внутри что-то неясное, как проклевывается, будто птенец, замысел, как приходит стихотворение со своими всегда неповторимыми словами, с единственным подходящим для него ритмом.
1: Я хожу, размахивая руками и мыча почти еще без слов, то укорачиваю шаг, чтобы не мешать мычанию, то помычиваю быстрее, в такт шагам. Так обстругивается и оформляется ритм, основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытискивать отдельные слова. Когда уже основное готово, вдруг выступает ощущение, что ритм рвется, не хватает какого-то сложка, звучика. Начинаешь снова перекраивать все слова, и работа доводит до исступления. Как будто 100 раз примеряется на зуб несадящаяся коронка, и, наконец, после 100 примерок ее нажали, она села. Сходство для меня усугубляется еще и тем, что когда, наконец, эта коронка села, у меня аж слезы из глаз, буквально, от боли и от облегчения. Откуда приходит этот основной гул ритм, неизвестно. Ритм может принести и шум повторяющегося моря, и прислуга, которая ежеутренне хлопает дверью, и, повторяясь, плетется, шлепая в моем сознании, и даже вращение земли, которое у меня, как в магазине наглядных пособий, карикатурно чередуется и связывается обязательно с посвистыванием раздуваемого ветра. Поэт должен развивать в себе именно это чувство ритма и не заучивать чужие размерчики. Ямб, хорей, даже канонизированный свободный стих – это ритм, приспособленный для какого-нибудь конкретного случая. И именно для этого конкретного случая и годящийся.
0: Для того, чтобы показать, что ритм гибок, неповторим в сочетании с живой интонацией речи, пришлось ввести особую разбивку слов в строке. Ту самую знаменитую лесенку, приводящую иной раз в недоумение.
1: Наша обычная пунктуация с точками, с запятыми, вопросительными и восклицательными знаками чересчур бедна и маловыразительна по сравнению с оттенками эмоций, которые сейчас усложненный человек вкладывает в поэтическое произведение. Размер и ритм – вещи значительнее пунктуации, и они подчиняют себе пунктуацию, когда она берется по старому шаблону. Все-таки стих «Довольно стыдно мне пред гордую полячкой унижаться» читается как провинциальный разговорчик «Довольно стыдно мне». Чтобы писать так, как думал Пушкин, надо разделить строку так, как делаю я. Довольно, стыдно мне. При таком делении на полустрочие ни смысловой, ни ритмической путаницы не будет. Раздел строчек часто диктуется и необходимостью вбить ритм безошибочно, так как наше конденсированное экономическое построение стиха часто заставляет выкидывать промежуточные слова и слоги, и если после этих слогов не сделать остановку, часто большую, чем между строками, то ритм обрывается. Вот почему я пишу «пустота», «летите в звезды врезываясь». «Пустота» стоит отдельно, как единственное слово, характеризующее небесный пейзаж. «Летите» стоит отдельно, дабы не было повелительного наклонения. «Летите в звезды».
0: Вот это новое, необычное для традиционной поэзии содержание властно меняло в поэзии Маяковского все привычные формы стиха. Новый человек, растущий хозяин мира, видит этот мир по-другому, по-хозяйски, с гордостью осознавая свою новую значимость и важность. Из этого нового видения мира не может не появиться неожиданный, масштабный, смелый до дерзости поэтический образ.
2: Старый поэт, определяя автобус, скажет: «Автобус тяжелый, как ночь». Новый говорит: «Ночь грузная, как автобус». Старый скажет: «Мелочь деньги, как звезды сияли, что ли». Новый говорит: «Звезд мелочье», определяя неведомую звезду через знакомую серебряную монету, близкую к звезде и блеском, и форматом.
0: И эти изменения не поверхностные, а самые глубинные. Они затрагивают весь организм стиха, проникают в каждую его клеточку. Вместе с содержанием, ритмом, образом меняется и рифма. Сдерживая стремительный, неровный разбег строки, ее нарастающую интонацию, она начинает требовать к себе особого внимания, становится особенно заметной, подчеркнуто оригинальной.
2: Рифма связывает строки, поэтому ее материал должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на остальные строки. Я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало. В результате моя рифмовка почти всегда необычна и уж во всяком случае до меня не употреблялась. И в словаре рифм ее нет.
0: Маяковский считал недопустимым для поэта работать от случая к случаю, надеяться только на природный дар и капризное вдохновение. Не боялся признаться, что каждая его поэтическая удача рождена не только талантом, но и большим трудом. Тем трудом над словом и над собой, в котором только и можно стать настоящим поэтом, овладеть мастерством так, как владеет им всякий специалист высокой квалификации. Он любил слово «мастер». Любил говорить про только что написанное стихотворение «вещь». Считал, что имеет право поделиться и показать, что может сделать поэт для своего времени и для своей страны.
2: Смысл этой выставки – показать, что писатель-революционер не отщепенец, стишки которого записываются в книжку и лежат на полке и пропыливаются. Но писатель-революционер является человеком, участником повседневной будничной жизни и строительства социализма. Те, кто раздражен моей литературно-публицистической работой, говорят, что я стихи просто писать разучился и что потомки меня за это взгреют. Я держусь иного взгляда. Я человек решительный. Я хочу сам поговорить с потомками, а не ожидать, что им будут рассказывать мои критики в будущем. В курганах книг, похоронивших стих, железки строк случайно обнаруживая, вы с уважением ощупываете их, как старое, но грозное оружие. Я ухо словом не привык ласкать, ушку девическому в завиточках, волосках, с полупохабщины не разолеться тронуту. Парадом развернув моих страниц войска, я прохожу по строчечному фронту. Стихи стоят свинцово тяжело, готовые и к смерти, и к бессмертной славе. Поэмы замерли, к жерлу прижав жерло, нацеленных зияющих заглавий. Оружие любимейшего рот, готовое рвануться в дике, застыла кавалерия острот, поднявший рифм отточенные пики. И все поверх зубов вооруженные войска, что 20 лет в победах пролетали, до самого последнего листка я отдаю тебе планеты пролетарий.

0: Я родился в 1902 году, через 114 лет после того, как в Австралии появились первые поселения ссыльных каторжан. Отец мой знавал этих поселенцев. Он был объездчиком лошадей и приехал в Викторию из Квинсленда, так как там совершенно не было школ. Он часто говорил, что если бы не дети, он ни за что не уехал бы оттуда. Вскоре после того, как я начал ходить в школу, я заболел детским параличом. Мускулы на моих ногах стали ссыхаться, а моя спина, прежде прямая и сильная, искривилась. Ноги мои постепенно согнулись в коленях и уже не могли разгибаться. В больнице ноги мне выпрямили, но с тех пор я передвигался только с помощью костылей. Постепенно костыли сделались частицей моего существа. Я передвигался на них совершенно свободно. Вместе с моим товарищем Джо Кармайклом мы охотились на кроликов и зайцев. В сопровождении своих псов бродили по зарослям и выгонам. Часто я по вечерам уходил в заросли, чтобы дышать запахами земли и деревьев. Среди мха и папоротников я становился на колени и прижимался лицом к земле, впитывая ее аромат. Мне хотелось, подобно собаке, бегать, опустив нос к земле, чтобы не осталось незамеченным ни одно из чудес мира, будь то камешек, или растения. Но я чувствовал себя стесненным, скованным в своих поисках чудесного откровения. И вот я создал себе мир мечты, в котором мог волю бродить и странствовать, свободный от оков непослушного тела. Но я не испытывал злобы к своим костылям. Нет, такого чувства у меня не было. Когда я мечтал, костыли переставали существовать, но возвращался я к ним без горечи. Однажды Стив Макинтайр пообещал со мной разделаться, а Фредди Хоук выразил желание драться за меня. Но я никак не мог с этим согласиться. Я должен был сам разделаться со Стивом. Я и никто другой.
1: Папа, я завтра буду драться со Стивом Макинтайром.
2: Как это драться? На кулаках?
1: Да.
2: А из-за чего сыр-бор загорелся?
1: Он облил меня водой.
2: Ну, это не страшно. Я и сам не прочь побрызгаться.
1: Он постоянно задирается.
2: Вот это уже хуже. Кто твой секундант?
1: Фредди Хоук.
2: Да, это хороший парень. Я знал, что тебе придется с кем-нибудь сцепиться. Но ведь не ты затеял драку, правда, сынок?
1: Нет, это он ко мне пристает.
2: Понятно, понятно. А теперь давай-ка выясним по порядку. Какого он роста, этот Макинтайр? Я что-то его не помню.
1: Он побольше меня. Но Фредди говорит, что он трус.
2: Подумай, что будет, если он тебя ударит? Ведь он из тебя котлету сделает. А ты и схватить его не сможешь. Я знаю, ты будешь молотить, словно настоящая молотилка. Но как ты устоишь на ногах? Ведь ты не можешь одновременно и держаться за костыли и бить его. Жаль, что нельзя драться как-нибудь по-другому. А как насчет палок?
1: Палки. Вот это да.
2: Если драться на палках, у тебя будет преимущество. Ведь у тебя руки сильнее, чем у него. Ты мог бы биться с ним, сидя на траве. Если он, как тебе кажется, трус, то после первого сильного удара он подожмет хвост.
0: Вечером через открытую дверь я слышал, как отец разговаривал с матерью.
1: Побаиваюсь я этого, Билл.
2: Мы должны закалять его, Мэри. Пусть он учится принимать удары в лицо, как бы это ни было больно. А если ограждать его от них, то кончится тем, что его будут бить по затылку, да еще как. Сейчас мы должны уже думать не о ребенке, а о мужчине и его будущем. Я хочу, чтобы он пошел на драку, как бы не пришлось рисковать. Ведь ограждая его голову от ударов, мы можем разбить ему сердце. Уж лучше пусть рискует. Так я думаю.
1: Так-то так, Билл, но ведь...
2: Да, да, я знаю, но мы должны рискнуть. Меня это тоже чертовски пугает, но самое страшное, что ему грозит, это шишка на голове и одна-две царапины. Не хотел бы я быть на месте этого парнишки Макинтайра.
0: На другой день отец с матерью ждали меня у калитки.
1: Папа! Папа! Папа!
2: Ну? Как дела?
1: Я побил его.
2: Молодец. Тебе, смотрю, тоже досталось, а? Как себя чувствуешь?
1: Хорошо.
2: Дай пожму твою руку. У тебя сердце быка.
0: В отличие от отца, почти все мужчины разговаривали со мной покровительственным тоном, каким они обычно говорят с детьми. Некоторые говорили со мной отрывисто и кратко, считая всех детей скучными и неспособными сказать что-либо интересное. При встречах с такими людьми я молчал, потому что в их обществе мне было не по себе. Однако я обнаружил, что сезонники и бродяги, люди, привыкшие к одиночеству, часто чувствовали себя неловко и неуверенно, когда к ним обращался мальчик. Но, встретив дружелюбное отношение, охотно поддерживали разговор. Я подружился с одним лесорубом.
1: Здравствуйте, мистер Маклеод.
3: Здравствуй, Аллан. Кажется, похоже на дождь.
1: В самом деле, похоже, мистер Маклеод. А какие они заросли там, куда вы ездите?
3: Густые, как шерсть у собаки.
1: Хотел бы я быть на вашем месте.
3: Почему?
1: Тогда я увидел бы девственные заросли.
3: Я свезу тебя туда. Мне нужен хороший парень в помощники. Я возьму тебя с собой, ну, если ты только захочешь.
1: Правда?
3: Ну, разумеется. Узнаю у своего старика, можно ли тебе поехать.
1: Когда вы выезжаете?
3: Завтра ровно в 5 утра. Будь у моего дома к этому времени.

0: Что он тебе еще говорил?
1: Он сказал, чтобы я был у его дома завтра в 5 утра, если ты позволишь мне ехать.
0: Что у тебя есть дома?
2: Кусок солонины к ужину.
0: Положи его в сумку вместе с 2 короваями хлеба. Этого ему хватит. Чаю у Питера будет.
1: Мне надо выйти из дома в 4.
2: Я тебя разбужу.
0: Помогай Питеру во всем, в чем сможешь, сынок. Покажи, какова наша порода. Разжигай костер, пока он кормит лошадей. Ну, ты многое можешь сделать.
1: Я буду работать. Еще как буду. Честное слово.
3: И вот когда утром я подошел к конюшне, Питер запрягал лошадей. Было темно, и он не сразу узнал меня.
4: Это ты, Алан? Гром меня разрази. Что ты здесь делаешь? Черт, уж не собираешься ли ты со мной ехать, а?
1: Вы же позвали меня?
4: Конечно, звал. Я тебя давно уже жду.
1: Но ведь еще нет 5 часов.
4: Верно. Твой старик сказал тебе, что можно ехать?
1: Да, он хочет, чтобы я поехал.
4: Ладно, ну, влезай. Помочь тебе?
1: Нет, нет, нет, спасибо, мистер Маклиот. Я сам. Готово.
4: Не всякий сумеет влезть на дороги, как ты. Черт возьми. Ну, поехали.
3: Отцу все хотелось знать о моей поездке с Питером. Он подробно расспрашивал меня о людях, с которыми мне довелось встретиться, и о том, разговаривал ли я с ними.
1: Замучил ты его своими вопросами.
0: Я хочу знать, может ли он быть самостоятельным. А упряжка у Питера действительно хорошая. Что и говорить. Он давал тебе править?
1: Да, да, да.
0: Нечего горевать, что ты не можешь ездить верхом. Уметь хорошо править упряжкой – большое дело.
3: Впервые за несколько лет отец упомянул о том, что верховая езда для меня недоступна. Меня удивило, что он сам верил в свои слова. Я твердо решил научиться ездить верхом. У одного из ребят в школе был арабский пони по кличке Звездочка. Целый год я должен был ездить шагом или медленной рысцой. Но, наконец, решился пустить пони галопом. Я стал подпрыгивать в такт волнообразным качающимся движением. Свежий ветер дул мне в лицо. Хотелось кричать от радости.
1: Эй! Эй!
0: Это ты? Алан?
1: Да! Иди сюда, посмотри на меня! Только посмотри! Помнишь, ты говорил, что я никогда не буду ездить верхом? А теперь гляди, гляди!
5: Эй!
2: Что с тобой? Ты такой бледный.
0: Ничего, ничего, мать, ничего.
2: Я видела. Он весь в тебя.
5: Эй! Эй!
1: Стой! Стой, звездочка! Стой!
2: Ты сам научился ездить верхом, Алан?
1: Да! Я учился целый год. И слетел только один раз. Ну, что ты скажешь? Умею я ездить верхом?
0: Ты хорошо ездишь. У тебя уверенная рука и хорошая выправка. Надежно чувствуешь себя в седле?
1: Да, как на диване.
2: Будь осторожен, мой мальчик. Хорошо, Алан. Мне не хотелось бы увидеть, как ты падаешь.
1: Я буду осторожен, мама.
0: Послушай, сынок. Теперь мы знаем, что ты умеешь ездить верхом. Ты промчался во весь опор мимо калитки. Ух! Но так ездить не надо.

0: Ты умеешь ездить верхом? Прекрасно. Но не пускай пыль в глаза. Так ты вымотаешь из лошади все силы. Лошадь как человек. От нее больше всего толку, если с ней обращаться справедливо. А сейчас поезжай в школу шагом и разотри звездочку, прежде чем отпустить ее.
1: Да, папа.
0: Ты хороший парень, Алан. Ты мне нравишься. И, по-моему, ты хороший наездник.
1: До свидания, папа. До вечера.
0: До свидания, сынок.
2: Прошло несколько дней. Однажды вечером отец задал мне вопрос, который, видимо, давно волновал его.
0: Кем ты хочешь быть, сынок?
1: Я хочу писать книги.
0: Что ж, дело хорошее. Ты можешь этим заниматься. Но как ты думаешь зарабатывать себе на жизнь?
1: Люди же зарабатывают деньги книгами.
0: Ты имей в виду, я за то, чтобы писать книги. Не думай, что я не хочу этого. Но сначала тебе надо учиться. Если кто-нибудь даст тебе 100 фунтов за книгу, можешь об заклад биться, что это ему выгодно. Но если все бедные, обездоленные люди снимут перед тобой шапки за то, что ты написал ее, вот это другое дело. Это всего дороже. Желаю тебе удачи.
2: После школы я поступил в коммерческий колледж в Мельбурне. Это событие показалось отцу своего рода залогом моих грядущих успехов. Наша семья поселилась под Мельбурном, чтобы дать мне возможность изучать бухгалтерию. Я окончил колледж, но найти работу оказалось не так-то просто. После долгих мытарств я устроился, наконец, в одну из контор младшим клерком на самое жалкое жалование, какое только можно придумать, 25 шиллингов в неделю. Из этих денег 22 шиллинга 6 пенсов я платил за комнату и питание. Остающиеся 2 шиллинга и мелочь я откладывал, понимая, что в любой момент снова могу остаться без работы. Живя в гостинице, я познакомился с Артуром, кучером дилижанса. Вскоре мы подружились. Ему было лет 35. Родился он в Мельбурне. В юности Артур устроился юнгой на судно и долго плавал по морям и океанам. Он вырос и возмужал в море. Оно взрастило в нем чувство гордости и независимости. В Артуре проснулся мятежный дух. Он стал социалистом. На его пути встречались низость и благородство, и далеко не всегда Артур проводил грань между добром и злом достаточно четко. Но грязь жизни, которая оставляет следы в душе большинства людей, не коснулась его. Он рассказывал мне разные случаи своей жизни. И этим рассказом суждено было на долгие годы окрасить мое восприятие окружающего мира. Много вечеров подряд я с жадностью слушал его.

непостижимо. Но зачем я в 14-м году пошел в армию? Выходит, я воевал за того самого сукина сына... А, черт, забыл его фамилию. Ну, фабриканта, который снабжал обе стороны. А нам голову морочили, уверяли, будто мы сражаемся за свободу. Да, жить среди таких людей мне иногда становится невмоготу. Как-то ушел был я в заросли. Да не по мне это как-то. Однажды ночью проснулся в лесу и схватился в страхе за дерево. Почудилось, что я снова в открытом море. Море, оно мое развеет горе. Да, стало, понимаешь, как-то не по себе одному. Захотелось снова встретиться с ребятами, быть ближе к настоящим людям и все такое. Думаешь, что можешь жить совсем один, а оказывается, нет. Да, надо о ком-нибудь другом думать, заботиться. Море, оно мое, раз...

0: Почти полвека прошло с тех пор. А я все помню ясно, как будто это было вчера. И был я тогда молодым, и, кажется, впервые задумался над тем, как жить.
1: Надо о ком-нибудь другом думать, заботиться. А как я могу заботиться о других, если даже себя прокормить не в состоянии?
0: Целый год я провел дома, рассылая письма с предложениями услуг в ответ на газетные объявления. И вот нашлась фирма, которой требовался младший клерк, хорошо знакомый с конторским делопроизводством.
2: Сколько вам лет?
1: 20.
2: Я знаю, что никогда не найду равноценную замену тому работнику, который уходит с этой должности. Но ничего не поделаешь. Я возьму вас на его место. Вы, конечно, не можете рассчитывать, что я буду платить вам такое же жалование. Я буду платить вам 30 шиллингов.
1: Хорошо. Я согласен. Но примете ли вы такое условие? Если я проработаю год за эту плату, и моя работа будет вас удовлетворять, станете ли вы платить мне полную тарифную ставку? Мне тогда исполнится 21 год.
2: Да, конечно. Если вы будете хорошо работать у меня этот год за 30 шиллингов в неделю, и если я решу оставить вас у себя, я, конечно, буду платить вам полную тарифную ставку. Вы сможете начать завтра?
1: Да.
2: Ровно в 9. Полчаса на обед. Кончаете вы в 5. Все.

И вот я решил, что время настало. У меня была работа. Обстоятельства, как мне думалось, очень важные для того, чтобы заняться литературой. Да, я с нетерпением и горечью обнаружил, что мне недостает не столько опыта, хотя, конечно, и он был невелик, сколько умения увязать этот опыт с неустанной борьбой, которую ведет все человечество. Мои трудности были сугубо личными, имели значение исключительно для меня. Мне не хватало той зрелости, видения, которая помогла бы мне связать пережитое мною с тем, что происходит во всем мире. Однако такая зрелость появляется только с годами. Прежде чем писать, надо было жить. Жить! Я сел писать свой первый рассказ, несколько смущенный выводами, к которым я пришел, но подбадривая себя тем, что сюжет взят целиком из жизни. Рассказ назывался «Победа Сноу» и повествовал о жизни в гостинице «Уоллабикрик». Я отослал рассказ в журнал «Бюллетень» и стал ждать славы. И она пришла. Пришла месяц спустя, когда в разделе «Ответы авторам» я прочитал. Вы пишете о месте, куда преуспевающие бизнесмены приезжают каждый раз с новой женой, но опускаете самое существенное – адрес этого райского уголка. Жил я в пансионе средней руки. Его жильцы были добрые и внимательные люди. Они готовы были принести мне стакан воды, книгу, чтобы избавить меня от необходимости лишний раз подняться с места, сделать лишние движения. Но они не могли понять, что самой большой помехой для меня были не костыли. Не костыли, а отношение ко мне людей, с которыми сталкивала меня жизнь. Я редко оставался дома после ужина. Обычно я бродил по городским улицам, где мне не грозило участливое внимание. Мои одинокие уличные бдения были достаточным поводом для знакомств. Разговоры с людьми, которым городские улицы заменили домашний очаг, закаляли мой характер. Я, как зачарованный, прислушивался к словам собеседника, напряженно ожидая, что вдруг он обронит какую-нибудь фразу, которая навсегда запечатлеет его в моей памяти. Или наоборот, рассчитывая услышать от него что-то такое, что с одинаковым правом мог бы сказать каждый человек. Мы понимали друг друга. Неожиданно я почувствовал, что кому-то нужен. Какое волшебное, возвышающее чувство. Я увидел перед собой цель. Почувствовал, что вношу в жизнь свою долю. Мои записные книжки стали заполняться разными историями, рассказанными мне в порыве откровенности этими людьми. Историями, которые я решил когда-нибудь поведать миру.

0: Истек год, и я ожидал, что миссис Смолпек объявит мне о прибавке. Но я не сомневался, что она это сделает. Я все еще думал, что мир деловых отношений управляется теми же законами, которые существуют в отношениях между друзьями. Обещание обязывало. Но неделя проходила за неделей, а я не видел никаких признаков, что миссис Смолпек намерена сдержать слово. И вот мне представилась возможность напомнить о нем.
1: А знаете, миссис Смолпек, я ведь проработал у вас уже больше года. Помните, когда вы меня принимали, вы обещали полный оклад после того, как я проработаю год. Вы, наверное, об этом забыли? И я решил вам напомнить.
2: Я взяла вас на работу из жалости. И вот благодарность. Вы должны считать себя счастливым, что вообще работаете. Смешно даже думать, что вы вправе получать столько же, сколько получает сильный, здоровый мужчина.

Алло? Департамент охраны труда? Пожалуйста, пришлите к нам инспектора для проверки ведомости на зарплату.

0: Вам не платят, сколько полагается, мистер маршал?
1: Да, не платят.
2: Видите ли, дело в том...
0: Минуточку. Вы знаете, что этому человеку недоплачивают? Недоплачивают уже больше года?
2: Он физически...
0: Это к делу не относится. Он имеет право получать такое же жалование, как и всякий другой. Вы должны возместить ему 87 фунтов.
2: Вот ваш чек. Вы уволены.

0: тому времени я написал несколько небольших рассказов. Но в них просто описывались случаи из жизни. И даже не делалась попытка что-то обобщить или объяснить. Все они были отклонены редакциями. Хотя, как я понял впоследствии, совсем по другим причинам. Я долго размышлял, почему мои рассказы отклоняют. И это побудило меня обратиться к другим книгам. Я с головой ушел в чтение и на какое-то время совершенно перестал замечать окружающих меня людей. Чтение не могло научить меня писать. Книги помогают лучше понять уроки, которые дает жизнь, объясняют все, что человек видит и чувствует, придают смысл пережитому. Но не они зажигают в нашей душе творческий огонь. Это делает жизнь. Все то, что видишь, слышишь, переживаешь, впитываешь в себя. В 30-е годы страну охватила экономическая депрессия. Над Мельбурном, над всей Австралией сгустилась атмосфера безнадежности. Люди без конца наведывались в фирму «Модная обувь», где я занимал должность клерка, с неизменным вопросом, нет ли работы. Жалование мне срезали наполовину. Я стал питаться в самых дешевых кафе, во всем себе отказывать. На обувных фабриках люди отчаянно цеплялись за работу. Ослабевшие от недоедания девушки нередко теряли сознание. У машин были поставлены специальные люди, задающий темп, не отставая от своего соседа слева, иначе вылетишь с фабрики. А у него работа кипит. Его нарочно подобрали, чтобы он задавал темп. Нужно, чтобы у тебя работа кипела. По мере того, как усиливалась депрессия, хозяева стали набирать детей. У мужчин и женщин старше 21 года почти не было шансов поступить на фабрику. Однажды я стоял за своей конторкой и вносил записи в счетную книгу.
1: Да.
2: У вас нет какой-нибудь работы?
1: Подождите минуточку, я выясню. Миссис Берг, тут пришла девочка, начинающая. Вам ведь, кажется, нужна работница. Хорошо. Сейчас придет мастерица и поговорит с вами.
2: Спасибо.
3: Сколько тебе лет?
2: 14. Исполнилось в прошлом месяце.
3: А разрешение есть?
2: Да, вот оно.
3: Можешь начать сразу?
2: Да.

0: Дверь, через которую прошла девочка, была рассчитана на взрослых людей. Она была высокая, захватанная грязными рабочими руками. Она служила для того, чтобы хранить секреты от посторонних глаз. На ней красовалась надпись «Посторонним вход воспрещен». За этой дверью не было зеленых лужаек, на которых можно было прыгать и играть. Не было за ней и детей, распевавших за своим учителем. Не было ни книг, ни картинок. Все те прекрасные, интересные вещи, которые следовало узнать и увидеть этой девочке, она никогда не узнает и не увидит. Вместо того, чтобы рисовать, она выучится красить подошвы. Руки ее станут ловкими, умелыми, приобретут сноровку, но ум, готовый к восприятию красоты, знаний, ищущий совета опытного наставника, так и останется неразвитым. Растерянная и ошеломленная, станет она прислушиваться к шуму машин, сожмется в комочек, будет задавать бесконечные вопросы и, наконец, покориться, так и не поняв, что судьба, которая выпала ей, вовсе не является естественным уделом маленьких девочек, родившихся в бедных семьях, что на это жалкое существование их преднамеренно обрекали алчные люди в своих корыстных целях.
1: Кем ты хочешь быть, сынок?
2: Я хочу писать книги.
1: Что ж, дело хорошее. Если все бедные, обездоленные люди снимут перед тобой шапки, это всего дороже. Желаю тебе удачи.
0: Желаю тебе удачи. То, что я пережил и передумал, вдохнуло жизнь в мои рассказы.

0: Если вы, дорогие друзья, более или менее регулярно стараетесь слушать нашу передачу,
1: которая, напоминаем, называется программой «Отдушины»,
0: если мы уже давно превратились в ваших добрых старых знакомых,
1: а мы – это ее авторы и постоянные ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк,
0: то сегодня, дорогие друзья, вы наверняка будете приятно удивлены.
1: Ну уж не знаю, как приятно и насколько удивлены. Но сегодня мы хотим расцветить нашу передачу всеми существующими красками.
0: И предложить вам таким образом впервые в истории программы «Отдушина» ее цветной выпуск.
1: Можно подумать, Миша, что раньше они были черно-белыми.
0: Ну, во всяком случае, Машенька, хочется верить, очень хочется верить, что не серыми.
1: Вот мы сегодня и поговорим и о черном, и о белом, и о сером, и о синем, и о красном, и, может быть, даже о серо-бурмалиновом вкрапинку.
0: Ух ты! И с какого же цвета мы начнем?
1: Так мы уже начали. С розового, с так называемого розового вальса Петра Ильича Чайковского из балета «Щелкунчик».

0: Вот, казалось бы, такой мрачный цвет, как черный, послужил поводом для такой веселой песенки.
1: Ну почему же мрачный? Черный цвет — это ведь не только печаль. Это еще и элегантность, строгость, скромность, достоинство.
0: Может быть, вам черникам.
1: Не фамильничай, Ланда. Ты же не будешь спорить, что черный цвет — это еще и цвет страсти.
0: Да-да, особенно если она пылает в глубине черных страстных очей.
2: Ах, эти черные!

0: Ой, кстати, Машенька, с этой песней у меня связано одно очень трепетное воспоминание о красивой жизни.
1: Чьей, Мишенька?
0: Моей.
1: А что, было и такое?
0: Было, к сожалению, давно и недолго.
1: Ну, не в 30-е годы, когда Петр Лещенко пел эту песню.
0: Нет, 92-й год, Геленджик, театральный фестиваль, дегустация вин.
1: А это что, входило в программу театрального фестиваля?
0: Представь себе, было и такое. Так вот, когда подали изумительное десертное вино «Черные глаза», раздались тихие звуки именно этого танго.
1: И все это было на берегу Черного моря.

0: Да, Черное море.
1: Которое, как поется в другой популярной песне, совсем не черное.
2: Самое синее в мире.

0: Вот видишь, благодаря Черному морю в палитре нашей передачи появился синий цвет.
1: Который, кстати, вполне можно назвать одним из самых песенных цветов.
0: Ну, это вопрос спорный, какой цвет самый песенный. Бесспорно, одно песен о нем действительно много.
2: Помню, как памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожал

синева, синева, синева упала с неба высоко, далеко,

0: помоги, синева.
1: Да, вот какие светло-синие песни пели раньше.
2: А вот какие темно-синие песни поют теперь.

0: Однако сколько оттенков у синего цвета?
1: Да, и не говори. От синенького скромного платочка Клавдии Ивановны Шульженко до синего понедельника Маши Распутиной.
0: Кстати, а ты поняла, что такое синий понедельник и что это значит? Я лично ничего не понял.
1: Напрашивается только один ответ, Миша. Таким образом, видимо, авторы песни хотели оттенить красные даты календаря.
0: А, то есть выходные, суббота и воскресенье, да? Оригинально. Да. Вот почему не оранжевый, не горчичный, не фисташковый? Или вот как тебе нравится понедельник цвета морской волны, а?
1: Да бог с ним, с понедельником. Я все-таки хочу вернуться к синему цвету.
0: Да.
1: Потому что, кажется, есть ответ на вопрос, почему этот цвет так любим.

синий цвет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

Переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей плитой. Это сизый зимний дым мглы над

цвет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

0: Да. А вот психологи утверждают, что наше настроение всегда какого-нибудь определенного цвета.
1: Ну, по-моему, Маша, это все теории, что-то из области синих понедельников.
0: Почему? Ведь говорят же, тоска зеленая, или он был чернее тучи, или завидуют черной или белой завистью.
1: Ага, или скопил на черный день.
0: Миша, по-моему, это уже не из области настроения, а из области экономики.
1: А по-моему, как раз из области настроения, потому что у нас наряду с неистребимой надеждой на светлое будущее всегда же была уверенность в том, что черные дни не за горами.
0: Но это уверенность от многовекового опыта.
1: Хотя, честно говоря, и он не уберегает нас от напрасных обольщений, ошибок и путаницы в цветах.

0: А по-моему, черно-белое восприятие мира очень опасно.
1: Ну, не всегда. Иногда очень даже полезно честно, прямо и открыто сказать: люди, это черное, а вот это белое.
0: Но только иногда. Я все-таки за разноцветное восприятие действительности.
1: И ее цветное изображение, да?
0: Кстати, ты знаешь, когда были только черно-белые телевизоры, в магазинах вдруг появилась специальная пленка, которая наклеивалась на экран. Сверху был голубой цвет, потом шел, по-моему, красный, потом то ли желтый, не помню, а внизу зеленый. И когда шли клубки на путешествия или мультфильмы, мы всегда наклеивали ее на экран.
1: Ну и как получалось?
0: А получалось очень здорово. И все мои подружки приходили смотреть мультфильмы именно ко мне.
1: Да, бедные дети, Маша, ты знаешь, вот ничего, кроме ужаса, у меня эти твои воспоминания не вызывают.
0: Глупый ты, Миша, это было нормальное, естественное желание расцветить бесцветное.
1: Да, ну это хорошо. Что ж, конечно, вполне достойно всяческого уважения. Хотя по мне, если у тебя на душе хорошо, если настроение отличное, то все вокруг само по себе становится голубым и зеленым.

0: Да, не случайно эта незатейливая песенка, едва появившись, стала популярной и среди детей, и среди взрослых.
1: Ведь это большое счастье, то, что каждому из нас, природой, дарована возможность видеть мир во всех его красках и оттенках, не только глазами, но и душой.
0: Однако далеко не каждый из нас этим даром пользуется.
1: Бывают, люди проживают всю жизнь и так и видят все в сером цвете.
0: А уж о том, чтобы разбудить радугу улыбкой, и речи нет, к сожалению.

0: дождь прохожих осыпает в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Папа, расскажи мне о дожде.
1: И пою я тихо сыну днем и под луной.

траве гудит. И летят земле навстречу синие дожди. Синий дождь раскрасит сливы у тебя в саду. Синий дождь, он самый сильный, от него растут. Осень озера остудит, клёна золотит.

0: дождь протянет руки к той судьбе и к той. Желтый дождь, он для разлуки, он пока не твой. Папа, а бывает черный дождь? И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, мой сын, приходят к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.
1: Как хочется, чтобы было именно так. Да, дорогие друзья, песен о красках, наверное, столько же, сколько самих красок и их оттенков.
2: Поэтому, например, о голубом или белом цвете можно сделать целую передачу, не говоря уж о красном.
1: Ну, это святое. На красном цвете можно не то что программу «Отдушины» построить, а огромное историческое радиополотно.
2: Но, однако, мы желаем вам, дорогие друзья, чтобы ваша жизнь была выдержана в той палитре и в тех тонах, в которых вам хочется.
3: Живописцы.

0: И все же, пусть в вашем настроении преобладают светлые, радостные и теплые тона, и поменьше будет серого и черного.
1: А вот получится ли у вас? Об этом все мы, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланд и Михаил Черняк, ждем ваших писем по адресу
0: 191 011, итальянская 27, программа «Отдушина».

Эту и несколько ближайших передач нашего цикла мы посвятим отдельным личностям в отечественной гитарной истории. Открывает этот мини-цикл один из крупнейших гитаристов-виртуозов и композиторов первой половины XIX века Михаил Тимофеевич Высоцкий. Фигура эта, творческое кредо его являются весьма характерными для пути музыканта того времени, но произведения его для семиструнной гитары, которой он посвятил всю свою жизнь, вызывают живейший интерес и сегодня, звуча как в оригинальной семи, так и в шестиструнной транскрипциях. Вы слушаете одно из самых известных произведений Михаила Высоцкого. Александр Фраучи играет его вариации на тему русской народной песни «Пряха».

усилий. Трудностей для него как будто не существовало. Вследствие этого игра его, невольно изумляя и поражая слушателей, в то же время производила истинно музыкальное впечатление. Он не любил модных утонченных инструментальных эффектов, почти никогда не употреблял флажолетов с помощью двух пальцев правой руки, которые производили такой фурор в концертах. Редко в самых трудных своих вариациях заходил он выше 14-го лада, и то почти всего на одной квинте. Вся красота и сила его игры лежала в основании мелодии и гармонии. Он поражал оригинальностью своих певучих легато и роскошных арпеджио, в которых он сочетал мощь арфы с певучестью скрипки. В его игре сказывался особый оригинальный стиль композиции. Его игра очаровывала, приковывала к себе слушателя и оставляла всегда неизгладимое впечатление. Анастасия Бардина исполняет вариации Михаила Высоцкого на тему русской народной песни «Вечер был я на почтовом дворе».

Михаил Тимофеевич Высоцкий родился в 1791 году. Детские годы его прошли в имении известного в то время поэта Хераскова, у которого Высоцкий был крепостным. Рано начав играть на семиструнной гитаре, он впоследствии учится у известного в то время гитариста и композитора Семена Николаевича Аксенова, которого считали первым и лучшим учеником патриарха отечественных гитаристов Андрея Осиповича Сихры. После смерти Хераскова, как отмечает в своем очерке Русанов, Высоцкий прожил некоторое время в имении, но в 1813 году переселился в Москву, приписался к мещанскому сословию и все остальные годы своей жизни почти безвыездно прожил в Москве. К этому же времени относятся и первые сочинения Высоцкого, быстро доставившие молодому автору широкую известность. Он становится московской знаменитостью. Его всюду приглашают и слушают с жадностью. В числе его друзей и почитателей его таланта мы встречаем имена Стаховича, Лермонтова, Коврайского, Полежаева, Пузина, Дюбюка и многих других более или менее известных деятелей в области музыки и литературы. Послушайте в исполнении Бориса Кима вариации Михаила Высоцкого на тему украинской народной песни «Ехал казак за Дунай».

Искусство Михаила Высоцкого прежде всего, конечно, было искусством блистательного гитариста-импровизатора. Игра его чаще всего представляла собой большое количество так называемых проб, импровизаций, переходящих одна в другую и занимавших внимание слушателей, бывало, несколько часов подряд. Вот что писал об этом один из учеников Высоцкого, Иван Егорович Ляхов. Он никогда не повторялся и одну и ту же тему играл каждый раз все с новыми и новыми вариациями, одна другой лучше и богаче. Его ноты далеко не дают представления ни о неисчерпаемом богатстве и силе его творчества, ни о необыкновенной технике его игры. Это бледные наброски в сравнении с его исполнением, в которых передается только общий план, главная мысль и приблизительный характер исполнения. Его игра была непостижима, непередаваема и оставляла такое впечатление, которое не передашь никакими нотами и словами. Вот жалобно, нежно-тоскливо прозвучала перед вами песня «Пряхи», небольшое фермато, и словно все заговорило ей в ответ. Говорят, вздыхая басы, им отвечают плачущие голоса дисконтов, и весь этот хор покрывается богатыми примиряющими аккордами. Но вот звуки, как усталые думы, переходят в ровные триоли. Тема почти исчезает, словно певец задумался о чем-то другом. Но нет, он снова возвращается к теме, к своей думе, и она звучит торжественно и ровно, переходя в молитвенное адажио. Вы слышите русскую песню, возведенную в священный культ. Наконец, тема, замирая, впадает в бурный финал. Резко и отчетливо звучит она в басах, а в верхних голосах идет мелодический перезвон. И все это так красиво и естественно, так глубоко, задушевно и музыкально, как редко вы встретите в других композициях на русские песни. Тут вы не вспомните ничего подобного. Все тут ново и оригинально. Перед вами вдохновенный русский музыкант, перед вами Высоцкий. Владимир Кузнецов исполняет фантазию по мотивам произведений Михаила Высоцкого.

перу Михаила Высоцкого принадлежит большое число сочинений для гитары, основное место среди которых занимают вариации на народные мелодии. Только в каталоге фирмы Гудхейля значится 83 изданных его произведения, включая школу игры на семиструнной гитаре. Конечно, кроме вариаций, Высоцкий писал музыку и в популярных тогда европейских жанрах. Вальсы, мазурки, экассезы, вариации на темы из классических произведений и прочее. Послушайте одно из таких произведений, мазурку. Играет Владимир Кузнецов.

Судьба Михаила Высоцкого при всей ее противоречивости во многом была характерной для отечественного музыканта того времени. Популярность его была огромной, но, несмотря на это и на большое количество учеников, он, особенно в последние годы жизни, испытывал сильный недостаток средств. Отчасти, конечно, это было связано с почти неизбежной при такой известности жизнью полной кутежей и пристрастием к вину. Зачастую он манкировал уроками по тем же причинам, хотя, говорят, мог отказаться от дорогих занятий с известными, но неинтересными ему людьми, чтобы всю ночь напролет просто играть для своих друзей или любимых учеников. Вот что пишет о его занятиях с учениками Валериан Русанов. «Казалось бы, кто мог учиться у него таким образом? И как тут было делать успехи? Но на поверку выходило, что у Высоцкого ученики делали больше успехов, чем у всех других учителей. Такой способности передавать и создавать восприимчивость в ученике я не видал ни у кого. В уроках его ноты были вещь второстепенная. Главная была его игра. Такт за тактом он переигрывал с учеником и таким образом заставлял живо подражать своей игре. Одна пьеса вызывала у него другую, за анданте следовало аллегро, за лихой песней грациозные аккорды. Но, увлекаясь в игре, он был нетерпелив в писании нот, и что он играл в один урок, то надобно было заставлять его писать и разучивать в год. Зато оставались всегда в памяти сыгранные им пьесы, так что ученик его ловил каждый час, каждую минуту его урока, и из его урока ничего не пропадало. Вы слушаете элегию Михаила Высоцкого. Играет Владимир Вавилов.

Михаил Тимофеевич Высоцкий умер 16 декабря 1837 года в возрасте 47 лет. Причиной смерти была быстро развившаяся чахотка. Русанов в своем очерке о Высоцком пишет: «Трудно себе представить, сколько погибло с этой смертью для музыки гитары. Высоцкий умер в полном расцвете своего таланта. Изумительная сила его творчества обещала впереди еще много чудных произведений. До последних дней своей жизни он играл и сочинял. Музыка была живой потребностью его богато одаренной музыкальной натуры». В заключении нашей передачи звучит обработка Юрия Смирнова для шестиструнной гитары вариации Михаила Высоцкого на тему песни «Среди долины ровные». Играет Александр Барсуков.

0: Вы слушаете «Невскую волну». Каждое лето для кого-то студенческая стройка становится последней. Но и через много лет память, натолкнувшись на старое фото или пожелтевшие листки писем, воскрешает события целинных будней.
1: Письма из Норильска.
2: Годы пройдут, уйдут столетия, углем каменным оденутся ветви. Но в прошлом опять только мы с тобой, и тысячи миль между мной и тобой.
1: Эту песню сочинили студенты-строители, что были на Таймыре до нас. Я ее услышала в первый же месяц нашего трудового лета в Норильске. Уже окрепли мозоли на руках, уже не болели уши от шума отбойного молотка. Уже были написаны и отосланы письма, но не были еще получены ответы на них. Именно тогда, под тихое пение нашего комиссара, я внутренне ощутила те тысячи миль, которые пролегли между Таймыром и Ленинградом. Представила вдруг неизмеримо длинную, густо-синюю полосу неба над монотонно гудящими проводами и на какое-то мгновение почувствовала себя очень одинокой. И потянула домой, к друзьям, а письма от них еще были в пути. И вот пришло первое, самое нужное.
3: Здравствуй. Ну и занесло же тебя на этот раз. Не могла придумать что-нибудь поближе? Сейчас 11:45. Слежу по карте, какой путь ты проделала. За окном бушует гроза. Ты знаешь, такое у нас давно не было. Все три окна в комнате загораются время от времени чертовски тревожным светом. И мне становится не по себе. Начинаю беспокоиться за тебя. Ты у меня смотри, пиши. Сергей.
1: А писать, как ни странно, не хотелось. Не потому, что было не о чем, а потому, что было слишком много такого, что не позволяло писать о себе сразу, а только выдержав некоторое время, впечатления захлестывали. Это и встреча с новыми ребятами, это и общение со старыми друзьями, это и знакомство с городом, непривычно деловым, со своеобразным механизмом повседневной жизни. В быстром ритме своей жизни он трудился день и ночь.
3: Не знаю, получила ли ты мое первое письмо, но зато точно знаю, что ты на него не ответила. Ну, правда, я не удивлюсь, если ты скажешь, помнишь, я тебе целую строчку написала. Как ты там? Небось, 200% выработки даешь.
1: Ну, 200%, конечно, многовато. Но работали мы здорово. Норильск, как известно, стоит на вечной мерзлоте. Дома здесь строятся на сваях. Когда приходит весна и снег тает, вода может подмыть сваи, и дом будет в опасности. Для того, чтобы этого не случилось, под каждым домом оборудуют специальные подвалы со скатами к середине. Там проходит бетонный желоб, по которому без ущерба для здания отводится талая вода. Вот этими подвалами мы и занимались. Работа была очень ответственной и нужной. Мы это отлично понимали. Работали и согнувшись, и на корточках, иногда даже лежа прямо на земле, еле удерживая в руках тяжелый, бешено скачущий отбойный молоток. Дневной свет едва проникал к нам сквозь маленькие подвальные оконца, как в шахте. И униформу нам выдали шахтерскую. Резиновые сапоги, брезентовые куртки и шахтерские каски. Как кроты копались мы в мерзлой земле, понимая, что от качества нашей работы зависит спокойствие норильчан. Мы чувствовали ответственность за свою работу. И это чувство придавало нам силы в те минуты, когда от холода, боли в позвоночнике и шума в ушах ноги сами несли нас из подвала к костру, где приятно было разогнуть спины и вытянуться на трубе центрального отопления. А как легко было шагать с работы с сознанием честно и добросовестно отработанного дня.
3: Ты хотела романтики? Вот и получай свои плюс 4 градуса и прочие прелести 70-й широты. Только не вздумай ходить в спортивных тапочках по вечной мерзлоте. Раздобудь где-нибудь унты, что ли.
1: По-моему, главным определяющим всякого общего дела являются люди, с которыми ты делаешь это дело. У нас люди подобрались хорошие. Отряд филологического факультета ЛГУ представлял тогда, правда, винегрет. В него, кроме филологов, входили и экономисты, и журналисты, и даже один физик. И, несмотря на это, мы быстро сдружились. Приходя после работы в общежитие, мы вместе с грязной рабочей курткой снимали как бы и нашу усталость. И запевались песни, затевались танцы, устраивались соревнования.
3: А вообще, я тебе завидую. Ты же сильная. Но я верю в тебя.
1: Мне кажется, самым подходящим эпитетом к этому городу является слово «мужественный». Здесь мужественно все. И сам город, построенный в тундре, и первая скуколейка на рельс-дудинка, мужественные здания, выросшие на вечной мерзлоте, мужественные люди, покорившие эту мерзлоту. И мы здесь учились мужеству. Нам нравилось вгрызаться отбойником в вечный лед, разбрызгивая в стороны снежный веер. Мы тоже покоряли вечную мерзлоту.

0: На одном из тысяч строительных объектов работает один из тысячи студенческих отрядов. Будущие врачи, а пока студенты-медики из Чехословакии, Болгарии, Польши, ГДР, Советского Союза строят турбазу в Репино, больницу в Сестрорецке, спортивный комплекс в поселке Пионерское. Их отряд разбил палаточный городок на берегу Финского залива и назвал его «Русь». Представляем командира отряда, Александр Борисов.
1: Конечно, создавая отряд, мы думали о том, что подобрать туда людей нужно очень с разносторонними интересами, с разносторонними способностями. Дело ведь в том, что мы будем жить с иностранными друзьями всего 2 месяца, и за эти 2 месяца, а то и короче, нужно будет вот так многое рассказать о нашей стране, в общем-то, многое показать им, во многом суметь убедить ребят. И поэтому, подбирая ребят в отряд, приходилось думать и о художниках, и об артистах. Старались мы в основном брать ребят молодых, у нас отряд молодой, все ребята после первого и второго курса. Старались мы выбирать ребят молодых и очень энергичных, со способностями. Это нам, судя по рабочему периоду, удалось. Был поставлен не только лагерь, было проявлено много фантазии. Мы сделали комплекс против войны, комплекс за мир. Построили сами бар в виде терема. Ребята привезли с собой инструменты музыкальные, электрогитары, ударные, установку. И как-то лагерь расцвел, стало в нем жить-то весело и уютно.
0: Первыми встретили болгарскую группу. Ребята приехали из Пловдива. Ну и, конечно, было страшновато поначалу. Сумеют ли ребята так сразу найти общий язык?
1: Ну, буквально через 3-4 дня все страхи исчезли. Ребята поняли наш язык, поняли язык нашей работы. Их удивлял сперва наш энтузиазм, а потом перестал удивлять. В общем-то, потом было трудно просто отличить болгарских ребят и наших бойцов. Настолько они слились воедино. Работали до тех пор, пока вот не кончался раствор. У нас работа такая связана с тем, что мы не можем иногда ее бросить в определенное время. И так вот, болгарские ребята, они на это, так сказать, совершенно не обращали внимания на время и работали вместе с нашими ребятами, полностью вкладывая свои силы в работу. Объединяет нас, я хочу сказать, не только работа, но и песня. Объединяет нас то общее, что после работы остается, дискуссии, разговоры. Ну, могу сказать, что с болгарскими студентами было очень много дискуссий о студенческом движении. Обсуждали мы проблемы молодежи. Сейчас у нас в отряде находится польская группа и группа студентов из Чехословакии. Это все молодые люди. Возможностей для контактов очень много, и мы их реализуем. Вот сегодня, например, День Польской Народной Республики. Вы, как видите, все оформлено. Чтобы провести его на высоком уровне, ребята сейчас готовят национальное блюдо. Так что ужин будет у нас сугубо польский. Вот. Как раз раздается голос от польского студента, который зовет всех на ужин. Не было еще случая, чтобы ребята у нас не поняли друг друга. Хочется сказать, что самое главное, в чем ребята всегда хорошо понимают друг друга, несмотря ни на какие языковые барьеры, это то, что работать надо хорошо и работать с полной отдачей.
2: Моя фамилия Ласота Грзегорз. Я студент 5-го курса медицинского института в Гданьске. И теперь мы уже вместе с другами Советского Союза, вместе с друзьями Чехословакии, мы вместе работаем в одном отряде. Мы разговариваем на разные темы. Уже теперь, хотя мы еще будем работать несколько дней, уже теперь мы уже обменили наши адреса. И хотя сначала эта работа, которую мы здесь делаем, была для нас тяжелая, но мы уже привыкли. И хотели бы так работать, чтобы это все осталось и как такой памятник по нашей работе.
3: Меня зовут Алойс Матула, и я студент 1-го курса военного медицинского института в городе Градец Králové, Чехословакии. Эти стройки в Советском Союзе нам всем очень нравились, потому что молодые люди здесь работают с таким энтузиазмом. Сначала мы удивлялись, но уже по одной неделе мы на эту жизнь привыкли, и нам работается вместе с советскими и польскими ребятами хорошо.
0: Придет время, и ребята вернутся каждый на свою родину. По-разному будут складываться их судьбы, но нам кажется, что на дорогах, которыми они пойдут по жизни, навсегда останется отсвет отрядных флагов, который каждый день поднимается по флагштоку нынешним летом.

0: В эфире выпуск «Невской волны», посвященный бойцам студенческих строительных отрядов. Сейчас мы выполняем просьбу Сергея Шахова, бойца Вустроевского отряда «Юбилейный».
1: Мне нравится старинная музыка. В вашей передаче я хотел бы послушать оркестр старинной и современной музыки.

В апреле 1967 года в Зеленом зале Театрального института состоялся первый концерт коллектива, известного сейчас многим любителям симфонической музыки. Группа энтузиастов, преподавателей и студентов музыкальных учебных заведений Ленинграда собралась тогда для того, чтобы вдохнуть новую жизнь, вернуть затерянный в глубине веков голос инструментом, ставшим музейной редкостью, оживить забытые или редко исполняемые сочинения. Под управлением лауреата государственной премии, старшего научного сотрудника института Дмитрия Ивановича Благодатова, оркестр исполнил произведения композиторов Мангеймской школы, композиторов-родоначальников симфонической музыки. Расширение концертной работы оркестра повлекло за собой создание своеобразного репертуара. Его основу составляют произведения старых мастеров и современная музыка. Коллектив тесно связан с композиторской организацией и был первым исполнителем многих сочинений ленинградских авторов. Он постоянный участник фестиваля «Ленинградская музыкальная весна». Послушайте в исполнении оркестра увертюру к комической опере Моцарта «Директор театра». Дирижирует Николай Семенович Рабинович.

0: 32 молодых исполнителя, влюбленных в музыку. Так сказал о коллективе народный артист Советского Союза Святослав Рихтер, выступавший с оркестром.
1: У микрофона дирижер Лео Корхин, почти постоянно работающий с оркестром старинной и современной музыки.
0: Действительно, в работе с этим оркестром всегда чувствуешь необычайно высокую температуру творческого горения. За 5 лет существования оркестра стал заметным явлением в музыкальной жизни города. Кстати говоря, это единственный симфонический коллектив, который регулярно выступает в городах Ленинградской области. С оркестром выступают замечательные музыканты: Павел Серебряков, Вергилиус Нарейко, Евгений Нестеренко, Наталья Гутман, Борис Пергаменщиков, Кира Изотова и многие другие известные музыканты. Постоянно в работе коллектива участвует хор академической капеллы, хор мальчиков, Ленинградский камерный хор, дирижеры Карл Ильич Элиасберг, Эдуард Петрович Грикуров, Александр Дмитриев и другие.
1: Послушайте в исполнении оркестра старинной и современной музыки 3-ю часть испанской сюиты «Поле Лакомы». Дирижирует Лео Корхин.

0: Александр Борисович, вы создатель современной Санкт-Петербургской школы исполнительства на балалайке. Всю свою творческую жизнь вы отдали педагогическому труду. Среди ваших учеников много очень известных балалайшников. Кого вы назвали вообще в первую очередь? О ком бы вы хотели бы рассказать?
1: Сначала я хочу сказать, что я не создатель, а продолжатель Петербургской школы исполнительства на балалайке и держусь традиций Андреева, Троиновского, Нечипаренко и всех тех, кто, так сказать, проявлял инициативу в этом отношении. Я очень горжусь, что я являюсь продолжателем дела, начатого Андреем в Петербурге, и очень рад, что попал в руки к такому известному музыканту и педагогу Павлу Ивановичу Нечипаренко. И он мне многое дал, и намного открыл глаза. Вот я после этого и полюбил педагогику, и исполнительство на балалайке. Ну и, естественно, захотелось подытожить свой исполнительский опыт и педагогический опыт, который у меня был еще до консерватории. Я работал в музыкальной школе, и в музыкальном училище Мусоргского педагогом, и в Институте культуры Крупской. Так что опыт у меня был достаточный. На первых порах я написал брошюру, или, можно так сказать, книжонку. Называлась она «Основа игры на балалайке», которая была одобрена известными исполнителями Евгением Григорьевичем Блиновым, Павлом Ивановичем Нечипаренко, ну и всеми остальными музыкантами. Вот, многие композиторы, которые пытались что-то сделать для балалайки, пользовались этой книгой как учебным пособием, потому что там были раскрыты все тонкости, все хитрости игры на балалайке.
0: Ну, это очень интересная работа. Вы напрасно говорите, что это книжонка, Александр Борисович. Это интересно и пользующийся.
1: Книжонка, потому что она по объему около 100 страниц, но писал ее 3 года. У меня вот есть мысль как-то ее расширить и дополнить то, что туда не вошло бы из современных достижений балалайщиков. Но это пока дело будущего.

0: Вот я в консерватории был приглашен в 60-м году, когда открылся у нас открылось отделение народных инструментов. И ко мне сразу же пошли ученики поступать в консерваторию. Первыми выпускниками у меня были Андрюшенков Геннадий Иванович, который сейчас успешно работает в Академии культуры, и Виктор Горбанев, солист Андреевского оркестра. Затем пришли и другие, и одни из первых были Михаил Данилов, чуть позже Михаил Сенчуров, он участвовал в ансамбле «Русская балалайка», потом получил звание заслуженного артиста РСФСР. Это очень интересный балачник с академическим уклоном, очень ответственный, любит работать над произведением так, чтобы комар носа не подточил. Я его называю академистом, потому что он любит играть очень четко, ясно, и у него, если произведение сделано, то оно сделано на многие годы.
1: Александр Ильич, а вот есть из ваших произведений, которые нравятся больше всего в исполнении Михаила Сенчурова?
0: Ну, я могу сказать, что, во-первых, Михаил Сенчуров, он один из лучших исполнителей моих обработок и многих обработок. Вот у меня только два исполнителя, которым я всегда доверял. Это Михаил Данилов и Михаил Сенчуров. Ну вот сейчас мы говорим о Сенчурове, так он очень много исполнил пьес с Андреевским оркестром, да и под рояль, и в гастролях по Союзу, и за рубежом. Он меня играет очень часто, и его игра меня устраивает, удовлетворяет полностью. Это академист с большой буквы. Для него было написано специально и петербургским композитором много пьес. Но все обработки, которые вот я в последнее время делал, я ему доверял исполнять.
1: То есть ваши последние обработки?
0: Да. Ну, я могу назвать. В деревне было «Ольховки», «Уши яли молода», «Аленкины игрушки», цикл пьес, там 9 пьес он, так сказать, озвучивал здесь с оркестром Андреева. И много других пьес.

0: веселые страницы из оперетты распахнулись.
1: И мы спешим сообщить вам, что сегодня у нас в гостях авторы классической оперетты. Они согласились перелистать для нас страницы своих сочинений.
0: Иначе говоря, вы услышите их музыку и познакомитесь с некоторыми их героями. Имена этих композиторов...
1: Впрочем, стоит ли называть их имена? Они известны каждому любителю и знатоку оперетты, и постоянные слушатели нашей передачи, конечно, без труда узнают их.
0: Один из них, вы слышите, приветствует вас.
1: Вслушайтесь, и вы увидите его, его живые блестящие глаза, мягкую задумчивую улыбку.
0: Вслушайтесь, и вы согласитесь, что в его музыке звучат мелодии солнечных венгерских песен. –

0: Почти все, конечно, узнали имя автора.
1: Но есть и те, кто сомневается.
0: Может быть, этот букетик фиалок напомнит им имя композитора. Их принесла девушка.
1: Поверьте, прехорошенькая.
0: Маэстро просил передать.
1: Сказала она, и голос ее звучал так нежно.
0: Вот эти цветы и песенку.
1: И она запела.

0: Мне очень понравилась песенка. Я решил узнать, как ее зовут.
1: Кого? Песенку?
0: Да, то есть девушку.
1: Меня зовут Фиалкой.
0: И где же живет, простите, где растет этот прелестный цветок?
1: Сударь, вы уж очень много хотите знать.
0: Но все же...
1: В таком случае попробуйте поискать на Монмартре.
0: И она исчезла. Я решил тут же отправиться на Монмартр, на карнавал.
1: Ах, эти карнавалы, веселые загадочные маски.
0: Какая пестрота костюмов.
1: А какие неожиданные встречи. Но где еще можете вы услышать, как человек в роскошном восточном одеянии, в тюрбане, ответит вам на чистейшем французском языке?
0: И где еще девушки обращаются к незнакомому человеку в роскошнейшем восточном одеянии и в тюрбане с такими смешными вопросами?
2: Скажите, Мустафа, а это правда, что у вас на Востоке женщин продают и покупают?
3: Ну нет, Дейзи, таких, как вы, я просто краду.
2: Разве можно украсть жар души и любовь и страсть? Нет, любви не украсть.
3: Вор не спросит тебя, можно красть или красть нельзя. Ты ничья или ничья?
2: Это все чушь и вздор.
3: Ну а если я тот самый вор?
2: Уходи.
3: Хорошо.
2: Оставайся.
3: Хорошо.

0: вот пришла, сдавайся и...
1: Не пойму, что со мной.
2: Случай очень простой, вор пришел за тобой.
1: Я не знаю тебя.
2: Очень славный парень я и влюбился в тебя. Я решил украду.
1: Уходи, я попаду в беду.
2: Разве гнать хорошо?

0: будьте моей женой.
1: Который по счету?
0: Первый.
1: А как же все остальные?
0: Я их продам.
1: Да, вот какие неожиданные разговоры можно услышать на карнавале.
2: Точнее, на балу. Ведь в жизни Мустафы и Дези именно бал сыграл большую роль.
1: Бал или карнавал, не все ли равно? Главное, те неожиданности, которые нас там подстерегают. Ой!
2: Что случилось?
1: Вот это действительно неожиданность. Еще один человек в роскошном восточном одеянии в тюрбане.
2: Пустяки. Просто в костюмерной оказалось два одинаковых восточных костюма.
1: Но он так пристально смотрит на меня. Может быть, он гипнотизирует? Мне кажется, я засыпаю.
2: Проснитесь, проснитесь. Он смотрит на вас, но не видит.
1: Как вежливо.
2: Простите его. Восточный принц сам под гипнозом. Под гипнозом любви.

Час, когда померкнет небосвод, и луна свой бледный свет прольет, стройной легкой тенью, призрачным видением, твоя дырка в танце плывет. Блеск ее лучистых черных глаз звезды затмевал полночный час. Гибкие движения

стелет ночь свой бархатный наряд. Нежно колокольчики звенят стройными рядами, легкими стопами.

0: Я узнала. Я узнала его.
1: Надеюсь, что и наши слушатели угадали имя восточного принца и напишут нам об этом. И вы сможете убедиться, что не ошиблись. А сейчас...
0: А сейчас обратите внимание на человека...
1: Опять в роскошном восточном одеянии в тюрбане?
0: Нет, он в обычном европейском костюме середины прошлого века. Худой, высокий. Он возвышается над толпой карнавальных масок, близоруко щурится. Стекла его пенсне весело поблескивают. В углах тонкого рта притаилась саркастическая улыбка. Вы узнали этого композитора?

0: Какое знакомое лицо, какая знакомая музыка. Но имя, имя не могу вспомнить.
1: А вы обратитесь к гадалке. Может быть, она поможет. Послушать ее, так она может все.

0: как? Что сказала гадалка?
1: Она сказала: ищи ответ не в картах, а в музыке. Каждому, кто любит оперетту, стыдно не знать имя известного композитора, при жизни которого французская оперетта достигла рассвета. Так сказала гадалка.
0: О, ученая дама.
1: Да-да-да. Засиделся ты, должно быть, красавец в одиночестве. Позабыл и смех, и веселье, и танцы. Пойди-ка, красавчик, разомни косточки, потанцуй, посмейся, а вось память и восстановится, а тогда и приходи ко мне.
0: Так и сказала?
1: Да.
0: Ну что ж, последуем ее мудрому совету. Пойдем танцевать.
1: А что танцевать?
0: Сигдилью.

0: Ах, если кто решил любовью пламенея связать любовный пыл союзом гименея.
1: Жениться, ну так что ж, не век же жить хочу я, когда любовь не ложь, так и к венцу пойду я.
0: Тогда свои уста, ах, не в силах больше ждать я, любовь с тобой мечта, о, приди мои объятия.
1: Чему же так спешить, любовь не потерять, вы готовы вашей быть, но только после свадьбы.
0: После свадьбы?
1: После свадьбы.
0: После свадьбы?
1: После свадьбы.
0: Наперед легко и ловко, без усилий, без забот.
1: Наперед легко и ловко, без усилий, без забот.
0: Отсмелей вперед, плуток, и смело, весело вперед.
1: Отсмелей вперед, плуток, и смело, весело вперед.
0: Оля,
1: Оля,
0: Оля,
1: Оля,
0: Оля,
1: Оля, Оля,
0: Оля, Оля. Наперед легко и ловко, смело, весело вперед. Оля,
1: Оля,
0: Оля,
1: Оля,
0: Оля,
1: Оля,
0: Оля, Оля. Наперед легко и

0: вспомнил! Я вспомнил имя композитора.
1: Надеюсь, вместе с вами вспомнили и все, кто принимал участие в зажигательной сигидилье. Куда же вы?
0: Поблагодарить гадалку.
1: Вы не в ту сторону свернули, там другой табор, другая цыганка и, конечно, другой композитор. Вот он, буйная шевелюра, огненный взгляд. Перед нами сам...
0: Перед нами сам король вальсов. Это значит, что сейчас мы будем танцевать вальс.

0: наш карнавал в полном разгаре. Как разнообразны костюмы, маски.
1: Есть очень красивые, но некоторые...
0: Вот хотя бы это, уродливая маска свиньи.
1: Это не маска, это вывеска свиноторговца Зупана из оперетты.
0: Зачем же его представлять? Зупан лицо известное, как и его песня.
2: Я собой хорош пополнил, ну что ж, по годам еще молодой 50, посчитай сейчас, кто богаче нас, где барону тягаться со мной. Милый мой, приходи, отдохни на груди, мне любая готова сказать, да могу я влюблять и собой поражать. Стоит позу изящно принять, надоел мне закон, захотел я в салон, о княгине стану я мечтать, да-да. Ковры, с княжной в салоне я, княжна, нежна, ах, зубы, я твоя, мой свет, ответ, скажу я завтра вам, увы, увы, других ты любишь дам, у всех успех, я сам ему не рад, идем вдвоем, со мной в зимний сад, примите ж мой поклон, я нынче приглашен, графиня ждет, спешу в другой салон, с княжною горсть графини твердо в баронессы низший сон, ха-ха-ха-ха! В этот край мне чужой, со своей семьей я приехал и стал.

Но раз близ нас жужжат, как комары, толпа цыган раскинула шатры. Грязны, черны, в лохмотьях лунных дыр, они одни нарушили мой мир. Цыган, буян, храни меня, Господь, мою свинью он может заколоть. Терпеть не стало сил, но просто свет не мил. И вот я всех цыган прогнать решил. И пусть уйдут, куда хотят, и утоплю их, как хотят. Я с собой хорош пополнил. Ну что ж, по годам еще молодой 50. Посмотрел на свет, заглянул в балет. Говорят, что милей женщин нет. Так пускай они потанцуют мне, так и быть я на них посмотрю. Если так хороши, я от всей души целых двух поросят подарю. Кровь быстрей, горячей, в сердце буря страстей. На свиданиях

0: снова аромат фиалок.
1: Где же та девушка, цветочница, которая принесла нам его?
0: Из-за которой вы устремились на карнавал. Ищите вашу фиалку. Слышите эту веселую песню? Значит, и ваша девушка где-то поблизости.

0: закрылась последняя веселая страница.
1: Мы надеемся, что вы поможете нам разгадать имена композиторов и названия оперетт, страницы из которых перелистали для вас
0: Лилия Панкова
1: и Марк Туманов.
0: Мы ждем ваших писем с ответами по адресу:
1: Москва, радио, музыкальная редакция, веселые страницы из оперетт.

Сегодня, дорогие друзья, мы хотим предложить вам записи из альбома «Lab 74» джаз-оркестра Университета Северного Техаса, Соединенные Штаты Америки. Запишите названия исполняемых произведений. «Беспокойство», «Основной фактор», «Солнечный тайник», «Блюз», «Сэр Гавейн» и «Зеленый рыцарь». Вы приготовились к записи? Внимание! Мотор!

Стоп. Запись окончена. Проверьте еще раз название произведений, исполненных джаз-оркестром Университета Северного Техаса из альбома «Лэб-74». Беспокойство. Основной фактор. Солнечный тайник. Блюз. Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь. Наша передача подошла к концу. Ждем ваших заявок по адресу Ленинград, радио, ваш магнитофон.

0: Послушайте отрывок из книги Владимира Личутина «Голоса». Читает народный артист РСФСР Всеволод Ларионов.
1: Когда я один, меня вдруг окружает мир невидимый. Середка ночи. Мир пополняет тишина российской глубинной деревни. В верхнем околотке лениво брехает собака, лишь подчеркивая всемирный покой. Спать, спать. И привиделась мне Северная река, на кое я в частом бывании. Она текла серебряной сверкающей дорогой. Она словно бы стремилась с высокой горы, или, вернее, утекала в горные вышины, теряясь возле слепящего солнца, превращалась там в пар, в легкие молочные пуховинки, в овечьи кудерьки. Я увидал стремительную, туго свитую из множества косиц воду, дробящуюся каменья, и захотелось на ее берега. И сон сразу перенес меня. Я у заводи, покрытой жирной, темнолистой кугою, толкаюсь сквозь траву, чтобы оторваться от переката, прижаться к берегу, а другой рукой держу удилище. На конце лисы бьется, ходит огромная светлая рыба. Я радостен, я торжествую удачу, вытягиваю добычу на берег, но рыба быстро линяет, корчится, скукоживается в размерах и вот превращается в какую-то омерзительную гадину, похожую на брезентовую рукавицу, верхонку в пятнах мазута и с дикими вытаращенными глазами, полными презрения и злобы. Я озираюсь, не зная, как отделаться от странного оборотня, вскрикиваю и просыпаюсь. Почему во сне происходят столь странные превращения? На окне лежало октябрьское, схваченное морозцем, бледно-голубое небо. На волне стояла тихая запоздалая радость, и мерзость сна скоро сгладилась, но в сердце моем, не угасая, играла серебряная ледниковая река. «На родину надо», — решил я. «Ну, конечно, домой, в родные Палестины, на отчую землю. Где гриб родился, там и пригодился». Вот почему не спится, вот отчего тягостно, муторно сердце ноет. Из рязанских мест, полных красоты и покоя, влечет не город, где много оставлено сил, но север свой. Не вообще земля зовет, но отчая, матина. Ее музыка живет во мне, потихоньку подгуживает, волынет на своей волынке. Кто-то незримый щипнул струны, связывающие с милым краем, и они отзывались во мне. Так-то и живется вроде бы, терпится до того мгновения, пока не щипнет за струны и мучительно не отзовется на сердце. Бросил бы все и помчался тут же. Вот говорят, одному из близких людей плохо или при смерти он, другому мучительно и скорбно на другом конце земли за тысячи верст. Убивали на войне солдатика, и супружница его, уже вдова, вдруг видела зов, или знак вещий, или мучительный сон. И, очнувшись середка ночи, вглядываясь в темный провал окна, вдовица вдруг воскрикивала: «Ой, погиб ведь!» и начинала кататься по полу и выть. А после, вместе с рассветом, сотрется сон, отправится бабонька на работу, закружится в делах, видение попритухнет и покажется наваждением. Но, однако, будет неслышно тлеть в груди. А через полгода, глядишь, и похоронка. И оказалось, что убила благоверного тем самым днем, когда привиделось, причудилось. Иль явила знак. С мезенской крестьянкой Анной Николаевной Кашауниной случилось подобное. В войну это было. Когда брата Николая в войну взяли, я в лес ушла робить на лесоповал. И вот я работаю, я в лесу, сучки корнаю, и вдруг слышу в чаще-то «Нюра!» Я и признала голос-то. Брат родной меня вызывает, будто помощи просит. Откель, думаю, брателка-то взялся, на фронте ведь воюет. Стою, как дура, напряглась вся, сердце о ребра колотится, и опять эдак-то «Нюра!» Я к девкам. «Слышали? Да нет ли, как брателка меня кличет?» «Нет, — говорят, — не слышали. Должно быть, леший с тобой и заигрывает». Как смена кончилась, я в избушку пришла. Темная такая избушка была, вся в саже и при одном оконце, а по бокам — лежанки. На лежанке-то я и написала. 23 февраля у меня завопела, весть подала. И весь день крик этот в ушах стоял. А через неделю подруга моя, сменщица, из деревни вернула. «К вам, — говорит Нюра, — похоронка пришла с войны. Брателка твоего Николая убила». Тут у меня разом все внутри отвалилось, топор бросила, не могу робить. И надо же такому случиться. Погибал Николай, чертик дев какой дали, а меня вспомнил, весть мне подал, и я ее услышала. Вот те же самые зовы, как мне кажется, излучает и малая родина. А приметы — это иное, уже второе что-то, не столь существенное. Ведь загодя знаю, что все повторится. Приеду, поживу пару дней, и скоро прискучит тамошняя жизнь, заведенная иными людьми. Иное пиво варится, иное тесто бродит в квашне. Уже все иное, незнакомое, почти чужое. Многое личное, понятное стерлось, небо и лес, и воды уже потеряли прежние очертания. Природа уже не моя, не омыта сердечным чувством, да и я, бобродяжка, уже потерялся для нее. Так неужели земля зовет? Нет, наверное, мать думает непрестанно, и ее чувства передаются, отзываются, щемят. Конечно, мать не терпится увидеть, прикоснуться к ее морщиноватой веснущатой коже, запечатлеть взглядом, как поникла, стопталась она, но и меж тем ободрить, вот ты, дескать, и не стареешь вовсе, все как молодая, хоть замуж выдавай, но внутри-то, чего греха таить, вздрогнет, опустится на мгновение, и тут почувствуешь в яви, как скоро летит время. Но и обрадуешься, возликуешь, что благодарение Богу мать еще сама по себе ведет дом, а значит, и твой край приотодвигается, принакрывается маревом. Ну, хорошо. А что случается с теми, кто волею обстоятельств и судьбы очутился на чужбине и много лет коротает в иных пределах? Язык переиначился, почти забылся кровный, и сам внешне приобтерся, легла на личину косметика тамошнего уклада. И предки давно на погосте, и мать, поди, уже стерлась из воспоминаний, осталось лишь смутное зыбкое пятно, обозначающее мама, и реальные приметы смылись чужбиною. Казалось бы, какая разница, где лечь в домовину? Не один ли пространственный червь? Не забудет он, выпьет, выглажит. Как говорят, один удел всем пасть под косою. И вот в последние, остатние дни все готов отдать человек, чтобы вернуться на родину, в свой отчий край и там лечь, на своем жальнике, рядом с папенькой-маменькой. И нажитого имения не жаль. Все готов отдать иной человек лишь за единственное благо — лечь в землю предков. Вот и представьте себе, как мучительно, как требовательно трубит о себе малая родина. будто бы сама земля тоскует по потеряже, по скитальцу. Вот, дескать, народила тебя, чтобы ты возрос, после меня обиходил, лелеял и вернулся в то лоно, откуда явился на свет. Эта мать-земля страдает по сыне, и страдание ее разливается куда как далеко, не имея границ. Человек привязывает себя к малой землице своим трудом. Труд крепит пуще всяких корабельных цепей. Где его схватишь в других местах? Чего поймешь необыкновенного? Попробуй перо жар-птицы выдернуть. Урви на лету, обожжешься и не удержишь. Да и есть ли где на миру такое райское место, чтобы без поту, без устали, без каждодневной маятной работы текла в мошну копейка? Эх, братец мой, искивали мы такого места, такого затаенного затулья, особой сладкой воли, не одни подошвы истаскали, да что-то не открылось взору благословенная медовая земля. Есть, оказывается, лишь то обетованное место, куда ты от рождения прислонен. Как считалось из века на миру, и тем шатунам лихим по бродяжкам, кои кидались без ума искать лихую удачу, было мало веры. Где гриб рожен, там и пригожен. Удача, горячий азарт, но не для сыска новых земель, стали нынче в большой части у особой природы людей. Шатуны, бродяги, бичи, перекати поле, скитальцы не по духу, а едино лишь по враждебной лени. Они расползлись по лику земли. И куда бы ни кинулся ты, ни поехал, на пристанях и вокзалах, на речных косогорах и возле полосатых дорожных будок, в котельных и угольных бункерах, на дебаркадерах, возле пивных, ты постоянно встретишь этот отсутствующий, углубленный в себя взгляд истощавшего, тоскующего по хмелю, отечного бородатого шатуна, коему нет прислона на земле. И отчего родной угол-то не тянет, спросите вы? Отчего мать и братья не позовут издалека беззвучным, но таким острым и больным голосом родной крови? Да потому ли, что у этого побродяжки испеплился укромный уголок в душе, где постоянно живет отчий дом. С детства внушали ему отвращение к родовой пуповине, соблазняли знатной, сытой и легкой жизнью на стороне. Мать выпехивала за порог в люди, сама надорвавшись на разных работах, и не было для паренька места отвратительней, затрапезней и ничтожней, чем малая родина. Сколько сдвинулось народу с корневого места! Я раз проехал Сибирью вдоль Великой реки, и на пристанях нет прислону, негде голову преклонить от кочующего люда. Словно бы великое переселение началось, словно бы страшный суд грядет. И вот взбивается отчаявшийся народец на крутой склон, чтобы спастись от потопа. И не поесть, не попить толком, не поспать. Плач детей, хмельной перегар, матюки, терзания, человечьи драмы, тут же закипающие, отмирающие, смех сквозь слезы. Кто бросил дом, наскучившись им? Кто же ищет приюта? Бегут от любви и нелюбви, от элементов, от тоски, от лени, за деньгами, и чтобы растрясти их на дамские сапоги, колбасу и мануфактуру. Но если к этой жизни прирасти сердцем, то плоть удивительно скоро привыкнет, и ты опускаешься незаметно, невольно опростаешься столь скоро, что все человеческое, внушенное обществом и моралью, легко отдирается от тебя, как шелуха. Бродячий человек не знает обязательств. Он как дитя, который живет утробою и легкими видениями сверкающей безоблачной жизни. Неужели от заботы устал человек? Он отказывается печься о ближнем своем. Ему невыносимо тяжко создавать семью, рожать детей, холить потомство, ибо тогда надо напрягаться, надо впрячься в хомут постоянного труда. Если прежде с малых лет внушалось, что труд — это непременные условия жизни, труд, любовь, смерть стояли рядом, и никто не пугался двух назначений, что обрамляли утеху, то нынче зачастую остались лишь любовь к наслаждению. Я хочу, не хочу, люблю, не люблю, дай, не дай. Но для разумного, цельного человека самый сладкий миг наступает, когда работаю побеждаешь собственное «не хочу» лишь из любви к ближнему. Мы говорим, природа – лекарь, она подвигает нас к исповеди, к самоочищению, не дает заскорузнуть душе, она перемещает годы, возвращает вдруг детство, вызывает умиление и безотчетную улыбку и слезы. Один лишь взгляд на нехитрый русский пейзаж вдруг переворачивает сердце с такой силою, что горло сожмет судорогою и нет мочи дышать. Мы ведь и возвращаемся на родину каждый раз за тем, чтобы обновить, подлечить, успокоить душу и приготовить себя к дальнейшей жизни. Само существование родимых мест помогает примириться со всеми нескладностями и превратностями судьбы. И когда нам особенно трудно и невыносимо больно, мы восклицаем: «Слава Богу, есть у меня мое, оно вовеки мое, и ничье более!» Клочок родимой земли единит нас. Еду поездом, вдруг вижу березовую рощицу, сверкающее колено нехитрой обмелевшей речонки, парнишонку по колено в воде, занятого рыбной ловлею. И хотя место это уже как далеко-далеко от родины, но ты отчего-то сразу наполняешься грустью воспоминаний. Это свою ты видишь березовую рощицу и провожаешь долгим взглядом самого себя, застывшего по колено в воде в охотничьем неистребимом восторге. Почему так четко отложились в памяти картины природы? Ведь мы не были созерцателями, мы были скорее добытчиками. Все от мала до велика старались по мере сил что-то промыслить. Мы рано узнали цену копейки, потому что зарабатывали сами. Мы не ведали пресыщения едой, одеждой. Каждый кусок хлеба был сладким, каждая потянушка на костлявых плечах, скроенная из материнского лифа, воспринималась красивой и ладной, и ею хотелось побахвалиться перед пацанвой. Такое было жесткое время, что игру, развлечения зачастую отыскивали в труде. Или самую надоедную работу разбавляли игрою. Дрова волочить из лицу на чунках. Что за веселье? Упираться закалелыми валенками по вязкой дороге, валить сырые ольшины, ползая в снегу по пояс. Велика ли радость? Но представлялось, какая матери будет от того подмога, как тихой мгновенной улыбкой озарится ее усталое лицо, и этот отчаявший материн облик уже был достаточной наградою. А каждодневная рыбалка, когда нужно подниматься ни свет ни заря, или середка ночи коротать у реки, когда весь мир объят сном? И счастьем для нас, как вспоминается нынче, был самый незавидный улов – а камбалка, синявка, банный листик, сквозь который просматривалось солнце, помогало позабыть хмурость предстоящей длинной дороги. Но главное, это был прокорм домашним, и рыбацкая крохотная удача наполняла наше сердчишко чувством особой гордости. Вообще поиски прокорма на стороне начались с ранних лет, с походов на щавель, кислушку, на сладкие коренья по свежей пахоти. Позже подрастал на подмогу ячменный колос, который мы добывали украдкую в потемке на колхозном поле, а после мать молола на ручных жерновах. Что удивительно, природа воспринималась нами вроде бы лишь как кормилица. Разве приходило желание, раскрыв рот, удивляться ее красотам? Да и могло ли прийти такое в ум, чтобы замереть неожиданно и воскликнуть восхищенное: «Какая красота!» Но что за чудо? Вот минули годы, как говорят, уже покатило с горки, но закроешь глаза, и как живые проходят перед тобою видения давнего детства. Воля, невиданная досель воля, скрашивала все наше существование. С начала северной весны, когда еще прогулки забиты снегом, и до самой поздней осени, до заморозков, мы впитывали животворную энергию земли через босые ороговевшие пятки. Несносимая в цыпках и трещинах задубелая кожа наших ног спасла стране сотни миллионов пар обутки, а бегая по колено в снегу, мы не ведали хвори и простуд. Мы росли, как зверята, наши ноздри щекотали первые признаки надвигающейся весны. Первые проталины сводили с ума. Боже мой, каким восторгом полнились бесхитростные серчишки, когда после затяжной зимы мы, наконец, сбрасывали заплатанные катанки и выметывались на улицу босиком. Первые протайки, первые залысины на буграх, первые пряди старой травяной ветоши, первые прогревшиеся половицы деревянных тротуаров, куда можно прорваться, проваливаясь по колено в снега, а после скакать, кричать, что-то бессмысленно и хохотать заполошно. Дикий восторг жизни овладевал нами в эти необыкновенные минуты. Домой не хотелось возвращаться, а надвигающиеся сумерки еще пуще раззадоривали нас. А мать приневоливает к дому, бежит следом с опояскою и грозится страшно с надрывом в голосе. «Вот уже вернись, дескать, обормот, запорю до смерти!» Но угрозливость этих напуганных слов остается где-то далеко за спиною, заломив голову, уже мчишься в поля, разбрызгивая снег, кидаешь пальтушку на обтаявшую землю и, подогнув под себя закоченелые ступни, таращишь глазенки на друзей своих, гордый подвигом. И вот костерок затуманился, огонек пробежался по сухим соломинкам, вгрызся в сухостоину, и воздух наполнился тем невыразимым, тем неповторимым запахом дыма, какой бывает лишь весною. Что делать? Что делать мне, если нем, безгласен язык, не хватает слов, чтобы выразить неумирающее чувство? Осенокосы, длинные светлые летние ночи, спелый запах сена, общность потных лиц и тел за длинным щербатым столом, когда дружно тянутся деревянные ложки к общей оловянной миске, и тогда нет ничего вкуснее в мире бригадного супа. Эти видения детства бесконечны и завораживающие, каким бы горьким ни было оно, какими путями вливается в душу природа, как сохраняется там под грузом затрапезного, уму непостижимо. И всего, навидавшись за жизнь, в один прекрасный день вдруг открывается нам, что красота мира вошла к нам в те далекие нищие годы, когда душа, заплутавшаяся в голодной утробе, была вроде бы слепа и неразвита, а ум весь занят поисками пропитания. Это ли не чудо? Чудеса рождаются лишь однажды. И вот приходит день, когда необыкновенное становится обыкновенным. Но обыкновенное, привычное для нас, остается чудом для кого-то иного, только явившегося на свет. Не значит ли это, что чудо бесконечно? Или оно живет, пока существует человечество? Время ценно лишь тем, насколько оно расходуется на сохранение и продление жизни, но не на ублажение, утешение тоскующей души, жаждущей неведомого излечения или конца. Прежде время почти все расходовалось на самопрокорм, и только редкие свободные вечерние часы уходили не на безделицу, но в праздничную красивую работу для души. Вся жизнь разделялась на работу для плоти и работу для сердца, и человек от рождения сознавал, не тоскуя и не протестуя при этом, что он приходит в мир для работы. В минуты душевной радости создавались ковры и финифть, чернь по серебру и резьба по кости, коробье и прялицы, солоницы и рубеля, детская деревянная игрушка и туисье, братины расписные и резные дуги, узорчатые рукавицы и цветные пояса, пошевни с картинками по дощатому задку и подзоры на кроватях, вышитые полотенца и браные скатерти. И на всем художестве песнь солнцу, земле и небу, где волшебная птица сирин, как знак души, и во всей рукотворной поэзии древа бесконечного мироздания, и баба-роженица, родительница, продлевающая род. И хотя ныне упорно создается иллюзия гонки, борьбы со временем, однако человек зачастую не знает, куда себя деть, как воспользоваться временем для самоустроения и для развития жизни, для делового полезного бывания. И вот миллионы людей, что невозможно было еще полста лет назад, засели за доминошные костяшки, чтобы с утра до заката сражаться в отчаянном азарте, но с бессмысленным тупым взглядом, а выигравший баталию собирает победные рубли и мчится в ближайшую лавку за бормотухой, чтобы винной стопкой закрепить видимую свободу и товарищество. И вот миллионы парней взяли гитару и транзистор и, пьянея в подъездах от чувственных ритмов, возбуждают, разжигают плоть, загоняя душу в мертвые потемки. И вот миллионы людей завели собак, находя в них верных друзей. И вот многие миллионы, придя с работы и наспех перекусив, углубляются в телевизор с пустою миною на лице и скукою ожидания ночи, когда бы можно с полным правом уйти в сон. Отчаянно зевая, поглядывая на часы, человек отправляется на покой, а ему вдогонку несутся слова о том, что народ задыхается, глохнет от потока информации, от ее обвального шквала. А меж тем на поверку зачастую этот поток мелок имеет лишь видимую глубину и обязательность и скользит мимо нашего сознания, не возбуждая его, не подвергая работе. И эта словесная река, давящая на перепонки, отвлекает от самосозерцания, от самоуглубления, от внимательного взгляда на мир, от познания природы. И получается, что тело немеет от сидения, а душа меж тем тускнеет, задыхается в потоке, даже не прилагая усилий, чтобы выбраться из него. Отсюда апатия, душевная леность, когда работа становится тягостью. Не время чудное настало, но мы порою неверно его толкуем, покушаясь на его вечность. Время не чудо, его нельзя ни охватить разумом, ни понять, ни обозреть, ни представить, как что-то близкое, родственное, объемное, зримое. Время над всем. Оно само лечит, рождает и пестует в своем чреве все необыкновенное. Оно – мать и отец чуда.
0: Вы слушали отрывок из книги Владимира Ильчутина «Голоса». Читал народный артист РСФСР Всеволод Ларионов.

Если уж слушать Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косички. Звали ее Ю-Ю. Увидев ее впервые маленьким котенком, молодой человек 3 лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнес «Ю-Ю!» Точно свистнул. И пошло «Ю-Ю!». Сначала это был только пушистый комок с 2 веселыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце, лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка, ловил лапой мух на окне, катался по полу, играя бумажкой и клубком ниток, собственным хвостом. И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей. Ника, вынь указательный палец изо рта, ты уже большая. Через 8 лет невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг палец в рот. Вздохнет принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь издали его золотую карету с зеркальными стеклами. Да пыль от колес и копыт. Выросла словом всем кошкам кошка. Темно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в 1/4 аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких штанишках, хвост, как ламповый ёрш. Ника, спусти с колен Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо — это вроде ручки от шарманки? Если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо. Брось, иначе не буду рассказывать. Вот так. А самое замечательное в ней было – это ее характер. Ты заметь, милая Ника, живем мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой своя особенная душа, свои привычки, свой характер. Тоже и у кошек. Тоже и у лошадей, и у птиц, совсем как у людей. И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут, осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям и ленив, его деликатно называют ослом. Запомни же, что наоборот, осел – животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил или вообразить, что он скаковая лошадь, то он просто останавливается и говорит: «Этого я не могу, делай со мной что хочешь». И можно бить его сколько угодно, он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее, осел или человек. Лошадь – совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает ее силы, и тут же подохнет от усердия. Говорят, еще глуп, как гусь. А умнее этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи, идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору. Гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор, сейчас же гусиный переполох. Га-га-га, га-га-га, кто это шляется по чужим домам? А, ты все-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. Спала Ю-Ю в доме, где хотела. На диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах. Подползши под верхний лист. В типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, а кроме того, бумага отлично хранит тепло. Когда дом начинал просыпаться, первый ее деловой визит бывал всегда ко мне, и то лишь после того, как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною.
Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно затворяемую дверь, входила, впрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко «мурм». За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук «мурм». Но было в нем много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «мурм» всегда означало «иди за мной». Она спрыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моем повиновении. Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор. Блестя желто-зелеными хризолитами глаз, Ю-Ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал 4-летний молодой человек со своей матерью. Я приотворял ее, чуть слышное признательное «мрм». S-образное движение ловкого тела, зигзаг пушистого хвоста, и Ю-Ю скользнула в детскую. Там обряд утреннего здорования. Сначала почти официальный долг почтения, прыжок на постель к матери, «мурм», «здравствуйте, хозяйка», носиком в руку, носиком в щеку и кончено. Потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная. «Мурм, мурм, здравствуй, дружок, хорошо ли почевал? Ю-юшенька, юшенька, восторгательная юшенька!» И голос с другой кровати. «Коля, 100 раз тебе говорили, не смей целовать кошку. Кошка — рассадник микробов». Конечно, здесь за сеткой вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди – суть только кошки и люди. Разве Ю-Ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и грешневую размазню с маслом? Должно быть, знает. Ю-Ю никогда не попрошайничает. За услугу благодарит кротко и сердечно. Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкостей. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома, бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-Ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив ее передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. 2-3 толчка всем гибким телом, кляк, ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше легко. Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-Ю зацепляется когтями за закраину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике, но молча. Мальчуган веселый и румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-Ю прямо влюблен. Но Ю-Ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд и прыжок в сторону. Она горда. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет. Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая удынь лишние побеги, здесь нужен большой расчет, жарко от летнего солнца и от теплой земли, беззвучно подходит Ю-Ю. Мрум. Это значит, идите, я хочу пить. Разгибаюсь с трудом. Ю-Ю уже впереди, ни разу не обернется на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведет меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед нею все двери и почтительно пропускаю вперед. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на ум.

0: для шутливого опыта я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке.
1: Ю-ю недовольна.
0: Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрят на меня с серьезным укором. Мурр, бросьте ваши глупости. И несколько раз тычет носом в кран. Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует. Или еще. Ю-ю сидит на полу перед атаманкой. Рядом с ней газетный лист. Я вхожу, останавливаюсь. Ю-ю смотрит на меня пристально, неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-ю я ясно читаю. Вы знаете, что мне нужно, не притворяйтесь. Все равно просить я не буду. Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на атаманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашик и прикрываю кошку. Наружу только пушистый хвост, но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. 2-3 раза лист хрустнул, шевельнулся, и конец. Ю-ю спит. Ухожу на цыпочках. Бывали у меня с Ю-ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам. Занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нем много тихой отрады. Царапаешь, царапаешь пером, вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина. Шипит еле слышно керосин в лампе, шумит морской шум в ушах, и от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и Колины игрушки в соседней комнате. Даже собаки, и те не лают, заснули. Косят глаза, расплываются и пропадают мысли, где я, в дремучем лесу или наверху высокой башни. И вздрогнешь от мягкого, упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол, совсем неизвестно, когда пришла. Поворочается немного на столе, помнется об любовное место и сядет рядышком со мной у правой руки, пушистым горбатым в лопатках комком. Все 4 лапки подобраны и спрятаны, только 2 передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются наружу. Я опять пишу, быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в 3/4. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как к ним мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше. Царапает, царапает перо. Сами собою приходят ладные, уклюжие слова. В послушном разнообразии строятся фразы, но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки, того и гляди, профессиональная судорога вдруг скорчит их, и перо, как заостренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли? И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение. Следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водя глазами за пером, и притворяется перед самой собой, что это я выпускаю из него маленьких черных уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе. Удар меток и быстр, черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка, пусть мухи тоже поспят до завтрева. За окном уже можно различить смутные очертания милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах на одеяле.

0: Заболел Ююшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь. До сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели. У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Так тебе, например, из 1000 человек 999 скажут: кошка – животное эгоистическое, она привязывается к жилью, а не к человеку. Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Юю. Ты, я знаю, Ника, поверишь. Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение. Но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью. И так пролежала все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно, да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя, ее толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу, и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таковом кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться. Но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой: «Комичный у вас кот дежурит. Это курьезно». Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Юю за ее звериное сочувствие. И вот что еще было странно. Как только в Колиной болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, кошка каким-то особенно тонким инстинктом поняла, что пустоглазая и безносая отошла от Колиного изголовья, защелкав челюстями от злости. Юю оставила свой пост. Долго и бесстыдно она отсыпалась на моей кровати, но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем. Она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала «мрм», спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать спокойное величие души. Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это не рассказывал, слушали меня с улыбкой, немного недоверчивой, немного лукавой, немного принужденно учтивой. Друзья же порою говорили прямо: «Ну и фантазии у вас, у писателей, право, позавидовать можно. Где же это слыхано и видно, чтобы кошка собиралась говорить по телефону?» А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло. Встал с постели Коля худой, бледный, зеленый, губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые. Ну, уже говорил я тебе, великая сила и неистощимая человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки в сопровождении матери верст за 200 в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и при некоторой настойчивости могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса. Сначала женский, немного усталый и деловой, потом бодрый и веселый детский. Ю-Ю с отъездом двух своих друзей, большого и маленького, долго находилась в тревоге и недоумении. Ходила по комнатам и все тыкалась носом в углы. Ткнется и скажет выразительно «Мик». Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что оно значило, по-кошачьи я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так. Что случилось? Где они? Куда пропали? И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами. В них я читал изумление и требовательный вопрос. Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике, и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторией я застал Ю-Ю, сидящую у моих ног. Знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю. Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных. Животное людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Ю-Ю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с пола мне на плечи, уравновесилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами. Я подумал, слух у кошки превосходный, во всяком случае лучше, чем у собаки, и уж гораздо острее человеческого. Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Ю-Ю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих. Так что же мудреного в том, думал я, что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть, где же спрятан ее любимый дружок. Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ю-Юшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху. Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ю-Ю и просит передать ей поклон. Говорить со мною из санатории будет через 2 дня, а на третий соберутся, уложатся и выйдут домой. И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ю-Ю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени, иначе мне трудно было бы управляться с 2 трубками. Зазвенел веселый, свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений, знакомств, сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений. Я едва-едва успел вставить мою просьбу. «Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ю-Юшке к уху телефонную трубку. Готово. Говори же ей твои приятные слова». «Какие слова? Я не знаю никаких слов». Скучно отозвался голосок. «Коля, милый, Ю-Ю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое. Поскорее». «Да я не знаю. Я не помню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна? Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Ю-Ю поговорить». «Да я не знаю говорить по-кошкиному. Я не умею. Я забыл». В трубке вдруг что-то щелкнуло, крякнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки. «Нельзя говорить глупости. Повесьте трубку. Другие клиенты дожидаются». Легкий стук, и телефонное шипение умолкло. Так и не удался наш с Ю-Ю опыт. А жаль. Очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет, на знакомые ей ласковые слова своим нежным мурум. Вот и все. про Юю. Не так давно она умерла от старости. И теперь у нас живет кот-воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника, в другой раз.
1: Григорий присел к столу, налил себе из кувшина полный стакан самогона, выпил залпом. «Хороша!» — полюбопытствовал Прохор.
2: «Не разберу. Давно не пил».
1: «Как Миколаевская, истинный бог!» — убежденно сказал Прохор и, качнувшись, обнял Михаила Кошевого. «Ты в этих делах, Миша, разбираешься хуже, чем телок в помоях. А вот я знаю в напитках толк. И каких таки настоек и вин мне не припадало пить. Есть такое вино, что не успеешь пробку вынуть, а из бутылки пена идет, как из бешеной собаки. Видит Бог, не брешу. В Польше, когда прорвали фронт, пошли с Семеном Михайловичем врагов кострычить, так взяли мы с налету одну помещицкую усадьбу. Дом в ней стоит об двух с лишним этажах. На базу скотины набито рог-крогу. Птицы всякой по двору ходят, плюнуть некуда. Ну, словом, жил этот помещик как царь. Когда взвод наш прибег на конях в эту усадьбу, там как раз белые офицеры с хозяином пировали, нас не ждали. Всех их порубили в саду и на лестнице, а одного взяли в плен. Важный офицер был, а как в плен забрали его, так и усы к ним запустил, и обмяк весь со страху. Григорий Пантелеевича в штаб эстерно вызвали. Остались мы сами хозяева. Зашли в нижние комнаты, а там стол огромадный. Ух, и чего только на этом столе нету. Покрасовались, а начинать страшно, хоть и ужасные мы голодные. А ну, думаем, как оно все отравленное. Пленный наш глядит чертом. Приказуем ему ешь, жрет. Не с охотой, но жрет. Пей, опять же пьет он. Искальные блюда по большому куску заставили пробовать. Искальные бутылки пить по стакану. Распухает проклятый на наших глазах от этих харчей, а у нас соленые слюни текут. Потом видим, что этот белый офицер, он же не помирает. И мы приступили. Наелись, напились пенистого вина аж по ноздри. Глядь, а этого белого офицера чистить с обоих концов начинает. Ну, думаем, пропали. Сам гад отравленный корм ел и нас обманул. Приступаем к нему с шашками, а он и руками, и ногами. Это же я перекушал, по вашей милости. Не сумлевайтесь, пища здоровая. Ну, тут мы взялись обратно за вино. Нажмешь, пробка нас стрельнет, будто из винтовки, и пена клубами идет, тяжник со стороны, глядеть страшно. От этого вина я в ту ночь до 3 раз с коня падал. Только сяду в седло, и сызну меня, как ветром сдует. Эх, вот такое вино каждый день пил бы натощак по стакану по 2 и жил бы лет доста. А так разве свой срок доживешь? Разве это, к примеру, напиток? Зараза, а не напиток. От него отпадлы раньше сроку копыт откинешь.
3: Прохор кивком головы указал на кувшин с самогоном и налил себе стакан доверху. Дуняшка ушла спать к детям в горницу. Спустя немного поднялся и Прохор. Покачиваясь, он накинул в напашку полушубок и сказал: «Кувшин не возьму, душа и не позволяет ходить с порожней посудой. Приду, и за раз меня баба начнет казнить. Она это умеет. Откуда у нее такие вредные слова берутся? Сам не знаю. Приду, выпьемши, и она, к примеру, говорит так: «Кобель пьяная, безрукой, такой-сякой, розетакой». Тихочка и спокойночка образумляю ее, говорю: «Где же ты, чертова шалава? Сучьи выметы, видала пьяных кобелей, да еще без руки. Таковых на свете не бывает. Одну подлость опровергаю, она мне другую говорит. Другую опровергаю, она мне третью подносит. Так у нас всеночная идет до зари. А иной раз начертеет ее слухать, уйду под сарай спать. А другой раз придешь выпьемши, и ежели она молчит, не ругается, я уснуть не могу, истинный Бог. Чего-то вроде мне не хватает. Какая-то чесотка на меня нападет, не усну и шабаш. И вот затрону супругу, и опять она пошла меня казнить, аж не к искры с меня сыплются. Она у меня черта отрывок, а деваться некуда. Пущай лютуить, от этого она злее в работе будет. Я верно говорю. Ну, пойду. Прощайте. То лишь мне в яслях переночевать, не тревожить ее нынче.
2: До дома дотянешь, смеясь осведомился Григорий.
1: Раком одоползу. Али я не казак Пантелеич. Даже очень обидно слухать.
2: Ну, тогда с Богом. Григорий проводил друга за калитку. Вошел в кухню.
4: Что ж, потолкуем, Михаил?
2: Давай. Они сидели друг против друга, разделенные столом. Молчали. Потом Григорий сказал:
4: «Что-то у нас не так. По тебе вижу, не так. не по душе тебе мой приезд? Или я ошибаюсь?
2: Нет, ты угадал, не по душе.
4: Почему?
2: Лишняя забота.
4: Я думаю, сам прокормиться.
2: Я не об этом.
4: Тогда в чем же?
2: Враги мы с тобой.
4: Были.
2: Да, видно, и будем.
4: Не понимаю. Почему?
2: Ненадежный ты человек.
4: Это ты зря. Говоришь, что это зря.
2: Нет, не зря. Почему тебя в такое время демобилизовали? Скажи прямо.
4: Не знаю.
2: Нет, знаешь, да не хочешь сказать. Не доверяли тебе. Так?
4: Ежели бы не верили, не дали бы эскадрон.
2: Это на первых порах. А раз в армии тебя не оставили, стало быть, дело ясное, браток.
4: А ты мне веришь?
2: Глядя в упор, спросил Григорий. Нет. Как волка не корми, он в лес глядит.
4: Ты выпил нынче лишнего, Михаил.
2: Это ты брось. Я не пьяней твоего. Там тебе не верили. И тут веры большой давать не будут. Так и знай. Григорий промолчал. Вялым движением он взял с тарелки кусок соленого огурца, пожевал его и выплюнул. Тебе жена рассказывала про Кирюшку Громова, спросил Михаил.
4: Да.
2: Тоже не по душе мне был его приезд. Как только услыхал я в этот же день... Григорий побледнел, глаза его округлились от бешенства.
4: Что же я тебе, Кирюшка Громов?
2: Не шуми. А чем ты лучше?
4: Ну, знаешь.
2: Тут и знать нечего. Все давно узнатое. А потом Митька Коршунов явится. Мне тоже радоваться. Нет уж, лучше бы вы не являлись в хутор.
4: Для тебя лучше.
2: И для меня, да и народу лучше. Спокойнее.
4: Ты меня с ними не равняй.
2: Я уже тебе сказал, Григорий, обижаться тут нечего. Ты не лучше их. Ты непременно хуже, опаснее.
4: Чем же? Чего ты мелешь?
2: Они рядовые, а ты закручивал всем восстанием.
4: Не я им закручивал. Я был командиром дивизии.
2: А это мало?
4: Мало ли, много не в том дело. Если бы тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании.
2: Не был бы ты офицером, никто бы тебя не трогал.
4: Если бы меня не брали на службу, не был бы я офицером. Ну, это длинная песня.
2: И длинная, и поганая песня.
4: За раз ее не перепевать. Опаздано.
2: Они молча закурили. Сбивая ногтем пепел с цигарки, Кошевой сказал. Знаю я об твоих геройствах. Слыхал. Много ты наших бойцов загубил. Через это и не могу на тебя легко глядеть. Этого из памяти не выкинешь. Григорий усмехнулся. Крепкая у тебя память. Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю.
4: Ежели все помнить, волками надо жить.
2: Ну что ж, убил. Не отказываюсь. Довелось бы мне тогда тебя поймать, я и тебя бы положил, как миленького.
4: А я, когда Иван Алексеевича в Усть-Хопре в плен забрали, спешил, боялся, что и ты там, боялся, что убьют тебя казаки.
2: Выходит, за напрасно я тогда спешил. Благодетель какой нашелся. Поглядел бы я, как ты со мною разговаривал, ежели бы за раз кадетская власть была, если бы вы одолели. Ремни бы со спины, небось, вырезывал. Это ты за раз такой добрый.
4: Может, кто-нибудь и резал бы ремни, а я поганить об тебя рук не стал бы.
2: Значит, разные мы с тобой люди. Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить и за раз не сморгнул при нужде. Михаил вылил в стаканы остатки самогона, спросил, будешь пить?
4: Давай, а то дюже трезвые мы стали для такого разговора.
2: Они молча чокнулись, выпили. Григорий слег грудью на стол, смотрел на Михаила, щурясь, покручивая ус.
4: Так ты чего же, Михаил, боишься, что я опять буду против советской власти бунтовать?
2: Ничего я не боюсь. А между прочим, думаю, случись какая-нибудь заварушка, и ты переметнешься на другую сторону.
4: Я мог бы там перейти к белополякам. Как ты думаешь, у нас целая часть перешла к ним?
2: Не успел?
4: Нет, не схотел. Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душою страшно. Все мне надоело, и революция, и контрреволюция. Нехай бы вся эта, нехай оно все идет пропадом. Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все. Ты поверь, Михаил, говорю это от чистого сердца.
2: Впрочем, никакие заверения уже не могли убедить Кошевого. Григорий понял это и умолк. Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя. Какого черта он оправдывался, пытался что-то доказать? К чему было вести этот пьяный разговор и выслушивать дурацкие проповеди Михаила к черту? Григорий встал. Кончим этот ни к чемушний разговор. Хватит.
4: Одно хочу тебе напоследок сказать. Против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет, буду обороняться. Во всяком случае, за восстание голову подкладать, как Платон Рябчиков, не буду.
2: Это как, то есть?
4: Так, пущай мне зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил. Согласен отсидеть за восстание. Но уж ежели расстрел за это получать, извиняйте, дюже густо будет.
2: Михаил презрительно усмехнулся. Тоже моду выдумал. Рефтрибунал или ЧК у тебя не будут спрашивать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился, получай свой паёк с довеском. За старые долги надобно платить сполна.
4: Ну, тогда поглядим.
2: Поглядим, ясное дело.
4: Григорий снял пояс и рубашку, кряхтя стал разуваться. Делиться будем?
2: Спросил он с чрезмерным вниманием, разглядывая отпоровшуюся подметку на сапоге. У нас дележ короткий. Подправлю свою хотенку и перейду туда.
4: Да, давай уж как-нибудь расходиться. Лада у нас с тобой не будет.
2: Не будет. подтвердил Михаил. Эх, не думал, что ты обо мне такого мнения. Ну что ж, я сказал прямо, что думаю, то и сказал. В Вешенское когда поедешь? Как-нибудь днями. Не как-нибудь, а надо ехать завтра.
4: Я шел пешком почти 40 верст. Подбился. Завтра отдохну, а послезавтра пойду на регистрацию.
2: Приказ есть такой, регистрироваться немедленно. Ступай завтра.
4: День-то отдохнуть надо. Не убегу же я.
2: А черт тебя знает. Я за тебя отвечать не хочу. Да чего же ты сволочной стал, Михаил, сказал Григорий, не без удивления разглядывая посуровившее лицо бывшего друга. Ты меня не сволочи. Я к этому не привык. Михаил перевел дух, повысил голос. Эти, знаешь, офицерские повадки бросать надо. Отправляйся завтра же. А ежели добром не пойдешь, погоню под конвоем. Понятно?
3: Теперь все понятно.
2: Григорий с ненавистью посмотрел в спину уходившему Михаилу. Не раздеваясь, лег на кровать. Что ж, все произошло так, как и должно было произойти. И почему его, Григория, должны были встречать по-иному? Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной Армии покроет все его прошлые грехи? И, может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые долги сполна. Григорий видел во сне широкую степь, развернутый, приготовившийся к атаке полк. Уже откуда-то и издалека неслось протяжное «Эскадрон!» Когда Григорий вспомнил, что у седла отпущены подпруги, силой ступил на левое стремя, седло поползло под ним. Охваченный стыдом и ужасом, он прыгнул с коня, чтобы затянуть подпруги, и в это время услышал мгновенно возникший и уже стремительно удалявшийся грохот конских копыт. Полк пошел в атаку без него. Григорий заворочился и, просыпаясь, услышал свой хриплый стон. За окном чуть брезжил рассвет. Наверное, ветер ночью открыл ставню, и сквозь запушенное изморозью стекло был виден зеленый искрящийся круг ущербленного месяца. Ощупью Григорий нашел кисет, закурил. Все еще гулко и часто сдваивало сердце. Он лег на спину, улыбнулся. Приснится же такая чертовщина. Не довелось сразиться. Не думал он в этот предрассветный час, что еще не раз придется ему ходить в атаку и во сне, и наяву. Дуняшка поднялась рано, надо было доить корову. В кухне осторожно ходил, покашливал Григорий. Прикрыв детишек одеялом, Дуняшка проворно оделась, вошла в кухню. Григорий застегивал шинель. Вы куда это с позаранок собрались, братушка?
4: Пройдусь по хутору, погляжу.
2: Григорий вышел на улицу. На улицах было безлюдно. Две или три заспанных бабы повстречались Григорию неподалеку от колодца. Они молча, как чужому, кланялись Григорию, и только когда он проходил мимо, останавливались и подолгу глядели ему вслед. Григорий повернул обратно. Надо бы на могилки сходить, проведать мать и Наталью, подумал он и свернул в проулок по дороге к кладбищу. Но, пройдя немного, остановился. И без того тяжело и смутно было у него на сердце. «Как-нибудь в другой раз схожу», — решил он, направляясь к Прохору. «Им-то теперь все равно, приду или не приду. Им там покойно теперь, все кончено». Могилки присыпало снежком, а земля, наверное, холодная там, в глубине. Вот и отжили, да как скоро, как во сне. Лежат все вместе рядом, и жена, и мать, и Петро с Дарьей. Всей семьей перешли туда и лежат рядом. Им хорошо, а отец один в чужой стране. Скучно ему там среди чужих. Григорий уже не смотрел по сторонам, шел, глядя под ноги на белый, слегка увлажненный оттепелью и очень мягкий снежок. Настолько мягкий, что он даже не ощущался под ногами и почти не скрипел. Потом Григорий стал думать о детях. Какие-то они стали не по летам сдержанные, молчаливые, не такие, какими были при матери. Слишком много отняла у них смерть. Они напуганы. Почему Полюшка вчера заплакала, когда увидела его? Дети не плачут при встрече, это на них не похоже. О чем она подумала? И почему в глазах ее мелькнул испуг, когда он взял ее на руки? Может быть, она все время думала, что отца нет в живых, и он никогда больше не вернется, а потом, увидев его, испугалась? Во всяком случае, он, Григорий, ни в чем не виноват перед ними. Надо только сказать Аксинье, чтобы она жалела их и всячески старалась заменить им мать. Пожалуй, они привяжутся к мачехе. Она ласковая, добрая баба. Из любви к нему она будет любить и детей. Об этом тоже тяжело и горько было думать. Все это было не так просто. Вся жизнь оказалась вовсе не такой простой, какой она представлялась ему недавно. В глупой ребячьей наивности он предполагал, что достаточно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и все пойдет как по писанному. Никто ему слова не скажет, никто не упрекнет. Все устроится само собой, и будет он жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином. Нет, не так-то это просто выглядит на самом деле. Григорий осторожно открыл повисшую на одной петле калитку зыковского база. Прохор в растоптанных круглых валенках, в надвинутом по самые брови треухе, шел к крыльцу.
5: «Здорово ночевали, товарищ командир.
6: С
4: Слава Богу.
3: А похмелиться бы надо, а то голова пустая, как вот это ведро.
4: А похмелиться дело стоящее. А есть
3: одна бутылка заклятая.
4: Ну и хватит.
3: Проходи, гостем будешь. Яичню жарить? Я это в один миг.
5: Григорий нарезал сало, помог хозяину развести на загнетке огонь. Они молча смотрели, как шипят, подтаивают и скользят по сковородке кусочки розового сала. Потом Прохор вытащил из-за божницы запыленную бутылку.
3: От бабы хороню там секретные дела,
5: коротко пояснил Прохор. Закусывали они в маленькой, жарко натопленной горнице. Пили и вполголоса разговаривали. С кем же, как не с Прохором, мог поделиться Григорий своими самыми сокровенными думами? Он сидел за столом, широко расставив длинные мускулистые ноги. Хриповатый басок его звучал приглушенно.
4: И в армии, и всю дорогу думал, как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка дело, 8-й год с коня не слазил. Во сне и то чуть не каждую ночь вся эта красота снится. То ты убиваешь, то тебя убивают. Только, видно, Прохор не выйдет, по-моему. Видно, другим не мне придется пахать землю, ухаживать за ней.
3: Говорил с Михаилом вчера.
4: Как меду напился.
3: Чего же он?
5: Григорий крестом сложил пальцы. Вот на нашу дружбу.
4: За службу белым попрекает. Думает, что зло таю на новую власть. Нож держу против нее за пазухой. Боится, что восстание буду подымать. А на черта мне это нужно? Он и сам дурак не знает.
3: Он и мне это говорил.
5: Григорий невесело усмехнулся. Он думает, что такой уж я белым приверженный, что и жить без них не могу.
4: Я им приверженный, как же!
6: Недавно, когда подступили к Крыму, довелось сокнуться в бою с корниловским офицером. Полковничек такой шустрый, усики подбритые по-аглицки, под ноздрями две полоски, как сопли. Так я его с таким усердием навернул, аж не к сердцу взыграло. Полголовы вместе с половиной фуражки осталось на бедном полковничке, и белая офицерская кокарда улетела. Вот и вся моя приверженность. Они мне тоже насолили достаточно. Кровью заработал я этот проклятый офицерский чин. А промеж офицеров был, как белая ворона. Они, сволочи, за человека меня сроду не считали. Руку гребовали подавать, да чтоб я им после этого. И говорить-то об этом тошно. Да чтобы я ихнюю власть опять устанавливал, генералов Фицхелауровых приглашал. Я это дело спробовал раз, а потом год икал. Хватит. Ученый стал, на своем горбу все отпробовал.
5: Макая в горячее сало хлеб, Прохор сказал,
3: никакого восстания не будет. Нет, об восстании гутарить нечего. Глупый это разговор. Хотя чума их знает, чего они удумать могут.
4: А чего же они удумать могут? Ты-то к чему?
3: соседи-то наши удумали же.
5: Ну?
3: Вот тебе и ну. Восстание в Воронежской губернии где-то за Богучаром поднялось.
5: Брехня это.
3: Какая там брехня? Вчера сказал знакомый милиционер, их как будто туда направлять собираются.
5: В каком самое месте?
3: В монастырщине, в Сухом Донце, в Пасеке, в Старой и Новой Калитве, и шо где-то там. Восстание, говорит, огромадное.
5: Чего ж ты вчера об этом не сказал, гусь щипанный?
3: Не схотел при Михаиле говорить, да и приятности мало об таких делах толковать. Век бы не слыхать про такие штуки, с неудовольствием ответил Прохор.
5: Григорий помрачнел. После долгого раздумья сказал, это плохая новость.
3: Она тебя не касается.
5: Мне теперь будет трудновато.
3: Чем это?
5: Как чем? Ежели окружная власть обо мне такого мнения, как Кошевой, тогда мне Тягулевки не миновать. По соседству восстание, а я бывший офицер, да еще повстанец. Понятно тебе? Прохор перестал жевать, задумался. Такая мысль ему не приходила в голову. Оглушенный хмелем он думал медленно и туговато. «При чем же ты тут, Пантелеевич?» — недоуменно спрашивал он. Григорий досадливо поморщился, промолчал. Новостью он был явно встревожен. Прохор протянул было ему стакан, но он отстранил руку хозяина и решительно сказал, «Больше не пью».
3: «А может, еще по одной протянем? Пей, Григорий Пантелеевич, пока почернеешь». От этой развеселой жизни только самогонку и глушить.
5: Черней уж ты один. И так голова дурная, а от нее и вовсе загубишься. Мне нынче вешки идти, регистрироваться.
3: Не боишься, что это самое, что посадят? Спросил Прохор.
5: Григорий оживился. Как раз этого-то парень... И боюсь. Сроду не сидел и боюсь тюрьмы хуже смерти. А видно, придется и этого добра спробовать.
3: Зря ты домой шел, с сожалением сказал Прохор.
5: А куда же мне было деваться?
3: Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха. А тогда и шел бы.
5: Григорий махнул рукой, засмеялся. Это не по мне. Ждать да догонять — самое постылое дело. Куда же я от детей пошел бы?
3: Тоже сказал. Жили же они без тебя. Потом забрал бы и их, и свою любезную.
5: Видишь, Прохор, мне, конечно, надо бы в Красной Армии быть до конца. Может, тогда и обошлось бы для меня все по-хорошему. И я сначала, ты же это знаешь, с великой душой служил советской власти. А потом все это поломалось. У белых, у командования ихнего я был чужой. На подозрении у них был всегда. Да и как могло быть иначе? Сын хлебороба, безграмотный казак, какая я им родня. Не верили они мне. А потом и у красных так же вышло. Я ведь не слепой. Увидал, как на меня комиссары, коммунисты в эскадроне поглядывали. В бою с меня глаз не сводили, караулили каждый шаг и наверняка думали, сволочь, беляк, офицер, казачий, как бы он нас не подвел. Приметил я это дело, и сразу у меня сердце захолодало. Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше. От жару ведь камень лопается,
6: и лучше, что меня демобилизовали. Все к концу ближе.
5: Он глухо откашлялся, помолчал и, не оглядываясь на Прохора, уже другим голосом сказал: спасибо за угощение.
6: Пошел я. Бывай здоров. К вечеру, ежели вернусь, зайду. Бутылку прибери, а то жена приедет, сковородников твою спину обломает.
5: Прохор проводил его до крыльца, в сенях шепнул: ох, Пантелеевич, гляди, как бы тебя там не примкнули.
6: Погляжу,
5: сдержанно ответил Григорий. Не заходя домой, он спустился к Дону, отвязал у пристани чей-то баркас и поехал на ту сторону. К полудню он пришел в Вешенскую. В окружном военном комиссариате было многолюдно и шумно. Резко дребезжали телефонные звонки, хлопали двери, входили и выходили вооруженные люди. Из комнат доносилась сухая дробь пишущих машинок. В коридоре десятка два красноармейцев, окружив небольшого человека, одетого в сборчатый романовский полушубок, что-то наперебой говорили и раскатисто смеялись. Из дальней комнаты, когда Григорий проходил по коридору, двое красноармейцев выкатили станковый пулемет.
6: Видно, и на самом деле собираются выступать на восстание, подумал Григорий.
5: Его задержали на регистрации недолго. Поспешно отметив удостоверение, секретарь военкомата сказал: зайдите в ЧК. Вам, как бывшему офицеру, надлежит взяться у них на учет.
6: Слушаю.
5: Григорий откозырял, ничем не выдав охватившего его волнения. На площади он остановился в раздумье. Надо было идти в ЧК. Но все существо его мучительно сопротивлялось этому. «Посадят», — говорил ему внутренний голос. И Григорий содрогался от испуга и отвращения. Он стоял около школьного забора. Незрячими глазами смотрел на унавоженную землю и уже видел себя со связанными руками, спускающуюся по грязной лестнице в подвал и человека сзади, твердо сжимающего шершавую рукоятку нагана. Григорий сжал кулаки, посмотрел на вздувшиеся синие вены, и эти руки свяжут. Вся кровь бросилась ему в лицо. Нет, сегодня он не пойдет туда. Завтра, пожалуйста, а сегодня он сходит в хутор. Проживет этот день с детьми, увидит Аксинью и утром вернется в Вешенскую. Завтра будь что будет, а сегодня нет.
7: А, Мелехов, сколько лет, сколько зим!
5: Григорий повернулся. К нему подходил Яков Фомин, однополчанин Петра, бывший командир мятежного 28-го полка Донской армии.
7: Какими судьбами к нам? Спросил Фомин, пожимая руку Григория, засматривая в глаза своими широко поставленными голубыми глазами.
6: Демобилизован. В военкомат заходил.
7: Давно прибыл?
6: Вчера.
7: Часто вспоминаю братана твоего, Петра Пантелеевича. Хороший был казак, а погиб зря. Мы же с ним закадычные друзья были. Не надо было вам, Мелехов, восставать в прошлом году. Ошибку вы понесли.
5: Что-нибудь надо было говорить, и Григорий сказал:
7: Да, ошиблись казаки. Ты в какой части был?
6: Первый конный.
7: Кем?
6: Командиром эскадрона.

0: А где же мне жить? Дома.
1: Хозяйствовать?
0: Да. Фомин сожалеюще покачал головой и вздохнул. Плохое время ты, Мелехов, выбрал. Ох, плохое. Не надо бы тебе домой являться еще год-два. Почему? Взяв Григория под локоть, слегка наклонившись, Фомин шепнул. Тревожно в округе. В Богучарском уезде восстание. Нынче выступаем на подавление. Лучше бы тебе, парень, смыться отсюда, да поживее. С Петром друзья мы были большие, потому и даю тебе такой совет. Уходи. Мне уходить некуда. Ну, гляди. Я к тому это говорю, что ЧК офицеров начинает арестовывать. За эту неделю трех подхорунжих с Дударевки привезли, одного с Решетовки, а с этой стороны Дона их пачками везут. Да и простых, нечиненных казаков начинают щупать. Угадывай сам, Григорий Пантелеевич. За совет спасибо, но только никуда я не пойду, упрямо сказал Григорий. Это уж твое дело. Они прошли три квартала, и Фомин приостановился. Мне надо зайти в одно место. Пока. Приложив руку к кубанке, он холодно попрощался с Григорием, пошел по переулку, поскрипывая новыми наплечными ремнями, прямой и до смешного важный. Григорий проводил его взглядом и повернул обратно. Поднимаясь по каменным ступенькам двухэтажного здания ЧК, он думал, кончать так поскорее, нечего тянуть. Умел Григорий шкодить, умей и ответ держать. Григорий вернулся поздно вечером. Побыв немного дома, он пошел к Аксинье. Тревога, в которой Аксинья провела весь долгий день, несколько притупила радость встречи. Аксинья к вечеру испытывал такое ощущение, как будто работала весь день, не разгибая спины. Подавленная и уставшая от ожидания, она прилегла на кровать, задремала. Но, заслышав шаги под окном, вскочила с живостью девочки. «Что же ты не сказал, что пойдешь в вешки?» Спросила Аксинья, обнимая Григория и расстегивая на нем шинель.
2: Не успел сказать. Спешил.
0: А мы с Дуняшкой откричали, каждый поврось. Думали, не вернешься. Григорий сдержанно улыбнулся.
2: Нет, до этого не дошло. Помолчал и добавил, пока не дошло.
0: Прихрамывая, он прошел к столу, сел. Аксинья торопливо собирала на стол. Холодную лапшу надо было подогревать. Сбегав за щепками в сарай, Аксинья, запыхавшаяся и слегка побледневшая, стала разводить огонь на загнетке. Как твои дела? Все управил?
2: Все по-хорошему.
0: С чего эта Дуняшка взяла, что тебя беспременно должны заарестовать? Она и меня-то напужала до смерти.
2: Григорий поморщился, с досадой бросил папиросу. Михаил ей в уши надул. Это он все придумывает. Беду на мою голову кличет.
0: Аксинья подошла к столу. Григорий взял ее за руки.
2: А ты знаешь, сказал он снизу вверх, глядя в ее глаза, дела мои недюжинно нарядные. Я сам думал, как шел в это ЧК, что не выйду оттуда. Как-никак я дивизией командовал в восстании. Сотник по чину, таких за раз к рукам прибираю.
0: Что же они тебе сказали?
2: Анкету.

0: Дали заполнить. Бумага такая. Всю службу там надо описать. А из меня писарь плохой. Сроду так много не преподал писать. Часа два сидел, описывал все свое прохождение. Потом еще двое в комнату зашли, все про восстание расспрашивали. Ничего, обходительные люди. Старший спрашивает, чаю не хотите? Только с сахарином. Какой там, думаю, чай, хоть бы ноги от вас в целости унесть. Григорий помолчал и презрительно, как о постороннем, сказал, жидковат оказался на расплату, срабел. Он был зол на себя за то, что там в Вешенской струсил и не в силах был побороть охвативший его страх. Ему было вдвойне досадно, что опасения его оказались напрасными. Аксинья внимательно выслушала его рассказ, затем мягко освободила руки и отошла к печи. Поправляя огонь, она спросила, а как же дальше?
1: Через неделю опять надо идти отмечаться.
0: Думаешь, тебя все-таки заберут?
1: Как видно, да. Рано или поздно возьмут.
0: Что же будем делать? Как жить будем, Гриша?
1: Не знаю. Давай потом об этом потолкуем. Вода у тебя есть умыться?
0: Они сели ужинать. И снова, как синее, вернулось то полновесное счастье, которое испытывала она утром. Григорий был тут, рядом с ней. На него можно было смотреть безотрывно, не думая о том, что посторонние подстерегают ее взгляды. Можно было говорить глазами все, не таясь и не смущаясь. Господи, как она соскучилась по нем, как истомилась, наскучала по этим большим неласковым рукам ее тела. Она почти не прикасалась к еде. Слегка подавшись вперед, смотрела, как жадно жует Григорий. Ласкала затуманившимся взглядом лицо его, смуглую, туго обтянутую стоячим воротником гимнастерки шею, широкие плечи, руки, тяжело лежавшие на столе. На щеках ее горел густой румянец, часто игулко стучало сердце. В этот вечер она не могла быть внимательной хозяйкой, потому что кроме Григория не видела ничего вокруг. А он и не требовал внимания. Сам отрезал хлеба, поискал глазами и нашел солонку на камельке печи. Налил себе вторую тарелку лапши. Голодный я, как собака, словно оправдываясь, с улыбкой сказал он. С утра ничего не ел. И только тогда Аксинья вспомнила о своих обязанностях, торопливо вскочила. О, головушка горькая, про вареньки, про блинцы-то я и забыла. Ешь курятину, пожалуйста, ешь дюжей, мой родимый, за раз все подам. Но как же долго и старательно он ел, как будто его не кормили целую неделю. Угощать его было делом совершенно излишним. Аксинья терпеливо ждала, потом все же не выдержала. Села рядом с ним, левой рукой притянула к себе его голову, правой взяла чистый расшитый рушник, сама вытерла возлюбленному замаслившиеся губы и подбородок. И, зажмурив глаза так, что в темноте брызнули оранжевые искорки, не дыша, крепко прижалась губами к его губам. В сущности, человеку надо очень немного, чтобы он был счастлив. Аксинья, во всяком случае, была счастлива в этот вечер.
1: Григорию тяжело было встречаться с Кошевым. Отношения их определились с первого дня, и разговаривать им было больше не о чем, да и не к чему. По всей вероятности, и Михаилу не доставляло удовольствия видеть Григория. Он нанял двух плотников, и они спешно ремонтировали его хотенку. Меняли полусгнившие стропила на крыше, заново перебирали и ставили одну из покосившихся стен, мастерили новые притолки, рамы и двери. После возвращения из Вешенской Григорий сходил в хуторской ревком, предъявил Кошевому свои отмеченные военкоматом воинские документы и ушел, не попрощавшись. Он переселился к Аксинье, забрал с собой детей и кое-что из своего имущества. Дуняшка, провожая его на новое жительство, всплакнула. «Братушка, не держите на меня сердце. Я перед вами не виноватая», сказала она, умоляюще глядя на брата.
2: «За что ж, Дуня? Нет-нет, что ты?» — успокоил ее Григорий. «Заходи нас проведывать. Я у тебя один из родни остался. Я тебя всегда жалел и зараз жалею. Ну, а муж твой — это другое дело. С тобой мы дружбу не нарушим.
1: Мы скоро перейдем из дому. Не серчай».
2: «Да нет же», — досадливо сказал Григорий. «Живите в доме хотя до весны. Вы мне не помеха, а места мне с ребятами и у Аксиньи хватит».
1: По правде сказать, ему было безразлично, где бы ни жить, лишь бы жить спокойно. Но вот этого-то спокойствия он и не находил. Несколько дней он провел в угнетающем безделье. Попробовал было кое-что смастерить в Аксиньином хозяйстве и тотчас же почувствовал, что ничего не может делать. Ни к чему не лежала душа. Тягостная неопределенность мучила, мешала жить. Ни на одну минуту не покидала мысль, что его могут арестовать, бросить в тюрьму. Это в лучшем случае, а не то и расстрелять.
0: Просыпаясь по ночам, Аксинья видела, что он не спит. Она ни о чем его не спрашивала. Только раз ночью, когда проснулась и увидела сбоку багряный огонек папиросы, она сказала: «Гриша, ты все не спишь. Может, ты ушел бы на это время из хутора? Или, может, нам вместе куда-нибудь уехать, скрыться?»
2: Он заботливо прикрыл одеялом ее ноги и нехотя ответил: «Я подумаю. Ты спи».
1: «А потом вернулись бы, когда все тут успокоится, а?» И снова он ответил неопределенно. Так, как будто у него не было никакого решения. «Поглядим, как оно дальше будет. Спи, Ксюша».
0: И осторожно и ласково прикоснулся губами к ее голому шелковисто-прохладному плечу. А на самом деле он уже принял решение. В Вешенскую он больше не пойдет. В Вешенскую надо было идти в субботу. Через 3 дня Григорий должен был покинуть родной хутор. Но вышло иначе. В четверг ночью Григорий уж собирался ложиться спать. В дверь кто-то резко постучал. Аксинья вышла в сени. Григорий слышал, как она спросила: «Кто там?» Ответа он не услышал. Но, движимый неясным чувством тревоги, встал с кровати и подошел к окну. В сенях звякнула щеколда. Первой вошла Дуняшка. Григорий увидел ее бледное лицо и, еще ни о чем не спрашивая, взял с лавки папаху и шинель. «Братушка!»
2: «Что?» — тихо спросил Григорий, надевая в рукава шинель.
1: Задыхаясь, Дуняшка торопливо сказала: «Братушка, уходи зараз же. К нам приехали 4 конных из станицы.
3: сидят в горнице. Они говорили шепотом, но я слыхала. Стояла под дверью и все слыхала. Михаил говорит, тебя надо арестовать. Рассказывает им про тебя. Уходи. Григорий быстро шагнул к ней, обнял, крепко поцеловал в щеку.
2: Спасибо, сестра. Ступай, а то заметят, что ушла. Прощай. И повернулся к Аксиньи. Хлеба скорей, да не целый, краюху. Вот и кончилась его недолгая мирная жизнь. Он действовал, как в бою, поспешно, но уверенно. Прошел в горницу, осторожно поцеловал спавших детишек, обнял Аксинью. Прощай. Скоро подам вестку. Прохор скажет. Береги детей. Дверь запри. Спросят. Скажи, ушел в вешки. Ну, прощай. Не горюй, Ксюша. Целуя ее, он ощутил на губах теплую соленую влагу слез. Ему некогда было утешать и слушать беспомощный, несвязный лепет Аксиньи. Он легонько разнял обнимавшие ее руки, шагнул в сени, прислушался и рывком распахнул наружную дверь. Холодный ветер с дона плеснулся ему в лицо. Он на секунду закрыл глаза, осваиваясь с темнотой. Аксинья слышала сначала, как похрустывает снег под ногами Григория, и каждый шаг отдавался острой болью в ее сердце. Потом звук шагов затих и хряснул плетень. Потом стало вовсе тихо, только ветер шумел за доном в лесу. Аксинья пыталась услышать что-нибудь сквозь шум ветра, но ничего не услышала. Ей стало холодно. Она вошла в кухню и потушила лампу. Первые 3 недели после ухода из дому Григорий жил в хуторе в Верхнекривском Еланской станице у знакомого казака-полчанина. Потом ушел в хутор Горбатовской. Там у дальнего родственника Аксиньи прожил месяц с лишним. Целыми днями он лежал в горнице, во двор выходил только по ночам. Все это было похоже на тюрьму. Григорий изнывал от тоски, от гнетущего безделья. Его неудержимо тянуло домой, к детям, к Аксинье. Часто во время бессонных ночей он надевал шинель с твердым решением идти в Татарской. И всякий раз, пораздумав, раздевался, со стоном падал на кровать вниз лицом. Под конец так жить стало невмоготу. Хозяин, доводившийся Аксиньи двоюродным дядей, сочувствовал Григорию, но и он не мог держать у себя такого постояльца бесконечно. Однажды хозяин вошел к Григорию в комнату и, глядя на половицы, сказал: «Григорий Пантелеевич, как хочешь, суди, а больше тебе жить у меня нельзя. Я тебя уважаю, и родители твоего покойного знал и уважал, но за раз мне тяжело содерживать тебя на хлебником. Да и опасаюсь, как бы власть не дозналась про тебя. Иди куда хочешь, у меня семья. Голову из-за тебя мне закладывать неохота. Прости ради Христа, но ты нас избавь».
4: «Хорошо», — коротко сказал Григорий. «Спасибо за хлеб, соль, за приют. Спасибо за все. Я сам вижу, что в тягость тебе, но куда же мне деваться? Все ходы у меня закрыты. Куда знаешь. Ладно, нынче уйду. Спасибо тебе, Артамон Васильевич, за все.
2: Не стоит, не благодари.
4: Я твою доброту не забуду. Может, и я тебе чем-нибудь когда-нибудь сгожусь.
3: Растроганный хозяин хлопнул Григория по плечу. Поздней ночью Григорий вышел из хутора и не успел дойти до стоявшего на бугре ветряка, как трое конных, выросших словно из-под земли, остановили его.
5: Стой, сукин сын! Ты кто такой?
3: У Григория дрогнуло сердце. Он молча остановился. Бежать было безрассудно. Около дороги ни ярка, ни кустика. Пустая, голая степь. Он не успел бы сделать и двух шагов.
5: Коммунист! Иди назад! А ну, живо!
3: Второй, наезжая на Григория конем, приказал:
5: руки! Руки из карманов! Вынай эту голову, срублю!
3: Григорий молча вынул руки из карманов шинели и, еще не совсем ясно сознавая, что с ним произошло и что это за люди, остановившие его, спросил:
4: куда идти?
5: В хутор! Вертай назад!
3: До хутора его сопровождал один всадник. Двое остальных на выгоне отделились, поскакали к шляху. Около крайнего двора конный придержал лошадь, сказал:
5: иди вот в эти ворота.
3: Григорий вошел в настежь распахнутые ворота. В глубине двора виднелся просторный, крытый железом дом. Под навесом сарая фыркали и звучно жевали лошади. Возле крыльца стояло человек 6 вооруженных людей. Конвойный вложил в ножны шашку, сказал, спешиваясь:
5: иди в дом, по порожкам прямо, первая дверь налево. Иди, не оглядывайся, сколько разов тебе говорит.
3: Григорий медленно поднимался по ступенькам крыльца. Стоявший у перил человек в буденовке и длинной кавалерийской шинели спросил:
5: поймали, что ли?
3: Поймали, неохотно ответил знакомый Григорию голос его конвоира.
5: Возле ветряка взяли. Секретарь ячейки или кто он такой? А кто его знает? Какая-то сволочуга. А кто он такой? За раз узнаем.
3: Либо это банда, либо вешенские чекисты мудрят, притворяются. Попался. Попался, как дурак, думал Григорий, нарочно мешкая в сенях, пытаясь собраться с мыслями. Первый, кого он увидел, открыв двери, был Фомин. Он сидел за столом в окружении многих одетых в военные, незнакомых Григорию людей. Григорий снял папаху, негромко сказал:
4: здравствуйте.
5: Мелехов! Вот уж воистину степь широкая, а дорога узкая. Пришлось-таки опять увидеться. Откуда ты взялся? Раздевайся, садись.
3: Фомин встал из-за стола, подошел к Григорию, протягивая руку.
5: Ты чего тут околачивался?
4: По делу пришел.
5: По какому делу? Далековато ты забрался.
3: Фомин пытливо рассматривал Григория.
5: Говори по правде, спасался тот, что ли?
4: Это вся и правда, нехотя улыбаясь, ответил Григорий.
5: Где ж тебе мои ребята сцапали?
4: Возле хутора.
5: Куда шел?
4: Куда глаза глядят?
3: Фомин еще раз внимательно посмотрел Григорию в глаза и улыбнулся.
5: Ты, я вижу, думаешь, что мы тебя словили и в вешки повезем. Нет, брат, нам туда дорога заказанная. Не робей. Мы перестали советской власти служить. Не ужились с ней.
4: Развод взяли,
3: пробасил немолодой казак, куривший возле печи. Кто-то из сидевших за столом громко засмеялся.
5: Ты ничего про меня не слыхал?
3: Спросил Фомин.
4: Нет.
5: Ну, садись за стол, погутарим.
6: щей и мяса нашему гостю.
1: Григорий не верил ни одному слову Фомина. Бледный и сдержанный, он разделся, присел к столу. Ему хотелось курить, но он вспомнил, что у него уже вторые сутки нет табака.
4: «Покурить нечего», — обратился он к Фомину. Тот услужливо протянул кожаный портсигар.
1: От внимания Фомина не ускользнуло, что пальцы Григория, бравшие папиросу, мелко вздрагивали. И Фомин снова улыбнулся в рыжеватые волнистые усы. Григорий закурил. Несколько раз подряд торопливо затянулся. У него слегка закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Он плохо питался последние месяцы, только сейчас почувствовал, как ослабел за это время. Потушив папиросу, он жадно принялся за еду. Фомин коротко рассказал о восстании, о первых днях блужданий по округу, высокопарно именуя свои скитания рейдом. Григорий молча слушал и, почти не прожевывая, глотал хлеб и жирную, плохо сваренную баранину.
6: «Казаки нас не дюже привечают», — продолжал рассказывать Фомин, подсаживаясь к Григорию. «Нашарахали их в прошлом году во время восстания. Однако добровольцы есть. Человек 40 вступило. Но нам не это требуется. Нам надо весь округ поднять, да чтобы соседние округа Хоперской и Усть-Медведицкой подсобили».
1: Григорий слушал Фомина, украдкой посматривая на его сподвижников. Ни одного знакомого лица. Он все еще не верил Фомину. Думал, что тот лукавит, и из осторожности молчал. Но и молчать все время тоже было нельзя.
4: «Ежели ты это, товарищ Фомин, всерьез говоришь, чего же вы хотите? Новую войну подымать?» — спросил Григорий, силясь отогнать навалившуюся на него сонливость.
6: «Я уже тебе об этом сказал».
4: «Власть сменять?»
6: «Да».
4: «А какую же ставить?»
6: «Свою, казачью».
4: «Атаманов?»
6: «Ну, а об атаманах трошки погодим гутарить. Да я и не секу насчет политики. Я военный человек. Мое дело уничтожить комиссаров и коммунистов. А насчет власти это тебе Копарин, мой начальник штаба, расскажет. Бывший штабс-капитан царской армии. Умница парень. Он за раз спит в горнице, что-то прихворнул. Должно с непривычки. Переходы делаем большие».
1: В тенях послышался шум, топот ног, стон, сдержанная возня и приглушенный крик «Дай ему в душу!». За столом разом смолкли разговоры. Фомин настороженно глянул на дверь. Кто-то рывком распахнул ее. Низом хлынул в комнату белый всклубившийся пар. Высокий человек без шапки, в стеганой защитной теплушке и седых валенках, от звучного удара в спину, клонясь вперед, сделал несколько стремительных спотыкающихся шагов и сильно ударился плечом о выступ печи. Из сеней кто-то весело крикнул перед тем, как захлопнуть дверь: «Возьмите еще одного!» Фомин встал, поправил на гимнастерке пояс.
6: «Ты кто такой?»
1: — властно спросил Фомин. Человек в теплушке, задыхаясь, провел рукою по волосам, попробовал шевельнуть лопатками и сморщился от боли. Его ударили в позвоночник чем-то тяжелым, видимо, прикладом.
6: «Чего же молчишь? Язык отнялся? Кто такой?» — спрашиваю.
4: «Красноармеец».
6: «Какой части?»
4: 12-го продовольственного полка.
7: А, это находка, улыбаясь, проговорил один из сидевших за столом.
1: Красноармеец с усилием разжал губы. В горле его что-то заклокотало. Из левого угла рта потекла на подбородок тоненькая струйка крови. Он вытер губы рукой, посмотрел на ладонь и вытер ее о штаны. «Это сволочь ваша!» Глотая кровь, заговорил он булькающим голосом. «Легкие мне отбил».
7: «Не рот, вылечим!» — насмешливо сказал приземистый казак, вставая из-за стола, подмигивая остальным.
8: «Ты откуда? Каких краев, рожак?» — спросил Фомин.
1: Красноармеец взглянул на Фомина лихорадочно блестящими голубыми глазами, выплюнул под ноги сгусток крови и ответил уже чистым звучным баском: «Псковской губернии».
7: «Псковской, Московской! Слыхали про таких?» — насмешливо сказал Фомин. «Далеко ты, парень, забрался за чужим хлебом. Но кончен разговор. Что же нам с тобой делать, а?»
1: «Надо меня отпустить».
7: «Ха! Простой ты, парень! А может, и на самом деле отпустим его, ребята? Вы как?»
1: Фомин повернулся к сидевшим за столом, посмеиваясь в усы. Григорий, внимательно наблюдавший за всем происходившим, увидел сдержанные, понимающие улыбки на бурых обветренных лицах.
7: «Нехай у нас послужит месяца два, а тогда пустим его домой к бабе», — сказал один из фоминовцев.
8: «Может, и взаправде послужишь у нас?»
1: — спросил Фомин, тщетно силясь скрыть улыбку.
8: «Коня тебе дадим, седло, за место вальник новые сапоги с дутыми голенищами».
1: Красноармеец молчал. Он прислонился спиной к печи, оглядывая всех посветлевшими ясными глазами. Время от времени он морщился от боли и слегка приоткрывал рот, когда ему было трудно дышать.
8: «Остаешься у нас или как?» — переспросил Фомин.
1: «А вы кто такие есть?»
8: «Мы?»
1: Фомин высоко поднял брови, разгладил ладонью усы.
8: «Мы борцы за трудовой народ! Мы против гнета комиссаров и коммунистов! Вот кто мы такие!»
1: И тогда на лице красноармейца Григорий вдруг увидел улыбку.
9: «Оказывается, вот вы кто! А я-то думал, что это за люди!»
1: Пленный улыбался, показывая окрашенные кровью зубы, и говорил так, словно был приятно удивлен услышанной новостью. Но в голосе его звучало что-то такое, что заставило всех насторожиться.
9: «По-вашему, значит, борцы за народ. Так. А по-нашему, просто бандиты. Да чтобы я вам служил! Ну и шутники же вы, право!»
8: «Ты тоже веселый парень, погляжу я на тебя!» Фомин сощурился и коротко спросил: «Коммунист?»
9: «Нет, что вы, беспартийный».
8: «Не похоже!»
9: «Честное слово, беспартийный».
1: Фомин откашлялся и повернулся к столу.
8: «Чумаков, в расход его!»
1: Чумаков холодно оглядел красноармейца с ног до головы, сказал: «Иди вперед, милый». Красноармеец отшатнулся от печи, сгорбился и медленно пошел к выходу, оставляя на полу влажные следы промокших валенок. Фомин подошел к Григорию, сел рядом, спросил:
7: Короткий у нас суд.
1: Короткий, избегая встретиться глазами, ответил Григорий. На крыльце громко затопали. Кто-то крикнул, звучно хлопнул одинокий выстрел.
7: «Что их там, черт, мордует?» — с досадой воскликнул Фомин. Один из сидевших возле стола вскочил, ударом ноги распахнул дверь. «В чем там дело?» — крикнул он в темноту. Вошел Чумаков, оживленно сказал. «Такой шустрый оказался, вот чертяка!» С верхней приступки сигнул и побег. Пришлось тратить патрон. Ребята там его кончают. Прикажи, чтоб вытянули с базы на проулок.
1: Я уж сказал, Яков Ефимович. В комнате на минуту стало тихо. Потом кто-то спросил, подавив зевоту.
10: Как Чумаков погода? Не разведривает на базу? Тучки. Если дождь пройдет, последний снежок смоет. А на что он тебе нужен? Он мне не нужен. По грязюке неохота хлюстаться.
11: В одном из писем, которые мы получили, был и такой совет. Не забывайте самых отчаянных рассказчиков, охотников. Что ж, удачная мысль. Заведем свои радиозаписки охотника. Может, прямо сейчас, не откладывая на завтра, и отправиться в лес? Тем более, что мы сумеем это сделать, не поднимаясь с места и не выходя из дому. Профессор Ленинградского университета Алексей Сергеевич Мальчевский согласился взять нас с собой на охоту, которая будет не совсем обычной. На охоту за голосами птиц. Проверим только, готовы ли мы совершить зимнюю прогулку в майском лесу. Не слишком ли тихо звучат репродукторы и приемники? Ведь через несколько секунд мы углубимся в звенящую музыку весеннего леса. Ну вот, Алексей Сергеевич, мы готовы.
12: Собирать голоса природы я стал недавно. После того, как появились портативные магнитофоны, работающие на батарейном питании, когда стало возможным брать их с собой в лес, в степь, куда угодно. Сам процесс записи голосов животных – это настоящая охота, новейший вид бескровной охоты нашего века – охота с магнитофоном. Меня она увлекает теперь даже больше, чем охота с ружьем. Здесь тоже свои трофеи. Трофеи охотника с магнитофоном – это голоса леса, голоса степи, морского побережья, голоса птиц, зверей, амфибий, даже насекомых. Чтобы услышать хор птичьих голосов, теперь не обязательно выезжать за город. Достаточно включить магнитофон, и вы как бы в лесу. И можно слушать когда угодно, даже сейчас, зимой. Вы слышите сейчас утренний хор птиц березовой рощи, записанный в начале мая под Ленинградом. Далекое кукование кукушки. Вот голоса пеночек. И дрозды белобровики перекликаются, сидя на вершинах деревьев. Полное ощущение леса. Даже чувствуется майская прозрачность молодых берез. Но как меняются голоса птиц по времени суток? Вот почти то же самое место и в тот же сезон, но только на вечерней заре. Дневной хор замолк, и теперь слышатся ночные голоса соседнего луга. Наперебой кричат коростели, и время от времени, вибрируя перьями хвоста на лету, блеет барашком бекас. Вот слышите? Это он и есть. А кукушка в эту пору светлых ночей кукует всю ночь напролет. Весной каждая птица поет на свой лад, и в каждом месте свой звуковой ансамбль. Однако надо обязательно добывать и голоса отдельных птиц. Надо уметь записывать их первым планом, выделяя из общего хора. Для этого применяются различные приемы, простые или более сложные. Не так уж трудно, например, записать голоса атакующих тетеревов. Нужна, конечно, соответствующая подготовка. Весной эти птицы из года в год собираются на строго определенных местах. На мховых болотах, лесных полянах. Надо найти такое место, соорудить охотничий шалаш, спрятаться в него с магнитофоном и выставить на длинном шнуре микрофон. Забираться в шалаш надо ночью, до рассвета, и ждать, когда тетерева прилетят и разыграются. Вот они поют общим гуртом, бормочут, шипят. Это общий гул 20 тетеревов в сосновском охотничьем хозяйстве. А это голос одиночной птицы. Он громкий, и поймать микрофон его нетрудно. А если направление полета птицы неопределенно, или она появляется внезапно, в этом случае нужна расторопность, чтобы вовремя успеть уловить в микрофон, например, курлыканье пролетной стаи журавлей. Иногда удается подманить птицу дудочкой или губами, подражая ее же свисту. Вот так. И тогда она сама подлетит ближе и подаст голос рядом, как, например, вот этот перепел, которого сейчас вы услышите.

Он записан на клеверных полях Лужского района. Или замечают ветку, на которой птица чаще всего поет, и привязывают к этой ветке микрофон. Таким способом мне удалось записать пение многих птиц, например, чечевицы –

Также удалось записать и песню садовой камышовки. Она поет с особым ритмом, и в песне ее поражает удивительное разнообразие звуков. Кажется, что поет не одна, а сразу несколько птиц.

Садовая камышовка поет по ночам, и ее иногда путают с соловьем, хотя неторопливые посвисты камышовки совсем не похожи на глубокие и сильные звуки соловьиной песни.

Когда слушаешь соловья, всегда поражаешься силе и широте диапазона голоса этой маленькой птицы. При охоте за голосами важно выискивать наилучших, наиболее типичных певцов и вести охоту именно за ними, а не за первыми попавшимися представителями вида. У всех птиц голос в какой-то степени индивидуален. И даже среди зябликов, у которых песня вообще довольно простая и очень определенная, встречаются плохие и хорошие исполнители видового напева. Свою трель зяблик резко заканчивает так называемым росчерком. Некоторые зяблики, как, например, вот этот, добавляют еще короткий звук, как бы ставя вопросительный знак на конце. И такая песня зяблика считается наиболее полной. Зяблик – птица самая обыкновенная, и песню его многие, наверное, знают. Весной и летом ее можно услышать повсюду, иногда даже в садах и скверах центральных районов Ленинграда. К сольному пению каждой птицы нужен свой аккомпанемент. Для тихой, таинственной песни глухаря хороши как фон далекие трубы журавлей. Веселая песенка чижа в еловом лесу лучше всего воспринимается под тоненькую скрипочку королька. И даже монотонное трещание козадоя на фоне далекой кукушки воспринимается поэтически. Когда я слушаю эти звуки, то удивительно отчетливо вспоминаю освещенную луной поляну в сосновом лесу

0: Вы слушаете программу «В гостях и дома». Наш форум. Слово писателям и рабочим, инженерам и агрономам, актерам и общественным деятелям. Тему своего выступления они избирают сами. Наше единственное пожелание – говорите о самом важном и самом главном с вашей точки зрения. Сегодня на форуме известный ленинградский адвокат Георгий Петрович Ярженец. Тема, которую он выбрал – доверие, бдительность, предубеждение.
1: Я по профессии адвокат. Моя жизнь проходит в суде. И, может быть, поэтому это все чисто профессионально, но я придаю большое значение вопросу о предубеждении человеческом. Мы, юристы, люди несколько недоверчивые, может быть, потому что мы имеем дело часто с преступлениями, с вопросами о виновности человека, с вопросами о доказанности этой виновности. Юристы говорят так: если вы видите лежащего на дороге человека, в груди которого воткнут нож, и второго человека, который держится за рукоятку этого ножа, согнувшись над ним, не спешите считать его убийцей. Возможно, это прохожий, который подошел для того, чтобы вытащить нож из груди. Поэтому необходимо очень осторожно подходить к любому явлению в жизни без предубеждения, критически, строго, разумно, спокойно. Характерно одно дело, которое слушалось несколько лет тому назад в Сланцах. По этому делу выступал ныне покойный ленинградский адвокат Николай Гаврилович Михайлов. Это не был мэтр Кассиди из французского фильма «Веские доказательства», которые, очевидно, многие помнят, видели. В частности, Михайлов был простой человек из рабочих, который от станка пришел в адвокатуру. Он не был блестящим судебным оратором, но это был мужественный, смелый, принципиальный, добросовестный человек. Он был из таких людей, которых можно смело брать на контики. Он защищал некого Рогалева, который обвинялся в том, что совершил убийство 5-летнего мальчика Юры Федорова. Труп Юры был обнаружен в недостроенном доме в городе Сланцы. Судебный процесс происходил в очень тяжелой, раскаленной обстановке. Обвиняемый не признавал себя виновным, отрицал свое участие в этом преступлении. Адвокату иногда просто не давали говорить, не давали задавать вопросов свидетелям и обвиняемому, встречая их криками возмущения, шумом. Все были убеждены, что преступление совершено Рогалевым. Не хотели слушать никаких слов в его оправдании и защиту. Дело доходило до того, что в перерывах конвою приходилось охранять адвоката от находившихся в зале людей. Такова была сила гнева. Вообще гнев против убийцы, он вполне понятен и объясним. Но в обстановке суда, когда вопрос о виновности еще не решен, когда обвиняемый вину свою отрицает, может быть, надо было бы все-таки прислушаться к каким-то доводам защиты. Рогалев был осужден. Адвокатам была подана жалоба. Приговор Верховный суд отменил. Не буду рассказывать о дальнейших перипетиях этого дела. Скажу одно. Все кончилось тем, что Рогалев был оправдан и освобожден из-под стражи, так как оказалось, что никакого отношения к этому преступлению он не имеет. Предубеждение опасно ведь не только в суде. Оно опасно и в простых бытовых каких-то случаях. Вот иногда бывает так. К человеку относятся на работе плохо. Считают, что он замкнут, необщителен, скуп, не участвует никогда ни в выпивках маленьких совместных, которые делаются иногда товарищами там по работе. очень уж бережет копейку. Если есть возможность сверхурочно работать, работает сверхурочно, безотказно. Жаден, говорят. Стяжатель, наверное. И вот если бы нужно было давать характеристику этому человеку, то вот с таким предубеждением относящиеся к нему люди, вероятно, характеризовали бы его так. Рвач, скупой, жадный, замкнутый, необщительный. И добавили бы, в общественной жизни участие не принимая. А между тем, невдомек людям, что у этого человека на иждивении старуха-тетка. Да трое детей покойной сестры, которых он растит и воспитывает. Что у него забот и хлопот полон рот. Что ему просто некогда. Что он занят, что ему тяжело. Но ведь это же нужно все знать. И только после того, как узнаешь это, можно сделать какой-то вывод и составить какое-то мнение о человеке. А у нас часто бывает так, что мнение составляется в результате предубеждения, а не знания. Но это еще полбеды, когда предубеждение выражается просто в мнении о человеке, пусть несправедливом, но в мнении просто. Но ведь становится страшно, когда речь идет не о мнении, а когда речь идет, допустим, о решении каких-то жизненно важных для этого человека вопросов. Вот здесь предубеждение помешает их правильно решить. Здесь может получиться так, что в результате сложившегося предубеждения эти вопросы будут решены несправедливо. Человек может быть обижен, человек может быть наказан незаслуженно в результате предубеждения. Поэтому не только в суде, но и в нашей жизни вообще предубеждение – зло. Я считаю, и об этом говорилось на одном из форумов, что жить нельзя без доверия к людям. Нельзя работать без доверия. И нельзя относиться к людям без доверия даже в тех случаях, когда речь идет о преступлении, о расследовании дела, о его судебном рассмотрении и о наказании. Во всех случаях нужно верить людям. Это не значит, конечно, что мы должны превратить доверие в повальную какую-то доверчивость, потому что такая доверчивость – это, по существу, сестра ратозейства. Речь идет о доверии, основанном на критическом, осмысленном отношении к любому явлению и к человеку. Необходима, конечно, бдительность, причем бдительность неравнозначна подозрительности. Бдительность – это прежде всего бдительность мысли. Нужно с позиции доверия критически осмыслить любое явление человека, поступки человека, и только тогда сделать какие-то выводы. А если эти выводы делаются без предшествующей работы мысли, без оценки каких-то фактов, а просто так, сразу, они всегда бывают ошибочными и неправильными. Вот в этом смысле я за бдительность и за доверие.
0: Наш форум. Сегодня на форуме говорил ленинградский адвокат Георгий Петрович Ярженец.
2: Будем ждать ваших откликов. В чем вы согласны и в чем не согласны с участниками этой программы? Не забывайте о разговоре в семье Дементьевых. Не забывайте о дорогах песен. С кем бы вы хотели встретиться в интервью у граммофонной пластинки и какие устные рассказы послушать? Будем рады вашим письмам, советам, пожеланиям. Наш адрес – Ленинград, радио, программа «В гостях и дома». 1 февраля в 20 часов вы услышите специальную передачу, в которую мы включили письма-отклики наших слушателей на январские программы «В гостях и дома». Такие передачи будут звучать и впредь. Отныне вы сможете слушать программы «В гостях и дома» по субботам с 18 часов 30 минут до 19 часов 30 минут дважды в месяц. До встречи через 2 недели.

Авторы и составители программы Лидия Алешина и Лев Мархасев. Вели программу Ростислав Широких и Галина Дунаева. Режиссер Наум Лившиц. Звукорежиссер Валентина Кривулина. Звукооператор Леонид Калашников. А сейчас мы оставим вас ненадолго наедине с мелодией Сергея Рахманинова.

Добрый вечер, дорогие друзья. Эту нашу передачу мы адресуем любителям джаза. Сегодня вы сможете послушать одну из пластинок тенор-саксофониста Сонни Роллинса. Запись была сделана в октябре 1958 года. Как обычно, сначала небольшая информация об исполнителе. Около 40 лет Сонни Роллинс радовал своим искусством почитателей джазовой музыки. Безукоризненное владение инструментом выдвинуло его намного вперед среди саксофонистов 50-х годов. Это объяснялось не столько его исполнительской интерпретацией, сколько огромным талантом, вызывавшим восхищение среди музыкантов и поклонников его искусства. Теодор Сонни Роллинс родился в октябре 1929 года в Нью-Йорке. Его старший брат играл на скрипке, Сонни в возрасте 9 лет стали учить игре на фортепиано, однако особого интереса у него к музыке в то время не было. Первое сильное впечатление на Сонни Роллинса произвела игра Луи Джордана на альтсаксофоне, после чего Сонни окончательно решил научиться играть на саксофоне. Это произошло в 1944 году. Большое влияние на формирование манеры его игры оказал Колмен Хокинс, от которого Роллинс многое перенял, перейдя с альтсаксофона на тенор-саксофон. Недалеко от Сонни жили еще два опытных мастера-пианисты Телониус Монк и Бат Пауэлл. От них он постепенно перенял многое из арсенала боппа, джазового направления, пришедшего на смену свингу и уже утвердившего себя в музыке. Окончив свое обучение в 1947 году, Сонни Роллинс стал выступать на эстраде. В 1948 году Роллинс сделал первую запись на грампластинку. В этом же году он стал работать вместе с Артом Блекки, а в 1950 году с Теддом Деймероном и Бадом Пауэллом. Репутация Сонни Роллинса быстро упрочивалась, и в конце 1951 года он был приглашен в ансамбль известного музыканта Майлса Дэвиса. В течение следующих 3 лет Роллинс записывался с различными джазовыми коллективами. Влияние Хокинса на его манеру исполнения сохранилось только в общих чертах. Летом 1957 года Роллинс основал свой небольшой состав «Комбо», в который входили кроме него самого контрабасист и ударник. К тому времени он уже считался джазовой звездой и был нарасхват у фирм грамзаписи. Самую широкую известность принес Сонни Роллинсу альбом под названием «Саксофон Колоссус». Эта пластинка была отмечена многими джазовыми критиками. Сонни Роллинс продолжал много работать, не переставая при этом экспериментировать, демонстрируя удивительную изобретательность. В мелодической линии чувствовался почерк его наставников Хокинса и Паркера, а импровизации исполнялись непосредственно в манере хард-боппа. Постоянные поиски Роллинса предвосхитили джазовые эксперименты

60-х годов и, несомненно, сказались на формировании манер Джона Колтрейна, Эрика Долфи и других исполнителей. Итак, сейчас мы будем слушать пластинку, записанную Роллинсом в 1958 году с ансамблем в составе Барни Кессель – гитара, Хэмптон Хейвс – фортепиано, Лерой Винегар – контрабас, Шелли Мэн – ударные. Диктую название композиции. Джером Керн. Я сказал каждой маленькой звездочке. Сэмюэл Льюис. Убаюкай дитя мелодии Дикси. Уильям Льюис. Как высока луна. Адамсон. Ты. Билли Хилл. В часовне при лунном свете. Джером Керн. Песня «Это ты». Внимание! Включаем запись.

0: Прозвучали записи тенор-саксофониста Сонни Роллинса, сделанные в октябре 1958 года. Повторяю название композиции. Джером Керн, я сказал каждой маленькой звездочке. Сэмюэл Льюис, убаюкай дитя мелодии Дикси. Уильям Льюис, как высока луна. Адамсон, ты. Билли Хилл, в часовне при лунном свете. Джером Керн, песня — это ты. На этом, друзья, мы с вами прощаемся и напоминаем, что почтовый адрес программы прежний, 191-011, Ленинград, радио, редакция стереофонических передач из собраний ленинградских коллекционеров. Всего вам доброго.
1: Вчера просил вас быть на свидании, мечтала встречи, как всегда.
2: Я улыбнулась, слегка смутившись, сказала да, да, да, да.
1: С утра побрился, и галстук новый в горшок синий я надел. Купил 3 астры, в 4 ровные прилетел. Я ходил,
2: и я ходила,
1: я вас ждал,
2: и я ждала.
1: Я был зол,
2: и я сердилась,
1: я ушел,
2: и я ушла.
1: Мы оба были, я у аптеки,
2: а я в кино искала вас.
1: Так значит завтра,
2: на том же месте,
1: в тот же час.

0: Я ходил.
1: И я ходила.
0: Я вас ждал.
1: И я ждала.
0: Я был зол.
1: И я сердилась.
0: Я ушел.
1: И я ушла.
0: Мы оба были. Я в аптеке.
1: А я в кино искала вас.
0: Так значит завтра.
1: На том же месте.
0: В тот же час.
1: Телефон.

0: Нет нужды напоминать вам, дорогие друзья, что в петербургском эфире началась обычная для этого времени суток и этого дня недели передача «Отдушина».
1: Однако, видимо, стоит заметить, что песенку Александра Цфасмана «Неудачное свидание», с которой началась наша программа, вам напели авторы и постоянные ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк.
0: Кстати, если, дорогие друзья, вы обладаете какой-никакой смекалкой и уже не в первый раз нас слушаете, вы уже по одной этой песенке догадались, о чем сегодня пойдет у нас речь.
1: Правильно. Это встречи и свидания.
0: Свидания и встречи.
1: Вот под эту ликующую песню о встречном Шостаковиче невольно понимаешь, что вся наша жизнь – не что иное, как цепь встреч радостных, светлых и прекрасных.
0: Ну, по крайней мере, так хочется думать.
1: И всю жизнь в любом возрасте мы надеемся на необыкновенную встречу, верим. Вот уж эта встреча принесет счастье.
0: И встречаем поезда, самолеты, рассветы, времена года.
1: Дни рождения, новые года.
0: Друзей, знакомых, родственников, любимых.
1: Пятилетки, съезды, высоких гостей.
0: Трудности, испытания, стихийные бедствия, выборы, экономические реформы.
1: И встречая все это, мы порой не успеваем заметить, как провожаем собственную юность, молодость, зрелость.
0: И встречаем...

0: Да, так поздней осенью порою бывает день, бывает час.
1: Но почему обязательно осенью? Можно и зимой, а можно и дождливым летом.
0: Ну, в принципе, да. Так вот, бывает день, бывает час, когда вдруг распахиваются двери метро или трамвая и...

обед. Дела отлично, как обычно, а с личным, но вот только с личным привет. Привет, а дождь все не проходит, а я с утра не по погоде одет. Должно быть, я уже простужен,

0: нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Да, печально, когда встреча заканчивается разлукой.
2: Ну, подождем с разлукой, Маша. Ведь, наверное, эти люди бегали когда-то друг к другу на свидание и, наверное, ждали друг друга где-нибудь под часами.
1: Да.
2: А ты, Маша, заметила, что с недавнего времени в нашем городе стали о влюбленных заботиться?
1: Это как же?
2: А вот теперь Невский проспект украшает очень красивые светящиеся столбы, на которых так и написано «Место встречи».
1: Да? Ты думаешь, их просто так поставили?
2: Угу.
1: Да, как же. На них же реклама сигарет HB.
2: Маша, ну ты бы хоть заглянула. Там повыше циферблат есть. И получается, как в старые добрые времена. Свидание под часами.
1: Да, тогда, по крайней мере, были в городе часы, и многие из них даже ходили, представляешь?
2: И вот такому свиданию под часами всегда предшествовало ожидание.
1: Во время которого вместе с твоим настроением менялись краски окружающего мира.
3: Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом перед входом в старый сад ждал я встречи под часами, где томились свои сами, может быть, совсем недавно, может, 40 лет назад. Как волнует ожидание предстоящего свидания. Сердце знало, что любимая тоже явится сюда. А вокруг меня прохожие шли на ангелов похожие, улыбалась небо синее, дивно пахло резина.

Но на час позее срока все бродил я одиноко. Обошлись со мной жестоко, уговор нарушив наш. За минутой шла минута, милой нет, и почему-то изменился очень круто окружающий пейзаж. Надо мной зноя сильного стало небо цвета пыльного, стала зелень кленов чахлою и корявою кора. А вокруг меня прохожие шли на дьяволов похожие и несло капустой квашеной из соседнего двора.

0: Это было летом, летом, это было знойным летом. На асфальте разогретом от часов наискосок я шагал мрачнее тучи. Вдруг услышал я певучий, нежный, чистый, серебристый, сердцу милый голосок. Я прошу вас прощения, я сгораю от смущения, я вас долго ждать заставила, чтобы это не беда. Я опять прохожие, шли на ангелов похожие, улыбалось небо синее, дивно пахло резина.
1: Интересно, а как пахнет резида?
2: Честно сказать, понятия не имею. Кстати, Маш, а ты тоже под часами назначала свидание?
1: Нет, при моей способности опаздывать я избегаю такого ориентира.
2: Ну, у тебя было какое-нибудь свое заветное место? Ну, если не секрет, конечно.
1: Ну, то, что секрет, я тебе и не расскажу.
2: Угу.
1: А вообще мы все время встречались у птичек.
2: В лесу? Там, где пахнет резида, да?
1: Мишенька, на станции метро «Гостиный двор». Там долгое время была выставка природы, где было множество всяких птичек. Отсюда и пошло это замечательное название, которое знало полгорода.
2: А, у птичек, помню, да. Только теперь там большое героическое панно.

0: смотрю на вас.
1: Вот я смотрю на тебя, Маша.
2: Ой, и что?
1: И думаю, как все-таки хорошо, что встретились когда-то мы с тобой.
2: Ну, в общем-то, наверное, неплохо. Хорошо, чтобы так же считали и наши радиослушатели.
1: Маша, ну почему неплохо? Вот я тебе должен сказать, что, по-моему, это не просто хорошо, это прекрасно. Уж не сочти за грубую лесть.
2: Стараюсь.
1: Кстати, и песня «Вернисаж» прозвучала, как ты помнишь, в самой первой нашей передаче.
2: У тебя завидная память, мой друг. Mm-hmm. Только я не понимаю, куда ты клонишь.
1: Я не клоню, я просто хочу сказать, что иногда какая-нибудь случайная встреча может изменить очень многое в жизни.

Больше никогда не повторится встреча, но как мне

0: другой.
1: Ах, эти встречи в дороге, в поездах, в самолетах, в автобусах. В них всегда есть что-то романтическое.
2: Да, совсем ненадолго приоткроется какая-нибудь потайная дверца чужой судьбы, и ты вдруг узнаешь о своем случайном знакомом что-нибудь завораживающее и удивительное.
1: А ты, Миш, заметил, что вот этим случайным попутчикам иногда хочется рассказать больше, чем даже самым близким людям?
2: Да, бывает. Может быть, потому, что знаешь, что больше никогда с этим человеком не встретишься. А может быть, просто стук колес располагает.
3: На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Начнет выпытывать купе курящие про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Сойдет на станции и распрощается, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется, стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальнее.
1: Мишенька, я думаю, что тема путей и дорог тянет на отдельную передачу, правда?
2: То есть абсолютно с тобой согласен, Маша.
1: Согласен-то согласен, только до сих пор не рассказал. Где ты-то назначал свидание? Это что, секрет?
2: Да нет, в общем-то.
1: Наверное, в каком-нибудь романтическом месте, под сенью струй, да, как говорил Хлестаков, да?
2: Ну да, я бы так сказал, под сенью сводов, мраморных, холодных.
1: Ой, где это?
2: Да в метро.
1: Да ну, а я-то думала, а еще артист. Где же твоя актерская фантазия? Чем у тебя в институте-то учили?
2: Маша, ну что тут можно сказать? Красивые свидания теперь, наверное, бывают только в кино.

0: Ой, это замечательная песня, только подтверждает мои горькие мысли.
1: Маша, не надо печалиться. Я думаю, что у каждой эпохи свои вырастают леса. Я уверен, свидания в наше время, где бы они ни происходили, бывают не менее приятные и романтичные, чем в старые добрые времена. Встречи и свидания — это, конечно, прекрасно, но как горько, что бок о бок с ними всегда стоят расставания и разлуки.
0: Но без расставаний ведь не было встреч, ах, ведь не было встреч никогда. А поэтому нужно всегда верить и помнить, что...
2: Как больно, милая, как странно, сроднясь в земле, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой.
3: Пока жива с тобой я буду, душа и кровь нераздвоимы. Пока жива с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду. Ты понесешь с собой повсюду, родную землю, милый дом.
2: Но если мне укрыться нечем от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты.
3: За расставанием будет встреча, не забывай меня, любимый. За расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь.
2: С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них.
3: И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь.
2: И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.
4: Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя. А ты придешь, когда темно, когда в окно ударит вьюга, когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Да, ты придешь, когда темно,

0: Ну что ж, хотя наша сегодняшняя передача, дорогие друзья, посвящена была исключительно свиданиям и встречам...
1: Настало, тем не менее, время прощания и расставания. Ой, в этой томительной разлуке нас утешает только одно. Ваши письма, которые продолжают приходить по адресу 191-011, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, программа «Отдушина».
0: С вами расстаются и ждут новых встреч режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк.
1: Мы желаем вам побольше встреч новых, интересных и радостных.

0: тени задумчивого сада, где по обрыву над рекой ползет зеленая ограда кустов акации живой, где так жасмин благоухает, где ива плачет над водой, в прозрачных сумерках мелькает твой образ стройный и живой.
1: Цвели цветы. Жемчужной белизной сияли ландыши, алели георгины, пестрели бархатцы, нарциссы и левкой, и розы искрились, как яркие рубины. Роскошные душистые цветы, они как будто радостно смеялись, а в вышине латанье листы, как веера над ними колыхались. Садовник их в окне расставил на показ, и за стеклом, смеясь над холодом и мглою, они так нежели, так радовали глаз, так сладко в душу веяли весною.

0: Дорогие друзья, вас, как и обычно, приветствуют авторы и постоянные ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк.
1: Надо вам серьезно сказать, что мы с Мишей подумали, почему бы как раз сегодня нам не превратить нашу передачу в большую цветочную радиоклумбу.
0: Да, почему бы? Это и красиво, и ароматно, и, может быть, даже интересно. Ибо столько, сколько существуют на свете цветы, столько же существуют стихи и песни о цветах.

0: Нет, а вот если так серьезно, трезво подумать, Маша, вот для чего существуют цветы? Какова их практическая польза в народном хозяйстве?
1: Да, действительно, как стройматериал они не годятся. Пить и есть их, в общем-то, нельзя.
0: Ну, не скажи, некоторые едят.

0: устал.
1: Ну, я уверена, что корова-пеструха, к которой только что обращался Леонид Осипович Утесов, сделала это ненарочно. И с большим удовольствием она съела бы просто травку.
2: Ну, хорошо, Маша, но если уж цветы не едят, то из них, по крайней мере, делают разные целебные лекарственные настойки.
1: Мишенька, не будем об этом. Дай бог здоровья и нам, и нашим радиослушателям. Да, да. Я думаю, главное предназначение цветов совсем в другом.
2: Ну, а в чем же?
1: Радовать, услаждать, пробуждать, навевать, скрашивать, поражать, восхищать.

0: Ты знаешь, я даже думаю, что не труд сделал из обезьяны человека, как утверждали классики и основоположники.
1: А что?
0: Цветы.
1: Господи, это как же?
0: А вот так, когда первый пятикантроп, или как там его, выпустив из рук палку или булыжник, или еще какое-нибудь там орудие труда, впервые засмотрелся на цветы, а потом, сорвав цветок, впервые подарил его своей пятикантропихе.
1: А она ему в ответ впервые улыбнулась.
0: Да, вот тогда-то они и стали по-настоящему человеками.
1: Маша, да ты же замахнулась на теорию эволюции.
0: Замахнулась.
1: Но, по-моему, ты права. Я, во всяком случае, с тобой абсолютно согласен.

0: Интересно, а что обозначает лаванда на языке цветов? Ты случайно не знаешь?
1: Не знаю. Зато знаю, что обозначает лаванда в парфюмерной промышленности.
0: Маша, ну кто этого не знает? А вот, между прочим, ты зря так иронически относишься к языку цветов. Вот, например, ты знаешь, что такое по-латински суброза?
1: Нет.
0: Суброза — это значит строго конфиденциально, то есть строго секретно. Дословно под розой. Дело в том, что по древней легенде Купидон подарил розу богу молчания и восходящего солнца Гарпократу, чтобы тот не выдавал любовников Афродиты. Да, римляне вешали розы или изображения их над пиршественными столами, в знак того, что застольных разговоров передавать никому не следует. А в XVI веке изображение розы помещалось над католической исповедальней. Но это что касается розы. А вот что касается гвоздики, например, гвоздика считалась цветком плотской страсти, и в восточных гаремах ставили специально букеты гвоздик.
1: Надо же! А я всю жизнь думала, что гвоздика — это символ совсем другого.

0: Да уж, наш цветок. Наша история подарила нам свой язык цветов.
1: Да, может быть, менее романтичный и таинственный, но зато международный и дружественный. И, наверное, пример тому знаменитая в свое время песня «Венок Дуная».
0: Которую теперь, к сожалению, без грусти слушать уже невозможно.

0: Ох, ну вот, даже ансамбль, который исполнял эту песню, назывался «Дружба».
1: И все-таки мы привыкли к тому, что с помощью цветов мы прежде всего признаемся в любви. Причем это происходило с незапамятных времен и действительно во всех странах.
0: Естественно, это не могло не попасть в песни, поэмы, оды и в классические оперы.
1: Такие, как, например, «Фауст», «Гуно».

0: прекрасно, просто чудесно. Хорошо бы только еще кто-нибудь на русский язык перевел.
1: Ну как же, ты что, не знаешь? Да. Расскажите вы ей, цветы мои, что ее лишь люблю я.
0: Да, прелестно. Любовь и цветы, похоже, связаны неразрывно.
1: И если в начале любви все расцветает, распускается и благоухает,
0: то в конце все вянет и жухнет.

0: Да, к этому надо только добавить, что если для одних символ уходящей любви были увядающие хризантемы,
1: то для других попроще — лютики и ромашки. А суть, собственно, одна.

Ой, Машенька, несмотря на то, что эта песня грустная, мне почему-то, слушая ее, захотелось к ромашкам и лютикам. Я вообще, надо сказать, люблю полевые цветы. Сейчас бы рвануть в поле из нашей душной студии.

Вообще, как замечательный человек чувствует себя в поле, в лесу. Кажется, что понимаешь и птицы, и цветы, и они отвечают тебе тем же, понимают тебя, слышат, а может быть, даже и видят.

0: Между прочим, ансамбль, который исполнил эту песню, так и назывался «Цветы».
1: Ну хорошо, Маша, а ты, вот какие ты цветы любишь?
0: А ты разве не знаешь?
1: Ну, я-то знаю, вот радиослушатели не знают.
0: Ой, я, к сожалению, в своих пристрастиях не оригинальна. Я люблю вообще всякие цветы, но явное предпочтение отдаю бутонам роз.
1: Да, хоть ты действительно не оригинальна в своих пристрастиях, вот цены у этих бутонов роз нынче уж больно оригинальны.
0: К сожалению, боюсь, что скоро настанет такое время, когда я буду созерцать свои любимые цветы только на картинках, и слышать о них буду только из стихов и песен.
1: Ну, если из хороших, то почему бы и нет? О, фиолетовые грозы, вы, тень алмазной белизны, две аметистовые розы сияют с горней вышины. Дымится кровь огнем багровым, рубины рдеют винных лоз, но я молюсь лучам лиловым, пронзившим сердце вещих.

0: Да, сколько их этих розовых песен у нас. Белые розы ласкового мая, розовые розы Светки Соколовой.
1: Красную розочку я тебе дарю.
0: Чайная роза в купе у Софии Ротару.
1: Когда мы были молодые, фонтаны били голубые, и розы красные росли.
0: Ну и, наконец, не можем же мы, Маша, обойтись в нашей цветочной программе без главного розового шедевра.
1: Песни, которую наверняка знают и помнят все.

0: жизнь. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз.
1: Я слышала, что будто бы эта романтическая история, подарившая сюжет этой песни, произошла в действительности с художником Пиросмани.
2: Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я. И вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел? Когда? Какой весною? И долго ль цвел? И сорван кем? Чужой, знакомой ли рукою? И положен сюда? Зачем? На память верного ль свидания? Или разлуки роковой? Или одинокого гулянья в тиши полей, в тени лесной? И жив ли тот, и та жива ли? И нынче где их уголок? Или уже они увяли, как сей неведомый цветок?

0: Всякий разговор о цветах в нашей стране долгое время считался признаком мещанства и пошлости.
1: Ну, конечно, конечно. Какие могут быть вздохи, ахи, фиалки, герань на окошке, когда все должно строиться и шириться, и греметь, когда кругом пятилетки и громадье планов?
0: И все-таки в который уже раз оказывается, что тяга людей к цветам, как ко всему прекрасному, неистребима.
1: Ну, в полчаса эфирного времени не вместишь огромного количества цветочных песен.
0: Да про одну черемуху или сирень можно вспомнить их добрый десяток.
1: Да, и тем не менее, мне кажется, что какой-никакой букет мы все-таки собрали.
0: Желаем вам, чтобы вы получали цветы не только к дню рождения и к праздникам, а почаще и просто так. Ведь если вам дарят цветы, значит, вас любят.
1: Вот и выходит, что опять мы, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко, звукооператор Надежда Исаева, автор и ведущий Марина Ланда и Михаил Черняк, желаем вам любви.
0: 191-011, итальянская 27, Санкт-Петербург, программа «Отдушина».

Осень. По жнитвам, по дачам, по берегам проходит осенний зной. Уже необычнее по ночам за хатами псиный вой. Да здравствует осень! Сады и степь, горючий морской песок пропитаны ею, как черствый хлеб, который в спирту размок. Я знаю, как тропами мрак прошит, и полночь пуста, как гроб. Там дичь и туман в травяной глуши, там прыгает ветер в лоб. Охотничьей ночью я стану там, на пыльном кресте путей, чтоб слушать размашистый плеск и гам гонимых на юг гусей. Я на берег выйду, густой-густой туман от соленых вод клубится и тянется над водой, где рыбий косяк плывет. И ухо мое принимает звук, гудя, как пустой сосуд, и я различаю: на юг осетры плывут, плывут. Шипенье подводного песка, неловкого краба ход, и чаек полет, и пробег бычка, и круглой медузы лед. Я утро дождусь, а потом, потом, когда распахнется мрак, я на гору выйду, в родимый дом направлю спокойный шаг. Я слышал осеннее бытие, я море узнал и степь. Я свистну собаку, возьму ружье и в сумку засуну хлеб. Опять упадет осенний зной, густой, как цветочный мед. И вот над садами и над водой охотничий день встает.

0: Mein Freund Bunbury.
1: Мой друг Бенбери. Музыкальная комедия Герда Начинского по мотивам пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».

0: Сейчас я нахожусь у себя дома, пью чай и вспоминаю давно минувшие события моей жизни. Чай очень вкусный, горячий, он имеет какой-то изумительный, необыкновенный букет. Я пью его небольшими глотками и получаю огромное удовольствие. У меня сегодня вообще очень удачный день. Британское патентное бюро сообщило, что моя заявка на изобретение будет скоро удовлетворена. О, это была сумасшедшая история. Да, я сразу вам слишком много наговорил. Горячий чай с букетом, удачный день, изобретение. Но сейчас я попытаюсь все объяснить. Но, вероятно, сначала мне нужно вам представиться. Моя фамилия... Ну, впрочем, это пока секрет. В те времена, о которых я хочу вам рассказать, я носил фамилию Батлер. Я был дворецким, служил одновременно в двух домах. В одном меня звали Роберт Батлер, в другом Джон Батлер. Сейчас, кажется, называется работой по совместительству. Я прошу вас внимательно следить за рассказом и запомнить фамилию Бенбери. Друзья звали его «Мой друг Бенбери». Mein Freund Bernberry ist mein bestes Alibi, und ich weiß, lässt mich nie im Stich. Mein Freund Bernberry, der hat unter Garantie, ob am Abend oder früh Zeit für mich. Dann und wann sagt ein Mann ungern, was er tut. Dafür ist diese List immer wieder gut. Mein Freund Bernberry ist ein Kind der Fantasie, doch das Wort wirkt wie Magie. Бенбери. Да, я говорил вам еще об изобретении. Но кто же тогда посоветовал мне его запатентовать? Гарольд Монкриф или Эрнест Вординг? О, может быть, Сесиль Кардью? Ах, это крошка Сесиль. В то время она и ее опекун Эрнест Вординг подвязались в так называемой армии спасения. Они вместе со своими братьями и сестрами пели хоралы и псалмы, раскрывая сердца и кошельки своих ближних. Я помню такой случай на вокзале Виктории. Какая душеспасительная песня, не правда ли?
1: Дорогие братья и сестры, пребывающие в бедности, ваш скромный пенни дороже для нас, чем шиллинг богача. Но если есть здесь богатые братья, то пусть они откроют свои сердца, и пусть будет щедра их рука. Дорогие братья и сестры...
2: Оставьте меня, я уже пожертвовал.
3: Какого ты рода?

0: Теперь мы в доме Эрнеста Уординга. Он и его подопечная Сесиль, кажется, куда-то собираются.
1: О, Сесиль, вы и набожность так мало совместимы. Прости, дорогая опекаемая, но я срочно должен уезжать в Эссекс. У меня уже нет времени.
2: Понятно, к вашему дорогому другу Бэби.
1: Ну, не сердись, крошка.
2: Вот с кем бы я хотела познакомиться.
1: Нет, нет, это невозможно, ни в коем случае.
2: Ну, почему же, дорогой дядя Эрнест?
1: Я не могу сказать, что он плохой человек, но...
2: Вот именно поэтому было бы неплохо, если бы я принесла ему Божью благодать.
1: Не беспокойся, дорогая, я сам позабочусь о его духовной пище.
2: Великолепно. Кстати, у меня сейчас тоже нет ни минуты времени. Я же не могу заставить ждать ни Господа Бога, ни моих бедняков. Итак, Эрнест, благослови меня на стезю, которую я избрала.
1: Благословить тебя, Господи, дитя мое. Однако мне пора, мой друг Бенбери ждет меня.
2: Мне тоже пора. Прости меня, дядя, но мои братья и сестры, больные бедняки, призывают меня.
3: Es rufen uns die ernsten Flinken. Man muss auf manchen Leib verzichten.
4: Auf ein Spazieren gehen.
3: In die Geschäfte sehen.
4: Das kann man nicht.
3: Es ruft die Pflicht.
4: Und lädt der Lichterschein uns auch zum Bummeln ein.
3: Sogar bei Nacht
4: stehen wir auf Wacht. Es rufen uns die Nöte anderer Leute.

0: А сейчас мы заглянем в штаб-квартиру армии спасения. Фредерик Чезабл и Летиция Призм, брат и сестра этой армии, о чем-то разговаривают. Наверное, о спасении человеческих душ.
1: В мире так много соблазнов. Неужели наша Сесиль встретит свое 25-летие в униформе сестры армии спасения?
2: Но зато она получит наследство. 30 тысяч фунтов. Разве тебе неизвестно завещание отца, почтенного генерала Кардию?
1: Дорогая сестра Летиция Призм, ты же не хуже меня знаешь, что Господь Бог и Томас Кардию назначили ее опекуном строгого Эрнеста Уортинга. Он призван направлять ее шаги по разумному пути. Мое доверие к этому уважаемому господину подсказывает мне, что Сесиль в один прекрасный день проявит к нам всю свою доброту, оценив нашу отеческую любовь к ней.
2: Брат Фредерик, как ты думаешь, перепадет ли нам что-нибудь?
1: Да, конечно, дорогая сестра. Радость, разделенная с ближними, двойная радость. А теперь пойдем. Пойдем, нам нужно обработать еще один вокзал.
0: В то время, когда Сесиль отправилась облегчать страдания ближних, ее опекун Эрнест Уортинг быстро сменил униформу армии спасения на элегантный вечерний костюм, сел в поезд, идущий в Вест-Энд Лондона. Его ждет веселая пирушка, вино и друзья. У него превосходное настроение.

А в это время во встречном поезде в последнем вагоне едет Сесиль. Вместо платья с капюшоном униформы «Армия спасения» на ней бальный наряд, плечи открыты. Она не подозревает, куда поехал ее опекун, как, впрочем, и он тоже не знает о другой жизни Сесиль. А теперь перенесемся в салон Гарольда Монгрифа, у которого я служу дворецким. Здесь меня зовут Роберт. Вот я завожу граммофон и ставлю пластинку с модной американской музыкой.

0: Немного жарко, я устал, Роберт.
1: Мистер Монкриф, вас просит ваш друг Бенбери.
0: Что? Что-нибудь случилось? Неужели самое худшее?
1: Да, он нашел в себе лишь силы, чтобы позвать вас.
0: Боже мой! Леди и джентльмены, извините, меня призывают серьезные обязанности. Роберт, позаботься о гостях. До свидания. До свидания. До свидания. Наконец-то я от них отделался. Мой друг Бенбери всегда вовремя приходит на помощь. Пока мои гости меня не слышат, я открою вам одну тайну. Никакого Бенбери не существует. Его вообще нет на свете. Он плод фантазии. Мое самое верное алиби. Роберт, одеваться! Кто это еще может быть? Ах, жаль, не успел скрыться.
2: Мистер Эрнест Уортинг.
0: Эрнест? Именно тебя мне не хватало. Скорей заходи, Эрнест.
3: Я подумал и поэтому приехал к тебе.
0: Прошу, мистер Уортинг, вот чудесные бутерброды с огурцами. Они ждут вас.
3: Благодарю вас.
0: В хорошем обществе принято немного подкрепиться перед 5 o'clock.
3: Я рад, что ты меня причисляешь к этому обществу. Спасибо за лестное мнение, Гарольд.
0: Но мое мнение не так важно для тебя, как мнение моей кузины Гвендолин.
3: Гвендолин?
0: Твои отношения с ней приобретают опасный характер для уличного движения.
3: Если так, то есть повод посвататься к ней.
0: Из-за этого ничего не выйдет.
3: Почему ты так думаешь, Гарольд?
0: Видишь ли, девушки никогда не выходят замуж за тех, с кем флиртуют.
3: Какая ерунда.
0: Вовсе нет, истина и правда. И в этом разгадка, почему у нас столько холостяков. Кроме того, муж Гвендолин должен быть богат. Ее происхождение обяжет тебя пополнить кошелек ее матери, леди Августы Брандтнер.
3: О, Гарольд, такие условия меня не пугают. Я посватаюсь с Гвендолин.
0: Ты богат, мой друг. Ах, тебе не нужно, как мне, торговать собой в качестве автора детективных романов. О, будь у меня несколько домов и 30 000 фунтов.
3: Какие 30 000 фунтов ты имеешь в виду?
0: Значит, я угадал? Мое чутье меня не обмануло.
3: Но почему именно 30 000 фунтов?
0: Это говорит о том, что ты лучше, нежели я тебе думал. Так пригласи же меня на ужин, Эрнест. Издатель моих детективных романов не выплатил еще полностью гонорар. Материально я несколько стеснен. А я со своей стороны замолвлю за тебя слово перед тетушкой Бретнелл. Я ей докажу, что человеческие достоинства всегда были и будут выше сословных предрассудков. 30 000 фунтов откроют сердце тети Августы и двери ее особняка.
3: Дорогой Гарольд, ты настоящий друг.
0: Правильно, но... Я сделаю это только после того, как ты объяснишь мне, в каких ты отношениях с некой Сесиль.
4: Сесиль?
0: Сесиль.
4: Какая Сесиль?
0: Не знаю, какая Сесиль.
4: Я не знаю, какая Сесиль.
0: Эрнест, это нехорошо говорить неправду своему лучшему другу. Вот-вот, ты уже покраснел. Ну, хорошо, тогда скажи мне, чье имя написано на твоем портсигаре, который ты вчера забыл у меня? Кто это? Сесиль.
4: А, это моя тетя. Отдай портсигар.
0: Тетя? Да. Но там написано от маленькой Сесиль.
3: Не понимаю, почему тетя обязательно должна быть большой? Она может быть и маленькой тетей.
0: Стоп. Тут написано. От маленькой Сесиль в знак... любви. Это говорит о том, что у тебя очаровательная маленькая тетя. А теперь говори правду, кто такая эта Сесиль. Я любопытен.
3: Ну, хорошо, скажу. Видишь ли, старый Кардиу назначил меня в своем завещании быть опекуном его внучки Сесиль. И я взял на себя ответственность быть хранителем этого ангела. Вот.
0: Ах, так ты опекун, хранитель.
3: Да.
0: Кстати, знает ли этот ангел, что ее хранитель здесь?
3: Нет, и никогда не должна об этом узнать. Она чистое, невинное создание. Она даже не догадывается о моем образе жизни.
0: Мне так бы хотелось познакомиться с этой чистой, строгой Сесиль.
3: Этого никогда не будет.
0: Почему?
3: Ты сластолюбец и можешь только разрушить мир строгой нравственной чистоты, в котором она живет.
0: А как же ты объясняешь ей свои ночные похождения в кабачках?
3: А не ты ли указал мне на способ? Я, как и ты, посещаю моего грешного друга Бенбери, чтобы уговорить его бросить порочный образ жизни.
0: А!
3: О, этот друг Бенбери, он никогда не подводит.
5: Sagt man, wohin wollen Sie, sagt ich mal auf die Schnelle. Fahr ich zu Bunbury und rett ihn vor der Hölle.
6: Ganz auf die gleiche Manier erschleiche ich mir manchen seinen Sprung. Denn wer Bunbury sieht, bleibt seelisch immer jung.
5: Mein Freund Bunbury,

0: Бенбери, Бенбери. Но все же я вынужден буду его прикончить. В том случае, если сейчас Гвендолин узнает об этом. Кроме того, Сесиль тоже проявляет к нему повышенный интерес.
1: Да, но когда человек женится, не испытав дружбы с Бенбери, то для него наступают скучнейшие времена. Тебе все надоело, Эрнест, ты хочешь жениться. Знаешь, что по этому поводу сказал наш дорогой Оскар Уайльд устами своего героя лорда Генри?
0: Интересно, что же сказал лорд Генри?
1: Мужчины женятся от усталости, а женщины выходят замуж из любопытства.
0: О, ты не прав, Гарольд.
1: Кого это еще черт несет сюда? Звонок настойчивый, значит, это женщина.
2: Леди Брэкнелл и мисс Гвендолин.
1: Ну, тебе просто везет, Эрнест. Дорогая тетя Августа, милая Гвендолин, как я рад, что вы посетили мой дом.
3: Дорогой Гарри, надеюсь, ты здоров.
1: Спасибо, дорогая тетя, как ваше здоровье?
3: Спасибо, как всегда плохо.
1: Не волнуйтесь, тетя, все на свете проходит, все идет к лучшему. Дорогая кузина, ты сегодня выглядишь прекрасно. Ты просто шикарна.
4: Я всегда шикарна, дорогой кузен.
3: Женщину, милый Гарольд, нельзя обезоружить комплиментом. Мужчину всегда. В этом разница между нами.
1: Браво, тетя, браво. Но женщину вообще ничем нельзя обезоружить, насколько я знаю женщин. Ну что же ты молчишь, Эрнест? Дорогая тетя, его надо извинить. Он очень застенчив и нерешителен.
3: Нерешительность – это признак душевного упадка у молодых и физического угасания у пожилых.
1: Его друг Бенбери серьезно болен.
0: Здравствуйте, леди Брэкнелл. Здравствуйте, мисс Гвендолин. Вы совершенство.
4: Надеюсь, что нет. Это лишило бы меня возможности совершенствоваться и прекратило бы мое дальнейшее развитие.
0: Сдаюсь на милость победителя.
1: Браво, кузина, браво. Но, по-моему, ты развита достаточно хорошо. Не правда ли, Эрнест?
3: Гарольд, мы только что навестили леди Хартбери. У нее кончился траур. Волосы у нее стали совсем золотые от горя.
1: Да, дорогая тетя, цвет волос у нее изменился, хотя, право, не знаю, от чего именно.
3: Не знаю, не знаю. Да, Гарольд, мне нужна твоя помощь.
1: Слушаю, тетя.
3: Видишь ли, в субботу я даю свой последний вечер в этом сезоне. Надо его как-нибудь оживить, вызвать гостей на беседу, чтобы каждый мог сказать то, что он хочет сказать, если, конечно, ему есть что сказать. Кроме того, я попросила бы тебя позаботиться о составлении музыкальной программы для вечера.
1: Охотно, дорогая тетя, охотно. Прошу вас, пройдемте в мой кабинет, там будет удобнее посвятить вас в мои планы.
3: Ты очень любезен, Гарольд.
1: Прошу вас, дорогая тетя, пойдемте, дорогая тетя.
0: Сегодня чудесная погода, Гвендолин.
4: Почему вы заговорили со мной о погоде, Эрнест? Я уверена, за этим кроется какая-нибудь другая мысль.
0: Вы правы. Я все время думаю о том вечере, когда мы с вами познакомились.
4: Я тоже.
0: Это было

0: Свою симпатию ко мне вы могли бы проявить более убедительно. Поцелуйте меня.
1: Как? Простите?
0: Вот так.
1: Гвендолин, я люблю тебя так сильно, как это только возможно.
0: Правда, Эрнест?
2: Du bist wunderbar, so wie du. Sah der Mann meiner heimlichen Träume aus, ja, der riss Bäume aus, so wie du. Nur mit dir, werd ich glücklich wie jetzt augenblicklich.
3: Und glaube mir, so wie du. War das Mädchen, von dem ich mir ausgedacht, dass es mich glücklich macht, immerzu.
4: Ja, sie war
3: wunderbar, gerade so.
2: Gerade so?
3: Gerade so, wie du.
1: Гвендолин, мы поженимся.
0: Знаешь, чего я хочу?
1: Что, моя милая?
0: Сегодня вечером на ипподроме начинаются 6-дневные скачки. Не пойти ли нам туда?
1: Пойдем, Гвендолин, пойдем, пока не пришла твоя мама со своим вечным нет. Пойдем.
2: Du bist wunderbar, so wie du. Sah der Mann meiner heimlichen Träume aus, ja, der riss Bäume aus, so wie du. Nur mit dir, werd ich glücklich wie jetzt augenblicklich.
3: Und glaube mir, so wie du. War das Mädchen, von dem ich mir ausgedacht, dass es mich glücklich macht, immerzu.
4: Ja, sie war
3: wunderbar, gerade so.
2: Gerade so?
3: Gerade so, wie du.
5: Что здесь произошло? Где Гвендолин?
6: Мужчина имеет обыкновение уводить женщин тети, которые этому не сопротивляются.
5: Моя дочь! Ах... Что он намерен с ней делать?
6: Я думаю, жениться, тетя.
5: Жениться на Гвендолин, дочери, правда, почившего, но все-таки лорда Брэкнелла.
6: Дорогая тетя, ты полюбишь его, если узнаешь, что он является владельцем состояния большего, чем то, которым когда-либо обладал, правда, почивший лорд Брэкнелл.
5: Он так богат?
6: Он неизмеримо богат, тетя. Если ты не против, то я могу пригласить его на твое суаре. Это был бы самый подходящий случай представить его обществу.
5: Не знаю, можно ли рискнуть. Какие черты в его характере преобладают?
6: 30 000 фунтов, тетя.
5: Ох, мне кажется, у него неплохие манеры. Пригласи его ко мне. Мне придется пролить несколько слезинок умиления, когда буду благословлять свою Гвендолин. 30 000.
7: Мистер Монкриф, простите, что я вам помешал.
6: Слушаю, Роберт.
7: Ваш больной друг очень плох и снова просит приехать к нему.
6: Ай-яй-яй-яй.
5: Ваш друг все еще болен?
6: Он серьезно болен, тетя.
5: Я полагаю, что ему уже давно пора решить, что ему делать, жить или умирать. Эта нерешительность похожа на английский парламентаризм.
6: Да-да-да, мне очень жаль, но меня призывает долг друга, тетя. Ах, дорогая тетя, посмотри мой новый детективный роман, а?
5: О чем мечтали мертвые? Очень оригинально.
6: Этим мертвым, тетя, или их мечтам чего-то не достает, вероятно, подлинного достоинства. Твое гениальное чутье определит это точно. Будь добра, вот ручка, пройдись по роману. Я не могу заставлять Бенбери ждать себя.
5: Хорошо, милый. Кто бы мог подумать, что мне придется зарабатывать свои сэндвичи правкой детективных романов, которые похожи друг на друга, как две капли воды. В настоящем детективе немного секса, немного благородства, грубость и нежность надо обязательно перемешать. Потом на весь этот салат следует посыпать щепотку психоанализа. Вот такова конъюнктура.
8: Nachts, da schleichen ein paar Leichen durch den Korridor. Sowas kommt in jedem besseren Krimi heute vor. Doch das Grusel, das genügt nicht, denn beim Publikum, da siegt nicht nur das Grauen allein. Es muss auch Sentiment hinein. Denn Lizzie Miller will auch was mit Liebe. Für ihre Triebe reicht der Browning nicht. Drum muss ich ihr so alle 3-4 Seiten einen kleinen Schock bereiten, der ihrer Libido entspricht. Ein bisschen Horror und ein bisschen Sex. Brutal und

0: hat ein paar hübsche Gags. Die Zeit schreit heute nach Freud. Drum kommt dann das Gemüse. Noch eine Prise Psychoanalyse. Der Mörder fühlt sich irgendwie als Frau. Er spürt sowas und weiß es nicht genau. Am Schluss stellt sich heraus, aufgrund des Körperbaus kommt er als Zwitter nun hinter Gitter. Und damit ist die Story aus. Nur mit Klauen und mit Hauen schafft man's heute nicht. Sowas steht um zu erbauen schon im Schulgedicht. Dort, wo seelisch was beengt ist, wo ein dunkler Drang verdrängt ist, wird es interessant. Da wird das Thema erst pikant. Denn ein Verbrechen, das nur einfach roh ist und das nicht so ist, dass man sagt, verrucht. Das ist nicht das, was alle gerne lesen. Das bringt noch nicht mal die Spesen. Denn sowas ist heute nicht gesucht. Ein bisschen Horror und ein bisschen Sex. Brutal und süß und ein paar hübsche Gags. Die Zeit schreit heute nach Freud, drum kommt dann das Gemüse. Noch eine Prise Psychoanalyse. Ein Detektiv, der nicht mal andersrum gegebenenfalls kombiniert, ist dumm. Denn die normale Tour ist die banale Tour. Nur das Verkehrte ist das Begehrte. So will's nun mal die Konjunktur.
1: Вы меня испугали.
2: Простите.
1: Роберт, что случилось?
2: Леди, вы не притронулись к одному бутерброду с огурцами, который я приготовил специально для вас?
1: Я воздам им должное.
2: Вы счастливее меня, леди Брайтон.
1: Роберт, вы совсем не похожи на вашего брата. Никогда не думала, что близнецы могут быть так различны.
2: К сожалению, он, а не я, пользуется счастьем прислуживать вам в вашем доме.
1: Батлер, дворецкое чувство, как это не по-английски, как это несовместимо.
2: Но вот леди Брэкнелл погрузилась в работу по переделке детективного романа по своему рецепту, а я пошел домой. Ночной Лондон, редкие прохожие, туман. Мне стало очень одиноко. И вдруг я услышал веселую музыку. Я прислушался и понял, что она гремела в мюзик-холле, который находится за углом. Какая-то неведомая сила изменила мой путь, и я оказался за столиком мюзик-холла. К своему удивлению, среди посетителей я увидел своего хозяина, Гарольда Монкрифа. Опять он использовал имя друга Бенбери, чтобы отдохнуть от своего утомительного безделья.
3: Леди и джентльмены! Леди и джентльмены! Сейчас выступает шансон Гэл, чье очарование смягчит самое черствое сердце. Я вижу, что многие из присутствующих вот уже 2 недели являются нашими постоянными посетителями. По-видимому, для этого есть особая причина. Что же подсказывает мне мой аналитический ум? Ага, все ясно. Для этого мне нужно назвать лишь одно имя. Это имя Сузи Миллер.
2: И вот на эстраду выходит никто иная, как ангел, образец нравственной чистоты, сестра армии спасения Сесиль Кардью, она же Сузи Миловер. Вот куда она, оказывается, уехала тайком от своего опекуна.

0: Вот вы знаете, прозвучала сейчас песня «После военных лет. Где же вы теперь, друзья однополчане?» Хочется рассказать о тех, кто не был на войне, но память о ней, о своих отцах, не вернувшихся с войны, берегут в сердцах. И не только память даже. Немало среди ленинградцев людей, занимающихся поисковой работой. Немало людей, считающих справедливо, что каждая деталь военного времени, каждый штрих, каждая крупица дополняет летопись Великой войны и победы. Валентин Иванович Фролов, рабочий регулировщик, один из них.
1: Мой отец, Фролов Иван Николаевич, работал на заводе «Линзос», Ленинградский завод оптического стекла, и ушел 5 июля 1941 года в дивизию народного ополчения Володарского района. У меня сохранилось только всего одно письмо его. Он пропал без вести в августе 1941 года. С февраля месяца 1984 года я стал искать советов ветеранов войны ополченцев Володарского района. Был в военкомате. В военкомате имеется список, кто записался в дивизию народного ополчения Володарского района. Он сейчас сохранился. Там 6588 человек. Написано, что было сформировано 5 июля 1941 года. А в конце дописано, что сформирование Володарского района было по 24 июля 1941 года. Только одна книга. Что я помню? Ну, я маленький был. Война началась, мне было 4 года. Я помню, мой отец находился в пункте сбора на Куракиной даче, где я последний раз его и видел. И уходя еще, отец снял часы, говорит, на мать, мало ли, плохо будет, купи хоть что-нибудь на них. Ну, было всего одно письмо единственное. Написано 14-й пульт батальон. И после этого сведений никаких. Как я впоследствии узнал, они пешком шли ночью до Гатчины. Это я уже знал. Я нашел уже двоих ополченцев, которые сейчас здравствуют. Один из них, Иванцов, он кавалер ордена славы 3-й степени. Ну, что я еще узнал? Что в нашем Володарском районе было сформировано 2 стрелковых полка и 1 пульбатальон. Это они были сформированы, была дана команда 4 июля, и 5 они ушли. У нас в Ленинграде, что сейчас в нашем Невском районе, есть совет ветеранов 80-й Любанской дивизии. В первый бой она вступила в августе 1941 года. Она была сформирована, как я узнал, из частей «Первое дно», которое формировалось в Куйбышевском районе, и куда входили остатки ополченцев Володарского района. Эта дивизия прошла большой путь, и в ПТУ номер 13 на Ольминской улице находится музей этой дивизии. Хороший музей. Сколько сейчас таких, как я? Ну, мне под 50. Отца я своего очень смутно помню. Вот. Еще есть вдовы ополченцев, дети ополченцев есть, как нас называли, подранки. У нас, наверное, в классе, наверное, сколько я учился в 334-й школе. Наверное, у двоих только отцы были, остальных мы все были дети войны, блокады. Да. Ну, побудило что? Побудило, чтобы память была ополченцам. Я считаю, что каждый район должен чтить, знать, уважать, вспоминать своих ополченцев. Для подрастающего поколения, для памяти тех, кто сейчас живет, для будущего поколения, какому месту можно поклониться. Хочу обратиться к ленинградцам, ветеранам Володарского района, кто жил в это время. Кто знает, кто помнит об ополченцах. Есть документы, если есть фотографии, какие сведения, сообщите. У меня уже факты есть кое-какие, в смысле, я уже так одного ополченца с другим связал. Так, может быть, мы что-то и найдем совместными усилиями. Как сам ленинградец, мне эта тема очень трогательна, близка сердцу. Вот, читаю много литературы разной, стараюсь оттуда что-то почерпнуть о Володарском районе. Очень много ополченцев ушло, и многие не вернулись. Любая могила неизвестного солдата могла быть могилой моего отца.
2: Когда земля тряслась в кромешном гуле, узнал солдат, что и вода горит, а в грудь его на

Легла снега, да что снега, гранит. Солдат стоял, где сталь изнемогала. Солдат лежал, где плавилась броня. Солдат шагнул, где смерть.

где он прошел, земля слывет железной. Где он стоял, разило солнце тьму.

Ночь накрыла всю землю орлиным крылом. Отступила она перед вечным огнем. У огня тополя часовыми стоят. В честь тебя он горит, неизвестный солдат. Протяну свои руки к святому огню, свою голову тихо к огню наклоню, а слеза упадет. Ты прости, слышишь, брат, я скорблю по тебе, неизвестный солдат. Где-то Волга волнуется у берегов, не забыла она, как мы били врагов, как дрожала земля от стальных канонад, как кричал ты «Ура!» Неизвестный солдат. Незакатный огонь днем и ночью горит. Он с тобой, неизвестный солдат, говорит. В тишине он к тебе обращается, брат. Лучший памятник — жизнь, неизвестный солдат.

вечер, друзья Невской волны. Еженедельно по средам в 19 часов эти позывные приглашают вас к приемникам и репродукторам. Каждую среду в 19 часов в студии Ленинградского дома радио за круглым столом собираются студенты и рабочие, журналисты и актеры. Сегодня студия – этот зал. Сегодня круглые столы Невской волны на этой сцене. Сегодня Невская волна передает из Дворца культуры имени Сергея Мироновича Кирова. Работают радиостанции на волнах 375 метров, 266,9 метра. Невскую волну можно принимать на короткой волне в диапазоне 25 метров.

Друзья, мы рады этой встрече. Обычно мы узнаем ваше мнение о наших программах только из ваших писем. Но письма, только письма. И самые хвалебные, как и самые критические, они ведь молчат, если их не прочесть вслух. А сейчас мы должны будем услышать вашу живую реакцию, и мы волнуемся. Обычно запись наших программ проходит в условиях идеальной тишины студии «Радио Дома». А сегодня вся наша программа будет проходить на ваших глазах. Но не только мы сегодня в необычных условиях, вы тоже. Когда дома вы обычно слушаете наши программы, вы, если она вам покажется скучной, можете повернуть ручку приемника и заняться каким-нибудь полезным делом. А сегодня вам придется прослушать нашу программу до конца. Итак, наша сегодняшняя программа. Мы открываем ее песнями композитора Андрея Петрова. Певец Эдуард Хиль.

0: друзья, у нас в гостях автор этой песни Андрей Павлович Петров. Дело в том... что мы приготовили Андрею Павловичу сегодня очень много вопросов. Мы хотели узнать о премьере нового симфонического цикла «Песни века», хотели узнать о новых песнях к кинофильмам, хотели узнать о песнях, которых еще нет, но которые будут. Но дело в том, что Андрей Павлович сегодня ночным поездом уезжает в Москву. У него абсолютно нет времени, его внизу уже ждет машина. Поэтому мы редактируем на ходу свои вопросы и просим вас показать, Андрей Павлович, какую-нибудь последнюю вашу песню, новую, которую еще не слышали, и два слова о ней.
1: Сейчас вместе с Эдуардом Хилем исполним мою новую песню. Это песня из кинофильма «Зайчик». Этот фильм «Зайчик» снят у нас в Ленинграде на студии «Ленфильм», и в скором времени он должен выйти на экраны. И вот песню из этого фильма мы сейчас исполним. Слова к этой песне написал ленинградский молодой поэт Ким Рыжов.

0: А сейчас слово нашему корреспонденту Шаргие Касумовой.
1: Весь мир готовится отметить очень большую дату – 20-летие со дня победы над германским и японским фашизмом. Готовится к этому празднику, большому празднику и ленинградцы. Скоро на экраны кинотеатров выйдет героическая киноballada «Жаворонок». Автором этого фильма является Михаил Александрович Дудин, известный ленинградский поэт. Сегодня он у нас в гостях. Сценарий к этому фильму он написал вместе со своим большим другом, поэтом Сергеем Орловым. Ну что ж, можно сказать, что 20 лет прошло. 20 лет даже со дня победы. За это время родилось и уже успело вырасти целое поколение. Но тем не менее, вот в стихах, в частности, Михаила Александровича Дудина, в каждой строчке его поэзии слышится эхо войны. У сердца своя память, а поэзия – это память сердца. Сейчас я предоставлю слово Михаилу Александровичу Дудину.
2: Я бы ленинградскую поэзию, да не только ленинградскую, мог бы поздравить с какой-то праздничностью. Только на днях, на мой взгляд, вышла отличная книга стихотворений, вторая по счету книга Глеба Горбовского. Вышла книга, также вторая, у Леонида Агеева. Мне хочется просто оттолкнуться от этих книг. Вот я читал эти книги и вспомнил своего друга Георгия Суворова, который погиб в боях под Нарвой ровно 21 год тому назад. Георгий не видел ни одного своего стихотворения в напечатанном виде. Он служил в армии сначала в Панфиловской дивизии, и во время боев под Москвой, наитяжелейших боев, в атаке ему в грудь попала противопехотная мина. Попала, застряла между ребер, но не разорвалась. Он сам ее вытащил, выбросил, из атаки не вышел. А потом его подобрали, он уже лежал на поле боя без памяти от потери крови. И после госпиталя он попал в наш гвардейский корпус, сюда, под Ленинград. Был в боях, в самом, по-моему, страшном на земле месте, на так называемом Невском пятачке. И он все время писал стихи, а от щедрости своей души он всегда стихи посвящал кому-нибудь из своих боевых друзей. А так как в друзьях у него была вся дивизия, то он, естественно, у него все стихи кому-нибудь да посвящены. И вот в 44-м году, когда с Пулковских высот мы пошли в наступление, Георгий подарил мне, вернее, подал клочок бумажки и сказал: «На, это тебе». Я не успел это посмотреть, засунул в карман гимнастерки, а через 2 дня пришла телеграмма, что он погиб в бою. Ребята мои сохранили знакомые полевую сумку Георгия Суворова, в которой я нашел 3 тетради со стихами. После его смерти 4 раза выходила его книга «Слово солдата». А последнее стихотворение, которое было у меня в гимнастерке, мне хочется сегодня вам прочитать. «Еще утрами черный дым клубится над развороченным твоим жильем. И падает обугленная птица, застигнутая бешеным огнем. Еще ночами темными нам снятся, как вестники потерянной любви, живые горы голубых акаций, и в них восторженные соловьи. Еще война, но мы упрямо верим, что будет день, мы выпьем боль до дна. Широкий мир нам вновь раскроет двери, с рассветом новым встанет тишина. Последний враг, последний меткий выстрел, и снова проблеск утра, как стекло. Мой милый друг, а все-таки как быстро наше время протекло. В воспоминаниях мы тужить не будем, Зачем туманить грустью ясность дней? Свой добрый век мы прожили как люди и для людей. И вот когда я читал книги Горбовского и книгу Агеева, мне как-то очень явственно встала передо мной эта живая эстафета наших поколений. Вот почему мне сегодня и захотелось прочитать вам это стихотворение.
1: Я думаю, мы все с удовольствием послушаем и ваше стихотворение.
2: Я прочту стихи, которые называются «Песня незнакомой девочки». Посвящаются они Ольге Федоровне Бергольц. Я нес ее в госпиталь, пела сирена в потемках отбой, и зарево после обстрела горело над черной Невой. Была она словно пушинка, безвольно, легка и слаба, сползла на затылок косынка с прозрачного детского лба. И мука бесцветные губы смертельным огнем запекла. Сквозь белые сжатые зубы багровая струйка текла и капала тонко и мелко на кафель капелью огня. В приемном покое сиделка взяла эту жизнь у меня, и жизнь приоткрыла ресницы, сверкнула подобно лучу, сказала мне голосом птицы, а я умирать не хочу. И слабенький голос заполнил мое существо, как обвал. Я памятью сердца запомнил лица воскового овал. Жизнь хлещет метелью, и с краю летят верстовые столбы, и я никогда не узнаю блокадной девчонки судьбы. Осталась в живых она нет ли, не видно в тумане лица. Дороги запутаны, петли на петли легли без конца. Но дело не в этом, не в этом. Я с новой заботой лечу и слышу откуда-то, где-то, а я умирать не хочу. И мне не уйти, не забыться, не сбросить тревоги кольцо. Мне видится четко на лицах ее восковое лицо, как будто бы в дымке рассвета, в неведомых мне округах. Тревожная наша планета лежит у меня на руках, и сердце пульсирует мелко, дрожит под моей рукой. Я сам ее врач, и сиделка, и тихий приемный покой, и мне начинать перевязку, всю ночь в изголовье сидеть, рассказывать старую сказку, с январской метелью сидеть, глядеть на созвездия иные глазами земными века и слушать всю ночь позывные бессменного сердца, пока она глаз не покажет и не улыбнется в тени и мне благодарно не скажет: «Довольно, иди отдохни».
1: Сейчас будут снова песни, но меня попросили сделать на одну минуту перерыв, чтобы впустить в зал группу людей, которые не попали вовремя.

0: Молодой ленинградский композитор Александр Колкер. Саша, я передаю вам микрофон, и действуйте сами.
1: То, что сейчас произошло в зале, это, по-моему, самое лучшее свидетельство популярности радиостанции «Невская волна». Я просто поздравляю моих друзей. Радиостанция существует совсем недолго, а интерес к ней очень и очень велик. Песни, которые я сегодня вам покажу, можно назвать песнями дальних дорог. Я только что несколько дней назад вернулся из новой поездки, из нового увлекательного путешествия, и поэтому хочу с вами поделиться. Совсем недавно Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание городов нескольким районным центрам. И это радостное событие, в общем, переживала вся страна. Мы побывали в новых городах. Какие это города? Гжатск, родина Юрия Гагарина. Фокино – это город в Брянской области. Есть очень красочные чертежи, какими эти города будут через несколько лет. И жители этих новых городов очень и очень гордятся своими молодыми городами. Они буквально знают, где будет выстроено каждое новое здание. И вообще мы повстречали очень интересных людей. Вот, скажем, Фокино, новый городок. Фокино славится тем, что там находится цементный завод союзного значения. Это огромное предприятие. Мы, когда с ребятами зашли в цех, честно признаюсь, нам было очень и очень жутковато. 150-метровые печи длиной 150 метров в горизонтальном положении, они вращаются, диаметром около 4 метров. И таких печей в цехе 6. А руководит всем этим делом девчина лет 27. Очень интересно встречать таких людей. Правда, она нам показалась очень строгой. Мы все время провоцировали ее, чтобы она нам спела. Нам сказали, что она поет в самодеятельности, но она как-то очень строго сказала: «Ребята, и не просите, петь на работе не буду». В этой поездке вместе с московской поэтессой Аллой Ахундовой я написал, я уже вам говорил, 3 песни, а сегодня я вам хочу показать одну, вот самую новую свою песню. Эта песня называется «Путь». С моими песнями вас будет знакомить наша землячка, ленинградская артистка Мария Пахоменко. Пожалуйста.
2: Луч заката, луч заката.

А сейчас тоже песня, которая была написана в дальней дороге, на слова московской поэтессы Инны Кашежевой «Опять плывут куда-то корабли».

0: В самое ближайшее время, друзья, в одной из наших программ состоится премьера еще одной Сашиной песни о Неве. Корреспондент Леонид Левинский.
1: Я хочу рассказать о человеке увлеченном, о моем и вашем сверстнике. Он не плавал во льдах и не шагал по дорогам войны. В год окончания Дрейфа Седова ему было 4 года. А начну я вот с чего. Есть в Подмосковье небольшой городок Яхрома, городок текстильщиков и самодеятельных артистов. Многие годы славился по всей округе виртуозной игрой. Талантливый музыкант, слепой музыкант Михаил Васильевич Панфилов. Его привыкли видеть с неизменным баяном и с таким же неизменным мальчишкой-поводырем. Этим поводырем и был Гена, мой герой, самый любимый ученик Панфилова. Целые дни он проводил со своим учителем, часами слушал его игру и сам играл часами. И все-таки для многих было неожиданным, когда первоклассник Гена вышел победителем среди взрослых на районном конкурсе гармонистов. Когда он был призван в армию, то с первых же дней службы отыскал в части ребят, музыкантов и певцов и организовал инструментальный ансамбль. Ребята часто выступали. В репертуаре ансамбля были многие произведения советских и зарубежных композиторов и еще 24 песни, которые написал Гена. После демобилизации он поступил на завод механиком, начал учиться заниматься в семинаре при Союзе композиторов. Гена – участник и лауреат всех ленинградских фестивалей молодежи. Сейчас он работает, учится на третьем курсе вечернего отделения режиссерского факультета Ленинградского института культуры, пишет песни и, конечно же, не расстается с художественной самодеятельностью. Если бы редактор дал мне задание написать или рассказать о рабочем парне или о студенте, о молодом коммунисте, о моем сверстнике, увлеченном творческими поисками, или предложил мне продолжить разговор, который ведет «Невская волна» о любви или о месте в жизни, я все равно выбрал бы этого моего героя. Имя его – Геннадий Черняев. Он пришел сегодня сюда и принес вам свои песни. Итак, в гостях у вас, в гостях у «Невской волны» Геннадий Черняев и вокальный квартет «Нева». Пожалуйста, Гена.

Издательство «Современник» только что выпустило в свет «Избранное» Александра Прокофьева. Книга называется «Россия стоит на граните». В нее вошли стихи разных лет. Некоторые из них мы предлагаем вашему вниманию. Песня «Братство». Партия великая моя, я пою, слагаю песню «Братство», говорю от имени пристрастных, песню в честь твою слагаю я. Мы давно идем дорогой главной, бури и поныне бьют нам в грудь. Перед нами путь твой многославный, трудный и тернистый в гору путь. Многомиллионную громадой, вырвавшись из вековечной тьмы, в наших братством спаянных отрядах наступаем мы, камнеломы и молотобойцы, зодчие республики моей, штурманы и юнги, комсомольцы, капитаны, пахари морей. Это мы идем под стягом красным, это мы штурмуем высоту, стан вольнолюбивых и пристрастных к солнцу поднимающей мечту. Партия великая моя, ты сплотила желтых, черных, белых. Песню братства запеваю я голосом от бури загрубелым. Вот какие ходят парни. Вот какие ходят парни в нашем песенном краю. Вот какие парни славят землю милую свою. Вот какие топчут землю, топчут небо, черт возьми, на виду у звезд России перед звездными дверьми. Вот какие по державе ходят парни в полный рост, и глаза у них сверкают светом самых дивных звезд. Вот какие ходят парни в нашем песенном краю. Я смотрю на них красивых, я их сразу узнаю. Узнаю я по надлому, по излому их бровей, в час, когда моя Россия обнимала сыновей. Узнаю их справедливых, весь их облик молодой. Узнаю я их под красной, под стремительной звездой. Там, где бравых их встречали, как положено в роду, под пятью ее лучами у вселенной на виду. Сердце. Я сердце маленький комок не запираю на замок. Зачем? Оно не двери, в его доверие верю. Оно не воз,

0: живу, пока горит, пока в боях сшибаются века, а та звезда, что мне дана, в чужих реках отражена. Живу, пока летит, пока дорога мне, что взмах платка. Я с тобой говорю, как ветер путру говорит с рекой, за которую мой стих в ответе и мелодии, и строкой. Он ее притихшую волнует, и в каком-то миге торжества он ее ревнивую целует, ветренные шепчет ей слова. А когда я очень загорюю, вздрогну от печали и обид, то с тобой как сердцем говорю я в час, когда оно горит. В час, когда оно огнем пылает, и огонь доходит до плеча, в час, когда горит и не сгорает, от него рубашка горяча. А когда мне в грудь войдет веселье, с плеч твоих я руки не сниму, и скажу тебе, ты свет весенний в новом свежеприбранном дому. Круг моих печалей разлетелся, тополь веткой заглянул в окно, и тогда мое ликует сердце, солнцем наполняется оно.
1: Борис Слуцкий. Веселое опровержение. Еще высотных зданий шпили, как будто клювы птиц громадных, лазурь из рук небесных пили, а это не прочтешь в романах. Еще пила зеленых сосен взрезала голубые дали, и липы осыпала осень. В рассказах это не видали. Отстукивая стыки поезд, стремглав летел вдоль географий, и это не вмещалось в повесть, но лезло в ямб и в амфибрахий. А голуби клевали проса звезд с неба вечного движения. Поэзия жила, как прозы, веселое опровержение. Столбы. Мотается стрелка спидометра, доходит до 140, дотла, до распыла, домертво, модель на колесах легка. Подрагивая на обрывах, поглядываю в окно, но рысью дороги в загривок машина вцепилась давно. Как руки к баранке, колеса к асфальту давно приросли. Километровые косо выскакивают из пыли столбы. Столбы нарастают цифры, столбы приближается дом. В езде, в движении, в вихре столбы различаешь с трудом. Столбы, столбы, столбы. Надежда. На донце души отражается солнце своей белозубой улыбкой японца. Это надежда лежит во мне на самом дне и не горит ни в каком огне. Это надежда. В колодец нырну, всю глубину пройду головой и к самому дну приду за надеждой. На счастье большой кусок отломлю, и вот уже воздух губами ловлю. Я выплыл и снова жизнь люблю. Со мной надежда.
2: Татьяна Глушкова. Всей комнатой вплываю в синеву, всем голосом зову на помощь птицу. Робею и желаю приземлиться и раздвигаю мокрую листву. Что делаешь, не ведаешь, весна. Едва открыта первая страница, и разом дождь, и солнышко, и птица, и край стола, что краешек весла. Я за тобою гнаться не могу, мне расквитаться надобно зимою. С тобой, мой горький суженый, с тобою тетрадь, что леденеет на снегу.

0: Мне надо торопиться со двора враждующих, тоскующих, безгласных. Мне надо б на друзей моих собрать, вернуть их душам доброту и ясность. А у апреля спорятся дела. Апрель летит, крича и беспокоясь. Его трава отчаянно мала, но воробей в ней шествует по пояс. А вдоль седых березовых стволов стекает сок медовый стеклянный. Набрать пушистых слабеньких цветов, расставить их в поющие стаканы. За синим морем, за крутым Днепром сыскать поляну солнечней и суши. Кленовым, ломким, тоненьким пером мне надобно молчание нарушить. Как мало мы умеем рассказать, когда мы в детстве, и никто на свете нам не мешает строить корабли, летать под облака и быть поэтом. Большое клеверное поле в июле на закате, в берегах протяжных сосен. Каждая несет по темной тучке смоляных иголок на краешке ствола. А дальше злаков, звенящих, позлощенных, перезрелых, крылатая косая полоса. И клевер, клевер, серебристый клевер, чуть розоватый, розово-седой, большеголовый, сонный. Нелегко пушистому цветку стоять под солнцем на вытяжку. Малиновое поле, и солнце раскаленный полный шар малинов, и малиновые тени бегут по злакам. В низкой вышине малиновое солнце, будто вишня, так тяжко наклоняется к руке. Мой первый клевер, мой мохнатый клевер, лилов, малинов, спел и серебрист. И я стою средь клевера, одна посередине мира, в тишине в июле. И пылающие краски малинового клеверного мира я пью задумчиво, медлительно, чуть сонно, как дети пьют парное молоко. Так начиналось детство у меня. Как видите, я счастлива. Наверное, я родилась под добрую звездой. Ах, в моей соловьиной глуши все ручьи, все кусты хороши, бескорыстным осыпаны пеньем, взмах черемух, кривая ветла, да река, что травой поросла, вороненка лазурные перья. Не нужна щеголиха свирель, это май, это поздний апрель овивают веселое горло. Как свою раскаленную трель контрабасит обугленный шмель, как черешенный лепит метель над землей сыроватые прострелы. И опять удалой соловей над притихшей подругой своей, приподняв худощавые плечи, сыплет жемчуг с высоких ветвей, все вольнее, все щедрее, все нежней, соловьем повторяясь далече.
1: Николай Ушаков. Гроза над Одессой. В последнем солнце, будто плахты, пылали гряды садоводств, и вдруг заторопились яхты к ожившим флагам пароходств. Гвоздика вмиг забушевала, внезапно зашумел левкой, и каплями затушевала бульвар и порт передо мной. А ливень, листья подгибая, струю вдоль мостовой гоня, бежал по линии трамвая, нагнав на греческой меня. Вода и хляби поднебесий как бы в одну сливались муть. Казалось, суждено Одессе через минуту потонуть. Казалось, что в мгновенном споре дворов гранитных и зыбей к тебе заглянут дождь и море и лягут в горнице твоей. И ливню, и волне послушной к тебе, как хитрый мужичок или царевич прямодушный, вплывет Иванушка-бычок. В лесах Закарпатья. Стулья растут в лесу. Я сам это чудо видел. Подгорных лесов полосу их край ремеслом не обидел. Обычное дерево бук, орешек под ним и соринка, но ветка сгибается вдруг, и образуется спинка. И вот уже спинок не счесть. Есть сказки и в нашем столетии. Я вижу две ножки, и третью, уже и четвертая есть. Их множество, в стульях вся высь. Сюда б из соломки сиденья, и в ярусе верхнем садись, дневное смотри представление, смотри на игру здешних рек, над галькой от солнца веселой, на дальние замки смерек, на ближних малинников села. Смотри-ка, из темных синей старинка взглянула пугливо. Ну что ты поделаешь с ней, с красивой такой, с некрасивой? Послесловие. Весна была, не помню, сколько лет мне было, но тень вечернего крыла по светлой зелени скользила. Бежала тень по роще ясной, но были полдни хороши, и были полночи прекрасны на старых праздниках души. И день казался беззаботней, и ночь надеждами полна. Осталось книг не больше сотни, осталась ива у окна. Но звезды снова недалеко, узор весны, как прежде, мил. Не вспомнить было бы жестоко все то, чего не разлюбил. Мои глаза на всем живут, они всегда повсюду с вами. Запечатленные годами мои глаза вам назовут.

«Концерт, которого не было». Так называется новая передача о Владимире Высоцком, подготовленная главной редакцией музыкального радиовещания. Такого концерта, который вы услышите сейчас, у Высоцкого в действительности никогда не было. Но были сотни, а может быть и тысячи других в разных уголках нашей страны. В Коломне и Одессе, Учкудуке и Минске, Архангельске, Куйбышеве, Москве. Многие из них были записаны на пленку. Записи 60-х-70-х годов и составили нашу передачу о Владимире Высоцком, певце, актере, поэте, гражданине.

0: передаче принимает участие композитор Альфред Шнитке, творчески связанный с театром на Таганке.
1: Говорить о том, что такое Высоцкий, для меня трудно, потому что я не отношусь к людям, хорошо знавшим Высоцкого, дружившим с ним. Я могу только сослаться на непосредственное впечатление мое, как одного из многих слушателей, из тех людей, которые ходили в театр, видели его, и которые сохранили то или иное яркое, сильное впечатление. Я могу очень высоко оценить то, что он делал как композитор, но оценить как человек, работающий совершенно в другом жанре и другими средствами. Высоцкий – это человек с очень точным и очень тонким слухом, который точно представлял себе, что он делает, и, пользуясь простыми средствами, достигал иногда очень сильных и вовсе необычных результатов. Это было и в мелодике его песен, и в гармоническом сопровождении, иногда чрезвычайно изысканным, иногда чрезвычайно элементарным и простым. И, наконец, это сказалось в том, как слово звучало, как оно подавалось, как оно акцентировалось и произносилось им самим. Ведь есть вещи, которых до Высоцкого я не встречал в музыке. Я говорю именно в музыке, а не в поэзии, потому что это связано с распеванием согласных. Распетые R, M, N не гласные, а вот эти согласные. Они чрезвычайно четко артикулировались Высоцким. И этого я не встречал в музыке до Высоцкого.
0: Продолжает композитор Альфред Шнитке.
1: То, что происходит вокруг имени Высоцкого и вокруг его песен, вызывает разные отношения, и радуешься тому, что так растет интерес к нему, сотни тысяч, миллионы людей слушают его и знакомятся все больше и больше с его песнями. Все, что сохранилось, что случайно записано, что случайно кем-то было снято, все это выходит на телеэкран, о нем передачи, о нем пишут. И, слава Богу, та реальность, которая нас окружает сейчас, она способствует росту всеобщего интереса к Высоцкому. Нельзя забывать, что жизнь эта никак не была той иконописной, идеальной, которую мы воспринимаем сейчас. Я за то, чтобы не идеализировать эту фигуру, несмотря на всю огромность воздействия Высоцкого. И об этом мы тоже должны помнить. Но одно остается несомненным. Творчеством Высоцкого заинтересованы люди всех социальных слоев. Они все так или иначе негативно или позитивно входят в круг внимания Высоцкого.
2: Я не люблю фатального исхода от жизни, никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда

0: манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
1: Много лет тому назад, теперь уже много, была маленькая компания самых близких моих друзей, для которых я из различных своих поездок привозил вот впечатления, но только рифмованные и положенные на какую-то ритмическую основу. Значит, я брал гитару, бренчал, и получалось нечто вроде песни. Это не песня, это, на мой взгляд, стихи, которые должны исполняться под какой-то музыкальный инструмент. Короче говоря, положенный на ритмическую основу. Я помню атмосферу, которая была у нас тогда. Атмосфера доверия, раскованности, непринужденности, свободы. И самое главное, атмосфера дружественная. И я абсолютно был убежден, что их волнуют те же вопросы, и беспокоят так же, как меня, и скребут по душе и по нервам те же самые проблемы, что и меня. Сейчас аудитория расширилась, появились стадионы даже, не только здесь, но и за рубежом, но все равно через все эти места и времена я стараюсь протащить вот эту вот дружественную атмосферу доверия, такой вот доверительной беседы с моими зрителями и слушателями, которых я действительно люблю и которыми я дорожу. И я думаю, что мне они нужны больше даже, чем я им, потому что у меня есть возможность такому большому количеству людей теперь рассказать о том, что меня беспокоит и волнует в этой жизни.
2: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страха приходите на вино, и шашлыки, гитару приносите, подтянув на ней колки, но не забывайте.

жир через ручей. Запасев ли, запокосли, надо взяться поспешать. А прохлопав сами после, локти будете кусать. Сами будете не рады, утром вставши вот террас. Все мосты через преграды переброшены без нас. Так проложите, проложите, хоть тоннель по дну реки, но не забудьте затупить.

Первый фильм, в котором я писал свои песни, был фильм «Я родом из детства» режиссера Виктора Турова, моего близкого друга, который сам весь родом из детства, потому что, когда ему было 8 лет, на его глазах расстреляли отца, потом их с матерью угнали в Германию, потом он возвращался полгода, потеряв мать, один по европейским дорогам и пришел домой в Могилев мальчишкой 10-летним. Так что он снимал фильмы действительно взрослыми, но в то же время детскими еще глазами. Ну и я играл в этом фильме роль капитана-танкиста, который горел в танке и вернулся седой человек 30 лет с войны из госпиталя. Ну и тоже там была гитара, которую не сожгли, потому что всю обстановку сожгли, а гитару пожалели. И вот я там беру гитару, если вы помните, песни из этого фильма, они вошли в пластинку, там была такая песня. Мне этот бой не забыть нипочем, смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вон снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Нам говорили, нужна высота, и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. И так далее. Потом начинает звучать песня, которая имеется в виду, звучала еще до войны. Значит, я писал стилизации на довоенные вальсы. В холода, в холода, от насиженных мест нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест, холода, холода. А потом вдруг инвалид на рынке моим голосом поет песню. Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому...

0: Чиновники, нам не писать, считайте коммунистам, ведь мы ж не просто так. Мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистам. Считает враг, морально мы слабы, за ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны.
1: А потом в самом конце фильма...
2: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают, к ним кто-то приносит букеты цветов.

могил, нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче?

0: Мне очень много присылают всевозможных писем, пытаются мне прислать стихи, в которых вот якобы они считают, что это как я. Ну, во-первых, это совсем праздные занятия, писать под кого-то, петь под кого-то, кому-то подражать. Я призываю людей, которые владеют вот этим бесхитростным инструментом, никогда не нужно пытаться подражать мне, тем более чего там. Интереснее всего общаться с человеком, который есть личность, индивидуальность, когда он сам имеет свое мнение и суждение обо всем. Но если не обо всем, то во всяком случае о том, о чем он разговаривает. На сцене интереснее всего видеть человека, если он сам что-то может и имеет именно вот свое мнение об этом. Мне кажется, что это от бессилия люди делают какие-то пародии. Это нижайший слой. А есть высокий слой, когда за этим стоит большая социальная подоплека. Это Райкин умеет делать, Миша Жванецкий. Ну и, конечно, надо разборчивее к текстам, потому что у нас уже есть эстрадные песни, которые не несут никакой информации, иногда от них просто уши вянут. Вы вспомните вот эту знаменитую «На тебе сошел с клином белый свет», помните, да? Там же кажется, на тебе сошел с клином белый свет, на тебе сошел с клином белый свет, на тебе сошел с клином белый свет, и мелькнул за поворотом санный след. Я могла бы побежать за поворот, я могла бы побежать за поворот, я могла бы побежать. Это же просто поразительно, какой это бред. А наверху два автора написаны, причем довольно серьезный человек. Один не справился, очень сложная песня, значит, второго подключил. Или песни, которые даже не несут никакой информации, и нет в них поэзии, образа нет поэтического. Вот Бернес, он же тоже работал на эстраде, он никогда не позволял себе петь плохие тексты. Вот сейчас вот он сколько уже не живет, а вы включите радио и прильнете его слушать, потому что он всегда пел, безусловно, либо хорошую поэзию, либо какие-то содержательные стихи. Всегда. Ну и просто вот даже это вот навязшее в ушах «Яблони в цвету, какое чудо», вспомните это. Ну и «Тополи в пуху, какое чудо», и масса еще вещей там. Все чудо. А если рядом с этим просто стихи вспомнить есенинские на эту же тему, все пройдет, как с белых яблонь дым, увиданием золота охваченный. Я не буду больше молодым. И сразу понятно, что почем. Тут поэзия, а там вообще не пойми что. Покажу монолог Хлопуши, которого я играю в драматической поэме Есенина «Пугачев». Хотите?
1: Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни, я нес мою душу. Ах, давно знать забыли в этой стране про отчаянного негодяя и жулика Хлопушу. Смейся, человек, в ваш хмурый стан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, был убийца и фальшивомонетчик. Но всегда ведь, рано ли поздно ли, расставляет расплата капканы. Терний, заковали в колодки и вырвали ноздри сыну крестьянина Тверской губернии. 10 лет, понимаешь ли ты, 10 лет, то острошничал я, то бродяжил. Это теплое мясо носил скелет на общипку, как пух лебяжий. Черт ли с того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердце устало хмуриться. Ах, дорогой мой, для поверья щика мужик, все равно, что овца, что курица, ежедневно, молясь на зари, желтый гроб, кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг 3 ночи назад губернатор Рейнсторб, как сорвавший солист, взлетел ко мне в камеру. Слушай, каторжник, так он сказал, одному лишь тебе поверю я. Там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то мошенник, пройдоха и вор, вздумал вздыбить Россию ордой грабителей, и дворянские головы сечет топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь всадить в него нож. Так он сказал, так он сказал мне. Вот за эту услугу ты свободу найдешь, и в кармане зазвякают серебро, а не камни. Уж 3 ночи Три ночи, пробираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!

0: У нас в спектакле есть интермедии, написанные одним из последних магикан, прекраснейшим человеком и драматургом Николаем Робертовичем Эрдманом, который уже, к сожалению, не живет, который дружил с Есениным очень близко. Я почему про него говорю, он на меня оказал громадное влияние и очень помогал мне, когда я начинал. Вот, и когда говорили, что вот, значит, я не могу того играть или того, он говорил, что может. А так как ему очень верили в нашем театре, то вот так и повезло. Он написал пьесы «Мандат», в которой сделал свою карьеру Эраст Павлович Гарин. И вообще есть такой смешной тут факт, что Гарин раньше до этой пьесы никогда не разговаривал, как теперь. Это просто Николай Робертович Эрдман, когда читал пьесу, он вообще так в жизни говорил там: «Маман, когда придут красные, вы эту картину переверните, там Карл Маркс». Вот. Это из «Мандата» реплика. И Эраст Павлович Гарин на всю жизнь стал разговаривать вот в этой характерности.
1: Если позволите, я буду отвечать потихоньку на записки. Вот это я еще не отметил. Сейчас, чтобы не забыть. Я хочу...
0: Да. Это смешно очень. Записка. Почему, говорит, у меня нет сатирических песен?
2: Ваши ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях, сидите тут, разлагаете молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили-то из плесени бальзам извлечь пытаетесь, и корни извлекаете, и всякую фигню. Ох, вы там добалуетесь, ох, вы да извлекаетесь, пока сгниет заплесневеть картофель на корню. Значит, так автобусом до сходни доезжаем, а там рысцой и не стонать. Небось, картошку все мы уважаем, когда сальцой ее намять. Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявите здесь свой патриотизм, а то вы всем кахалам тут набросились на опухоль, собак ножами режете, а это бандитизм. Товарищи ученые, кончайте поножовщину, бросайте ваши опыты, ядрит и анхидрит, садитесь вон в полуторки и валяйте к нам в Тамбовщину, а гамма-излучение пенек повременит. Нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми, мы славно тут разместимся, и скажете потом, что Бог, мол, с ними, с генами, Бог с ними, с хромосомами, мы славно поработали и славно отдохнем. Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные, любимые до слез, ведь лягут в землю общую остатки наши бренные, земле ей все едино, апатиты и навоз. Так приезжайте, милые, рядами и колоннами, хотя вы все тут химики, и нет на вас креста, но вы же тут задохнетесь за синхропозатронами, а там места отличные, воздушные места. Товарищи ученые, не сомневайтесь, милые, коль что у вас не ладится, ну там не тот эффект, мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами, тенечек покумекаем и выправим
0: дефект. Вот это вопрос хороший и очень серьезный. Мое отношение к России и Руси, ее достоинствам, конечно, недостатков. В общем, это не вопрос, это тема, над которой я вот уже 20 лет работаю своими песнями. И вот сейчас я хочу вам показать одну песню, в которой, может быть, будет частично ответ на ваш этот довольно серьезный вопрос.
2: Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во мрак, оборотами на проезжий тракт, ох, устать я устал. А лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги. Никого, только тень промелькнула в сенях. Да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь как? все равно в кабак. А народишка, каждый третий враг. Своротят скулу, гость непрошенный, образа в углу и те перекошенный. И затеялся смутный, чудной разговор. Кто-то песню стонал, да гармошку терзал. И припадочный малый, придурок и вор, мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной? Свет лампад погас, воздух вылился, а лишить у вас разучились. Двери настежь у вас, а душа взаперти. Кто хозяином здесь, напоил бы вином? А в ответ мне, видать, был ты долго в пути, и людей позабыл, мы всегда так живем. Траву кушаем, век нащавили, скисли душами, опрыщавили. Да еще вином много тешились,

Укажите мне место, какое искал, где поют, а не стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы, долго жить во тьмах привыкали мы, испокону мы зря.

обратный отпут, куда ноги вели, доглядели глаза, где не странные люди, как люди живут, сколько кануло, сколько схлынуло, жизнь кидала меня, не докинула. Может, спел про вас неумелые, очи черные, скатерть белая.

долго воды пресные лили слезы строгие, берега отвесные.

0: каждый актер хочет сыграть Гамлета. Вы знаете, сыграть Гамлета для актера – это все равно, что защитить диссертацию в науке. Так говорят. И вот, возвращаясь из Дубны, мы коллективом ездили играть туда спектакль. Я с главным режиссером нашим, любимым, очень много беседовал о том, как я хотел бы сыграть Гамлета. Ну и, наконец, это состоялось. Много прессы было о Гамлете. И мне хотелось вам только показать маленький один кусок из этого спектакля, потому что рассказывать о нем можно бесконечно. Но ведь Гамлет – это бездонная пьеса, и лучше всего смотреть.
1: Монолог «Гамлет. Быть или не быть». Я его играю во время спектакля 3 раза. У нас сделан такой гигантский занавес, который вот так вот рассекает сцену. И с этой стороны работают король, королева, вся свита, Розенкранц, Гильденстерн. И здесь Гамлет. То есть получилось как в кино, параллельные действия. Вот так вот уходит занавес, они здесь свои дела решают, а я здесь начинаю монолог. Я его начинаю считать, как будто бы он давно этот вопрос решает, быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы, или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить, или погибнуть, умереть, уснуть, и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть, и снова занавес уходит, выталкивает меня за кулисы. Они снова продолжают здесь вести свой какой-то диалог. Вот. И опять он уходит назад, и более решительно уже, то есть четко, там очень хорошо решено, что Гамлет, он и рационален очень вдруг, очень точно начинает разговаривать, и потом вдруг его заносит, и он почти в состоянии аффекта. Кстати, как и все убийства, он совершает почти в состоянии аффекта. И вот второй раз это он говорит: «Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть». И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. И потом дальше заносит, а быть, не быть, там я ухожу назад. Там такие какие-то странные пластические движения. Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить? Или погибнуть, умереть, уснуть и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу? Это ли не цель, что всем желанно умереть, уснуть, уснуть и видеть сны, и видеть сны? Вот и ответ. Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на 100 лет. А то, кто снес бы ложные величия правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла в его воле мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодье умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавший успех от промедления долгого.

С этого дня все в жизни Миколы пошло прахом. Микола запил. Тащил к шинкарю все, что не попадалось на глаза из своего немудрого, годами нажитого хозяйства, отдавая за бесценок. Раздобыв водки, звал в хату, кого придется из односельчан. И нынче у Миколы с утра шла невеселая гульба. Анны дома не было. Микола быстро захмелел, но все подливал себе водки, угощал других.

0: В эфире 11-й выпуск радиогазеты «Труд». Издают ее Ленинградское радио и Ленинградский совнархоз.
1: Сегодня в выпуске.
0: На уровень лучших мировых образцов.
1: Есть 800-тысячная.
0: Ленинградцы на выставке достижений народного хозяйства.
1: История одной молодой семьи.
0: Музыкальный подарок юбилярам.
1: У карты экономического района.
0: Литературная страничка.
1: И наша почта.

0: Итак, слушайте.
1: Первая страничка радиогазеты.
0: На уровень лучших мировых образцов. У микрофона начальник технического управления Ленинградского совнархоза Павел Денисович Хижняк.
2: В канун Нового года Центральный комитет нашей партии и Совет министров СССР одобрили инициативу коллективов трудящихся 20 московских и 18 ленинградских предприятий развернуть соревнования за повышение технического уровня, надежности и увеличение сроков службы каждого изделия. Наша задача состоит сейчас в том, чтобы по чину передовых предприятий последовали каждый завод, каждая фабрика, чтобы все выпускаемые изделия были оценены с точки зрения их соответствия современному техническому уровню. При осуществлении задачи дальнейшего повышения качества изделий возникает ряд актуальных проблем, которые необходимо решить в самые короткие сроки. Я имею в виду, например, проблему создания испытательных стендов, лабораторий на каждом предприятии для обеспечения всесторонних исследований и испытаний всех машин, приборов и изделий до отправки их потребителям. Нам надо создать такую обстановку, при которой организация испытательных баз рассматривалась бы каждым руководителем как главное направление технической политики. Или, например, проблема создания укрепления и развития лабораторий надежности. Таких лабораторий в экономическом районе создано всего 54. Многие из них организационно не укреплены и не могут выполнять поставленных перед ними задач. Необходимо, чтобы лаборатории надежности были созданы на всех машиностроительных предприятиях и являлись важными центрами работы по повышению качества и долговечности выпускаемых изделий. В корне надо пересмотреть отношение руководителей предприятий к столь важному направлению технического прогресса, как стандартизация и унификация при создании машин и приборов. Это верный путь к совершенствованию нашей продукции. Короче говоря, борьба за повышение технического уровня изделий требует большой напряженной работы на каждом предприятии, начиная от создания конструкции и разработки технологии и кончая внешней отделкой изделий. Работа эта непростая. Необходимо мобилизовать все квалифицированные силы конструкторов, технологов, новаторов производства. Эта работа также требует глубокой убежденности и понимания важности ее со стороны всех исполнителей. Совет народного хозяйства намечает организационные меры, обеспечивающие четкое и своевременное проведение работ по всей промышленности. Нет сомнения в том, что почин передовых предприятий Москвы и Ленинграда будет подхвачен всеми ленинградцами, и это приведет к новым, большим и славным победам в создании материально-технической базы коммунизма.

0: Ленинградцы порадовали страну сразу двумя подарками. И какими? В канун Нового года они рапортовали.
1: Первая красноярская готова.
0: Есть 800-тысячная.
1: Две пока еще уникальные, невиданные по мощности турбины, гидравлическая и паровая, были созданы на металлическом заводе имени 22-го съезда партии. По техническим данным, по экономичности, обе машины находятся на уровне лучших, известных мировой практики образцов.
0: Давайте сейчас побываем с вами там, где начала жизнь первая 800-тысячная паровая турбина, на испытательном стенде, и послушаем рассказ мастера отдела технического контроля Анатолия Васильевича Иванова, проверявшего работу узлов этой удивительной машины.
2: 18 часов 15 минут 31 числа турбина набрала первые обороты. При малых оборотах турбина была прослушана, и мы совместно с комиссией во главе с главным конструктором пришли к выводу, что можно поднимать обороты. Весьма быстро обороты были подняты. О турбине нужно сказать, что она очень хорошо, легко управляется, быстро набирает обороты, легко, прекрасно работает регулирование. И в заключение хочу сказать, что новые конструкции турбины, новые конструкции регулирования должны на станции себя показать как самые лучшие.
0: Поздравляем коллектив металлического завода с большой трудовой победой!

0: А теперь включаем Москву, выставку достижений народного хозяйства, павильон машиностроения. На днях здесь начнут демонстрировать свои работы ленинградские новаторы. Многие творческие новинки, разработанные и изготовленные руками умельцев из города на Неве, призваны помочь улучшить качество, повысить надежность и долговечность машин и приборов. И они, без сомнения, вызовут большой интерес у всех, кто с ними познакомится.
1: Директор выставки смотра работ ленинградских новаторов Василий Николаевич Чертецов рассказывает.
2: Выставка достижений народного хозяйства СССР предоставила нам в этом году первым из всех новаторских коллективов участие в показе достижений новаторов. Наша выставка продлится примерно около 30 дней. На выставку представлено свыше 700 экспонатов от 146 предприятий Ленинграда и Ленинградской области. В выставке примет участие свыше 3000 новаторов. Очень много экспонатов нашего новатора Николая Николаевича Васильева. Товарищ Васильев вместе со своей лабораторией разработал целую гамму приспособлений, которые широко применяются сейчас в промышленности. Он и на этой выставке показывает свыше 20 экспонатов. Немало экспонатов демонстрирует на выставке заслуженный изобретатель РСФСР Борис Сергеевич Литвиненко, который участвует на выставке с 1959 года и 4 раза удостоен звания лауреата выставки. Каждый новатор Ленинграда стремился показать на выставке самое лучшее из того, что он создал, и чем он может порадовать нашу промышленность, чтобы передать этот опыт всем предприятиям нашей страны.

0: Возле стапеля заводской поэт читал свои стихи. Мы с работы вместе шли домой, рассуждая о кино, о книжках, и она звала меня Большой, я именовал ее Малышкой. Женя слушала, стараясь не пропустить ни слова, и хотя вокруг было много людей, ее товарищей, ей вдруг почудилось, будто сейчас она только вдвоем с Павлом. И по выражению его лица она поняла, что он думает о том же. «Только вот совсем с недавних пор, я не знаю, то к добру или к худу, мне знакомый смех и разговор явственно стал слышаться повсюду. Даже стали сниться две косы, родинка над непокорной бровью. Видно, нет нейтральной полосы между крепкой дружбой и любовью». Да, их чувство велико. Оно было проверено здесь, на верфи, где вот уже столько лет работают они вместе, строят океанские корабли. «Счастливые вы, — говорили ей в день свадьбы подружки, — всегда будете рядом». А она, раскрасневшись от поздравлений, только улыбалась. Ступенька одна, вторая, третья. Она взбегает по маршам строительных лесов, будто паутина опоясавших будущий плавучий рыбоконсервный завод, и подставляет лицо свежему ветру с Балтики. Голова закружится от этой высоты необозримого простора, что открывается перед тобой, но не у Жени Петуховой. Здесь, рядом с птицами, она сваривает, рассыпая брызги огня, стальные полотнища. «Ну, Петухова, держись крепче!» — кричит ей с палубы мастер. А девушка, примостившись на едва заметных выступах громадной мачты, накладывает последние стежки огненного шва и, словно художник, откидывает голову назад, придирчиво и строго осматривает сваренные навечно стыки. Когда работа окончена и можно сойти с корабля на берег, Женя задерживается возле трапа, поджидая Павла. «Ну, как успехи?» — спрашивает он. «Взгляни», — просто отвечает она. «Интересно, что скажет муж? Ведь что ни говори, а Павел признанный на заводе маршал сварки, до которого ей, ох, как далеко». И еще задолго до женитьбы Павел взял над ней и другими девчатами шефство. Строгим оказался учитель, поблажки не давал. Зато когда Евгении поручили первое сложное задание — заварить обводы плавучего завода, она выдержала трудный экзамен на отлично. Да и подружки не спасовали. Муж поглядывает на часы, скоро начало занятий в техникуме. Первый курс — не шутка, нельзя опаздывать. Павел настаивает. Одно ремесленное училище окончили, и дальше учиться вместе должны. И помогает Жене учиться. Молодая чета Петуховых отмечает нынче пятилетие со дня свадьбы.
1: Поздравляем вас, Павел и Женя, со знаменательной для вас годовщиной. До золотой и даже до серебряной свадьбы, правда, еще далеко, но и этот самый первый юбилей вам, конечно, тоже очень дорог. Примите наш музыкальный подарок.

0: У карты экономического района.
1: Мчатся, постукивая на стыках рельсов, поезда. На платформах и в вагонах, заиндевевшие под январским морозцем, лежат многотонные металлические отливки, паковки, пакеты стальных листов. Это идет в Ленинград хлеб промышленности. Идут будущие станки и машины, приборы и аппараты.
0: Сколько лет стоит наш город? Столько лет получал он металл лишь с Урала, Украины, центра страны. А вот сейчас поезда везут его не с юга и востока, а с севера, с ленинградской магнитки. Мы уже рассказывали вам о доменщиках, мартеновцах и химиках Череповецкого металлургического завода. Сегодня наш корреспондент приглашает вас побывать с ним в одном из самых молодых цехов крупнейшего предприятия, в цехе холодного проката.
2: Собственно говоря, цехом его и не назовешь. По размерам своим он под стать иному заводу, а потому как он выглядит, его можно сравнить разве что с какой-нибудь большой кондитерской фабрикой или хлебозаводом-автоматом. Так идеально чисто здесь, в прокатке, так много света и воздуха в ней. Да и людей, командующих сложнейшими станами, протянувшимися во всю длину огромного цеха, не сравнишь с вальцовщиками известных прокатных цехов Ижорского или Кировского заводов. Они не носят промасленных спецовок, не орудуют длинными крюками, они скорее похожи на инженеров, управляющих на расстоянии с пультов агрегатами электростанций. Все они еще молоды, как молодо само это уникальное холоднопрокатное производство. И бригадир Владимир Евдокимов, и вальцовщик Леонид Томашевский, и совсем еще молодой парень, оператор Станислав Важенин. А послушаешь, как говорят они о своем стане, о себе, о своих товарищах, сколько настоящей рабочей гордости в их словах. Я вел с ними разговор в цехе у пульта, и начал его бригадир Владимир Евдокимов.
3: В город Череповец я по приглашению приехал с Магнитогорского металлургического комбината. Нас с Магнитогорска, старших вальцовщиков, было 4 человека.
2: Все люди, уже обладающие опытом, да?
3: Да, люди, которые работали 5-10 лет на подобных станах.
2: Уровень культуры производства здесь все-таки высокий.
4: Да, конечно, шум незначительно есть, но в сравнении со станами горячей прокатки просто приятно работать на нашем стане. Вообще, если вот так посмотреть на наш стан со стороны, то он собой не создает такого впечатления, что-то могучего. Но если заглянуть в машинный зал, то сразу представится вся мощь нашего стана. По мощности наш стан является крупнейшим в Европе, равных ему нет. Поэтому мы горды, конечно, что работаем на таком стане.
2: Скажите, а вы приобретали профессию здесь же, непосредственно у стана?
4: Да, мне сравниться, конечно, нельзя с нашим старшим вальцовщиком. Он все же, у него стаж большой. Я приобрел профессию здесь.
3: Ребята у нас, значит, молодые все, полные желания работать. Вот. Бригада одна из лучших бригад и по количеству прокатанного тоннажа, и по качеству.
2: Вот оператор Важенин Станислав Семенович хотел нам рассказать о том, как непосредственно осуществляется первая операция на этом стане.
4: Процесс задачи листа в первую клеть автоматизирован. Процесс работы очень интересный, если наблюдать. Такие махины по 20 тонн рулоны, по 29-30 тонн движутся, значит, по транспортеру, по специальному туннелю, к разматывателю. Тут нужно отметить, что разматыватель это является единственным такой, еще подобных и нет.
2: Скажите, пожалуйста, а вы до сих пор знакомились с такими вот холоднопрокатными станами?
5: Я был в Запорожье год на трехклетевом стане. Но этот стан, конечно, отличается очень сильно от нашего стана. Да. Там стан американский, тихоходный, 3 метра в секунду скорость максимальная. Здесь же скорость 25 метров в секунду.
2: Это примерно скорость хорошего, скорого поезда.
5: Да, безусловно, это
2: быстрее
5: так.
2: Даже быстрее.

0: из индустриального города на Шексне перенесемся с вами мысленно на берег реки Вологды, на крупнейший в стране льнокомбинат. Мы в гостях у заместителя главного механика Константина Ивановича Брусянинова. Разговор завязывается непринужденный, вначале на житейские темы, а затем о важном, о том, что волнует людей комбината, об основных фондах предприятия, о том, как борются здесь за более рациональное использование оборудования, что делают для того, чтобы избавиться от простоев и добиться полной отдачи каждой машины, каждого станка. И это особенно важно, если учесть, что парк оборудования на предприятии огромен. Не так ли, Константин Иванович?
1: На комбинате имеется 144 прядельных машины, 1064 ткацких станка. Прядельные машины сейчас работают при скорости 5600 оборотов в минуту.
2: Это что, проектная скорость?
1: Нет, это не проектная скорость, это уже выше проектной скорости, процентов на 6.
2: А как вы добились того, что перекрыли проектную скорость?
1: Проектная скорость перекрыта благодаря тому, что состояние оборудования отличное, что можно работать с повышенными скоростями. Мы делаем все для того, чтобы машина не простаивала, не допускаем ее до аварийного состояния.
3: А что делаете вы для того, чтобы машина не стояла на ремонте? Какие профилактические меры конкретные принимаются вами?
1: Мы организовали пузловой ремонт, который нам дает снижение простоя за счет того, что мы уже готовые узлы ставим прямо на машину. Подготовка узлов происходит в мастерских, где более качественно их готовить можно. И поэтому наши машины при узловом ремонте обеспечивают большую производительность, чем это было до узлового ремонта.
2: Скажите, вы не подсчитывали, во сколько обходится производству каждый час или каждый день простое оборудование?
1: Считали и знакомили рабочих с этим. Например, простой льночесальной машины один час составляет 48 рублей. В связи с организацией пузлового ремонта мы сейчас достигли того, что у нас почти исключена возможность останова машины внепланово. Лет 5 тому назад у нас как стихии было, простои очень большие были. Сейчас же их почти не наблюдается.
2: Вот сейчас нас слушают и механики этих сильных предприятий. Что вы можете им порекомендовать, посоветовать? Какие еще новшества, какие методы полезные будут из тех, что у вас применяются?
1: Вопросы пузлового ремонта, вопросы стендового ремонта, которые сейчас развиваются слишком слабо, как я знаю, по литературе на всех предприятиях, они должны занять большее место, чем они сейчас занимают. Все это обеспечит лучшее качество ремонта, все это снизит простое оборудование в ремонте, что создаст возможность основным предприятиям, ткачам, прядильщикам перевыполнять план более эффективно, чем сейчас они работают.

0: Наша литературная страничка. Юрий Оболенцев работает в объединении «Красный треугольник». Он пробует свои силы и в поэзии. Как это у него получается, судить вам, товарищи радиослушатели. Вот одно из его стихотворений.
1: Этот день у меня особый. Я сегодня волнуюсь очень. Я к стихам подбираю пробу. Я читаю стихи рабочим. Перерыв 60 минут. Сам рабочий, я знаю им цену. Знаю, как его берегут. Час обеда, один за смену. Перед ними на сцене стою. И в душе моей нет покоя. Я друзьям сейчас отдаю в жизни самое дорогое. Неужели они не поймут неспокойных ночей бессонницу? Неужели все, что прочту, не взволнует и не запомнится? Я читаю стихи. Тишина непривычна и чуточку страшна. Даже слышно, как у окна кто-то робко в ладошку кашлянул. Все прочел до конца и замер. Жду. Терзает меня сомнение. Провалил или сдал экзамен? Каково рабочее мнение?
2: Что же, браку немного, но есть. Здесь вот слов многовато выспренних, а вот тут бы попроще, поискренней. Глубины не хватает вот здесь.
1: Так по косточкам да по винтикам разбирают от корки до корки, все подметят, куда там критикам после них, даже самым зорким.
2: А вообще-то стихи настоящие. Ничего, подходящий труд. Улыбаются, руку жмут. Приходи к нам, товарищ, почаще.
1: Каждый день у меня особый. Каждый день я волнуюсь очень. Я к стихам подбираю пробу. Я читаю стихи рабочим.

0: В дни праздников и каникул многие особенно охотно путешествуют, едут в другие города, в гости к родным, к знакомым. Особенно многолюдно в такие дни на железнодорожных и автомобильных вокзалах, в аэропорту и в магазинах или в отделах универмагов, где продаются дорожные вещи. Сегодня у нас и об этом пойдет разговор. Некоторые наши предприятия изготавливают как образцы отличные чемоданы и зонты. Их приятно держать в руке, пользоваться ими. Ну а в магазине, всегда ли такие добротные изделия можно приобрести в магазине? Отвечая на этот вопрос нашего корреспондента, Зинаида Александровна Зайнетдинова, товаровед универмага «Гостиный двор», рассказала следующее.
1: Покупатель купил чемодан, дорожный, большой, стоимостью 17 рублей. Съездил с ним в отпуск, и буквально через месяц он возвращается к нам с этим чемоданом. Замки все перекошены, углы все помяты. Это не вина покупателя, это не небрежное обращение со стороны покупателя. Это плохое качество самой выпускаемой продукции фабрикой «Победа». Нам же, товароведам по качеству, приходится взять этот чемодан у покупателя и извиниться. Это также касается в большинстве случаев зонтов. Потому что зонты фабрики «Победы» выпускаемые очень плохи по качеству. Часто, значит, спицы ломаются. Потом очень часто такой брак бывает. При легком слабом дуновении ветра все спицы поднимаются у зонта кверху. И этот дефект уже никак не исправить покупателю, потому что он вынужден буквально идти домой с раскрытым зонтом. И при том зонт раскрыт кверху. Необычное явление, можно сказать, карикатурное.
2: Он еще может унести ветром покупателя, да?
1: Нет, ветром пока что еще покупатель не был унесен. Ну, может быть, в скором времени такие случаи могут быть. Мы обращаемся неоднократно на фабрику, говорим об этих недостатках в зонтах. Но они как-то реагируют слабо на это. Ну, в лучшем случае поменяют. И говорят, что это от нас не зависит, мы получаем такую фурнитуру. Но мы на это можем только ответить так, что покупатель-то не виноват, что вы пропускаете фурнитуру недоброкачественную. Вы же сами знаете, что она недоброкачественная. Значит, вы должны наказывать те предприятия, откуда вы получаете этот материал. Мы хотим обратить еще раз внимание товарищей из фабрики «Победы» на то, чтобы они более критично относились к выпускаемой своей продукции.

0: Почта радиогазеты «Труд».
1: В нашей почте много разных писем. В одних поднимаются важные проблемы производства и организации труда. В других рассказывается о людях щедрой и доброй души. Третьи говорят о том, как проводят часы своего досуга, как отдыхают люди труда. Но есть одна примечательная особенность всех этих писем. Каждая строка их проникнута большой заботой рядовых советских людей о делах своего цеха, завода, своей страны.
0: Дмитрий Петрович Ильин из Волховского района услышал в одном из выпусков нашей радиогазеты, что брак чугунных отливок является бичом ряда ленинградских предприятий. И Дмитрий Петрович спешит поделиться своим опытом.
1: Радиослушатель Алексей Евсеевич Григорьев горячо и справедливо выражает свое возмущение по поводу того, что в наших реках и каналах лежит много металла, который можно пустить в дело.
0: Старший механик ателье проката номер 2 Александр Семенович Ельницкий сетует на то, что 6 цехов ремонтного участка в доме номер 3 на проспекте Чернышевского ютятся в одном небольшом помещении. 4 года, пишет товарищ Ельницкий, управление бытового обслуживания Ленгорсполкома подбирает новое помещение для участка, а ВОЗ и ныне там. В результате страдает население, пользующееся услугами ателье проката.
1: К сожалению, время не позволяет нам подробнее рассказать о почте радиогазеты «Труд». Но все ваши письма, товарищи, каждый ваш сигнал, каждое предложение не останутся без ответа.

0: Закрыта последняя страница радиогазеты «Труд». Выпуск 11.
1: Мы просим вас, товарищи, высказать свое мнение, что понравилось вам в передаче, что нет и почему.
0: О чем следует рассказать в очередном выпуске. Какие темы вас особенно интересуют и волнуют?
1: Ваши советы окажут нам помощь. Мы ждем их.
0: Пишите нам по адресу Ленинград, радио. Радиогазета «Труд».

0: Эту передачу подготовила общественная редколлегия. Редакторы Вениамин Железнов и Леонид Поляков. Режиссер Всеволод Майковский. Звукооператор Леонид Ершов. Вели передачу Регина Кубасова и Ростислав Широких.
1: Приглашаем вас послушать отрывок из романа Александра Листовского «Конармия». Читает артист Борис Горбатов. Запись 1980 года.
2: Ранним утром 8 января 1920 года от Чистополя, где ночевала 6-я дивизия, в сторону хутора Щедрина ударили батареи. 6-я дивизия с приданной ей бригадой 33-й кубанской стрелковой дивизии пошла в наступление. Немного раньше 4-я дивизия во главе с Реввоенсоветом Конармии двинулась в глубокий обход, чтобы нанести удар с тыла по группировке Деникина у станицы Генеральский мост. 6-я дивизия, развернувшись, быстро продвигалась вперед. Но не прошла она и 3 верст, как Тимошенко получил донесение, что навстречу ему движутся крупные конные части противника. Как оказалось, у белых на утро тоже было назначено наступление. На равнине под хутором Щедриным разыгрался встречный бой. По всей линии застрекотали пулеметы, часто захлопали выстрелы. Белые спешно вводили в дело резервы. Было видно, как по давно непаханному полю, быстрым шагом развертываясь в цепи, подходили пехотные колонны. Над ними в голубом с утра небе рвалась шрапнель. Но Тимошенко свой резерв в бой не вводил, стараясь определить группировку противника и уже тогда нанести главный удар. Пока он ограничился тем, что спешил полки и перешел к обороне. Бой принимал затяжной характер. После полудня погода начала портиться, подул холодный ветер, небо заволокло сплошными серыми тучами, в воздухе, как пух аспирина, закружились снежинки. Тимошенко видел, как казаки, проскочив сквозь боевой порядок пехоты, повернули и, прикрываясь лощиной, поскакали обратно к хутору, откуда навстречу им выходила шагом большая колонна конницы. Эту колонну и решил атаковать Тимошенко. Он уже разослал ординарцев с приказом бригады, когда вдали, почти на линии горизонта, появилась шевелящаяся черная масса. Тимошенко посмотрел в бинокль. Было хорошо видно, как всадники рысью выстраивали развернутый фронт. Задние, пластаясь в галопе, быстро расходились по флангам. Прикинув на глаз, Тимошенко определил, что во второй колонне, так же, как и в первой, было не меньше дивизии. «Вот это да!» – подумал он. «Тут 2 дивизии!» Ординарец бегом подвел лошадь на ждиву. Тимошенко сел в седло и уже хотел было спускаться к выстроившимся в низине бригадам, но тут выражение крайнего недоумения разлилось по его покрасневшему под ветром лицу. Шедшая на сближение с ним 1-я колонна белых повертывалась налево кругом, выстраивая фронт в обратную сторону, в то время как дальняя колонна, развернувшись лавой, стремительно неслась ей навстречу. «Так это же наши! 4-я дивизия! Как это я сразу не догадался!» — радостно подумал Тимошенко. «Ай, Тундич! Ну и молодец!» – проговорил он, врубаясь в самую гущу и видя, как Дундич, искусно управляя конем, сеял страшные удары вокруг. Видел он также, как под комбригом Книгой убили лошадь, и как 2 белых казака бросились к нему, чтобы добить командира. И уже подумал: «Эх, пропал, пропал Василий Иванович!» Но тут Прохор Логинов, молодой кубанский казак, поднял Книгу к себе на седло и умчал его из-под самого носа противника. Отчаянно отбивались белые группами, прорываясь из окружения. Пехота, не имевшая возможности быстро отступить, поголовно сдавалась. Смеркалось, Белые, преследуемые по пятам, отступали на Гнило-Аксайскую. Путь на Ростов был свободен. Тут же на месте боя Реввоенсовет конной армии отдал приказ спешно идти на Ростов. Пройдя без выстрела Нахичевань, полки 4-й дивизии в 8 часу вечера входили в Ростов. Полки шли в напряженном и грозном молчании. Лишь слышалась иногда команда в полголоса или фырканье лошади. Мерно переливчатое щелканье подков катилось по улице. Из освещенных окон доносили звуки музыки. В центре города гудели колокола. «Видал?» — шепнул Митька Лопатин Меркулову. «С колокольным звоном встречают!» — он усмехнулся. «Праздник сегодня, Рождество!» — тихо ответил Меркулов. На слабо освещенном тротуаре в глубине улицы появились две шатающиеся фигуры. Офицеры или юнкера, в темноте не разберешь, обнявшись, пели пьяными голосами, переделанную на русский лад «Санта-Лючию». И...

0: это... Чего орете? Спросил Миткин, угибаясь из седла.
1: Ты что, хам, ожалел? Покачнувшись, крикнул жандармский ротмистр. Почему чести не даешь, скотина, болван?
0: Поди сюда, белая сволочь. Сейчас я тебе честь отдам, зловеще сказал Митька Лопатин, выхватывая шашку из ножен. Самые собаки эти жандармы, сказал он спустя некоторое время, пристраиваясь к Меркулову и вытирая шашку о гриву лошади. Сколько побили нашего брата! Голова колонны подходила к кинотеатру «Солей». На пустынных ранее тротуарах появились празднично одетые толпы народу. Мелькали цветные фуражки гвардейских офицеров, шапки, котелки. Слышали смех и французская речь. Мальчишки-газетчики, стоя под фонарями, выкрикивали: «Экстренное сообщение! Разгром красных под Генеральским мостом! Большевики отогнаны на 100 верст от Ростова!» А конский топот все тек и тек вниз по улице. Свертывая с садовой полки 4-й дивизии, расходились по боковым переулкам и улицам. Одновременно части 6-й дивизии также бесшумно вступали в город с другой стороны. Где-то на окраине хлопнули 2-3 выстрела, коротко простучал пулемет. Люди, снующие по тротуарам, не обратили никакого внимания на выстрелы. Ночная стрельба была обычной в те времена. Снова прокатилась короткая пулеметная очередь, но на этот раз пули прозвенели вдоль улицы. Последнее было несколько необычным. «Господин офицер, слышите? В городе стреляют!» – тревожно сказал человек в бобровой шубе, обращаясь к поручику, стоявшему у освещенной витрины. «И сам не пойму, откуда стреляют?» – нерешительно проговорил поручик, оглядываясь. На перекрестке спешивались какие-то всадники. Поручик, придерживая шашку, направился к ним. «Какого полка?» — спросил он, подходя. «Первого Кубанского», — сказал в ответ голос. «Кубанского? Как вы сюда попали? Где ваш командир?» «Да Кука, проводи господина поручика, да и Саула», — с грозной усмешкой сказал тот же голос. Раздался звон шпор. В темноте

0: проверяя прицел. Яркие язычки пламени, вставленных в канделябры свечей, искрились на толстых шнурах аксельбантов и, отсвечивая в бокалах, дрожали в золотистом вине. Хлопали пробки, денщики разносили донское игристое. Было провозглашено уже немало тостов, и, как это обычно бывает, каждый хотел говорить и слушать только себя. В большой сводчатой комнате штаба стоял сплошной стон голосов. «Господа офицеры!» — сказал сотник Красавин, поднимая бокал. «Господа!» — продолжал он, покачнувшись. «Предлагаю тост за здоровье человека, благодаря которому мы имеем возможность отпраздновать в спокойной обстановке этот высокоторжественный день. Пью за здоровье верховного главнокомандующего, генерал-лейтенанта Деникина! Ура! За полную победу! Ура!» — рявкнул сидевший на почетном месте тучный курносый полковник с курчавой бородкой. Из соседней комнаты, где помещались дежурные адъютанты, появился долговязый Харунжий. Он подошел к полковнику и, почтительно склонившись, зашептал ему что-то. По полному лицу полковника прошло выражение неудовольствия. Он поднялся со стула и, пожевав губами, сказал: «Господа офицеры, нас осчастливил своим посещением начальник контрразведки». Разговоры и смех смолкли. Все повернулись к дверям, в которые входил низенький подполковник с черными провалившимися глазами на почти квадратном бритом лице. На вошедшем был английский френч, бриджи и шнурованные до колен желтые ботинки на толстой подошве. Рядом с ним шла огромная овчарка. В ее страшных выпуклых глазах, казалось, горел дьявольский пламень. «Я не помешал, господа?» — учтиво спросил подполковник Туркул.
1: «Нет, отчего же? Мы всегда рады вас видеть, Эдуард Вальдемарович», — сказал любезно полковник. «Прошу вас к столу». Туркул поклонился. «Сейчас заходил в палас», — громко заговорил он, отодвигая стул и присаживаясь. «Боже, что там происходит? Весь отель ходуном, музыка, шампанского разливное море. А дамы...» — он поцеловал кончики пальцев — «цвет России, весь Петербург!» — он улыбнулся, показывая крупные зубы. «А мы вот без дам нельзя, все-таки штаб», — заметил полковник.
0: «Терпеть не могу этого подлеца», — тихо сказал сидевший на противоположном конце седой Саул. «Такой, улыбаясь, застрелит и все такое прочее. А собака, сущая ведьма!»
1: «Да, я предпочел бы с ней не встречаться», — подхватил его сосед, молодой капитан в английском френче.
0: Поймав на себе взгляд Исаула, овчарка глухо зарычала. Шерсть поднялась у нее на спине.
1: «Туба? Диана?» — прикрикнул Туркул.
0: Собака с подавленным рычанием присела на задние лапы. В наступившей тишине послышался на улице конский топот. Сотник Красавин подошел к окну посмотреть.
1: «Что там?» — поинтересовался Туркул.
2: «Конница, господин подполковник.
1: Казаки?
2: Не видно, но что-то много, побольше полка.
1: Харунжий табунщиков, потрудитесь узнать, что за часть вошла в город», — сказал курносый полковник, появившийся в дверях адъютанту.
2: «Слушаюсь, только я хотел доложить».
1: «Что такое?»
2: «Связь

0: работает, — сказал адъютант. — Опять порыв? Полковник быстро взглянул на него. — Ну, хорошо, вы сначала узнаете, а потом распорядите со связи. Адъютант вышел. Подогретые вином офицеры предавались воспоминаниям. Слушай, Мишка, верно говорят, что ты расстрелял в Старочеркасской 200 казаков? Спрашивал Злынский, сидевшего с мрачным видом сотника красавица. Ну и что? Ну, расстрелял. За что? Как за что? А хотя бы за 17-й год. Такую возможность пропустили, сволочи, когда 3-й конный корпус шел на Петроград. А? Им надо было душить красных в самом начале, а они что? На агитацию поддались. Как же, товарищи, мол, долой войну, бей офицеров. Красавин зло выругался. Они только во всем виноваты. Да все они большевики. Вестовые вносили на подносах груды мороженого, пожертвования ростовских купчих. Послышались восторженные восклицания. Офицеры разливали по рюмкам коньяк, догадываясь, что за мороженым, как обычно, последует черный кофе. «Нет, Исаул, вы не правы», — говорил ротмистр Злынский седому Исаулу с лысой головой. «Или мы, или они. В этом неумолимая логика. Следовательно, никакой пощады быть не может. Я пленных категорически не беру. К стенке и без всяких эмоций».
1: «Но поймите, ротмистр», — Исаул приложил руку к груди, «не в натуре русского человека убивать пленных. Помните, лежачего не бьют. И как можно убивать храбрых людей? Сам кровожадный Батый и тот щадил смелых.
0: Ну, то Батый, а то гражданская война. Что? Идеи? Да какие у них идеи? Им только убивать, разрушать. Никогда не поверишь, что они смогут что-либо созидать».
1: Злынский махнул рукой.
0: «Эх, гибнет Россия».
1: «Россия?» Исаул быстро взглянул на него. «А знаете, ротмистр, они ведь тоже за Россию воюют».
0: «Что-с?»
1: – Злынский усмехнулся. «Да-да, представьте себе, взяли в плен раненого буденновца. Ну, допрашивают, конечно. Я тоже пришел в штаб послушать. И что же вы думаете? Мы, говорит, за Россию воюем, за справедливость и все такое прочее. А вы за что?» «Не дал, понимаете, полковнику рта раскрыть. Смелый человек. Другой бы стал вилять, притворяться, а этот правду в глаза режет».
0: «Правду?» — Злынский толкнул локтем красавина.
1: «Ну вот», — продолжал Исаул, — «а тут Туркул входит. Дайте, — говорит, — я сам его допрошу». Я вышел на минуту. Вдруг слышу крик. Вхожу. А собака уже истерзала его. Ужас! Нет, ротмистр, так нельзя! Это позор!
0: Ого, Исаул, а ведь от вас припахивает большевистским душком! Значительно проговорил сотник красавин.
1: Нет, возразил Исаул, какой я большевик? Но это же русские люди! И я не могу!
0: Русские люди? Злобно перебил красавин. Это не русские люди, а хамы. Дайте время, мы загоним их на свое место.
1: Ладно, будет спорить, примиряюще сказал Злынский.
0: Давайте помянем государя-императора.
1: Он потянулся к бутылке. Послышался быстрый стук шагов. Все подняли голову. В комнату бежал адъютант. Господа, крикнул он, задыхаясь. Красный в городе. Полковник побледнел.
0: Что? Что вы говорите?
1: Так точно. Полно кавалерии. Очевидно, буденный. Да вот они! Слышите?
0: За дверью застучали шаги.
1: Первым, уронив стул, вскочил Красавин. Он кинулся в соседнюю комнату. За ним, гремя шпорами, бросилось несколько офицеров. Послышался звон разбитого стекла, выстрелы, крики. Офицеры толпой повалили обратно.
0: «Конец! Окружены!» — сказал курносый полковник.
2: Дверь распахнулась. Держа гранату над головой, в комнату спокойно вошел Дундич. «Руки!» — крикнул он резко. «Ну, кто там в карман полез? Стоять и не двигаться!»
1: Комната наполнилась бойцами с винтовками, с обнаженными шашками. По приказу Дундича они сноровисто обезоруживали пленных. Грянул выстрел. «Кто стрелял такие сики?» — бешено закричал Дундич, весь рванувшись вперед.
2: «Полковник Лобода застрелился», — глухо сказал чей-то голос.
1: В эту минуту перед Дундичем взвело что-то мохнатое. Послышался дикий визг, и все смолкло.
2: Не понимая, что случилось, Дундич оглянулся.
1: У его ног лежала большая собака. Она еще судорожно дергалась. Кровь била черным ручьем из перерубленной шеи. «Немножко бы не успел, товарищ комполка», — говорил чубатый боец, словно оправдываясь. «Она же на вас кинулась. Вот этот гад команду ей подал!» — он показал на турку окровавленной шашкой. «Я слышал! Побить их всех, паразитов! Чего их в плен водить?» — зажумели бойцы. «Тихо!» — сказал Дундич.
2: Его молодое красивое лицо с падающими из-под кубанки на лоб темными волосами исказилось гневом. Он вплотную подошел к начальнику контрразведки и, заглянув ему в глаза, коротко спросил: «Подполковник Туркул?»
1: «Так точно», — ответил Туркул, отводя налитый смертным ужасом взгляд.
2: «Этого взять под усиленный караул», — распорядился Дундич. «А ну, товарищи, выводите их на улицу. Парад! Алле! Пожалуйста, марш!» — добавил он, усмехнувшись. Сотни Красавин и Злинской, уйдя от облавы, бежали вниз по Таганрогскому проспекту. Там у Дона близ старой пристани стояли штабные броневики. Там было спасение. Три тяжелых пушечных «Фиата», видимо, никем не охранялись, потому что на оклик Красавина никто не отозвался. Но тут он увидел шатающуюся во мраке фигуру человека. «Кто идет?» — спросил он, приглядываясь.
3: «Унтер Сизов, господин сотник!» — бойко ответил унтер-офицер, узнав Красавина по голосу. «С праздничком вас!»
1: «Заводи быстро машину!» — распорядился Красавин. Тяжелый «Фиат», стреляя газом из выхлопной трубы и весь окутываясь прогорклым дымом бензина, рванулся с места, выкатившись на хрустнувший у берега лед. Прибавил скорости, но тут над Доном словно лопнул артиллерийский снаряд. В шагах в 20 скользнула, как молния, черная трещина. Отчаянным прыжком Злынский выбросился из люка и, согнувшись, отбежал в сторону. Вновь послышался грохот. Злынский оглянулся. Броневик с шипением быстро уходил под лед. С тихим плеском сомкнулась вода. С минуту в ней что-то бурлило, потом на поверхности всплыл масляный круг. Покачиваясь и ухватившись за голову, Злынский побежал на тот берег реки.
2: С раннего утра по всему Ростову загремела стрельба. Опомнившиеся белогвардейцы дрались в домах, в подворотнях. От вокзала доносились пулеметные очереди. Там, заняв пакгаузы, отчаянно сопротивлялся офицерский полк. Но конармейцы упорно добивали противника. По улицам гнали большие толпы пленных, везли трофейные пушки, окутываясь мрадным чадом, ползли, грохоча по булыжнику, плененные танки. Следующий день принес в город спокойствие. Вышедший из подполья комитет большевиков возглавил ревком. У отеля «Палас», где обосновался полевой штаб конной армии, стояли подседланные лошади. Звеня шпорами, бойцы сновали по лестницам. Зотов при свете лампы перечитывал донесение в центр. За дверью послышали шаги. Зотов поднял голову. В комнату вошли Будённый и Ворошилов. «Ну, как, Степан Андреевич, готово?» — спросил Ворошилов, снимая бекешу и вешая ее на крючок. «Так точно». Зотов поднялся со стула и подал Ворошилову бумагу с мелко напечатанным текстом. «Давайте прочтем, Семен Михайлович», — предложил Ворошилов. «Может быть, что и пропустили». Он присел к столу и стал читать вслух. В обширном донесении, адресованном Ленину, сообщалось о взятии конной армии городов Ростова и Нахичевани, с захватом в плен десятки тысяч солдат и офицеров противника, танков, артиллерии и колоссального обоза. Противник настолько был разбит, что наше вступление в города не было даже замечено им, читал Ворошилов, и мы всю ночь с 8 на 9 января 1920 года ликвидировали разного рода штабы и воинские учреждения белых. Далее сообщалось, что только сильнейшие туманы помешали преследовать противника и дали ему возможность уничтожить переправы через реку Кайсук у Батайска, переправы через Дон и железнодорожный мост целый. «Кстати, мост взят под охрану?» — спросил Ворошилов, прерывая чтение и взглядывая на Будённого. «Я еще тогда распорядился», — сказал Будённый. «Охрану несет штабной эскадрон 4-й дивизии». «Ну и прекрасно». Ворошилов пробежал донесение. «А ведь подробно написали». «Ну, это хорошо. Владимир Ильич любит, когда пишут подробно». В дверь постучали. «Войдите», — сказал Будённый. Дверь распахнулась, вошел Пархоменко. «Ну, что хорошего, комендант?» — спросил Будённый, пытливо оглядывая начдива. «Разрешите доложить, товарищ командующий», — сказал Пархоменко, прикладывая руку к папахе. «В городе наведен полный порядок. Части расквартированы». С улицы донесли звуки духового оркестра. Ворошилов поднялся, прошел через комнату, раскрыл дверь и вышел на балкон. Вниз по садовой сплошной колонной шла конница. Под светом месяца всадники, покачиваясь в седлах, ехали по шестеро в ряд. «Да», — думал Ворошилов, любовно глядя на бойцов, «мы одержали большую победу, но еще придется побиться». Музыка смолкла. Постуковали сотни копыт, гремели тачанки, орудия, зарядные ящики. Поблескивая на наконечниках значков и знамен, на колонну лился тихий мерцающий свет. Полк проходил и, как видение, таял во мраке. Все слабее становились журчащие звуки подков по булыжнику. Наконец они смолкли. Все вокруг замерло, и только месяц продолжал светить над засыпающим городом.
4: Вы слушали отрывок из романа Александра Листовского «Конармия». Читал артист Борис Горбатов. Запись 1980 года.

13 августа 1876 года небольшой баварский городок Байрейт был переполнен приезжими. Они собрались не только со всех концов Германии, но и из России и Америки, Франции и Англии на открытие оперного театра, театра для торжественных представлений. В нем все было необычным. Начало спектаклей и конец антрактов возвещали не звонки, а фанфары, исполняемые небольшим оркестром из трубачей и тромбонистов у входа в театр. В зале не было ни лож, ни ярусов. Кресла, отделенные друг от друга значительным пространством, поднимались от сцены амфитеатром. Оркестр оставался невидимым для зрителей. Часть музыкантов помещалась под сценой, часть была скрыта от глаз публики специальным свинцовым навесом. Занавес не опускался. Смену декораций скрывали густые струи пара. В антрактах артисты не выходили на вызовы публики. Но самое необычное – этот театр работал лишь один месяц в году и был предназначен для произведений лишь одного композитора – Рихарда Вагнера. А вот и он сам. Человек, ради которого музыканты и студенты, банкиры и князья со всей Германии посылали деньги для постройки театра. Лучшие певцы страны 2 лета подряд бесплатно репетировали, а теперь также бесплатно участвуют в спектаклях. Вагнеру 63 года. Он невысок ростом, но невозможно, хотя бы раз увидев эту голову чародея, заклинателя и укротителя душ, не сохранить о ней неизгладимое впечатление. Жизнь, полная бурных чувств и суровой борьбы, читалась на этом лице, запечатленном мукой и изборожденном энергичными морщинами, в этих тонких сомкнутых губах, чувственных и сардонических одновременно, в этом остром подбородке, говорившем о неукротимой воле. И над этой демонической маской лоб. Колоссальный купол силы и смелости. Да, это измятое годами лицо носило следы страданий, способных подорвать не одну человеческую жизнь.

тот миг, когда Вагнер смотрел на переполненный зал Байрецкого театра, перед мысленным взором старого композитора прошла вся его жизнь. И он в который уже раз подивился, сколько в ней было взлетов и падений, надежд и отчаяния, нужды и преследований, как часто он бывал на грани самоубийства.

И вот теперь на склоне лет добился этого великого торжества. Увидел завершенным свой театр и свое грандиознейшее творение, которому отдал четверть века. Тетралогию, цикл из четырех опер, «Кольцо Нибелунга». Вагнеру кажется, что он мечтал о театре всегда, еще до того, как понял, что станет музыкантом. Этому способствовала вся обстановка в семье. Отец, которого он никогда не видел, был страстным театралом и предназначал своих многочисленных детей к сценической карьере. Отчим, также рано умерший, был разносторонне образованным человеком, актером, драматургом, художником. Недаром с ним дружил сам создатель немецкой национальной оперы Вебер. Вагнер видит себя в 7 лет выступающим на сцене и в 11 пишущим трагедию в подражание Шекспиру. С улыбкой он представляет своего первого учителя музыки, как тот входит в комнату и застает 12-летнего Рихарда, пытающимся сразу же сыграть увертюру к опере Вебера «Вольный стрелок», вместо того, чтобы разучивать гаммы и упражнения. В гневе учитель кричит: «Из тебя ничего не выйдет». А вот величайшее потрясение юности Вагнера. В 1828 году, когда ему было 15 лет, он впервые услышал симфонию Бетховена.

Вагнер вспоминает, как он впал после этого в лихорадочное состояние, заболел, а когда выздоровел, то сделался музыкантом. Самостоятельно, без помощи учителей, он изучал теорию композиции, а по ночам переписывал партитуры симфонии Бетховена. Долго он не мог найти учителя по своему вкусу, пока, наконец, Теодор Вейнлинг, кантор церкви святого Фомы в Лейпциге, не понял, что нужно этому необычному ученику. Занятия продолжались полгода, а затем учитель объявил, что ничему больше не может научить Вагнера. И вот в 20 лет он стал дирижером оперного театра в небольшом немецком городке Вюрцбурге и тотчас же принялся за сочинение своей первой оперы «Феи». Стремительной чередой мелькают перед мысленным взором Вагнера провинциальные города Германии с их постоянно прогоравшими театрами. Композитор скитается по всей стране, но нигде подолгу не задерживается, вечно преследуемый кредиторами. Скрываясь от них, он тайно переходит границу вместе с контрабандистами и едва не погибает в страшную бурю на утлом паруснике, на котором бежит в Лондон.

И вот, наконец, Париж. Столица мира, которую Вагнер мечтает завоевать. Но этим надеждам не суждено сбыться. Ни одна из написанных им к тому времени трех опер «Феи», «Запрет любви», «Риенцы» не поставлена на сцене. Он вынужден заниматься переложениями чужих сочинений, писанием критических статей и все же не избегает долговой тюрьмы. Лишь творчество спасает его от отчаяния. В короткий срок он заканчивает оперу «Летучий голландец».

Prestige, dein Schlund, stürzt dich voll sie.

1842 году во мраке отчаяния, кажется, мелькнул луч надежды. Вагнер приглашен в Дрезден, где все сулит успех. Солидная должность королевского капельмейстера в одном из лучших оперных театров Германии, постановка «Летучего голландца», предложение поставить другие оперы. И он пишет или задумывает здесь почти все свои зрелые произведения. Первой появилась опера «Тангейзер». О средневековом рыцаре-певце, проникшем в царство богини любви Венеры и проклятом за это римским папой.

Даже теперь, когда им написано уже 12 опер, Вагнер продолжает нежнее всех своих творений любить оперу «Лоенгрин», последнюю созданную в Дрездене. Лежащая в ее основе поэтичная народная легенда рассказывает о рыцаре из таинственного заоблачного царства Грааля, спустившемся на землю, чтобы научить людей добру, правде и красоте.

0: Но жизнь в Дрездене чем дальше, тем больше не дает Вагнеру удовлетворения. И 30 лет спустя, в расцвете славы, он не может без горечи вспоминать интриги, постоянное противодействие всем его начинаниям.
1: Продолжение передачи слушайте через несколько минут.
0: О, этот буржуазный театр, созданный для развлечения буржуазного зрителя, лишенный больших мыслей и чувств. Как он его ненавидел! Как страстно мечтал об очистительной буре, о великой богине революции, которая разрушит это проклятое общество, и на его развалинах воцарится справедливый, светлый и прекрасный мир. Но и этим мечтам не суждено сбыться. Майское восстание 1849 года в Дрездене разгромлено, и Вагнера, как его участника, преследует полиция. Вновь он бежит. Бежит под чужим именем, на этот раз в Швейцарию. Начинаются горькие годы изгнания.

Сейчас Вагнеру даже трудно представить себе, как он прожил эти годы, на что существовал. За 5 лет он не написал ни одной ноты. Но потом прежние замыслы ожили в душе композитора, возникли новые. В 1854 году он начал трагическую поэму о любви и смерти, оперу «Тристан и Изольда».

Опера была настолько необычной, что ни один театр не брался ее ставить. Здесь наиболее определенно и отчетливо проявилось новаторство Вагнера. Отказ от привычных форм – арий, дуэтов, ансамблей, хоров, непрерывное развитие бесконечной мелодии, полной декламационного пафоса, приподнятой, возвышенной, не похожей на широкие песенные или блестящие виртуозные мелодии прежних опер. Певцы отказывались выступать в Тристане и Изольде, считая вокальные партии неисполнимыми. Да и зачем нужны Вагнеру певцы, возмущались они, когда композитор придает такое колоссальное значение оркестру, что его оперы превращаются в симфонии. Было чего впасть в отчаяние. Но наперекор судьбе, в эти мрачные годы Вагнер пишет самую жизнерадостную свою оперу «Нюрнбергские майстерзингеры», полную неиссякаемой веры в народ, в его искусство.

Наконец, судьба улыбнулась Вагнеру. В 1864 году молодой баварский король, влюбленный в его музыку, объявил себя его покровителем, сделал Вагнера своим придворным композитором и приказал одну за другой ставить его оперы в Мюнхене. Композитор получил возможность творить и с новыми силами принялся за осуществление того замысла, который был делом всей его жизни, за кольцо Нибелунга.

И вот теперь Вагнер с нетерпением ждет, когда откроется занавес Байрейтского театра, и он увидит своего любимого героя, солнечного Зигфрида, не знающего страха. Композитор вновь чувствует себя молодым, вспоминая 1848 год, когда он впервые обратился к одному из самых популярных в Германии народных сказаний, чтобы воспеть героическую гибель Зигфрида, который освобождает людей и богов от тяготеющего над ними проклятия золота и искупает своей смертью грехи мира. Однажды, прикоснувшись к этому источнику, композитор был не в силах от него оторваться. Ему все казалось мало. Вначале он рассказал о юности своего героя, проведенной в дремучем лесу среди птиц и зверей. Так родилась опера «Зигфрид», которая заняла 3-е место в тетралогии.

Затем Вагнер обратился к образам родителей Зигфрида и нарисовал величавую фигуру его отца Зигмунда, воина безупречной храбрости и трагической судьбы. Он стал главным героем второй оперы цикла «Валькирия».

А потом Вагнер нарисовал первопричину всех бед, всех смертей, настигающих одного за другим его героев. Этой первой несправедливостью, совершенной на земле, было похищение чудесного клада, золота Рейна, из которого злой карлик Нибелунг Альберих, проклявший любовь, сковал волшебное кольцо, дающее власть и богатство. Об этом рассказывается в первой опере тетралогии «Золото Рейна». Но не для того, чтобы укрыться от треволнений жизни, обращался Вагнер в молодости к старинным сказаниям. Нет, в них он видел средства борьбы за переустройство современного общества. И если кому-нибудь это непонятно, он и теперь готов растолковать символический смысл образа Альбериха. Если мы вообразим в руках Нибелунга вместо золотого кольца биржевой портфель, то получим законченную картину страшного образа современного владыки мира. И в образе Зигфрида заключен современный смысл. Это чаемый нами человек будущего, социалист-искупитель, явившийся на землю, чтобы уничтожить власть капитала. Конечно, с начала работы над тетралогией ее замысел изменился. Ведь столько событий произошло в жизни Вагнера за эти 25 лет. И вспоминая молодость, старый композитор должен признаться, что и сам он уже не тот, и взгляды его стали иными. Да, солнечный Зигфрид прекрасен, но разве не ближе ему теперь стал сумрачный Вотан? Этот верховный бог германской мифологии, пожалуй, сделался истинным героем кольца Нибелунга. Вагнер наделил его глубокими философскими раздумьями, полными пессимизма и безысходности. Вот он, до мельчайших деталей, похож на нас. Он свод всей интеллигентности нашего времени. Юношеское бесстрашие Зигфрида до сих пор увлекает его творца и увлечет, конечно, слушателей. Но разве не волнуют трагические переживания Вотана, его прощание с любимой дочерью, Валькирией Брунгильдой? Прощание навсегда? —

Сейчас Вагнеру уже трудно воскресить в своей душе юношескую веру в близкие перемены, в торжество светлых сил, в наступление царства правды. И смерть Зигфрида уже не может искупить грехи мира. Недаром в окончательном варианте Вагнер назвал последнюю часть тетралогии «Гибель богов». Ожидая начала спектакля, Вагнер не знал, что, несмотря на шумный успех «Кольца Нибелунга», театр в Байрейте придется закрыть, ибо спектакли принесут убыток в 120 тысяч марок, и что ему придется снова упорно бороться за торжество своего дела и обращаться с униженными просьбами о помощи, и работать, не покладая рук, и идти на компромиссы. Но через 6 лет двери Байрейтского театра будут снова открыты, чтобы показать последнее творение Вагнера — оперу-мистерию «Парсифаль». А через 1/2 года после премьеры, 13 февраля 1883 года, композитора не станет. Не только в Байрейте будет звучать музыка Вагнера. Она продолжит свое триумфальное шествие по всему миру, вызывая ожесточенные споры, рождая разноречивые суждения, привлекая к себе все больше сердец, пока Вагнера не назовут одним из величайших классиков XIX века. А 36 лет спустя после смерти композитора в России, которую он посетил в 1863 году и где совершилась величайшая в мире революция, Александр Блок скажет о нем замечательные слова. Вагнер все так же жив и все так же нов. Когда начинает звучать в воздухе революция, звучит ответно и искусство Вагнера.

0: Море, элегия. Безмолвное море, лазурное море, стою очарован над бездной твоей. Ты жива, ты дышишь, сметенной любовью, тревожной думой наполнена ты. Безмолвное море, лазурное море, открой мне глубокую тайну твою. Что движет твое необъятное лоно? Чем дышит твоя напряженная грудь? Иль тянет тебя из земные неволи далекое светлое небо к себе? Таинственной, сладостной, полной жизни ты чисто в присутствии чистом его. Ты льешься его светозарной лазурью, вечерним и утренним светом горишь, ласкаешь его облака золотые и радостно блещешь звездами его. Когда же сбираются темные тучи, чтоб ясное небо отнять у тебя, ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь, ты рвешь и терзаешь враждебную мглу, и мгла исчезает, и тучи уходят. Но полные прошлой тревоги твоей ты долго вздымаешь испуганные волны, и сладостный блеск возвращенных небес не вовсе тебе тишину возвращает, обманчив твоей неподвижности вид. Ты в бездне покойной скрываешь смятенье, ты небом любуясь, дрожишь за него. Вечер, элегия. Ручей, вьющийся по светлому песку, как тихая твоя гармония приятна, с каким сверканием катишься ты в реку. Приди, о муза благодатна, в венке из юных роз, с цивницею золотой, склонись задумчиво на пенистые воды и, звуки оживив, туманный вечер пой на лоне дремлющей природы. Как солнце за горой пленителен закат, когда поля в тени, а рощи отдаленны, и в зеркале воды колеблющийся град багряным блеском озаренны. Когда с холмов золотых стада бегут к реке, и рева гул гремит звучнее над водами, и сети склав рыбак на легком челноке плывет у брега меж кустами, когда пловцы шумят, скликаясь по стругам, и веслами струи согласно рассекают, и плуги обратив по глыбистым браздам, с полей ораты съезжают.
1: Уж вечер, облаков померкнули края, последний луч зари на башнях умирает, последняя в реке блестящая струя с потухшим небом угасает. Все тихо, рощи спят, в окрестности покой. Простершись на траве под ивой наклоненной, внимаю, как журчит, сливаясь с рекой, поток кустами осененный. Как слит с прохладою растений фимиам, как сладко в тишине у брега струй плесканье, как тихо веянье зефира по водам и гибкой ивы трепетанье. Чуть

0: слышно, над ручьем колышется тростник, глаз петела вдали, уснувший будет селы, в траве коростеля я слышу дикий крик, в лесу стенанье филомелы. Но что? Какой вдали мелькнул волшебный луч? Восточных облаков хребты воспламенились, осыпан искрами во тьме журчащий ключ, в реке дубравы отразились. Луны ущербный лик встает из-за холмов. О, тихое небес задумчивых светило! Как зыблется твой блеск на сумраке лесов, как бледно брег ты озолотила.
1: Песня. Кольцо души девицы я в море уронил. С моим кольцом я счастье земное погубил. Мне дав его, сказала: носи, не забывай, пока твое колечко, меня своей считай. Не в добрый час я невод стал в море полоскать, кольцо юркнуло в воду, искал, но где сыскать? С тех пор мы как чужие, приду к ней не глядит, с тех пор мое веселье на дне морском лежит. О, ветер полуночный, проснись, будь мне друг, схвати со дна колечко и выкати на луг. Вчера ей жалко стало, нашла меня в слезах, и что-то, как бывало, зажглось у ней в глазах. Ко мне подсела с лаской, мне руку подала, и что-то ей хотелось сказать, но не могла. На что твоя мне ласка, на что мне твой привет? Любви, любви хочу я, любви-то мне и нет. Ищи, кто хочет, в море богатых янтарей, а мне мое колечко с надеждою моей.
0: Цветок. Романс. Минутная краса полей, цветок увядший, одинокой, лишен ты прелести своей рукою осени жестокой. Увы, нам тот же дан удел, и тот же рок нас угнетает. С тебя листочек облетел, от нас веселье отлетает. Отъемлет каждый день у нас или мечту, или наслажденье, и каждый разрушает час дорогое сердцу заблужденье. Смотри, очарования нет, звезда надежды угасает. Увы, кто скажет, жизнь или цвет быстрее в мире исчезает.
1: Лесной царь. Баллада. Перевод из Гёте. Кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Дитя, что ко мне ты так робко прильнул? Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул. Он в темной короне, с густой бородой. О нет, то белеет туман над водой. Дитя, оглянися, младенец, ко мне, веселого много в моей стороне, цветы бирюзовы, жемчужны струи, из золота слиты чертоги мои. родимый, лесной царь со мной говорит, он золото, перлы и радость сулит. О нет, мой младенец, ослышался ты, то ветер, проснувшись, колыхнул листы. Ко мне, мой младенец, в дуброве моей узнаешь прекрасных моих дочерей. При месяце будут играть и летать, играя, летая, тебя усыплять. Родимый лесной царь созвал дочерей, мне вижу, кивают из темных ветвей. О нет, все спокойно в ночной глубине, то ветлы седые стоят в стороне. Дитя, я пленился твоей красотой, неволей или волей, а будешь ты мой. Родимый, лесной царь нас хочет догнать, уж вот он, мне душно, мне тяжко дышать. Ездо корабелый не скачет, летит. Младенец тоскует, младенец кричит. Ездок погоняет, ездок доскакал. В руках его мертвый младенец лежал.
2: Песнь любви.
3: Эта книга писалось 200 лет без малого.
2: У этой книги более 250 авторов.
3: Ее начали писать гусиными перьями еще при свечах, а закончили самопишущими ручками при электрическом свете.
4: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим.
3: Это написано старинным гусиным пером в руке Пушкина.
2: Мы были вместе, помню я. Ночь волновалась, скрипка пела. Ты в эти дни была моя. Ты с каждым часом хорошела. Сквозь тихое журчанье струн, сквозь тайну женственной улыбки к устам просился поцелуй. Просились в сердце звуки скрипки.
3: Стальным пером написал это Блок почти столетие спустя.
2: Земных принимает земное лоно. К конечной мы возвращаемся цели. Так я к тебе тянусь неуклонно. Еще расстались, развиделись еле.
3: Так записано у Маяковского в его «Люблю» автоматической ручкой, едва только входившей тогда в моду. Радости и муки любви взывают к поэзии. Переживание ищет выхода в слове. Замечено, что почти все влюбленные пишут стихи. О любви написано много. Книгу «Песнь любви», над которой работали 200 лет без малого более 250 авторов, продолжают писать и сегодня. И она будет пополняться и дописываться всегда, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. На страницах этой книги устами разных авторов говорится о силе и глубине любви, о могуществе и красоте ее, о причастности любви всем другим человеческим порывам и помыслам.
2: Бернард Шоу писал: «Любовь слишком великое чувство, чтобы быть только личным, интимным делом каждого. Любовь – это справедливость, красота и гармония мира, это человечность, одухотворенность и жажда деятельности. Это борьба за истину и счастье. Когда человек любит, им овладевают такие высокие чувства, что становится все возможно. Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из любви к ближнему. Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад из любви к истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному. Евгений Шварц.

0: В этой книге стихи русских поэтов. Пушкин.
1: Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь.
0: Лермонтов.
2: Мне грустно, потому что я тебя люблю и знаю молодость цветущую твою. Не пощадит молвы коварные гонения. За каждый светлый день или сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе.
0: Некрасов.
3: Мы с тобой бестолковые люди, что минута, то вспышка готова, облегченье взволнованной груди, неразумное резкое слово. Говори же, когда ты сердита, все, что душу волнует и мучит. Будем, друг мой, сердиться открыто, легче мир и скорее наскучит. Если проза в любви неизбежна, так возьмем и с нее долю счастья. После ссоры так полно, так нежно возвращение любви и участия.
0: Тютчев.
3: О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей.
0: Наряду с искрометными стихами Пушкина, полными света и нежной душевности, вы почувствуете обнаженно искреннее признание Некрасова. Вы будете вчитываться в горестно-интимные строки Лермонтова, внесшего в них боль своего сердца, раненого общественной неправдой. Наряду с глубокой думой вечно мыслящего и тревожно предчувствующего Тютчева здесь представлена благоуханная и свежая, как утренний сад, тонкая лирика Фета. В вашу душу войдут естественно и просто, словно народная песня, трепещущие на холоде рязанского рассвета откровения Есенина. Умение необыкновенное делать обыкновенным, а обыкновенное необыкновенным – свойство Светлова. Со страниц этой книги с нами говорят десятилетия и поколения.
3: В книге два раздела. Первый – 19 век, второй – 20 век. Век нынешний и век минувший. Первый раздел начинается с Пушкина, так как именно Пушкина должно считать родоначальником русской любовной лирики. Собственно, лирическая поэзия, в смысле выражения внутреннего субъективного чувства при виртуозности формы, началась у нас с Пушкиным, утверждает Белинский. Это не значит, что до Пушкина не было на Руси любовной лирики. Сумароков, Богданович и Державин, Карамзин и Дмитриев. К этим именам можно добавить и многие другие. И, конечно же, с красной строки должно написать неповторимый по своей пронзительности «Плач Ярославны» из «Слова о полку Игореве», в котором звучит сердечный, призывно-тревожный голос женщины. Это наше славное наследие.
0: Второй раздел открывает Блок, который по праву занимает первое и пока непревзойденное место среди лириков XX века.
3: Стихи Валерия Брюсова могут показаться непохожими на стихи других поэтов. Действительно, Брюсов был, по словам Луначарского, прежде всего эпиком. Поэтому и в стихах о любви он часто говорит не о себе или своей возлюбленной, а о других лицах, как то бывает в романе или рассказе. Но ошибается тот, кто примет эпичность и спокойствие Брюсова за холодность и равнодушие. Вдумчивый читатель Брюсова поймет, оценит и отбросит все обвинения в холодности, услышит в бронзовой груди стихов Брюсова глубокое биение живого сердца.
0: В прошлом ты не ведала слов отречения. Опустивший задумчивый взор, точно в церковь ты шла на мученье, обнаженный забыла позор. Вся полна неизменной печали, прислонилась ты молча к столбу, и соломой тебя увенчали, и клеймо наложили на лбу. А потом, когда смели бичами это детское тело терзать, вся в крови, поднята палачами, я люблю, ты хотела сказать.
3: Наряду с русскими классиками в книге даются стихи и малоизвестных поэтов, которых читатели знают по одному-двум произведениям. Это сделано для того, чтобы в известной мере показать литературный процесс XIX и XX веков. В книге приведены и песни русских поэтов, авторство которых зачастую неведомо даже специалистам. Русские люди вправе гордиться своими песнями, творениями тысяч совершенно безвестных людей. Горе, нужды, тоски, холода, голода, слез, злобы, тьма, писал Глеб Успенский. Но вот несутся же эти животворные, вечные, неизменные звуки, несутся они, как звуки песни жаворонка, и народная песня говорит только о неугасимой, несокрушимой силе жизни, напоминает только эту радость жить. В антологии «Песнь любви» восстанавливается авторство многих известных русских песен, живущих подчас безымянными. Однозвучно гремит колокольчик. Эту задушевную печальную песню многие считают просто народной. С годами имя ее сочинителя Ивана Ивановича Макарова забылось. Это обычная судьба малоизвестного автора. А судьба в данном случае интересная. Крепостной, навлекший гнев своего барина стихами, Макаров был отдан в солдаты. Но и на этом его наказание не кончается. Его приписывают ямщиком к конвойной роте. Макаров погиб в 1852 году. Его нашли в ямщицких санях, окоченевшим от мороза. После него остались две пары худых сапог для ношения негодных, мешок худой, картуз добрый, да бумага с сочинительством. Это дает основание предполагать, что писал он много. Но сегодня известно только одно его произведение. «Однозвучно гремит колокольчик».

0: Не брони меня, родная. У кого не забьется сердце при исполнении этого широко известного романса? А вот автора его знают немногие. Алексей Ермилович Разоренов, сын крестьянина, писал песни, которые никогда не печатал. Лишь одна стала известной, и вот каким образом. В Казань, где в местном театре подвязался статистом Разоренов, приехала столичная знаменитая актриса. Для своего бенефиса она выбрала какую-то немецкую пьесу, плохо переведенную на русский язык. По ходу пьесы ей надо было исполнить важную для понимания роли песенку. Перевод ее совершенно не устраивал актрису. Бенефис откладывался, актриса сетовала на это в кругу товарищей, рассказывая, какую ей хотелось бы исполнить песню. Ранним утром следующего дня жители Казани могли наблюдать странную картину. Через весь город в рваных башмаках бежал какой-то человек. Он прижимал к себе сверток, перевязанный новой яркой лентой, которую, вероятно, купил на последние гроши. Этот сверток, дрожащей рукой, он передал актрисе, сказав, что не спал всю ночь. Актриса с сожалением посмотрела на него, пожала плечами и развернула сверток. Быстро начала читать, но вдруг голос ее задрожал. «Не брони меня, родная, что я так люблю его. Скучно, скучно, дорогая, жить одной мне без него. Я не знаю, что такое вдруг случилось со мной, что так рвется ретивое и терзается тоской».
1: Песня понравилась. Тут же нашелся неизвестный до сих пор композитор, который переложил ее на музыку, и песня обрела долгую жизнь.

0: наша великая, могучая, правдивая русская поэзия создавалась не только выдающимися поэтами, но и десятками тысяч просто даровитых русских людей. На страницах этой книги вы найдете авторов, известных читателю своей деятельностью в прозе, драматургии, критике, но не в поэзии. Таков автор семейной хроники и детских годов Багрова внука Сергей Тимофеевич Аксаков, ценимый как автор этих произведений, но безвестный как поэт. Таков Федор Кони, известный в России писатель-водовилист и неизвестный поэт. Мало кто из читателей знает, что именно он, автор очень популярного стихотворения «Гондольер», положенного на музыку и ставшего романсом. Долгое время Аполлон Григорьев был известен как выдающийся литературный критик, а не как поэт. Его первая и единственная при жизни маленькая книжка стихов, вышедшая в 1846 году в Петербурге, насчитывала в тираже всего 50 экземпляров. Случайно эта редкая книжка оказалась в семейной библиотеке Блока. Блок зачитывался этими стихами и еще в детстве полюбил Аполлона Григорьева. В 1916 году вышло комментированное издание стихотворений Аполлона Григорьева под редакцией Александра Блока. Блок писал в комментариях: «Составителю этой книги еще зимой 1915 года привелось услышать в уличном театре «Миниатюр» в Петрограде в оперете «Цыганские песни в лицах» слова: «Твои движения гибкие, твои кошачьи ласки, то гневом, то улыбкою сверкающие глазки».
1: Актер, певший эти слова, конечно, не подозревал о том, чьи они. Буйный Григорьев, всю жизнь друживший с цыганством, так и живет до сей поры без имени, на улице, в устах бедного работника маленькой сцены. Конечно, сегодня Аполлон Григорьев известен и как поэт, но многие его стихотворения, в том числе «Твои движения гибкие», мало известны широкому читателю, потому что они повели жизнь отдельную от их автора, став популярными песнями.
0: «Твои движения гибкие, твои кошачьи ласки, то гневом, то улыбкою сверкающие глазки, то лень в тебе небрежная, то прыг, поди, лови, и дышит речь мятежная всей жаждою любви. Тревожная загадочность и ледяная чинность, то страсть и лихорадочность, то детская невинность, то мягкий ласкающий взгляд бархатных очей, то холод ужасающий язвительных речей. Любить тебя – мучение, а не любить так вдвое. Капризное творение, я полон весь тобою. Мятежная и странная морская ты волна, но ты моя желанная, ты киской создана. Готов я все мучения терпеть, как в старые годы, от гибкого творения из кошачьей породы. Пусть вечно когти разгляжу, лишь подойду я близко, я по тебе с ума схожу, прелестный друг мой, киска».
1: И в первом, и особенно во втором издании «Песнь любви» уделяется большое внимание жанру «русская песня», расцвет которого пришелся на 20-30-е годы XIX века. Классиком этого жанра следует считать Кольцова, песни которого знает и любит каждый русский человек. Ведь в них, по словам Герцена, подавала о себе голос Россия забитая, Россия бедная, мужицкая.
0: «Так и рвется душа из груди молодой, хочет воли она, просит жизни другой. То ли дело вдвоем над рекою сидеть, на зеленую степь, на цветочки глядеть, то ли дело вдвоем зимнюю ночь коротать, друга жаркой рукой к груди прижимать, поутру на заре обнимать, провожать, вечером у ворот его вновь поджидать».
1: Поэты не только соседствуют в этой книге, подчас они спорят, дополняя и опровергая друг друга, а тем самым помогают нам понять поэзию в движении. Всечеловечность, многогранность любовной лирики рождает несметное разнообразие оттенков, вариаций, составляющие душу этой книги, ее цельный образ.

Ну, правду вам сказать, граждане, я же все-таки не из старой деревни приехал. У нас в районе чего-чего только нет. Колхоз у нас укрупненный, скрозь одни машины. Я уж и сама стала разбираться в этих, как их, ну, в моторах. Все-таки сын у меня механик, один внук шофер, другой тракторист. Так если там в грузовичке или в тракторе внутри что-нибудь сбрахлит, я уже знаю, сейчас капот ему задеру, залезу туда и обеими руками. Ну, конечно, нос того там замараешь, руки все в горючем, а другой раз все-таки выявишь, в чем поломка. Так что я считаю, что я и сама вроде подкованная старуха. Но в Москву вот, как ни приедешь, всегда что-нибудь новое, чего и не ждешь. То вон дома высотные, то метро новое откроете, а то вон ГУМ завели на цельный квартал, магазин в 3 этажа. Лавок столько, я говорю, вовнутрь взойдешь и не знаешь даже, куда здесь за тюлью становиться надо. А последний раз приезжал я навестить дочку, дочка у меня в Москве замужем, так меня каждый день, почитай, угощали этим вот телевизором. И так мне понравилось, знаете. Правда, один ваш московский шутник говорит, это, говорит, еле-еле визор. Это неправда. Видно не еле-еле. Очень даже хорошо видно. Изредка только у кого-нибудь из артистов бывает ножки задрожат на минутку или так нос трубой пойдет. А потом опять нормально. А вы не думаете, что это я одна так к нему пристрастилась, к телевизору, как вечером передач полный комнат народ набивает, свои все выйдут, сядут, соседи приходят, сослуживцы, знакомые, а другой раз и незнакомые прутся. Я как-то открываю дверь, на звонок стоит гражданин, но никто его не знает. Я его спрашиваю, вам, батюшка, кого? А он мне, телевизор тут живет. Я говорю, тут. Он говорит, ну, тушить свет, наверное, уже началось. И что ж ты сделал? Все, не выгонишь его, он же не к вам, он к телевизору в гости. А зять мой, то есть хозяин телевизора, дочкин муж, он на работе поздно задерживается. Раз пришел часов 10 вечера, а мы зятю обед собираем, зажгли лампу. Так эти зрители строго так говорят, потушите свет, сейчас же мешайте нам смотреть. Зять ему говорит, так обед-то мне надо. А раньше о чем думали, не срывать нам мероприятию. И что же вы думаете, потушили? Потушили мы лампу. Так он, зять в темноте и шарил, где хлеб, где соль, ничего не видать. В суп прям все пятерней въехал. А чего только я на этом телевизор не перевидала, можно сказать, дома сидя, по всей Москве гулял, во всех театрах, в кино, в концертах, в цирке. В концерт мне одна певица очень понравилась, голос у нее высокий, чистый голос. И, знаете, так весь голос мелко-мелко нарубленный. Потом еще в цирке интересно. Одни артисты под самой крышей кувыркаются, другие внизу на ковре безобразничают. Потом чудак этот ходит, карандаш, а при нем собачка, низенькая такая, как скамеечка длинок. В одну сторону у собачки, безусловно, растет морда. Значит, с другой стороны можно ждать хвоста. Но где хвост, где морда, из-за шерсти не разобрать ни за что. А еще, знаете, я чего по телевизору видал? Это бокс. Вот это да, бокс. Ведь если, например, на улице человек подойдет к другому, ударит его по лицу, так за это 2 года тюрьмы полагается, а как же? А во время этого бокса на моих глазах только 2 таких вот боксиков, так они друг другу носовали лет на 250. Я как увидал, что они делают, я скорее по рамочке, по стеклу пальцем стучать, дескать, прекратить, а то ведь я из-за милиции могу сбегать. И надо мной же стали смеяться, говорят, они тебе, бабушка, даже и не слышат. Как же, я говорю, я их вижу, слышу, они... да, ведь это как все равно радио пока что обратного хода не имеет.
Я говорю, все равно говорю, надо прекратить. Вон что делать, вон что. Видишь, пользуется, что в милиции, небось, нет телевизора. Нет, говорит, и в милиции телевизор есть, а им даже медали за это дают. Ну, за что ж тут медали? Культурно дерутся. Я говорю, не знаю, может, для драки это самая культура, но только я бы их на телевизор сроду не пустил бы, а вдруг кто-нибудь из них мимо рамочки, да и нам кому кулаком заедет. И вот я теперь все думаю, зачем же по телевизору это показывать? Но вообще я без него жить теперь не согласна. Говорят, только наука скоро дойдет. У нас в колхозе будут свои телевизоры. А ведь я и сама могу выступить тоже по телевидению. О, почему? Меня только, знаете, что смущает? Тоже вот кого-нибудь у вас в рамочке скосоротит меня так-то вот. Ну, так ведь я и сказать могу. Граждане, если я у вас выхожу кривая, или там с флюсом, с зобом, так вы лучше регулируйте, потому что никаких шишек на мне еще не наросло. Вот так.

Добрый вечер. Наша сегодняшняя передача адресована любителям вокальной музыки. Она посвящена исполнительскому искусству одного из крупнейших представителей современной итальянской оперной школы Лючано Паваротти. Путь певца к вершинам мастерства был нелегок. Начинал он свою творческую деятельность с работы школьным учителем. Много времени уделял пению в хоре. Неожиданный успех к Паваротти пришел на конкурсе вокалистов в Реджо Нель Эмилии, где он был удостоен первой премии. Там же он дебютировал на оперной сцене в партии Рудольфа из оперы Пуччини «Богема». С этого времени началась активная концертная деятельность артиста. Он пел в музыкальных театрах Италии и других стран. Большое участие в творческой судьбе Лючано Паваротти приняла Джоан Сазерленд. В составе оперной труппы, организованной певицей, он гастролировал в Австралии. По приглашению Сазерленд принимал участие во многих спектаклях, записанных на грампластинки. С 1965 года Паваротти – солист «Ла Скала», а с 1968 года регулярно поет в «Метрополитен-опера». И в настоящее время певец много гастролирует. Так, в 1974 году с оперной труппы «Ла Скала» Лючано Паваротти демонстрировал свое искусство перед советскими слушателями. А сейчас предлагаем вам записи певца. Прозвучат арии и сцены из опер итальянских композиторов. Франческо Чилеа, ария Федерико из оперы «Арлезианка». Джакомо Пуччини, ария Рудольфа из оперы «Богема». Два фрагмента из опер Гаэтано Доницетти. Речитатив и ария Эдгара из оперы «Лючия де ля Мермур». Ария «Фернандо» из оперы «Фаворитка». Три арии из опер Джузеппе Верди. Ария «Макдуфа» из оперы «Макбет». Ария «Рудольфа» из оперы «Луиза Миллер». И ария «Ричарда» из оперы «Бал-маскарад». Внимание! Включаем запись.

Мы передавали записи выдающегося итальянского певца Лючано Паваротти. Повторяю название. Франческо Чилеа, ария Федерико из оперы «Арлезианка». Джакомо Пуччини, ария Рудольфа из оперы «Богема». Два фрагмента из опер Гаэтано Доницетти, речитатив и ария Эдгара из оперы «Лючия де ля Мермур», ария Фернандо из оперы «Фаворитка». Три арии из опер Верди, ария Макдуфа из оперы «Макбет», ария Рудольфа из оперы «Луиза Миллер» и ария Ричарда из оперы «Бал-маскарад».

Наша передача окончена. Мы ждем от любителей вокального искусства писем с предложениями, которые помогут выбрать темы для будущих передач. Наш адрес 191-011, Ленинград, радио «Ваш магнитофон».

0: Говорит Ленинград. Сегодня мы расскажем вам об одном необыкновенном любителе джазовой музыки, немало сделавшем в 30-е годы для ее популяризации в Ленинграде и вообще у нас в стране. Впрочем, многие, наверное, слышали об этом человеке и даже читали его книги. А уж тем, кому посчастливилось тогда, полвека назад, познакомиться с ним, навсегда сохранили высокое уважение и любовь к нему. Высокий, статный, красивый, любивший появляться в элегантной морской форме, умный, блестяще образованный, артистичный, великолепный остроумный рассказчик, обожавший таинственные истории и смешные мистификации, он неизменно вызывал восторженное к себе отношение у всех, с кем сталкивала его судьба. Знали его и как заядлого театрала, и как яхтсмена, и как радиоизобретателя. Многие были наслышаны о нем как о собирателе уникальной коллекции джазовых пластинок. И почти все в конце 20-х, в 30-х годах читали его книги, на обложке которых значилось «Сергей Колбасьев». Сергей Адамович Колбасьев родился в 1899 году. Предки его матери были с острова Мальты. Первое образование сыну дала мать. Она приохотила его и к изучению иностранных языков. Сергей Адамович не только свободно владел английским, французским и немецким, но знал шведский и фарси. Учился он в морском кадетском корпусе, готовившем офицеров российского флота. В повести «Арсен Люпен» Колбасьев так писал о столовом зале морского корпуса. «Я помню его в нестерпимом сиянии всех люстр, в блеске паркета и золотого шитья на черных мундирах, когда весь батальон стоял в ротных колоннах, имея оркестр на левом фланге, и вице-адмирал с седым клином бороды на красной орденской ленте торжественно кашлянув произносил: «Здравствуйте, гардемарины, кадеты и команда!» На балах под мощный духовой оркестр в нем танцевало до 2000 пар. Он был огромным, этот зал, но ночью становился еще больше. Раздвигаясь, уходил в темноту и казался совершенно бесконечным. Тогда стоявший в нем славный брик «Наварин» был большим, настоящим кораблем, а дежурная лампочка над бригом — звездой. И точно на штилевом море узкой скользящей полоской отражалась на полу. Смутный силуэт Петра, тусклый блеск, увенчанный георгиевскими лентами досок, тени знамен и флагов — здесь была вся романтика и вся история 200 с лишним лет, имена героев и трофеи их подвигов. Здесь перед шестью монархами одно за другим церемониальным маршем проходили молодые поколения офицеров российского флота, здесь звучало громовое «Ура!» победам при Наварине и Синопе. И здесь в октябре 1917 года был услышан залп революционного крейсера «Аврора». Сергей Колбасьев закончил морской корпус, когда шла гражданская война, но, как Маяковский, после Великого Октября он сказал: «Моя революция». Службу революции он нес на Балтике, на Черном и Азовском морях, на Волге, на Каме, на Каспии. Воевал на миноносцах и на судах, которые превратились в военные, на ледоколах, речных пароходах, буксирах. Николай Тихонов, в 20-е годы хорошо узнавший Сергея Колбасьева и друживший с ним, писал: «Колбасьев участвовал в обстрелах, сражениях, десантах, ставил мины, учил молодых моряков сложной морской науке и никогда не отступал перед трудностями, а их было несчетное количество в ту пору. Не хватало боеприпасов, не хватало знающего экипажа, специалистов, не хватало кораблей, провианта». Были и потруднее заминки, когда рядом оказывались командиры-изменники, перебегавшие к врагам. Долгий путь гражданской войны Колбасьев прошел с честью и окончил службу в освобожденном Крыму. После гражданской войны, демобилизованный из Красного флота, он приезжает в Ленинград и начинает заниматься литературой. Первые произведения Сергея Колбасева были опубликованы в начале 20-х годов в сборниках «Островитяне». Когда сегодня в публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина держишь в руках эти книги, невольно испытываешь библиофильский трепет. Ныне это тоже библиографические редкости. В «Альманахе «Островитяне», изданном в Петрограде в 1921 году, большую часть сборника составляли стихи Колбасева и Тихонова. Кстати, в «Островитянах» было опубликовано и знаменитое стихотворение Тихонова «Сами». Есть в нем и посвященные Колбасевым Тихонову морские стихи «Пляшет свет фонаря». В 1922 году Колбасев напечатал в «Островитянах» петербургскую поэму «Открытое море», навеянную недавними морскими сражениями Первой мировой и Гражданской войн. Есть там и такие личные, глубоко прочувствованные строки. «Значит, пора собираться в море, если оно идет навстречу на каменных улицах Петербурга, отыскивая меня». И еще. «Я поэма этой капитан, но и мне не повернуть обратно корабля, идущего на гибель. Я останусь, капитан обязан довести поэму до конца». Сергей Колбасев оставался до конца на капитанском мостике своего писательского подвига. Он был и одним из первых, кто рассказал о революции в умах и сердцах моряков военного флота. Его проза полна метких и точных наблюдений. Стиль его отличают четкость, ясность, убедительность повествования. Некоторые герои его повестей – своеобразные морские турбины, да и в самом отношении к ним Колбасева было что-то булгаковское. Но главные его симпатии были отданы людям, безраздельно вставшим на сторону революции, таким как Бахметьев, Сейберт, Болотов. В последние годы были переизданы сборники повестей и рассказов Сергея Колбасева. В них вошли любимые некогда читателями «Джигит», «Река», «Туман». Вошел «Соложонок», которым зачитывались мальчишки 30-х годов. Перечитывать книги Колбасева сегодня – интересно и поучительно. Но не только морская жизнь Сергея Колбасева была полна ратных дел и необычайных приключений. Расставшись с морем, он работал переводчиком в советском посольстве в Кабуле, в Афганистане, затем в советском торгпредстве в финской столице Хельсинки. Вернувшись в Ленинград, увлекся радиолюбительством и музыкой. Активная натура сделала его конструктором необычайно усовершенствованных радиоприемников и звукопроигрывателей. Страсть к радио привела к тому, что он написал радиокнижку, одну из самых добротных довоенных научно-популярных пособий, как самому сделать приемники. Николай Тихонов назвал Сергея Колбасева добрым моряком и добрым писателем. У Сергея Адамовича была всепоглощающая страсть – музыка, а если точнее – джаз. Кто мог бы спустя полвека рассказать нам сегодня об этом? В Перми живет один из зачинателей советского джаза – Генрих Романович Терпиловский, друживший с Колбасевым. Мы обратились к Генриху Романовичу с просьбой написать о музыкальных увлечениях Колбасева. В ответ Генрих Романович прислал свои неопубликованные воспоминания. Отрывки из этих воспоминаний вы сейчас услышите.
1: С Колбасевым нас сблизил джаз. Он буквально послужил мне пропуском в его дом. А жили мы по соседству. Я на Литейном 29, Адамыч на Маховой 18. Страшно подумать, мы, тем не менее, могли бы никогда не встретиться. И столько раз исхоженная тропа дружбы между нашими домами так бы и не образовалась, если бы не один пустяк. В середине 1929 года я написал свой первый опус «Джаз-лихорадку» и отвез нотную рукопись дирижеру и основателю ленинградской джаз-капеллы Георгию Ландсбергу. К моему приятному удивлению, ноты были благосклонно приняты и вскоре запущены в работу. На одной из репетиций, состоявшейся, как сейчас помню, в помещении Центрального дома искусств, Ландсберг подвел меня представить человеку постарше меня возрастом, офицерской выправки с проницательным взглядом. Им оказался писатель-маринист Сергей Адамович Колбасев, о котором уже при жизни ходили легенды, как о непревзойденном знатоке радио. Неудивительно, на флоте он был флаг-офицером связи. И счастливым обладателем коллекции джазовых пластинок, постоянно пополняемой им. Это тогда было удивительно. Колбасев подбодрил меня, сказав пару теплых слов в адрес моей джазовой лихорадки. Он безошибочно владел ключом во все времена открывавшим путь к композиторским сердцам. Наше знакомство быстро перешло в настоящую дружбу. Я стал своим человеком в семье Колбасевых, что довольно трудно давалось мне на первых порах. Это настойчивое требование Колбасева перейти с ним на «ты». Лишь добродушно-уважительное обращение «Адамыч» как-то сбалансировало не получившееся поначалу тыканье. В чем секрет столь стремительно развивавшейся дружбы? Сказать, что оба мы из джаза, это почти ничего не сказать. Общность взглядов, знание иностранных языков, из числа известных Адамычу я владел лишь некоторыми, фанатичное преклонение перед художественной литературой были катализаторами нашего сближения. Каким образом умудрялся он без особого ущерба для занятий литературой выкраивать время на слушание джазовой музыки, на ее изучение, а в СССР он не имел предшественников ни в вопросах ее эстетики, ни в определении ее социальной значимости, наконец, на ее активную пропаганду по радио и на публичных лекциях-концертах, как говорится, одному Богу известно. Он никогда не пил спиртного, его труд был рационализирован и тщательно распланирован. Писал он ночами, во второй половине дня занимался текущими делами, в их числе и радиоконструкторскими, походами в издательства и редакции журналов, а вечера посвящал возне с коллекцией пластинок и их прослушиванию. Близкие друзья знали, что в одиночку он не любил слушать джаз. Ему нужны были сопереживатели, и поэтому смело направляли свои стопы к нему на огонек, иногда даже без телефонного предуведомления. Что мог предложить и радушно предлагал Адамыч для прослушивания своим гостям в начале 30-х годов? Предмет особой гордости коллекционера составляла «Рапсодия в блюзовых тонах» Джорджа Гершвина в записи оркестра Пола Уайтмена с участием самого автора. Только не надо думать, что именно с «Голубой рапсодией», как тогда бесхитростно переводилось ее название, начиналось путешествие в мир джаза. Она приберегалась к финишу, но Уайтменский оркестр пользовался особой его любовью.

Я вспоминаю Гэтсби, героя романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Подобно Гэтсби, Колбасев занимался собирательством грамзаписей доброго старого Пола Уайтмена. Из них он охотнее всего знакомил свою аудиторию по принципу возрастающей трудности восприятия с пьесами, характерными для джаза, своей мелодичностью, неожиданными гармоническими сочетаниями, изобретательной инструментовкой, упругим ритмом.

постараюсь восстановить по памяти фамилии джазовых руководителей, украшавших собой этикетки колбасевских грампластинок и делавших коллекцию в целом особо ценной неповторимостью подбора. Из негров тут были Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Бенни Картер. Никогда не разделявший взгляды председателя клуба подлинного джаза Юго Панасье, хотя и был отлично наслышан о нем, что джаз – это музыкальный язык другой расы, Колбасев собрал удивительно много записей белых американских оркестров. В их числе были Глен Грей, возглавлявший оркестр Казалома, братья Дорси, Тед Льюис, Ред Николс, Хелл Кэмп, Бен Поллок, Гей Ломбардо. Если последних двух коллекционер явно недолюбливал за налет салонности и слащавость, то тем охотнее открывал доступ в свою фонотеку вокальному квартету братьев Миллс, Бингу Кросби и, конечно же, столь хорошо знакомому нам Полю Робсону.

Особого разговора заслуживает британская часть коллекции Колбасьева. Ленинградские любители джаза научились по радио безошибочно определять, какой звучит оркестр в данной передаче. Джека Хилтона, Гарри Роя, Генри Холла, Берта Эмброуза, Роя Фокса или Джека Пейна. Хорошо знали оркестр под управлением Рэя Нобла, составленный из лучших музыкантов Лондона. Одно время этот чистокровный англичанин, уроженец Брайтона, работал в Голливуде, где прославился супербоевиком «Чероки». Но об этом я узнал значительно позже, а Адамыч так и не узнал. При мне в доме на Маховой звучали пьесы Рэя Нобла, записанные оркестром под руководством и при участии автора, мелодичные и легко запоминающиеся баллады. Ничего удивительного, что не обделенный ни слухом, ни музыкальной памятью, Колбасьев в свободные минуты, будучи в сентиментальном настроении, охотно напевал эти полюбившиеся мелодии Нобла.

В редкие минуты подавленного настроения Адамыч точно интонируя воспроизводил бестекстный опус «Blackened and Fantasy» Дюка Эллингтона и его же блюз «Mood Indigo». Это были мелодии необычные по тому времени, со сложной интервалликой, как, впрочем, и другие мелодии, игравшиеся Эллингтоном. Словом, это был джаз, а в нем Адамыч был как дома, и его дом стал подходящим местом для джаза.

Вопрос о том, велика ли была коллекция Сергея Адамовича Колбасева, освещается неточно. Обычно количество пластинок сильно преувеличивалось. Писатель Рахтанов писал даже о десятке тысяч пластинок. На самом деле в его коллекцию входило порядка 200 штук. Должен еще раз напомнить, что тогда скорость вращения диска была высокой, 78 оборотов в минуту, а значит, Колбасев успел собрать немногим более 400 наименований из расчета двух наименований на одну пластинку. Я не занимаюсь догадками. Дело в том, что Адамыч доверил мне составить каталог его коллекции. Мне предстояли долгие, но приятные часы работы на Маховой улице. Бывало, что я приходил и днем, когда Адамыч отлучался в Союз писателей или в другие организации. Тогда компанию мне составляла милейшая Эмилия Петровна, мать писателя. А случалось, что через залу молнии проносилась к себе в детскую Галя Колбасева. Галина Сергеевна Колбасева. Мы с ней очень дружны и видимся во время моих редких посещений родного города. Когда я в конце концов закончил доверенную работу, мне самому не терпелось подвести итоги. Оказывается, в наличии у Колбасева были произведения следующих композиторов: «Могучей пятерки» в составе Гершвин, Берлин, Керн, Портер и Роджерс. Уже названы были Эллингтон и Армстронг. Сверх того, свой весомый вклад внесли в джазовую музыку и не случайно представленные в незабываемой фонотеке Юманс, Хендерсон, Арлен, Кармайкл, Конрад, Дональдсон, Уайтинг, Браун, Макхью, Уоррен. Любопытно, что их музыка звучит и поныне в эфире, и в музыкальных театрах, на эстраде у нас и за рубежом, в грамзаписях оригинальных и обновленных, в спортивных залах, звучит чаще всего анонимно, но факт, что она жива. Идея обзавестись коллекцией пластинок пришла Колбасеву в голову в 20-х годах, когда он получил назначение на работу в торгпредство в Хельсинки. Там, на досуге, он позволял себе не только уходить на яхте в живописные финские шхеры, но и совершать увлекательные походы по магазинам радиодеталей. Известно, что радио соседствует со звуковоспроизводящей техникой, а та с грампластинками. В магазинах Хельсинки и оседали в большом количестве финские марки, получаемые молодым Колбасевым в качестве зарплаты. Зато в Ленинград возвращался он не с пустыми руками, с доброй дюжиной джазовых пластинок и с каталогами лучших фирм, производящих.

чех пластинки. Но Адамыч никогда не был коллекционером для себя. Выбор музыки всегда сознательно подчинялся им служению будущей аудитории. Чем шире она, тем радостнее становился Адамыч. Более полувека назад ленинградское радио предложило Колбасеву, коллекционеру, микрофон, чтобы он выступал с 30-минутными передачами о джазе, в которых музыка чередуется с живым словом, комментирующим ее. Лучший выбор трудно было сделать. Разумеется, Адамыч охотно откликнулся на это предложение, и вскоре радиобеседы о джазе, проводимые 3-4 раза в месяц, стали привычным делом, привычным и очень нужным, ибо в те годы принято было к джазу относиться свысока, а то и с предубеждением. Изменить искаженное представление о нем было под силу только Адамычу. Как строились эти радиобеседы? Обычно автор мог себе позволить за 30 минут, отведенных на передачу, включить в программу спиток музыкальных номеров и остальное время посвятить разговору о них. Делал он это убежденно, страстно, и мало кто из слушателей стал бы перестраивать приемник, скорее наоборот, передач Колбасева ждали нетерпеливо, и предупрежденная диктором радиоаудитория готовилась к очередной встрече в эфире. Темы были самые разнообразные. Помнится, разговору об истории джаза очень помогли его грамзаписи регтаймов и негритянских блюзов. Были передачи, посвященные Диксиленду, которые удачно проиллюстрировали пятерки Луи Армстронга и Реда Николса. Иные передачи знакомили радиослушателей с отдельными оркестрами, как особый сюрприз преподносил Колбасев своим слушателям Дюка Эллингтона и его знаменитый оркестр.

Очень много радиобесед посвящены были колбасевым музыкальным инструментам, входившим в обиход джаза: корнету, трубе, тромбону, кларнету, саксофону.

0: Резонанс, вызванный радиобеседами Колбасева о джазе, был огромен. Из самых дальних уголков, до которых тогда доходила ленинградская волна, стали поступать письма с просьбами что-то повторить, что-то исполнить новое, с вопросами и предложениями. Все же Адамычу было тесновато укладываться в 30 минут. А радиослушателям недоставало очного общения с автором замечательных передач. Сейчас бы телевидение пришло на помощь. А тогда выход из положения был найден в переносе бесед концертов Колбасева на открытую эстраду. Их успех превзошел все ожидания благодаря личному обаянию рассказчика и тому, что он не должен был поглядывать на стрелки часов, демонстрируя богатство своей кладовой джаза. Вскоре образовалась очередь на Колбасева. Его приглашали ленинградские дворцы культуры, заводские красные уголки, дома отдыха. Мало того, последовали иногородние приглашения, и прежде всего в Москву. Чаще всего устроители вечеров могли предоставить Адамычу в лучшем случае штепсельную розетку, и бывали крайне удивлены, когда тот расставлял свою походную аппаратуру, включающую электродвигатель, диск со звукоснимателем и выносной динамик. Инженер Волков Ланит пишет: «Изобретательный механик и один из первых советских радиолюбителей, Колбасев сконструировал оригинальную звукозаписывающую установку. Его знал весь художественный Ленинград. К нему шли записываться чтецы, певцы, музыканты. Однажды меня навестил целый оркестр», — рассказывал писатель. «Четыре человека с инструментами. А вот барабан не прихватили. Пришлось использовать кожаный чемодан. И представьте, на пленке звучит, как заправский барабан». Упомянутый Волковым Ланитом эпизод имеет самое прямое отношение ко мне. Коротко расскажу об обстоятельствах, побудивших меня прийти на Маховую с упомянутой четверкой. В ее состав входили саксофонисты Иванов и Модель, трубач Астров и тромбонист Берг. До секстета дополнил состав Старк, стучавший на чемодане, и я у хозяйского пианино. Целью нашего визита было познакомить Адамыча с незадолго до этого написанным мною блюзом «Маховой улицы», который, разумеется, мы коллегиально преподнесли ему в знак расставания. О каком расставании идет речь, вам станет сейчас ясно. Когда решением ленинградского обкома комсомола был создан первый молодежный концертный джаз, решено было сделать его руководителями меня и Адамыча. Помещение предоставил джазу и взял на себя выплату зарплаты «Крам», кинотеатр рабочей молодежи, ныне кинотеатр молодежный на Садовой улице. Но вскоре управление кинофикации не утвердило наше штатное расписание, настояв на том, что у оркестра должен быть только один руководитель. Нам пришлось расстаться с Колбасевым.
1: Специально для этой передачи музыканты эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова Ленинградского телевидения и радио вновь записали «Блюз Маховой улицы» в новой аранжировке. Играют Михаил Левин – скрипка, Виктор Варфоломеев – труба, Эмилия Жеймо – вибрафон, Юрий Голубев – кларнет, Александр Будников – гитара, Владимир Лерман – бас-гитара, Владимир Яковлев – ударный и Николай Воробьев – фортепиано. Дирижер – заслуженный артист РСФСР Станислав Горковенко. Итак, более полувека спустя, после того, как «Блюз с Маховой улицы» услышал Сергей Колбасьев, тот, кому это произведение посвятил его автор Генрих Терпиловский, «Блюз с Маховой улицы» снова звучит, на этот раз в нашей передаче.

Огромен был вклад Сергея Адамовича в дело утверждения и популяризации советского джаза. Так он задолго до того, как Александр Цфасман получил всесоюзное признание, без устали восхищался им как пианистом и инструментовщиком. В Ленинграде он особенно выделял из саксофонистов Кондата и Котлярского, из трубачей Носова и Семенова, из тромбонистов Пивоварова, из барабанщиков Козловского, из гитаристов Миронова. С особой силой ценил он свою дружбу с Ландсбергом, Леонидом Дидерихсом и, подозревая, что со мною тоже. Пришедшему в гости на Маховую Утесову он дал прослушать свои грамзаписи, тематически выдержанные в духе песен протеста негров. В мелодическом отношении все понравилось Утесову. Потом тексты были переведены, все это повторно проигрывалось, прослушивалось, перечитывалось. Утесов продолжал колебаться. Когда же колебания кончились, случилось это после войны, и выбор пал на первое из наименований, то мы услышали впечатляющую песню американского безработного.

Крова я не видел 3 дня, и не греет меня мой смешной наряд. Слышу я окрик модных дам зевак, что ты стоишь на пути, ну дай нам пройти. Эй ты, чудак, я для вас гнул спину с детских лет. Я надсаживал грудь, кончилась работа, хлеба нет, дайте ж мне хоть что-нибудь. Через реки, горы и моря я прокладывал путь. Будущее счастье верил я, дайте ж мне хоть что-нибудь. Я страдал за вас в смертном бою, газы ядовитые жёг глаза. Я на танке лез, бешенство.

Итак, о том, как любил Колбасьев джаз и как много сделал для его пропаганды, мы с вами только что узнали из воспоминаний Генриха Романовича Терпиловского. Но у Колбасьева есть несколько собственных статей о джазе, опубликованных в середине 30-х годов. Раскроем журнал «30 дней». В 12-м номере за 1934 год этого журнала, редактировавшегося тогда писателем Петром Павленко, Колбасьев опубликовал статью «Джаз». Статью, вобравшую в себя и историю джаза, и впечатления энтузиаста, и замечания серьезного критика джазовой музыки. В начале своей статьи он иронизировал над ходячими определениями джаза. Джаз – это главным образом синкопы и саксофоны. Или джаз – это фурункулез, болезнь, происходящая от недостатка питания. Питайте слушательские массы произведениями классиков, и джазовые чирьи исчезнут. Колбасьев возражал. Казалось бы, всякому взрослому человеку понятно, что достаточное питание котлетами отнюдь не снимает с порядка дня вопроса о чае с сахаром. Чем же объяснить это определение? Тем, что еще живы традиции покойного Рапма, считавшего джазовую музыку чуть ли не оружием классового врага. Колбасьев останавливался на происхождении джаза, справедливо указывая, что в нем сплавились самые различные музыкальные культуры. Его корни в негритянской народной песне и в английской оперетте, в плясовых припевах и колыбельных песнях белых американцев, в протестантских гимнах и в древних ритмах негритянских барабанов. Он рассказывал о происхождении рэгтаймов, духовных песен негров, спиричуэлсов и блюзов, о том, как рождалась джазовая импровизация и виртуозное владение инструментами. В краткой истории джаза, очерченной Колбасьевым, были названы имена Уильяма Хэнди, создателя знаменитого Сан-Луи блюза, Пола Уайтмана и Джорджа Гершвина, столь многое сделавших для развития джаза в 20-30-е годы. Вместе с тем Колбасьев видел все опасности джазовой стандартизации и джаз-ширпотреба. Но выделял он лучшее в этой музыке. В негритянских кабачках Харлема играли черные оркестры. Играли, как в самом начале, резко и необузданно, со всей первобытной силой импровизации. Руководили ими такие люди, как Флетчер Гендерсон или Дюк Эллингтон. Люди, имен которых за пределами Харлема почти никто не знал. Писатель отметил особую роль грампластинок для роста популяризации джаза. При многократном их прослушивании выяснилось, что за всей их внешней дикостью в них больше красок, больше смысла и подлинного искусства, чем в десятках благозвучных, но штампованных вещей европеизированной школы. Колбасьев рассказывал и о триумфальных гастролях оркестра Эллингтона в Европе, в частности, в Лондоне. Дирижер сэр Генри Вуд, совершенно потрясенный услышанным, сказал: «За 100 лет я не сумел бы научить своих оркестрантов играть так, как играют эти негры». Высоко оценивал в своей статье Колбасьев и оркестры Кэба Кэллоуэя, Бенни Картера и других. Предвидел он и развитие советского джаза. Еще раз напомним, что это 1934 год. Джаз у нас существует. Пора начать говорить и писать о нем без презрительных ноток в голосе и без неуместного аллегро. По-деловому.

0: 52 года прошло с того времени, когда была опубликована эта статья о джазе, написанная Сергеем Колбасевым. Статья, которая и сегодня поражает своей проницательностью, тонкостью и точностью суждений, превосходным знанием современного Колбасеву джаза. Дочь Сергея Дамовича, Галина Сергеевна, многое сделала для составления полной библиографии всего написанного ее отцом для переиздания его работ. Вскоре в Ленинграде вновь должен выйти однотомник избранного Сергея Колбасева, подготовленный его дочерью. Ну а что касается его уникальной коллекции джазовых пластинок, она не сохранилась. Но поразительно, что джазовая музыка, которую любил и пропагандировал Сергей Адамович, вернулась к нам, снова стала популярной. Благодаря возвращению в передачи телевидения и радио, в кинофильмы, а также благодаря выпуску фирмы «Мелодия» дисков «Танцевальная музыка 30-х годов» и альбомов выдающихся негритянских джазовых музыкантов. Вот с этого возвращения старой и, казалось бы, навсегда забытой музыки и начала свой разговор Галина Сергеевна Колбасева.
1: Конечно, когда слышишь эту музыку, вспоминаешь свое детство. В репертуаре Клавдии Шульженко есть песня, которая называется «Подъезд». Там есть такие слова. «Здесь мое когда-то детство вниз съезжало по перилам». И далее. «Здесь по лестнице покатой детство в школу торопилось, а потом ушло куда-то и назад не возвратилось». Когда я слышу эту песню, перед мысленным взором встает подъезд дома 18 по Маховой улице. Когда мне случается проходить или проезжать мимо этого дома, мне сразу вспоминается эта песня, пробуждая далекие воспоминания моего детства и ранней юности, которые прошли здесь, на Маховой улице, в 18, в квартире номер 6. Здесь в мае 1928 года поселился мой отец, вернувшись из Финляндии, где он работал в советском торгпредстве. Это была большая коммунальная квартира, в которой наша семья занимала две комнаты. В маленькой жили мы с бабушкой, а в большой, по моим тогдашним представлениям необъятных размеров, комнате была одновременно и столовая, и папина спальня, и его рабочий кабинет. Здесь отец писал свои книги, здесь принимал своих многочисленных посетителей, здесь же создавал свою уникальную по тем временам радиоаппаратуру. Для воспроизведения граммофонных записей у него было устройство, не уступающее, по словам нашего большого друга Генриха Романовича Терпиловского, по своему звучанию, современным проигрывателем, если не считать, конечно, отсутствие стереоэффекта. Под этим устройством во встроенной тумбе хранилось его драгоценные грампластинки. Тут же был радиоприемник, такое громоздкое ламповое сооружение, звукозаписывающее устройство, ничего общего, не имеющее с современными магнитофонами, оно записывало на кинопленку. А позже появилось устройство для приема изображения. Не рискну назвать его телевизором, потому что изображение было величиной со спичный коробок розового цвета и возникало при вращении большого перфорированного диска. Все эти, по тем временам, чудеса радиотехники от начала и до конца отец собирал своими руками. А руки у него были поистине золотыми. За что бы он ни брался, все у него получалось, и получалось хорошо. Еще в юности, когда он учился в морском корпусе, он делал маленькие модели военных кораблей. И как рассказывал его товарищ по морскому корпусу, Борис Борисович Лобач-Жученко, между прочим, он явился прообразом Бориса Лобачевского в ряде папиных рассказов. Так вот, Борис Борисович вспоминает, что он устроил в углу спальни целый морской порт с постройками, кораблями и маяком, который зажигался ночью. Мне он сделал красивую модель яхты. Строил он и летающие модели самолетов, увлекался фотографией. Дом наш был открыт для всех. Сейчас мне кажется, что ни одного дня не проходило без того, чтобы у нас не было гостей. Приходили к отцу писатели, художники, радиолюбители, среди которых было много подростков, композиторы, люди, увлеченные джазом. Даже людей, далеких от музыки, отец заражал любовью к классическому джазу. Помимо гостей, расположившихся вокруг звукоснимателя в нашей квартире, был всегда один постоянный абонент, который мог прослушивать ту же музыку, пользуясь наушниками у себя дома. Отец сделал к нему проводку и поставил сигнализацию, извещавшую о начале передачи. Теперь, много лет спустя, выяснилось, что этим абонентом была Галина Даниловна Богданова, старшая сестра моего друга детства Виталия, тогда молоденькая и прелестная девушка, очень дружившая с моим отцом. И мне очень приятно, что и она не забыла ни моего отца, ни нашего джаз-клуба, ни музыки, звучавшей тогда у нас на Маховой.
0: Сын Галины Сергеевны и внук Сергея Адамовича тоже, Сергей Колбасев, рабочий, слесарь-сборщик. Он унаследовал от деда любовь к морю, пристрастился к подводной охоте, унаследовал и золотые руки деда. Ну, а любовь к джазу? К джазу Сергей-младший еще недавно относился спокойно, но когда впервые услышал трубу Луи Армстронга, музыка-то ему понравилась. Быть может, внукам предстоит открывать заново то, что знали и любили их деды. И если эта музыка нравится и сегодня, значит, она не устарела.

Вы слушали музыкальный рассказ «Капитан, любивший джаз» о Сергее Адамовиче Колбасьеве. В рассказе прозвучали отрывки из неопубликованных воспоминаний Генриха Романовича Терпиловского и выступления Галины Сергеевны Колбасьевой. Передачу подготовили Лев Мархасев и оператор звукозаписи Инна Стеркина. Текст читали народный артист РСФСР Ростислав Широких и Галина Колосова.

0: себе скакать на лошади под свистом стрел по необъятным просторам американских прерий, спасая намытое тобой золото от коварных преследователей команчей?
1: Нет.
0: Жаль. А может, тебе приходилось мчаться на пылающем автомобиле под свистом пуль по непроходимым джунглям Колумбии, спасая свою шкуру от главарей мафии?
1: Господи, да нет, конечно.
0: Жаль. А не приходилось ли тебе прыгать из взорвавшегося самолета с парашютом и лететь где-нибудь над Ниагарским водопадом, спасая важные секретные государственные документы?
1: Боже мой, Маша, ну, разумеется, нет.
0: Жаль. Ну, может быть, хотя бы тебе приходилось распутывать какое-нибудь загадочное и таинственное дело с убийствами, похищениями бриллиантов и привидениями, спасая из заложниц свою возлюбленную.
1: Маша, ты что-то слишком разошлась. Можно подумать, что у тебя все это было.
0: Нет, у меня этого тоже не было. И хочется верить, что никогда не будет. У нас есть возможность вспомнить, как все это происходило с другими.
1: Правильно. Ведь похищение, путешествия, приключения, леденящие душу детективные истории и погони – это тоже одна из самых больших отдушин для граждан России.
0: Особенно, когда все это происходит не с тобой, а с кем-нибудь на страницах романа или на экране.
2: Что это, каша, что ли?
3: Овсянка, сэр.
1: Нет, наша реальная повседневная жизнь тоже богата самыми разными приключениями. Тут, конечно, грех жаловаться.
0: То вдруг труба лопнет, то штукатурка обвалится, то вдруг зимой топить перестанут.
1: Или среди лета начнут.
0: А выходишь на улицу, там еще интереснее. Глядь, вдруг транспорт не ходит. Или улицу перекопали средь бела дня. Да мало ли.
1: Вот и спрашивается, что же нам своих приключений, что ли, не хватает? Куда же нам еще детективы? Но ведь смотрим и читаем взахлеб, полстраны читает.
0: Если не больше.
1: Этак в метро как-нибудь или в трамвае окинешь взглядом ближайших соседей. Батюшки, тут Чейз, там Леонов или братья Вайнеры.
0: Там Семенов или Тополь с Родионовым. Тут Рекстаут с Агатой Кристи.
1: И так далее.
0: И тому подобное. Но ведь это так естественно, Миша. Всем нам так надоело это, с позволения сказать, романтика наших будней, что хочется...
1: Ох, как хочется.
0: ...окунуться в истинно романтический мир острых ощущений и таинственных загадок. Ну, например...
2: Ватсон, что это? Это была собака?
4: Говорят, здесь так кричит какая-то птица.
2: Ну, вы же сами знаете, что это похоже на собаку.
4: Ну, иногда болоты издают такие звуки.
2: Ну, что же, зачем же вы? Что же вы меня ребенком считаете? Скажите мне правду, это же собака, Ватсон.
4: Местные жители говорят, что так будет... Собака Баскервилей.
1: Да, с детства нас манят и тревожат истории пляшущих человечков, пестрых лент, баскервильских собак, безжалостных преступников и гениальных сыщиков
0: с их знаменитым методом дедукции.
5: Оу, yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев, сражаюсь ради, прожусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как у орла.
6: Черный кабриолет в клубах пыли мчался по дороге к королевскому замку.
5: Oh, yeah. Руки моей железной боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор не макати, принос вивала. А ню, как у собаки, а глаз, как у орла.
6: Гениальный сыщик был срочно вызван во дворец по совершенно секретному делу.
5: Oh, yeah. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу, как мышь крадусь во мраке, полыву, как кабала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла, оу, ес!
1: Да, вот, может быть, именно таких, таких сыщиков нам и не хватает сегодня.
0: Особенно в связи с создавшейся ситуацией на темных улицах наших городов.
1: Где же вы?
0: Где же вы действительно, Шерлоки Холмсы, комиссары Мегре, Эркюли Пуаро и Наты Пинкертоны?
1: Где вы, Знаменские, Томины и Кибрид, знаменитые наши знатоки, которые вели нескончаемое...
0: Как нам тогда казалось.
1: Многосерийное следствие.
0: Да уж, как не вспомнить эту нашу отечественную Санта-Барбару, этот наш Твин Пикс 70-х годов.
1: Да, хорошая была лента. Правда, не столь длинная, но зато солидная и, главное, всеми любимая.
3: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна.

тобой, так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет лугом,

0: Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго, только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой. Наше чувство долга.
1: Да, старая, знакомая, такая родная песня Марка Минкова.
2: А какие конкретные, берущие за душу слова? Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет.
1: Я прекрасно помню, Биша, как пустили улицы.
2: А, следовательно, снижался и процент преступности.
1: Конечно, потому что все спешили поскорее сесть у телевизора и посмотреть очередную серию.
2: Про майора Вихря, про рожденную революцию, про адъютанта его превосходительства, про героическую Анну Морозову из фильма «Вызывая огонь на себя».
1: И, конечно, про штандартенфюрера фон Штирлица из 17 мгновений весны.

0: головы. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами.
1: Да, отдушина. Настоящая отдушина.
2: Ну, еще бы. Кстати, ничто так не подтвердило всенародную славу этой истории, как народный эпос.
1: Это ты о чем?
2: Да о том, Машенька, что до сих пор живут и даже рождаются новые анекдоты про Мюллера и Штирлица.
1: Да, да что там анекдоты, Мишенька? Песни рождаются.

0: Итак, Машенька, славным именем штандартенфюрера фон Штирлица я предлагаю в нашей детективно-приключенческой передаче открыть галерею разведчиков и шпионов.
1: У нас в стране на каждой лье по 100 шпионов пришли.

0: кардиналу.
1: Ой, Миша, как я не люблю это слово «шпион». Ты еще скажи «диверсант».
2: А что?
1: Ну, сразу вспоминается массовая подозрительность, коллективная шпиономания.
2: И бдительность. Бдительность всех и каждого, от пионера и до старика.

0: Да, история серьезная, хотя музыка замечательная.
1: А что, Маша, я вообще считаю, что мы должны быть благодарны незатухающим в нашем искусстве и литературе шпионским страстям.
0: А за что благодарна-то? Ты можешь назвать хоть один шедевр на шпионскую тему?
1: Ну, шедевров, конечно же, на эту тему не так много, но вот всеми любимых произведений больше, чем достаточно.
2: Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, а потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад, искаженный микропленкой, гум стал маленькой избенкой, и уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек, и где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталыку несоветский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так подручный Джона был находкой для шпиона. Так случится может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание. В 3:15 возле бани, может раньше, а может позже, остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще оденьтесь свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Да, до этих штучек мастер и этот самый Джон Ланкастер. Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек.
0: А как ты думаешь, Миша, может быть, именно создание такого образа, как легендарный агент 007, повлияло на то, что несколько лет спустя Владимир Семенович с таким блеском сыграл теперь уже не менее легендарного капитана Жеглова?
1: Не знаю, Машенька, может, и повлияло. Одно только можно сказать точно. Место этого фильма в наших душах изменить уже нельзя.
3: Убита женщина, а убийца разгуливает на свободе. А он должен сидеть в тюрьме.
4: Но ведь Груздев не виноват.
3: Будет сидеть!

0: Вот этой веселенькой песенкой из вполне невинного мультика мы будем закрывать сегодняшнее дело, то есть подводить черту под нашим насквозь криминогенным, так сказать, выпуском программы «Отдушина».
1: Правда, к сожалению, героев этой веселенькой песенки развелось многовато, и я не могу сказать, чтобы это сильно веселило.

0: Я понял, Машенька, кого ты имела в виду. Современных бандита, гангстерита.
1: И крестных отцов, Мишенька.
0: А ты знаешь, ты поосторожней. Они ведь могут быть и среди слушателей нашей передачи.
1: Миша, а мы-то им на что? Что они нам сделают? Разве что денег дадут.
0: Да, не худо бы. Так что, дорогие друзья, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк желают и вам, и себе постоянно пить чинзана, постоянно быть сыто пьяно и непременно держать в банках миллиона.
1: Ой, и побольше вам приключений, но только добрых, веселых и интересных.
0: А уж детективные и остросюжетные истории пусть так себе и остаются на страницах книг, на экранах да в песнях.
1: Помните, что наша явка по-прежнему 191-011, итальянская 27, а пароль старый. Программа «Отдушина».
0: А отзыв?
1: А вот отзыв вы нам и пришлете.

0: Прево – очень интересная и своеобразная фигура во французской литературе XVIII века. Он не был профессиональным писателем, только литератором. Сочинение книг было для него лишь одним из многих занятий, которые он перепробовал на своем бурном веку. Монах, солдат, журналист, искатель приключений. О его жизни, запутанной, пестрой, рискованной, можно было бы написать увлекательный роман. Недаром многие страницы Манон Леско – это страницы биографии самого Прево. Вот что рассказывает о нем Анатоль Франс в своем очерке «Приключения аббата Прево».
1: Маленький городок Эден, расположенный в долине Ля-Канша, до самого 1639 года подвергался жестоким случайностям войны, поэтому он был благоразумно окружен каменной стеной и рвами. Горожане, не менее трудолюбивые, чем северяне, варили мыло, дубили кожу, делали шапки, а в праздничные дни гуляли со своими семействами по заросшим травой дорогам среди полей, засеянных пшеницей и репой. Те, у которых были сады, занимались садоводством. Левен Прево был королевским прокурором местного суда. Женившись на девице Марии Дюкле, он имел от этого брака 5 сыновей, которых воспитывал так хорошо, как мог, будучи целый день занят на королевской службе. Антуан Франсуа, второй из 5 братьев, пришел в этот мир, где ему предстояло испытать столько приключений, 1 апреля 1697 года. Его рождение послужило поводом для тяжеловесных острот славных судейских чиновников. В то время не упускали случая сочинить первоапрельскую шутку. Антуан Франсуа рос, и когда прошло время, поступил в местный коллеж, который был в руках иезуитов. Он изучал все, что требовали. Прокурор, услышав, что его сын превосходит в успехах сверстников, отправил его в Париж для усиленного изучения риторики в коллеже Гаркур. Прево принадлежал к числу тех пылких натур, которые горят непрерывно, но их пламень требует разнообразного горючего материала. По окончании полугодия он ушел, не спросив отпуска, и предстал при дочери изумленного родителя. Маленький городок Эден, по всей вероятности, не мог ему предоставить всего, чего он хотел от жизни. Прокурор обращался с ним довольно сурово. Говорят о бурных столкновениях, происходивших между ними. В конце концов, 16 лет он почувствовал отвращение к миру и снова постучался в двери отцов-иезуитов. Те не пожелали его принять. Не было надежды, что он останется с ними навсегда. Он заупрямился, решил идти к генералу ордена и храбро один, слишком юный для такого большого путешествия, отправился в Рим. Еще во Франции он заболел. Кошелек был пуст. Господа трактирщики безжалостно опустошили его. Благодаря любезности какого-то офицера он попал в больницу и, подкрепленный кое-какими снадобьями, скоро опять почувствовал себя свежим и бодрым. Офицер, увидев его таким, решил, что было бы весьма досадно, если бы красивый мальчик не служил королю. Известно, как вербовщики-сержанты набирали в то время людей для армии. Офицер, поместивший Прево в госпиталь, заявил мальчику, не давая ему денег, что по таким-то основаниям он обязан служить. Прево волей-неволей стал солдатом. Его заставили маршировать, одели в белую форму, взбили волосы буклями и засунули их на затылке в черный мешочек. Он изучал оружейные приемы, ел суп из солдатского котла, спал на казарменной койке и нес наряды. Так как все еще воевали, то его отправили на войну. Он пришел в ярость и бежал. Мир был заключен, король умер. Молодой дезертир был амнистирован, покинул свое убежище и вернулся в монастырь. Его приняли с распростертыми объятиями. Но вскоре он рассудил не без основания, что шинель с голубыми отворотами ему больше к лицу, чем сутана, и возвратился в полк. Как-то раз Прево по уши влез в какую-то скверную историю. Прокурор, отличавшийся строгим нравом, был вне себя, узнав о новой проделке сына. Тот не счел удобным являться к нему и отправился в Голландию. Там он встретил молодую девушку, которая показалась ему первой красавицей мира. Он полюбил ее с первого взгляда с невообразимой страстью. Она его обманывала. Он почувствовал себя самым несчастным человеком на земле и действительно был таким, потому что верил в это. Он полагал, что никогда не сможет утешиться, но в этом отношении он заблуждался. От отчаяния он бросил свою любовницу, голландцев, и, отказавшись от всех радостей, бежал в монастырь бенедиктинцев Сен-Мор. Ему исполнилось 22 года. Он был дважды солдатом и дважды иезуитом. Он верил в причастие, в таинство, в чудеса, в ад. Он верил всему, что ему говорили. Он был убежден, что в сновидениях заключено предупреждение свыше. Он допускал, что, пользуясь известным порошком, можно вместо человека увидеть медведя. Он был убежден, что можно остановить лошадей при помощи пепла из волчьей печени. Наконец, он обожал истории с привидениями и не находил в них ничего необыкновенного. В своей келье Прево смастерил роман, или, вернее, 20 романов, потому что его записки знатного человека содержат достаточное количество приключений, чтобы наполнить ими 20 законченных романов. Так как он обладал способностью выдумывать необыкновенные приключения и хорошо их рассказывать, то часто в зимние вечера развлекал ими монахов. Однажды уже начало расцветать, а святые отцы все еще слушали его. Прево отдался своему воображению. Прево стал плохим монахом. Один старый приор, посидевший под своим клобуком, заметил это, выбранил его, наложил наказание и в результате внушил еще большее отвращение тому, кого хотел обратить на путь истины. Прево собрался и бежал в Голландию. Это убежище уже было знакомо ему. Он жил там, как пришлось. Был сначала лакеем в кафе, потом снял помещение и ставил там комедии. Он был одновременно директором, автором и актером. Воистину, на все руки мастер. В то время все его имущество состояло из толстой рукописи, которую он написал в зимние ночи в Сен-Жермен-де-Пре. Он окончательно отделал ее, и мемуары знатного человека были напечатаны в Париже и читались всюду. А в это время их порывистый автор, обосновавшись в Гааге, подстроенный перезвон колоколов, гранил булыжники мостовой и, шатаясь по набережным, окаймлявшим каналы, во все глаза смотрел на море, вдыхая ветер. Случайно он встретил красивую девушку, которая оказалась благородного происхождения, умной и с духовными интересами. Прево влюбляется в нее. И так как он уезжал в Англию, она последовала за ним. В Лондоне Прево напечатал свой второй роман «История Клевеланда, незаконного сына Кромвеля». Это самая мрачная история, какую только можно себе представить. Дикие пещеры, страшные острова, празднество каннибалов, старуха, открывающая тупым ножом вены на руке, чтобы насытить своей кровью внучку. Прево сам ужасался, выдумывая все эти ужасы, и наслаждался своим страхом. К счастью, настроение его изменилось, И спустя немного времени он написал в несколько недель маленький роман. Ему редко удавался такой простой рассказ. То была история кавалера де Грие и Манон Леско.
0: Роман этот явился шедевром Прево. На его сюжет в XIX веке написаны балет Галеви, опера Обера, Масне, Пуччини, а в XX веке созданы фильмы. В нем изображена трагедия любви в обществе, основанном на социальном неравенстве. Общество не признает любви юного дворянина кавалера де Грие. Причина несчастий Манон и де Грие – сословные предрассудки, запрещающие аристократу вступать в брак с женщиной из простонародья. Роман Прево прозвучал гимном могучей силе естественных чувств, разрушающих искусственные сословные перегородки. Феодальная цензура в таком смысле и истолковала книгу Прево, запретив ее. Она была подвергнута сожжению. В России первый перевод романа появился в 1790 году. Белинский утверждал, что по своей поэтической и психологической верности роман Прево заслужил бессмертие. Послушайте заключительные страницы романа Прево «Манон Леско».
2: Главный начальник городской полиции обещал моему отцу выслать Манон в Америку. Как раз в то время стали во множестве отправлять разных бродяг на Миссисипи. Генерал-лейтенант полиции дал слово отправить Манон с первым кораблем. Я принял поистине отчаянное решение следовать за Манон хотя бы на край света. Роковой день наступил. Говорить ли о горестных беседах моих с Манон во время нашего пути, о впечатлении, какое произвел на меня ее вид, когда я получил разрешение приблизиться к ее повозке? Ах, слова способны передать лишь малую долю чувств сердечных. Но вообразите себе бедную мою возлюбленную, прикованную за талию, сидящую на соломенной подстилке, в томлении прислонившись головою к стенке повозки, с лицом бледным и омоченным слезами, кои ручьями струились из-под ресниц, хотя глаза ее неизменно были закрыты. Несколько времени я созерцал ее, едучи верхом рядом с повозкой. Я настолько не владел собой, что несколько раз чуть не свалился с лошади. Мои вздохи, частые мои восклицания заставили ее взглянуть на меня. Она меня узнала, и я увидел, как в первое мгновение сделала попытку броситься ко мне из повозки, но, удержанная оковами, упала назад. Она благодарила меня за то, что я не забыл ее, и доставил ей, прибавила она со вздохом, радость еще раз увидеть меня и сказать мне последнее «прости». Но когда я стал ее уверять, что ничто не может разлучить нас, и что я решил следовать за ней хоть на край света, дабы заботиться о ней, служить ей, любить ее и неразрывно связать друг с другом наши злосчастные участи, бедная девушка была охвачена таким порывом нежности и скорби, что я испугался за ее жизнь. Все движения души ее, казалось, соединились в ее очах. Наперекор жесточайшей судьбе, я обретал мое счастье в ее взорах и в твердой уверенности моей в ее чувстве. Поистине я потерял все, что прочие люди чтут или лелеют, но я владел сердцем Манон, единственным благом, которое я чтил. Ежели что-либо причиняло мне беспокойство, так это боязнь видеть Манон в нищете. Я уже воображал себя с ней в первобытной стране, населенной дикарями. Уверен, говорил я себе, что среди них не найдется ни одного столь жестокосердного, как князь Г.М. и отец мой. Они дадут нам, по крайней мере, жить в мире и покое. Ежели справедливы рассказы о них, они живут по законам природы. Им неведома ни бешеная алчность Г.М., ни сумасбродное чувство чести, сделавшее меня врагом своего отца. Они не потревожат двух влюбленных, которые будут жить рядом с ними с той же простотой, как они сами. Мы прибыли в Гавр. Я продал свою лошадь, вырученные мною деньги составили малую сумму в 17 пистолей. 7 из них я истратил на покупку некоторых подкреплений, необходимых для Манон, и тщательно припрятал остальные 10 как основу нашего благосостояния и наших надежд в Америке. Меня без затруднений приняли на корабль. В то время подыскивали молодых людей, готовых добровольно отправиться в колонии. Проезд и пропитание были мне предоставлены бесплатно. Мы распустили паруса. Ветер не переставал нам благоприятствовать. Я выхлопотал у капитана отдельную каюту для Манон и для меня. В первый же день я отвел его в сторону и, дабы возбудить к себе его участие, поведал ему свои злоключения. Я не счел за постыдную ложь сказать ему, что обвенчан с Манон. Он сделал вид, что верит мне, и взял меня под свое покровительство. После двухмесячного плавания мы, наконец, пристали к желанному берегу. Прежде всего, мы были представлены губернатору. Он долго беседовал наедине с капитаном и, вернувшись затем к нам, приказал другим удалиться, удержав Манон и меня. «Капитан сообщил мне, что вы муж и жена», — сказал он, «и что во время плавания вы показали себя людьми разумными и достойными. Не желаю входить в рассмотрение того, что послужило причиной вашего несчастья. Но ежели вы действительно обладаете той порядочностью, о коей говорит мне ваша наружность, я всячески постараюсь облегчить вашу участь, а вы со своей стороны найдете, чем усладить и мою жизнь в всем диком и пустынном крае». Вечером нас проводили в приготовленное нам помещение. Оно оказалось жалкою лачугою из досок, обмазанных грязью, и состояло из 2 или 3 комнат на одном уровне с чердаком наверху. По распоряжению губернатора туда принесли 5-6 стульев и снабдили нас еще кое-какой самой необходимой обстановкой. Манон, казалось, была испугана при виде столь печального жилища. Для меня же ее горе значило гораздо больше, нежели для нее самой. Когда мы остались одни, она села и горько заплакала. Я стал было ее утешать, но, услышав от нее, что горевала она только обо мне и в наших общих несчастьях тревожилась лишь за мои страдания, я притворился бодрым и даже радостным, дабы заразить и ее своей веселостью. «О чем мне горевать?» — сказал я ей. «Я обладаю всем, чего желаю. Вы любите меня, не правда ли? О каком ином счастье мечтал я? А что касается до бедной нашей хижины и грубой обстановки, вы сами видели, как мало здешних жителей могут похвастаться лучшими жилищами и обстановкой, нежели наши. Ну а затем ведь ты же изумительный алхимик, — прибавил я, целуя ее. — Ты все превращаешь в золото. Тогда вы будете первым богачом мира, — ответила она. — Ибо ежели ничья любовь не достигала силы любви вашей, то не было и человека, любимого более нежно, чем вы. Я причинила вам такие горести, простить которые могли вы только при вашей беспредельной доброте. Но вы не можете поверить, до чего я изменилась. Слезы, струившиеся столь часто из глаз моих со времени нашего отъезда из Франции, ни разу не имели причиной мои собственные страдания. Я перестала их чувствовать, как только вы разделили их со мною. Я плакала лишь от нежности и сострадания к вам. Я безутешна в том, что могла причинить вам хоть минутное горе в своей жизни. «О, Боже!» — воскликнул я. «Не прошу более ничего. Отныне я уверен в сердце Манон. Оно таково, как мечтал я, чтобы быть счастливым. И теперь я навеки счастлив. Блаженство мое упрочено». Я засыпал, преисполненный блаженных сих мыслей, превративших мою хижину во дворец, достойный первого короля в мире. Соотечественники наши стремятся сюда в поисках золота. Они не воображают, что мы обрели здесь сокровища гораздо более ценные. Мы старательно поддерживали дружеские отношения с губернатором. Он был так добр, что спустя несколько недель по приезде нашим устроил меня на небольшое место, освободившееся к тому времени в форте. Я первый предложил Манон узаконить наши отношения. С такими прекрасными душами, с такими чудесными сердцами, сказал я, можем ли мы жить в сознательном забвении долга? Пусть жили мы так во Франции, где было нам одинаково невозможно как перестать любить друг друга, так и узаконить нашу любовь. Но в Америке, где мы зависим только от себя самих, где нам не нужно считаться с условными законами света, где даже нас считают мужем и женой, кто помешает нам стать ими в действительности? Почему не возвеличим мы нашей любви обетами, признаваемыми церковью? Что до меня, то ничего нового не предлагаю я вам, предлагая свою руку и сердце, но я готов вам принести их в дар пред алтарем. Мне показалось, что речь моя преисполнила ее радостью. «Поверите ли вы, — отвечала она, — что много-много раз я думала об этом с тех пор, как мы здесь?» Я пошел к губернатору, как сговорился с Манон, просить о разрешении нам обвенчаться. У губернатора был племянник по имени Синнеле, которого любил он чрезвычайно. Он был лет 30, смелый, но заносчивый и горячий. Он был холост. Красота Манон поразила его с первой минуты, и бесчисленные встречи с ней за эти 9 или 10 месяцев так разожгли его любовь, что втайне он чахнул по ней. Однако, будучи убежден вместе со своим дядей и всем городом, что я действительно женат на ней, он настолько овладел своей страстью, что ничем ее не проявлял и даже много раз оказывал мне самую ревностную помощь. Прибыв в форт, я застал вместе и дядю, и племянника. У меня не было никакого повода скрывать от него мое намерение, так что я без стеснения объяснился в его присутствии. Губернатор выслушал меня с обычным своим благожелательством, и когда я попросил его присутствовать на брачной церемонии, великодушно предложил взять все расходы на себя. Я ушел очень довольный. Через час ко мне явился священник. Я воображал, что он пришел дать мне некоторые наставления касательно моего венчания. Но, холодно мне поклонившись, он в двух словах заявил, что губернатор запрещает мне и думать о браке, и что у него иные виды на Манон. «Иные виды на Манон?» — воскликнул я, и сердце у меня сжалось в смертной тоске. «Какие же виды, сударь?» Он отвечал, что мне должно быть ведомо, что губернатор – хозяин здесь, что раз Манон выслана из Франции в колонию, то он властен распоряжаться ею, что до сих пор он оставлял ее в покое, считая, что она замужем, но узнав от самого меня, что дело не так, он полагает уместным выдать ее за Синнеле, который влюблен в нее. Я немедленно рассказал Манон о грозном посещении, каким был только что почтен. В Новом Орлеане мы находились как бы на островке среди моря, то есть отделенные огромными пространствами от всего остального мира. Куда бежать в стране неведомой, пустынной и обитаемой дикими зверями и людьми столь же дикими? Манон не сводила с меня глаз. По моему смятению, она могла судить о размерах опасности, и, трепеща за меня больше, чем за себя самое, нежная девушка не смела даже проронить ни слова, чтобы выразить свою тревогу. После бесконечного ряда размышлений я остановился на решении пойти к губернатору и употребить все силы, чтобы подействовать на его чувство чести и тронуть его напоминанием о моем почтительном к нему отношении и о его внимании ко мне. Манон не хотела меня отпускать. Со слезами на глазах говорила она: «Вы идете на верную смерть. Они вас убьют. Я более вас не увижу. Я хочу умереть раньше вас». Понадобилось много усилий, чтобы убедить ее в необходимости мне идти, а ей оставаться дома. Я пришел в форт, губернатор был со священником. Чтобы возбудить его сострадание, я не остановился перед самыми униженными просьбами. На все мои жалобы сей варвар твердил лишь одно. «Манон», — говорил он, — «в его распоряжении», и он дал слово своему племяннику. Я ушел с полной уверенностью, что мне нельзя надеяться на упрямого старика, который готов 1000 раз погубить свою душу ради племянника. Но вместе с тем я не оставил намерения сохранить до конца видимость покорности, твердо решив, ежели только несправедливость восторжествует, показать Америке самое кровавое и ужасающее зрелище, какое когда-либо творила любовь. Я возвращался домой, обдумывая план своих действий, когда судьба, желавшая ускорить мою гибель, послала мне навстречу Синель. Он прочел мои мысли в глазах моих. Я уже сказал о его смелости. Он подошел ко мне. «Вероятно, вы ищете меня», — сказал он. «Знаю, что мои намерения оскорбляют вас, и предвидел, что нам не обойтись без кровавой расправы друг с другом. Посмотрим, кто будет счастливее». Я отвечал ему согласием, сказав, что только смерть положит конец нашей распре. Мы отошли шагов на 100 от города. Наши шпаги скрестились, я ранил и обезоружил его почти одновременно. Он пришел в такое бешенство от своей неудачи, что отказался просить пощады и уступить мне Манон. Быть может, я и был вправе разом отнять у него и жизнь, и Манон, но благородная кровь никогда не изменяет себе. Я швырнул ему его шпагу. «Начнем опять», — сказал я ему, «и помните, что теперь без пощады». Он бросился на меня с неописуемой яростью. Должен признаться, что фехтовал я неважно, пройдя лишь 3-месячную школу в Париже. Любовь водила моей шпагой. Синеле пронзил мне руку насквозь, но я улучил мгновение и нанес ему столь сильный удар, что он замертво свалился к ногам моим. Несмотря на радость, какую дает победа в бою не на жизнь, а на смерть, я тотчас же стал размышлять о последствиях сей смерти. Мне нечего было надеяться ни на помилование, ни на отсрочку казни. Зная любовь губернатора к своему племяннику, я был уверен, что смерть ждет меня не позже, чем через час, после того, как исход поединка станет известным. Я двинулся обратно в город. Пришел домой. Застал Манон полумертвую от страха и тревоги. Мое присутствие оживило ее. Я не мог скрыть от нее ужасного случая, происшедшего со мной. Она упала без сознания в мои объятия, узнав о смерти Синнели и о моей ране. Я сам был полумертв. Впереди я не видел никакой надежды ни на свое, ни на ее спасение. «Манон, что делать нам?» — сказал я ей, когда она немного пришла в себя. «Увы, что предпринять? Мне необходимо бежать. Хотите ли вы остаться в городе?» «Да, оставайтесь здесь. Здесь вы еще можете быть счастливы. Я же ухожу далеко от вас, искать смерти среди дикарей или в когтях диких зверей». Она поднялась, несмотря на свою слабость, взяла меня за руку, чтобы проводить до двери. «Бежим вместе», — сказала она. «Не будем терять ни минуты». Мне оставалось только последовать за ней. Хотя я был по-прежнему в нерешительности касательно места нашего убежища, я, тем не менее, лелеял 2 надежды. И не будь их, я предпочел бы смерть неизвестности о том, что ждет Манон в будущем. За 10 почти месяцев пребывания в Америке я достаточно хорошо узнал страну, чтобы не быть в неведении относительно обхождения с дикарями. Можно было отдаться в их руки, не опасаясь верной смерти. Я даже выучил несколько слов на их языке и узнал некоторые их обычаи при разных встречах, которые мне приходилось иметь с ними. Помимо сей печальной надежды, я возлагал также надежду на англичан, которые, подобно нам, обладают поселениями всей части Нового Света. Но я страшился дальности расстояния. До их колонии предстояло нам много дней пути по бесплодным равнинам и через горы, столь высокие и обрывистые, что дорога туда была трудна даже для самых грубых и сильных людей. Мы шли, не останавливаясь, насколько позволяли силы Манон, то есть примерно 2 мили, ибо несравненная моя возлюбленная неуклонно отказывалась сделать привал. Наконец, изнемогая от усталости, она призналась мне, что дальше не может идти. Была уже ночь. Мы уселись посреди обширной равнины, не найдя даже дерева для прикрытия. Первой заботой ее было сменить на моей ране повязку, которую сделала она собственноручно перед нашим уходом. Потом я снял с себя все одежды и уложил ее на них, чтобы земля была ей менее жестка. Я согревал ее руки горячими поцелуями и жаром своего дыхания. Всю ночь напролет я бодрствовал подле нее и возносил к небу мольбы о неспослании ей сна, тихого и безмятежного. Часть ночи провели мы спокойно. Я думал, что моя дорогая возлюбленная уснула, и не смел дохнуть, боясь потревожить ее сон. Только стало светать, я заметил, прикоснувшись к рукам ее, что они были холодны и дрожали. Я поднес их к своей груди, чтобы согреть. Она почувствовала сие движение и, сделав усилие, чтобы взять мои руки, сказала мне слабым голосом, что она думает, последний час ее близится. Сначала я отнесся к ее речам, как к обычным фразам, произносимым в несчастье, и отвечал только нежными утешениями любви. Но учащенное ее дыхание, молчание в ответ на мои вопросы, судорожные сжатия рук, в коих она продолжала держать мои руки, показали мне, что конец ее страданий приближается. Не требуйте, чтобы я описал вам то, что я почувствовал, или пересказал вам последние ее слова. Я потерял ее. Более суток не отрывал я уст своих от лица и рук дорогой моей Манон. Намерением моим было умереть там же. Но в начале 2-го дня я рассудил, что после моей смерти тело ее станет добычей диких зверей. Я решил похоронить ее и ждать смерти на могильном холме. Я был уже так близок к концу, ослабев от поста и страданий, что мне стоило огромных усилий держаться на ногах. Мне нетрудно было разрыть землю в том месте, где я находился. То была песчаная равнина. Я сломал шпагу, чтобы она заменила мне заступ, но она оказала мне меньше помощи, чем мои собственные руки. Я вырыл широкую яму и положил в нее кумир своего сердца, предварительно завернув ее в мои одежды, дабы песок не коснулся ее. Я присел около нее, долго смотрел на нее, не решаясь засыпать могилу. Наконец силы мои стали слабеть, и, боясь, что они иссякнут совсем прежде окончания моей работы, я схоронил навеки в лоне земли то, что было на ней самого совершенного и самого милого. Засим я лег на могилу с лицом обращенным ниц и, закрывши глаза с тем, чтобы никогда не открыть их, вознес к небу моление о помощи и стал с нетерпением ожидать смерти.
3: В жаркое летнее утро, это было в исходе июля, разбудили нас с сестрой ранее обыкновенного. Напоили чаем за маленьким нашим столиком, подали карету к крыльцу, и мы все пошли садиться. Для матери было так устроено, что она могла лежать. Рядом с нею сел отец, а против него нянька с моей сестрицей. Я же стоял у каретного окна, придерживаемый отцом и помещаясь везде, где открывалось местечко. Спуск к реке Белой был так крут, что понадобилось подтормозить 2 колеса. Мы с отцом и няня с сестрицей шли с горы пешком. Здесь начинается ряд еще не испытанных мною впечатлений. Я не один уже раз переправлялся через Белую, но по тогдашнему болезненному моему состоянию и почти младенческому возрасту ничего этого не заметил и не почувствовал. Теперь же я был поражен широкою и быструю рекою, отлогими песчаными ее берегами и зеленою Уремой на противоположном берегу. Нашу карету и повозку стали грузить на паром, а нам подали большую лодку, на которую мы все должны были перейти по двум доскам, положенным с берега на край лодки. Перевозчики в пестрых мордовских рубахах, бредя по колени в воде, повели под руку мою мать и няньку с сестрицей. Вдруг один из перевозчиков, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понес прямо по воде в лодку, а отец пошел рядом по дощечке, улыбаясь и ободряя меня, потому что я, по своей трусости, от которой еще не освободился, очень испугался такого неожиданного путешествия. Четверо гребцов сели в весла, перенесший меня человек взялся за кормовое весло, оттолкнулись от берега шестом, и лодка полетела поперек реки, скользя по вертящейся быстрине, бегущей у самого берега, называющейся стреме. Я был так поражен этим невиданным зрелищем, что совершенно онемел и не отвечал ни одного слова на вопросы отца и матери. Все смеялись, говоря, что от страха у меня язык отнялся. Но это было не совсем справедливо. Я был подавлен не столько страхом, сколько новостью предметов и величием картины, красоту которой я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел. Когда мы стали подплывать к другому, отлогому берегу и по мелкому месту пошли на шестах к пристани, я уже совершенно опомнился, и мне стало так весело, как никогда не бывало. Белые чистые пески с грядами разноцветной гальки, то есть камешков, широко расстилались перед нами. Один из гребцов соскочил в воду, подвел лодку за носовую веревку к пристани и крепко привязал к причалу. Другой гребец сделал то же с кормою, и мы все преспокойно вышли на пристань. Сколько новых предметов, сколько новых слов! Тут мой язык уже развязался, и я с большим любопытством стал расспрашивать обо всем наших перевозчиков. Я не могу забыть, как эти добрые люди ласково, просто и толково отвечали мне на мои бесчисленные вопросы, и как они были благодарны, когда отец дал им что-то за труды. С нами на лодке был ковер и подушки. Мы разослали их на сухом песке, подальше от воды, потому что мать боялась сырости, и она прилегла на них. Меня же отец повел набирать галечки. Я не имел о них понятия и пришел в восхищение, когда отец отыскал мне несколько прекрасных, гладких, блестящих разными цветами камешков, из которых некоторые имели очень красивую, затейливую фигуру. В самом деле, нигде нельзя отыскать такого разнообразия гальки, как на реке Белой. В этом я убедился впоследствии. Мы тут же нашли несколько окаменелостей, которые и после долго у нас хранились и которые можно назвать редкостью. Это был большой кусок пчелиного сота и довольно большая лепешка или кучка рыбьей икры, совершенно превратившейся в камень. Переправа кареты, кибитки и 9 лошадей продолжалась довольно долго, и я успел набрать целую кучу чудесных, по моему мнению, камешков. Но я очень огорчился, когда отец не позволил мне их взять с собою, а выбрал только 10-1/2, сказав, что все остальные – дрянь. Я доказывал противное, но меня не послушали, и я с большим сожалением оставил набранную мною кучку. Мы сели в карету и отправились в дальнейший путь. Сначала дорога шла лесистой Уремой. Огромные дубы, вязы и осокори поражали меня своей громадностью, и я беспрестанно вскрикивал: «Ах, какое дерево! Как оно называется?» Отец удовлетворял моему любопытству. Дорога была песчана, мы ехали шагом, люди шли пешком. Они срывали мне листья и ветки с разных деревьев и подавали в карету, и я с большим удовольствием рассматривал и замечал их особенности. День был очень жаркий, и мы, отъехав верст 15, остановились покормить лошадей, собственно, для того, чтобы мать моя не слишком утомилась от перевоза через реку и переезда. Эта первая кормежка случилась не в поле, а в какой-то русской деревушке, которую я очень мало помню. Но зато отец обещал мне на другой день кормежку на реке Деме, где хотел показать мне какую-то рыбную ловлю, о которой я знал только по его же рассказам. Во время отдыха в поднавесе крестьянского двора отец мой занимался приготовлением удочек для меня и для себя. Это опять было для меня новое удовольствие. Выдернули волос из лошадиных хвостов и принялись сучить лёсы. Я сам держал связанные волоса, а отец вил из них тоненькую ниточку, называемую лисою. Нам помогал Ефрем Евсеев, очень добрый и любивший меня слуга. Он не вил, а сучил как-то на своей коленке толстые лёсы для крупной рыбы. Грузила и крючки, припасенные заранее, были прикреплены и навязаны. И все эти принадлежности, узнанные мною в первый раз, были намотаны на палочки, завернуты в бумажки и положены для сохранения в мой ящик. С каким вниманием и любопытством смотрел я на эти новые для меня предметы, как скоро понимал их назначение и как легко и твердо выучивал их название. Ночевать мы должны были в татарской деревне, но вечер был так хорош, что матери моей захотелось остановиться в поле. Итак, у самой околицы своротили мы немного в сторону и расположились на крутом берегу маленькой речки. Ночевки в поле никто не ожидал. Отец думал, что мать побоится ночной сырости, но место было необыкновенно сухо, никаких болот и даже лесу не находилось поблизости, потому что начиналась уже башкирская степь. Даже влажности ночного воздуха не было слышно. Для меня опять готовилось новое зрелище. Отложили лошадей, хотели спутать и пустить в поле, но как степные травы погорели от солнца и завяли, то послали в деревню за свежим сеном и овсом и за всякими съестными припасами. Люди принялись разводить огонь. Один принес сухую жердь от околицы, изрубил ее на поленье, настрогал стружек и наколол лучины для подтопки. Другой притащил целый ворох хворосту с речки, а третий, именно повар Макей, достал кремень и огниво, вырубил огня на большой кусок труту, завернул его в сухую куделю, ее возили нарочно с собой для таких случаев, взял в руку и начал проворно махать взад и вперед, вниз и вверх, и махал до тех пор, пока куделя вспыхнула. Тогда подложили огонь под готовый костер дров со стружками и лучиной, и пламя запылало. Стали накладывать дорожный самовар. На разосланном ковре и на подушках лежала мать и готовилась наливать чай. Она чувствовала себя бодрее. Я попросил позволения развести маленький огонек возле того места, где мы сидели. И когда получил позволение, то, не помня себя от радости, принялся хлопотать об этом с помощью Ефрема, который в дороге вдруг сделался моим как будто дядькой. Разведение огня доставило мне такое удовольствие, что я и пересказать не могу. Я беспрестанно бегал от большого костра к маленькому, приносил щепочек, прутьев и сухого бастыльнику для поддержания яркого пламени и так суетился, что мать принуждена была посадить меня насильно подле себя. Мы напились чаю и поели супу из курицы, который сварил нам повар. Мать расположилась ночевать с детьми в карете, а отец в кибитке. Мать скоро легла и положила с собою мою сестрицу, которая давно уже спала на руках у няньки. Но мне не хотелось спать, и я остался посидеть с отцом и поговорить о завтрашней кормежке, которую я ожидал с радостным нетерпением. Но посреди разговоров мы оба как-то задумались и долго просидели, не говоря ни одного слова. Небо сверкало звездами, Воздух был наполнен благовонием от засыхающих степных трав. Речка журчала во враге. Костер пылал и ярко освещал наших людей, которые сидели около котла с горячей кашицей, хлебали ее и весело разговаривали между собою. Лошади, припущенные к овсу, также были освещены с одной стороны полосою света. «Не пора ли спать тебе, Сережа?» — сказал мой отец после долгого молчания. Поцеловал меня, перекрестил и бережно, чтобы не разбудить мать, посадил в карету. Я не вдруг заснул. Столько увидел и узнал я в этот день, что детское мое воображение продолжало представлять мне в каком-то смешении все картины и образы, носившиеся передо мною. А что же будет завтра на чудесной Деме? Наконец сон одолел меня, и я заснул в каком-то блаженном упоении. С ночевки поднялись так рано, что еще не совсем было светло, когда отец сел к нам в карету. Он сел с большим трудом, потому что от спавших детей стало теснее. Я видел, будто сквозь сон, как он садился, как тронулась карета с места и шагом проезжала через деревню, и слышал, как лай собак долго провожал нас. Потом крепко заснул и проснулся, когда уже мы проехали половину степи, которую нам надобно было перебить поперек и проехать 40 верст, не встретив жилья человеческого. Когда я открыл глаза, все уже давно проснулись. Даже моя сестрица сидела на руках у отца, смотрела в отворенное окно и что-то весело лепетала. Мать сказала, что чувствует себя лучше, что она устала лежать и что ей хочется посидеть. Мы остановились, и все вышли из кареты, чтобы переладить в ней ночное устройство на денное. Степь, то есть безлесная и волнообразная бесконечная равнина окружала нас со всех сторон. Кое-где виднелись деревья и синелось что-то вдали. Отец мой сказал, что там течет Дема, и что это синеет с ее гористая сторона, покрытая лесом. Степь не была уже так хороша и свежа, как бывает весною и в самом начале лета, какое описывал ее мне отец, и какое я после сам узнал ее. Под олочком трава была скошена и сметена в стога, а по другим местам она выгорела от летнего солнца, засохла и пожелтела. И уже сизый ковыль, еще не совсем распустившийся, еще не побелевший, расстилался, как волны по необозримой равнине. Степь была тиха, и ни один птичий голос не оживлял этой тишины. Отец толковал мне, что теперь вся степная птица уже не кричит, а прячется с молодыми детьми по низким ложбинкам, где трава выше и гуще. Мы уселись в карете по-прежнему и взяли к себе няню, которая опять стала держать на руках мою сестрицу. Мать весело разговаривала с нами, и я неумолкаемо болтал о вчерашнем дне. Она напомнила мне о моих книжках, и я признался, что даже позабыл о них. Я достал, однако, одну часть детского чтения и стал читать. Но был так развлечен, что в первый раз чтение не овладело моим вниманием, и, читая громко вслух «Канарейки», «Хорошие канарейки», так кричал мужик под Машиным окошком и прочее, я думал о другом и всего более о текущей там вдалеке Деме. Видя мою рассеянность, отец с матерью не могли удержаться от смеха, а мне было как-то досадно на себя и неловко. Наконец, кончив повесть об умершей с голоду канарейке и не разжалобясь, как бывало прежде, я попросил позволения закрыть книжку и стал смотреть в окно, пристально следя за синеющей в стороне далью, которая как будто сближалась с нами и шла пересечь нашу дорогу. Дорога начала неприметно склоняться под изволок, и кучер Трофим, тряхнув вожжами, весело крикнул: «Эх вы, милые, пошевеливайтесь, недалеко дойдем мы!» И добрые кони наши побежали крупной рысью. Уже обозначилась зеленеющая долина, по которой текла река, ведя за собою густую, также зеленую урему. «А вон, Сережа, — сказал отец, выглянув в окно, — видишь, как прямо к Деме идет тоже зеленая полоса, и как в разных местах по ней торчат беловатые острые шиши. Это башкирские войлочные кибитки, в которых они живут по летам. Это башкирские кочки. Кабы было поближе, я сводил бы тебя посмотреть на них. Ну да когда-нибудь после. Я с любопытством рассматривал видневшиеся вдалеке летние жилища башкирцев и пасущиеся кругом их стада и табуны. Обо всем этом я слыхал от отца, но видел своими глазами в первый раз. Вот уже открылась река, и множество озер, и прежние русла Демы, по которому она текла некогда, которая тянулась длинным рукавом и называлась Старицей. Спуск в широкую зеленую долину был крут и косогорист. Надобно было тормозить карету и спускаться осторожно. Это замедление раздражало мою нетерпеливость, и я бросался от одного окошка к другому и суетился, как будто мог ускорить приближение желанной кормежки. Мне велели сидеть смирно на месте, и я должен был нехотя угомониться. Но вот мы, наконец, на берегу Демы, у самого перевоза. Карета своротила в сторону, остановилась под тенью исполинского осокоря, дверцы отворились, и первый выскочил я. И так проворно, что забыл свои удочки в ящике. Отец, улыбнувшись, напомнил мне о том, и на мои просьбы идти поскорее удить, сказал мне, чтобы я не торопился и подождал, покуда он все уладит около моей матери и распорядится кормом лошадей. А ты погуляй, покуда с Ефремом, посмотри на перевоз, да червячков приготовьте. Я схватил Ефрема за руку, и мы пошли на перевоз. Величавая, полноводная Дема, не широкая, не слишком быстрая, с какой-то необыкновенной красотою, тихо и плавно, наравне с берегами, расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске воды, когда щука или жерех выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой. По обоим берегам реки было врыто по толстому столбу. К ним крепко был привязан мокрый канат толщиной в руку. По канату ходил плот, похожий устройством на деревянный пол в комнате, утвержденный на двух вырезах.

противоположному берегу, упершись ногами, начал тянуть к себе канат обеими руками, и плот, отделяясь от берега, поплыл поперек реки. Через несколько минут мы были на том берегу. И Евсеич, все держа меня за руку, походив по берегу, повысмотрев выгодных мест для ужения, до которого был страстный охотник, таким же порядком воротился со мною назад. Тут начал он толковать с обоими перевозчиками, которые жили постоянно на берегу в плетеном шалаше. Немилосердно коверкая русский язык, думая, что так будет понятнее, и примешивая татарские слова, спрашивал он, где бы отыскать нам червяков для ужения. Один из башкирцев скоро догадался, о чем идет дело, и отвечал, «Якши, якши, батька, ладно, айда!» И повел нас под небольшую поветь, под которой стояли две лошади в защите от солнца. Там мы нашли в изобилии, чего желали. Подойдя к карете, я увидел, что все было устроено. Мать расположилась в тени кудрявого осокоря, погребец был раскрыт, и самовар закипал. Все припасы для обеда были закуплены с вечера в татарской деревне. Не забыли овса, а свежей, сейчас накошенной травы для лошадей купили у башкирцев. Великолепная урема окружала нас. Необыкновенное разнообразие ягодных деревьев и других древесных пород, живописно перемешанных, поражало своей красотой. Толстые, как бревна, черемухи были покрыты уже потемневшими ягодами. Кисти рябины и калины начинали краснеть. Кусты черной спелой смородины распространяли в воздухе свой ароматический запах. Гибкие цепкие стебли ежевики, покрытые крупными, еще зелеными ягодами, обвивались около всего, к чему только прикасались. Даже малины было много. На все это очень любовался и указывал мне отец. Но, признаюсь, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружавшую меня пышную и красивую урему. Как только мы напились чаю, я стал просить отца, чтобы он показал мне ужение. Наконец мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилищ, на плавки сделали из толстого зеленого камыша, лесы привязали и стали удить с плоту, поверя словам башкирцев, что тут, ай-ай, больно хорошо берет рыба. Евсеич приготовил мне самое легенькое удилище и навязал тонкую лису с маленьким крючком. Он насадил крошечный кусочек мятого хлеба, закинул удочку и дал мне удилище в правую руку, а за левую крепко держал меня отец. Ту же минуту на плавок привстал и погрузился в воду. Евсеич закричал: «Тащи, тащи!» И я с большим трудом вытащил порядочную плотичку. Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать ее матери. Евсеич провожал меня. Мать не хотела верить, чтобы я мог сам поймать рыбу. Но, задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял ее, ссылаясь на Евсеича, что точно я вытащил сам эту прекрасную рыбку. Евсеич подтвердил мои слова. Мать не имела расположения к ужению, даже не любила его, и мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость. А к большему горю, мать, увидя меня в таком волнении, сказала, что это мне вредно, и прибавила, что не пустит, покуда я не успокоюсь. Она посадила меня подле себя и послала Евсеича сказать моему отцу, что пришлет Сережу, когда он отдохнет и придет в себя. Это был для меня неожиданный удар. Слезы так и брызнули из моих глаз. Но мать имела твердость не пустить меня, покуда я не успокоился совершенно. Немного погодя, отец сам пришел за мной. Мать была недовольна. Она сказала, что отпуская меня, и не воображала, что я сам стану удить. Но отец уговорил мать позволить мне на этот раз поймать еще несколько рыбок. И мать, хотя не скоро, согласилась. Как я благодарил моего отца. Я не знаю, что бы сделалось со мной, если бы меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал с горя. Сестрица стала проситься со мной, и как у Жени было всего шагах 50,
то отпустили и ее с няней.